Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже наоборот как-то спокойно с тобой.

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя ракета уже вовсю идет на

Я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

И на южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем.

0: закурить. Давай закурим, товарищ подной. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ подной. Давай закурим, товарищ мой.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

покрывал. И какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют,

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

ярого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернулся наконец.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу свою.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком.

0: Плачут бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

крепкими руками летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала.

Эвелин, если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Настоящие мужчины, трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь, но если надо защищается блестяще.

0: 8. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорите, милит?
1: Я его что?
0: Тоже мне милит.
1: Рекламирую.
0: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Встает солдат, грохочет бой, за морем льется кровь. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Его любовь. Встает солдат, забыт покой, на сборы 5 минут. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Спокойный труд, спокойный труд.

0: солдат! Домой!
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 8:06.
3: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
1: Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Закаляйся, если

Днем и ночью от Карпаты до Курил. Дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные купил.

почерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично так.

а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, пью

всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку

в рюкзаке. На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеды хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места...

0: Лезайте, граждане, приехали, конец, охотный ряд, охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали, конец, охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы, Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы, охотный ряд, охотный ряд. И над сугробами звенели бубенцы, охотный ряд, охотный ряд. Здесь бродит запад, гидов теребя, на метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва». Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

забористом проторчу до темноты. В дверь звонить не стану бешено, а когда вокруг темно, я тихонечко и бережно

0: поющее сердце столицы. Родные песни.
1: С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

все негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

где закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый, лет 17 ему.

света добрых слов не слыхал. Знал он горькое лихо, знал безрадостный труд.

не умел. И она не успела даже слова сказать. За рабочее дело он ушел воевать.

Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

золотистой кожуре. Вот сбегает вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем

Незнакомые ребята ходят к ним, и стоим мы незаметные в сторонке.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем.
1: Сам не знаю о чем.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

душа, нам не быть печали, не прячь гармонии, играй нам все лады. Подожми, чтобы горы заплескали, чтоб зашумели зеленые сады. Ой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер мудрый теребя. Ой, играй, чтобы ласковые очи не спросяль глядели на тебя. Эх, путь дорожка, закрытая окошко, не выйдет, не встретит девчоночка меня. Горькое слово сказала Черноброва, в сердце нет ответного огня. Эх, Андрюша, нам ли быть печали, не

Говорит Москва. Поющая

0: Реклама.
1: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
0: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
6: 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Для тех,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

у незнакомого поселка на безымянной высоте.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году? Где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою? Что ж он не приходит, этот самый долгожданный зарей? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день? Над пожарищем кружит черный дым, я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный зарей? Победный день.
0: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: Все у нас, как полагается, ширь снегов во все концы. Километры разбегаются, словно белые песы. Проплывет светило сенером, и опять полгода ждать, только если более.

ты придешь к нему опять. Я как северным сиянием, бородою весь оброс, сотня верст не расстояние, минус 30 не мороз. Кто сказал, природа голая, спит медведем круглый год, рубит уголь, ищет олова, здешний стоящий.

Сибиряне ценят мужество и доверие в любви. Ценят тесный локоть дружеский, ценят правду между людьми. Было смелых только семеро, а теперь не сосчитать. Если крепко болен севером и при

Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери,

0: разговор. Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: А вы говорите «Милин».
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне «Милин».
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва, 94.8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Мальчишка засыпает, но еще не спит. Мама, расскажи мне о дожде.

0: и дождь, он для разлуки, он пока не твой.
1: Мама, а бывают черные дожди?

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: У дороги чибис, у дороги чибис, он кричит, волнуется чудак. А скажите, чьи вы, зачем, зачем идете вы сюда? А скажите, чьи вы, и зачем, зачем идете вы сюда?

0: песни.
1: Никого не будет в доме, кроме сумерек.

облако белых мокрых комьев, быстрый промельк маховой, только крыши снег.

сущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернутый.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: Большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Хорошо, посошел на дорожку. Молодежи довольно смеяться и петь, старикам вспоминать про бомбежку. Самолету и поезду надо успеть посошок, посошок на дорожку. Хорошо, хорошо, посошок на дорожку. Даже странно, друг.

0: хорошо. Подошел на дорожку.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете хранить.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: В полях завислой сонной лежат в земле сырой Сережка с малой бронной и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд одни в пустой квартире

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем давно.

0: Вечный мир живой, Сережку с малой бронью и Витьку с маховой. Сережку с малой бронью и Витьку с маховой.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти Московской области сообщили о гибели 3 человек при атаке БПЛА. В Химках, в микрорайоне Клязьма-Старбеева, в результате попадания дрона в частный дом скончалась женщина. Еще один человек находится под завалами. На месте работают спасатели и оперативные службы. 2 мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. Там обломки летательного аппарата попали в строящийся дом, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. В публикации на платформе «Макс» он добавил, что беспилотник попал в жилые здания в Дедовске. Там пострадали 4 человека. Кроме того, БПЛА упали на дома в Путилкове и в деревне Субботино. По предварительной информации, раненых нет. В Польше сообщили о начале ротации американских сил в Европе. С военной базы в Техасе отправляют части 1-й кавалерийской дивизии США, пояснил директор Бюро национальной безопасности республики Бартош Градецкий. На сегодняшний день из Форт-Худа было переброшено в Польшу уже более 20% от запланированного числа военнослужащих, а также около 70% военной техники, что считается ключевым фактором готовности сил, написал он в соцсетях. По его данным, Пентагон намерен вывести из Германии 2-й кавалерийский полк. Сенатор предупредил о мошенничестве с графиком отключения горячей воды. Аферисты предлагают от имени управляющей компании перейти на фальшивый сайт для проверки дат. После этого пользователь может потерять доступ к госуслугам, рассказал Артем Шейкин. Мошенники очень быстро адаптируются под актуальную повестку и бытовые ситуации, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Весной и летом одной из таких тем традиционно становится плановое отключение горячей воды, отметил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики в комментарии ТАСС. Главная опасность, по словам Шейкина, заключается в том, что фишинговые страницы становятся все более качественными. Всемирная организация здравоохранения объявила международный режим ЧС из-за распространения Эболы в Конго и Уганде. Речь идет об эпидемии, но не о пандемии, подчеркнули в инстанции. Существует значительная неопределенность в отношении реального числа инфицированных лиц и географического распространения инфекции, отметили в ВОЗ. По ее данным, в Конго в 3 зонах зафиксировано 80 смертей, предположительно связанных с Эболой. Кроме того, есть информация о 240 случаях заражения, 8 из которых подтверждены. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, ясно, ветер северный, более 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 25-27, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Сахарный диабет у детей». В эфире детский эндокринолог Наталья Маркизова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Беговые старты». В эфире руководитель спортивного департамента Лиги Героев Джунай Алиева и капитан Hero League Running Вячеслав Смаев. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
9: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва». 94,8.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 9:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 17 мая, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Ну а также с самого утра у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. И не забывайте про наш канал в мессенджере Макс. И в видеотрансляциях вы найдете QR-код, который придет на бот в мессенджере Макс. Там можно задавать свои вопросы.

0: Давай сразу, хочется мне вот прям с места. Ты уж там вопросики свои порешал или еще решаешь?
1: Все решено, все работает.
0: Все решено, да? Давай сразу.
1: Я просто решил, раз уж такая история, я буду в компьютере эти темы смотреть, так удобнее.
0: Да, это всегда, пожалуйста. Вот на какой год дошло до тебя это?
1: Что? Слушай, это компьютер достаточно удобно. Не супер удобно для меня в эфире, поэтому.
0: А тогда, ну, убери его.
1: Если не, ну, он параллельные задачи еще решает по поводу YouTube, поэтому.
0: А, давай вот, тут у нас была интересная история про госуслуги. Вот я ее пытаюсь найти, про роботов.
1: Опрос. Наверное,
0: это
1: да?
0: был опрос? Наверняка. Ну, это же воскресенье.
1: Только я, честно говоря, не вижу или ничего психолог. Про госуслуги. Госслужащих ты имеешь в виду?
0: Да.
1: Опрос. Каждый второй россиянин согласен на замену госслужащих на искусственный интеллект. 21% респондентов поддерживают то, чтобы нейросеть выполняла подобные функции. 45% выступили против, говорится в исследовании сервиса Superjob. Данные есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».
0: Конечно, Superjob.
1: В комментариях сторонники меры заявили, что искусственный интеллект не подвержен коррупции, а переход повысит эффективность и нивелирует субъективизм.
0: Да, субъективизм.
1: Да, субъективизм. Их оппоненты считают, очень тяжелые
0: что...
1: слова.
0: Очень, да, невероятно. Их оппоненты считают, что боты только усложняют получение услуг. Отмечается, что мужчины значительно чаще женщин одобряют цифровую замену. Выяснилось, что с ростом доходов увеличивается и уровень одобрения цифровизации, если среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц за выступают 55% тысяч. Интересно вообще, при чем здесь это уровень заработка? То есть, если вы зарабатываете до 100 тысяч рублей, вы, значит, 55% считают, что нужно заменить на искусственный интеллект. При зарплате свыше 150 тысяч рублей, таких уже 68%. То есть, чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты хочешь, чтобы поменяли искусственный госслужащих на искусственный интеллект. Ну и, естественно, главным критерием является коррупция. То есть искусственный интеллект как будто не коррумпирован, потенциально, не факт еще, подождите, мы не знаем, но потенциально он не коррумпирован, а значит, это хорошо, а значит, давайте переходим на искусственный интеллект. Ну вот давайте разберемся. Представим с вами, что сегодня вместо... Ну, какие госслужащие идут? О каких госслужащих идет речь? Вот как ты думаешь?
1: Слушай, ну, наверное, глава администрации, может быть, про МФЦ идет речь. Они же тоже госслужащие.
0: Мне вот вообще не кажется, они, безусловно, госслужащие.
1: Кого ты представил, когда читал?
0: О главах администрации 100%.
1: Ну, районов, вообще управ нет. И так далее.
0: Вообще нет. Я думаю, что речь идет как раз исключительно только о сотрудниках МФЦ. Мне кажется, что вот если и заменять... На искусственный интеллект, то где-то здесь. Как ты заменишь главу управы на искусственный интеллект?
1: А тогда в чем коррумпированность сотрудника МФЦ? Подожди, тогда вот это не вяжется. То есть тут бочку катят, типа, ну, на коррумпированность в первую очередь.
0: Да.
1: Тут же этот опрос говорит об этом. А тут как бы типа сотрудник МФЦ. Ну давайте так, у кого приходила мысль дать сотруднику МФЦ, который сидит за компьютером, вообще мысль, кому приходила такая в голову?
0: Так в том-то и дело.
1: Что-либо дать там.
0: Что нет никакой на самом деле связи.
1: Вообще нет.
0: Да.
1: Реально нет.
0: Люди, ну, то есть... когда говорят об искусственном интеллекте и о том, что он там будет что-то заменять, они себе представляют совершенно не то, как это будет выглядеть на самом деле. Вот Костя Измитина, яркий пример. Он говорит, дело не в коррупции, а в том, что он интеллект с большой буквы. А у многих госслужащих он отсутствует как явление. Вот, типа там недовольство какими-то госслужащими. А сейчас, на самом деле, копнешь, недовольство идет депутатами Государственной Думы, безусловно. Когда представляют себе госслужащего, представляют себе депутата Государственной Думы на дорогом черном седане, он должен быть пузатый, этот депутат Государственной Думы.
1: Это как и из того видео, ты тоже это видел?
0: С телефоном...
1: Нейросетевое вот это видео?
0: Нет,
1: я не видел. Пузатый депутат на черном седане?
0: Нет.
1: Я думаю, что наши слушатели сейчас поймут, о чем я говорю. Сейчас создается вот такой образ неприятный.
0: Я бы
1: это заблокировал.
0: Этому вообще. Образу миллион лет ничего сейчас не создается. Он всегда такой был. Я не видел никакого видео. Это просто вот как себе представляют среднестатистического госслужащего. И он обязательно, он по уровню доходов в голове людей, он даже не миллионер. Он мультимиллиардер. во всех валютах, каких только можно себе представить. Возраст 65+, ну, наверное, да, где-то там вот в районе 60, и вот этот вот, значит, дядька, когда он из машины выходит, челядь разгоняют ногами, знаешь, вокруг него. Вот примерно такой образ существует госслужащего, который не имеет ничего общего с реальностью вообще. И когда речь идет о, значит, замене на искусственный интеллект, это вообще не про этого человека. Его ни на какой искусственный интеллект никто менять не собирается.
1: Ну, тогда давайте фантазировать. Первый пример с МФЦ, он засчитан, мы тут сошлись с тобой, но больше как-то у меня не приходит ничего. Сотрудники ЖЭКов, кто-то может сказать, но их уже давно заменило МФЦ. У нас вообще все госорганы сейчас, ну, как я понимаю, я как нет, сталкивался, заменены...
0: Не все МФЦ. Госорганы.
1: Не, ну ЖЭК, коммунальные платежи и так далее.
0: Жилищно-коммунальную,
1: да, жилищно-коммунальную сферу.
0: Они МВД, все госорганы.
1: МВД у нас в МФЦ уже сидят. То есть выдаются МВД паспорта, загранпаспорта. Какие еще...
0: Нет, но это как было Министерство внутренних дел, так и осталось. Они просто там находятся.
1: Ну да, они базируются. Я тебе об этом говорю. То есть, ну, сотрудники, понятно, что из разных ведомств. Но это все объединено под одним красивым названием и красивой
0: обёрткой. Потому что он многофункциональный.
1: Ну да, понятное дело.
0: Ровно поэтому там все и есть.
1: Ну, давайте попробуем пофантазировать, кого еще? То есть сотрудники МФЦ хорошо, где вам там раньше был паспортный стол, если вы помните, это была отдельная,
0: да, услуга. У тебя вот,
1: сейчас все объяснено.
0: Типа подать заявку там какую-нибудь на обновление документов.
1: На фан-айди.
0: Заполнение. Ну, слушай, фан-айди это.
1: Не, ну все, что, да, все, что мне приходит в голову, ты идешь в МФЦ.
0: С точки зрения фан-айди, я бы, вот если будет этот искусственный интеллект, я бы у него спросил, зачем в принципе нужен фан-айди, когда есть паспорт. И посмотрел бы, что он ответил бы, этот искусственный интеллект. Фан-айди, вот как раз, может быть, частичка интеллекта бы и не помешала. Король Кринжа к нам, кстати, присоединяется.
1: Григорий СПБ продолжает нас баловать фотографиями из Турции и злить в какой-то хорошей мере.
0: Да.
1: Хорошего вам отпуска.
0: Ничего хорошего вообще не испытываю я к нему в тот момент, когда он публикует все эти фотографии, хотя у нас тоже, честно говоря, погода прекрасная. 36-й пишет, я обожаю искусственный интеллект. Зурита пишет, это мы слышали в начале 90-х. Что именно? Про то, что искусственный интеллект заменит? Или...
1: Про объединение, скорее всего.
0: Или про депутатов вот этих вот карикатурных.
1: Тут все подходит.
0: Да, и этот депутат предлагает запретить провоз слонов в трамвае, пишет Денис Девятиэтажник. Ну, он точно предлагает что-то запретить, да. Но этот карикатурный, безусловно. Мечта либералов — сделать наемную армию и лишить ее права голоса, как предлагал долговязый олигарх из 90-х. Безусловно, мечта либералов сделать наемную армию, причем какую-нибудь очень маленькую по размеру, очень компактную армию, да, и лишить ее права голоса, ну, наверное, да. Не, лишать права голоса уже не будет нужно, если она будет маленькая. Ну да, это похоже на мечты либералов из 90-х, согласен.
1: Ну, все это ничего общего с искусственным интеллектом и заменой на него, по моему мнению, не имеет. Ну, то есть, ну, какую функцию, давай так. Депутат Государственной Думы, он придумывает законопроекты, он голосует за эти законопроекты.
0: Мне кажется, да нет, депутат Государственной
1: Думы... Это вообще не подходит.
0: Вообще, никогда не будет заменен на искусственный интеллект. А я вообще считаю, что ничего хорошего нету в замене на искусственный интеллект. Вот этих вот государственных функций. Объясню почему. Потому что в том числе коррупционная составляющая, хотя она здесь в основном в голове. То есть это у тебя просто вот где-то живет на подкорке, в подсознании, что есть какая-то где-то возможность, чисто гипотетическая, за какую-то денежку где-то что-то там ускорить какие-то процессы. Зачастую, я думаю, 90% людей никогда подобной возможностью не пользуются, особенно в чем-то вот в таком простом, прикладном, как раз где ты можешь внедрить нынешний искусственный интеллект на том уровне, на котором он находится. Но вот это даже, в том числе, эта гипотетическая мысль, она на самом деле вам дает ощущение возможности, что вы можете прийти, вы поговорите с живым человеком. Вот я думаю, что вы, находясь в МФЦ, видели периодически вот эту женщину, или этого мужчину, который сидит в окошке, и который доканывает сотрудника МФЦ. которая каждый ему раз. Уже, да, каждый уже, раз. Она уже пятый раз ему объясняет, что она не может там сделать то-то и то-то. Неважно что. Я видел как-то там историю, когда женщина была в браке с гражданином иностранного, значит, государства, но при этом брак только с ее слов. Он говорит, он вообще, типа, гражданин Таджикистана, по-моему, был. А, у него там вообще другой брак, официально тоже зарегистрированный, но при этом какая-то где-то, она какую-то квартиру на него переписала здесь. Ну, вот что-то такая какая-то проблема. И она вот эту вот свою историю, достаточно трагичную в своей жизни, потому что этот мужик, естественно, ее кинул каким-то образом на эту квартиру, она ее описывает вот этой вот сотруднице МФЦ, и та ей, пока я сидел, и я, по-моему, паспорт получал. Или что-то такое. Что-то я получил.
1: Да нет,
0: или,
1: тоже спорил.
0: Или, кстати
1: почему
0: говоря...
1: Почему вы мне не выдаете?
0: Не, я, знаешь, наверное, получал этот, Fan ID, кстати говоря. Может быть, это последний раз был, когда я был в МФЦ. И я вот по все время, пока там сидел, она там уже сидела минут достаточно долго, и продолжила сидеть после того, как я ушел, и вот все это время пыталась как-то через человеческий разговор выйти на решение какой-то своей проблемы. Я думаю, что проблема не решилась. Но само то, что ты можешь туда прийти и постараться как-то качнуть, договориться, твое ощущение, еще
1: договориться
0: раз.
1: Договориться с МФЦ?
0: Да.
1: Ну это прям шиза
0: абсолютно
1: сейчас пошла.
0: Абсолютно на уровне ощущения.
1: Это что-то в придуманном мире.
0: Что-то где-то там попробуешь разрулить, потому что все мы люди. И мы друг друга поймем,
1: ты
0: мы сможем
1: уважаешь.
0: Договориться. В том числе.
1: Ты меня уважаешь. Забери мне паспорт, пожалуйста.
0: В том числе, конечно. Конечно. Ой. И это вообще не так, наверное.
1: Это в смысле, наверное, это невозможно.
0: Но то, что ты можешь туда прийти, ты увидишь этого самого живого человека, оно на самом деле дает тебе немножечко. Ты расслабляешься. Ты спокойнее идешь в этом МФЦ. А когда там будет робот, ты понимаешь, что у робота, ты с роботом не договоришься ни при каких раскладах. У робота есть алгоритм. Он либо говорит да, либо нет. При выполнении определенных требований. Если у тебя где-то при выполнении этих требований минус, все, ну, до свидания, ты
1: робот
0: гуляй.
1: Макс, как пример, в госуслугах. Он, и оттуда же пошло вот это. Макс, приложение и так далее. Ну, как говорят в теории.
0: Типа,
1: да.
0: Помощник.
1: Типа голосовой помощник, да, да, искусственный интеллект. Ну, реально же удобная тема. Насколько я за то, чтобы полностью замениться на вот эту вот такую историю с искусственным интеллектом, с роботами и так далее, наверное, я против. Ну, потому что вот как раз то, что ты не можешь договориться, это и станет проблемой для взрослого поколения, потому что они не смогут так называемый промпт прописать. То есть они не смогут дать правильно запрос иногда, и робот может их не распознать, не понять, что они хотят, и будет происходить ошибка, нервы, все равно понадобятся люди, которые будут все это объяснять, поэтому больше головной боли. И, в принципе, ну давай так, ты чересчур часто ходишь в МФЦ.
0: Нет, я же говорю, я прям редко.
1: Крайне редко. Fan ID получил, ну, год назад, может быть. Я ровно так же, год назад, прям ровно год назад ходил в МФЦ. Все, мне ничего не надо, в принципе, я все могу через госуслуги, если есть необходимость оформить.
0: Я могу, да. Нет, я, наверное, чуть меньше года назад я загранпаспорт получал.
1: Ну, короче, крайне редко.
0: Где-то в районе августа месяца.
1: Если мы с тобой возьмем статистику,
0: ну,
1: это
0: год.
1: Не чаще, чем раз в полгода.
0: Скорее всего, да.
1: Да, а вот взрослое поколение, ну, давайте будем честны, они и в поликлинике почаще ходят, да, и в МФЦ, потому что, ну, допустим, пришла платежка, там, я могу зайти на госуслуги, еще что-то, не, вообще я этим не занимаюсь, ну, пришла я, пришла, как бы, сдал показания счетчиков и так далее, а взрослое поколение ходит сдавать показания счетчиков, допустим, в МФЦ. Есть какие-то вопросы по жилищно-коммунальным услугам? Тоже. Сделать какую-нибудь заявку? Тоже пойдут в МФЦ, то есть они чаще.
0: Ты не можешь ориентироваться на старшее поколение постоянно.
1: Я не могу ориентироваться.
0: Потому что старшее поколение, ну просто биологически, оно меняется, как и любое поколение.
1: Я понимаю.
0: И если ты будешь всегда ориентироваться исключительно только на людей, которые отстают в технологическом, в возможности пользоваться технологическим прогрессом, у тебя никогда не будет технологического прогресса.
1: Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, но мы не можем взять и убрать их из уравнения, потому что их большинство там. Я вот к этому все веду. Наверное, через лет 30 мы тоже с тобой...
0: Нет,
1: да
0: ты
1: каких
0: должен
1: 30?
0: Считать, почему?
1: Через лет 5 мы уже с тобой будем там стоять и за ЖКХ
0: ты должен
1: качать.
0: Считать большинство где там, в государстве? Ты должен смотреть, сколько у тебя людей, какого возраста живет.
1: Это, я говорю про конкретный вопрос МФЦ. То есть, ну, то, понимаешь, бабушка там или дедушка приходит. Да неважно, человек, у которого нет возможности доступа там к своим госуслугам и так далее. А я таких людей видел там в МФЦ. Он говорит, у меня нет госуслуг, да. Я не умею ими пользоваться. У меня кнопочный телефон, отправьте мне смс-ку там. Ну, сами знаете, о ком я говорю.
0: Да, их там
1: такие
0: много.
1: Люди существуют, таких много.
0: Последний раз был в МФЦ, когда потерял доступ к госуслугам. После общения с капчами, ботами, вот всеми этими слугами сатаны, пошел к живому человеку, он в ручном режиме все решил. Пишет Денис Девятиэтажник. Это вот, к слову, об искусственном интеллекте. Я вообще в этом добра не вижу, с этим искусственным интеллектом. Но... Вот в этом, в общении с роботом, там, помните, была такая серия в сериале «Друзья», где Росс пошел делать себе автозагар, в роботизированную службу автозагара. Это такая штука, как стоячий солярий, типа. И там она ему говорила, повернитесь... И он должен был повернуться определенной стороной, и она разбрызгивала на него автозагар. И потом он должен был повернуться другой стороной, для того, чтобы он равномерно был нанесен по, значит, всему телу спереди и сзади. Он вошел туда, и она ему говорит, повернитесь. А он говорит, стоп, куда я должен повернуться? Я не понял. И она ему в лицо. Потом он начинает вертеться, и она, в общем, 4 или 5 слоев нанесла в итоге на лицо, потому что он не мог понять, как развернуться, он ей говорил, остановись, хватит меня брызгать, а так как это абсолютно автоматизированная была система, она его не слышала, и он в итоге, как Майкл Джексон, наоборот, сменил цвет в этой серии. Ну, вот это примерно, да, вот аутсайдер пишет, 4 раза сделал загар на лицо. Это вот как раз общение с роботом, он не поймет вас, он запрограммирован, понятно, что там это просто, да, вообще... супер тупая система была. Но и здесь, он, конечно, интеллект, но он очень сильно ограничен. Какой бы он ни был, из какой бы эпохи он ни был, особенно современные все эти системы, но они даже и близко не человек. А на самом деле в МФЦ в том же самом 50% успеха всей этой системы в том, что там вежливые люди, которые готовы решать любую твою проблему, даже если она нерешаемая.
1: А 67% кого там?
0: Почему 67%? 67%? Это уже все, устаревший прикол. Да, отстой. Мне уже не нравится. Было еще до МФЦ. Потерял паспорт. Для получения нового нужна была какая-то справка, чтобы получить требовали паспорт. Такой вот замкнутый круг. Ну, это да. Но тут я узнал, что у меня друг-одноклассник с одной из девушек, работающих в этом госучреждении. Виной коробка конфет решили проблему. А у ИИ нету одноклассников. Сидел бы без паспорта. Да. Ну, в том числе-то. Это так.
1: Мне кажется, сейчас это невозможно.
0: Конечно, возможно. Я тебя умоляю.
1: Ну что, ты ускоришь процедуру получения паспорта каким-то образом в МФЦ?
0: Если у тебя если у тебя девушка, одноклассника, там работает и еще и какой-нибудь пост занимает, конечно, да.
1: Если где-то занимает кто-то какой-то пост, любой вопрос можешь, в принципе, решить.
0: Нет, не любой.
1: Даже с искусственным интеллектом.
0: Нет, не любой, а конкретный. Ну да.
1: Ну, типа.
0: В смысле, даже с искусственным интеллектом. Если там будет искусственный интеллект, она там не работает.
1: Ну, начальником-то она будет.
0: Почему?
1: Всех же не знает. Ну, в смысле, искусственный интеллект поработит даже и начальников, ты хочешь сказать?
0: Те говорят, заменим чиновников.
1: Нет, стоп. Тогда давай по новой.
0: Почему по новой?
1: Все ерунда, давай по новой. Потому что.
0: Смотри, каких начальников. Слушай, у тебя начальник, начальнику рознь.
1: Ну.
0: Скажи ракета.
1: Не скажу.
0: А чё? Скажи ракета.
1: Скажи ты ракета.
0: Нет, ты ракета.
1: Юрий Гагарин. Ну, просто больших начальников, я думаю,
0: точно невозможно. А я говорю тебе про больших начальников.
1: Руководителя отделов?
0: Ну, например.
1: Ну, это да, можно.
0: Ну, вот и
1: все. Ну, все равно же можно же одноклассницу или одноклассника найти. Большого
0: начальника. Подожди, руководитель отдела, то ты не одноклассницу ищешь. У тебя есть одноклассник, а он занимается поиском в этой схеме.
1: Да, он рекрутер, женский рекрутер.
0: Начальник отдела может решить вопрос? Ускорить?
1: Не знаю, гипотетически только. Я не сталкивался с этим, ну правда.
0: Гипотетически, ну потому что у тебя одноклассников нету, начальников отдела, вот и все.
1: Понятно.
0: Да, поэтому ты не сталкивался. Конечно, может. А будет робот, не сможет ничего решить, и все. Спецмусков. В пятницу мимас старый обсуждали вчера музыку, а сегодня за МФЦ понеслось.
1: Ну,
0: да, у меня еще шея болит. Подождите, мы сейчас до поликлиник дойдем. Сейчас через вот у нас будут новости, потом реклама, а потом, может быть, и про поликлиники поговорим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о ранении 12 человек при атаке БПЛА. Люди находились возле проходной московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадала смена строителей, написал мэр в своем канале на платформе «Макс». Он добавил, что технологический процесс на заводе не нарушен. Также в Москве повреждено 3 дома, сообщил Собянин. По его словам, силами ПВО Минобороны продолжается отражение массированной атаки дронов ВСУ. Мэр подчеркнул, что за последние сутки были сбиты уже более 120 беспилотников противника в московском регионе. В Общественной палате предложили ввести допуск соцсетям только с 14 лет. Такие ограничения помогут содействовать борьбе с интернет-мошенничеством в отношении детей. Однако меры должны учитывать проблему использования VPN-сервисов, через которые подростки обходят блокировки для доступа к мессенджерам и онлайн-играм, отметил член комиссии Общественной палаты по экспертизе законопроектов Евгений Машаров. Разумные ограничения, безусловно, нужны. В ряде зарубежных стран уже применяется такой опыт. Возраст доступа варьируется в среднем на уровне 16 лет, сказал он в комментарии РИА Новости. Власти Италии уточнили подробности наезда автомобиля на пешехода.

0: с этим гостиницы стали предоставлять скидки на проживание, которые могут привлечь соотечественников, рассказал вице-президент ассоциации Артур Мурадян. По его словам, российские туристы не относятся к пугливым и довольно быстро возвращаются на любое направление, в то время как европейцы предпочитают отдыхать на своем континенте. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, ясно, ветер северный, более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 25-27, вероятные осадки. Вечером и ночью до плюс 20 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Они не читают и не пишут? Какими видят студентов журфака преподаватели?» В эфире литературный критик, кандидат филологических наук, старший преподаватель факультета журналистики МГУ Наталья Ломыкина. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Мифы о пластической хирургии». В эфире врач-пластический хирург, косметолог Валерия Арапова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: «Говорит Москва».

0: 9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 17 мая, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
1: Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей. В одно слово, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы и не забывайте про наш канал в мессенджере Макс. А также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс, и там можно задавать свои вопросы.

0: Прям такие вопросы можно задавать, да?
1: Конечно.
0: Конечно. Там вот все этим и занимаются, одни сплошные вопросы. Если пожилой человек будет видеть не окошко, а текстовый чат перед собой, так, а цифровой аватар... А, если он будет видеть не окошко текстового чата перед собой, а цифровой аватар, который выглядит как человек, то никаких проблем не будет. Я думаю, что будут проблемы. Может быть, в момент обращения... Действительно, ну, мы-то очень образно, да, сейчас с вами представляем этот аватар в виде человека. Это нарисованный или это робот, вот как у нас на этой новости, у нас прям настоящие роботы, как из фильма «Я робот», да, изображены. То есть, ну, что-то такое, каждый видит по-своему, неважно. В момент обращения, может быть, и проблемы и не будет. Но как только ты столкнешься с тем, что вот что бы ты ему не сказал... Он тебе одинаково абсолютно на это отвечает и постоянно не может понять, что ты от него хочешь, вот в этот момент проблема будет. А знаете, следующий этап какой в этой проблеме? Что ты не можешь ни на кого ответственность за это возложить. А кто виноват здесь?
1: Ну, разработчик.
0: Ну, кто это?
1: Ну,
0: кто такой разработчик?
1: Риторический
0: вопрос. Ты можешь вот на, там, я не знаю, Светлана Анатольевна написано. На бейджике у сотрудника МФЦ. Если Светлана Анатольевна, ты недоволен, ты говоришь, Светлане Анатольевне, позовите вашего главного. И приходит, там, я не знаю...
1: Дмитрий Сергеевич.
0: Да, или Марина Николаевна. И она начальник, у нее даже форма немножечко другого цвета будет, да, или вот что-нибудь такое. С пиджаком, них... не только с рубашкой, а с пиджаком.
1: А, у них разные формы,
0: значит. Не факт, да, но просто вот приходит начальник. Ты можешь этому начальнику пожаловаться. А здесь кто такой разработчик? Как ты ему пожалуешься? Как ты до него дойдешь? Где он?
1: Ну, обращение на сайте Минцифры.
0: Ну, это
1: условно.
0: Это никуда. Это называется никуда. Ты не на кого возложить ответственность.
1: Но
0: конкретный
1: мы не можем...
0: робот, он вообще ни за что не отвечает. Просто робот. В бот-чатах всегда есть опция «позови оператора». Да, я вот даже уже видел сценки там юмористические на этот счет, по-моему, в программе «Звезды» там КВНщики делали. Вот эту вот историю с бесконечным «позови оператора». Вот ты, как только ты звонишь, это «Здравствуйте, вас приветствует голосовой помощник сервиса, там, я не знаю, Вупси-не-пупси. Мы очень рады, что вы обратились к нам в нашу службу помощи. Для того, чтобы обратиться там по вопросам ЖКХ, нажмите 1. По вопросам характера, я не знаю, какого-нибудь другого, нажмите 2. Если же вас интересует, там вот всегда вот эти вот паузы какие-то дурные, и ты вот в каждый раз, когда эта пауза, ты ему говоришь, позови оператора. Позови оператора. Позови оператора. Он тебе всегда,
1: думал,
0: в конце,
1: я здесь один
0: он
1: такой.
0: Тебе говорит всегда, конечно, и вот он тебе когда говорит, а если же вы хотите... Там, если вас не устроили предыдущие 67 вариантов, нажмите решетку или дождитесь ответа оператора. Ты жмешь решетку. Он говорит, вы хотите связаться с оператором или вы хотите выбрать какой-то еще? Позови оператора, ты вот 10 минут ты зовешь этого оператора. Понятно, что это время не просто так тоже делается. Это потому, что у тебя нету в доступе свободных операторов.
1: Сгружает линию, конечно.
0: И ты, да, и ты вместо того, чтобы музыку слушать, ты слушаешь вот эту вот чушь. Ну, как же это раздражает? Я думаю, что любой человек, который работает по ту сторону тем самым оператором, подтвердит, что до него доходят уже разъяренные граждане, которые уже готовы рвать и метать. А теперь представь, что ты не можешь позвать оператора.
1: Да нет, слушай.
0: Что ты можешь говорить только с этим? А есть же еще следующий уровень робота, который говорит: здравствуйте, меня зовут голосовой помощник Тимур. Скажите, какая проблема?
1: Какие вкусы предпочитаете?
0: Тут как вариант, да. Здорово, брат. Какие, с какой проблемой вы обратились? И ты говоришь, там, я не знаю, материнский капитал.
1: Человек побольше.
0: Повторите еще раз. Материнский капитал.
1: Представляешь, люди, которые только подключились сейчас. Что происходит?
0: Вас интересуют денежные вклады и вопросы капитала? Нет. материнский капитал. Вас не интересуют вопросы вклад? Вот в какой-то момент ты уже хочешь, конечно, телефон разбить об стену. Это искусственный интеллект, да.
1: Не, ну, слушай, давай так. Вот есть единая...
0: Тимуровна. Николай, представляете, такой будет этот искусственный интеллект. Нет, это обычный интеллект, в который момент говоришь, ладно, давай искусственный. Скорее так.
1: Есть единый городской сервис, я не знаю, как правильно называется, куда можно оставить заявку, типа, если у тебя нет горячей воды. Он в каждом подъезде у вас написан этот номер. Mm-hmm. У них есть там бот. Ну, просто робот, да, он говорит, здравствуйте, задайте свой вопрос, какая у вас проблема. Он идеальный, я считаю. Ну, вот я с ним пару раз точно сталкивался, он работает идеально, то есть у него нет таких затупов, у него нет вот таких огромных пауз, он говорит, в чем ваш вопрос? Ты говоришь, отсутствует горячее водоснабжение. Он уже знает изначально с твоего номера, с которого ты звонишь, какой у тебя адрес, потому что уже обращался, скорее всего, с этого номера. Но ты говоришь, там отсутствует горячее водоснабжение. Он говорит, хорошо, там еще какие-то уточняющие вопросы. Он говорит, заявка принята, ожидайте исполнения. Если вдруг у тебя, допустим, очень тяжелый запрос, не работает, не знаю, лампочка на доме, освещение отсутствует и так далее. Ну, как-то ты неправильно сформулировал, промпт так называемый, прописал ему, да. То он говорит, сейчас соединю с оператором для
0: никакой
1: уточнения данных.
0: Никакой промпт ты не прописываешь. Ты формулируешь заявку, пытаешься объяснить, в чем проблема. Это никакой не промпт.
1: Ну,
0: ты тоже
1: слушай,
0: в роботов не превращайся. Ты
1: я
0: человек,
1: думаю, что
0: ты не, это не промпт.
1: Я думаю, что
0: ты не пишешь ему.
1: В будущем прям будет таким образом.
0: Ты не, ну,
1: что может, везде будет. Вот
0: может быть, это ужасное будущее. Просто кошмар. Вот я туда не хочу.
1: Ты уже там,
0: нам
1: нужно
0: пишет,
1: признать.
0: Нам пишет Кирилл Т, что плохо спроектированные голосовые ассистенты – это не показатель. Мы обсуждаем кривые руки разработчиков или перспективы использования ИИ в ГОСах. Мы используем...
1: Мне кажется...
0: Мы, конечно... обсуждаем кривые руки разработчиков, потому что эти самые искусственные интеллекты разрабатывают кривые руки. И часто разрабатывают уже сейчас, и даже и не кривые руки, а какие-то искусственные интеллекты, которые когда-то спроектировали кривые руки, они будут разрабатывать вам вот этих голосовых помощников. То есть ИИшка будет генерить ИИшку в том или ином виде. Или это уже так происходит. И мы, конечно, будем обсуждать эти кривые руки, до которых вы еще и никогда не доберетесь. Вот как пишет нам Денис, девятиэтажник, разработчик какой-нибудь ООО «Инжтехсистемы», жалуйся на здоровье. Вот, да, ООО «Инжтехсистемы». Техсистемы, пожалуйста, обращайся, если еще найдешь, как к ним обратиться. Вот ты когда скачиваешь приложение в магазине, приложение на телефоне, там у тебя разработчик написан. Знаешь, какая-нибудь... ты скачиваешь приложение банка, там, ну, понятно, по какой причине, да, ну, и не только банка, чего хочешь. Там будет написано разработчик Татьяна Антонова.
1: Такое бывает.
0: Да, а бывает и компания написана какая-то. Apple. А бывает Татьяна Антонова. И что это значит? А где мне Татьяну Антонову искать? В поиске просто во ВКонтакте по именам?
1: Я знаю, где Юрия Антонова искать.
0: Где?
1: Летящей походкой.
0: Вот, вот где он, летящей походкой. Где его искать? Где искать Антона?
1: На концерт.
0: Ты сказал, что ты знаешь.
1: В интернет-магазине... в этой теме.
0: В интернет-магазине на телефон поставили ИИ-секретаря, через 3 месяца отключили, так как с ним говорил один из 10 покупателей. Остальные вешали трубку молча, и мы не получали заказы. А в основном нам звонят пенсионеры, им тяжело и просто говорить, а уж ИИ вообще не вариант, пишет Костя Измитина. Один из 10. Вот. Ну, с другой стороны, давай посмотрим на это со стороны госорганов. Может, это лайфхак 1 из 10? Может, мы так отсекаем всех этих желающих нам пожаловаться на все, что можно пожаловаться?
1: Ну, это ты уж
0: может
1: очень
0: быть,
1: плохо
0: тоже...
1: об этом говоришь. Я думаю, что
0: почему?
1: Задача госорганов, чтобы все решалось.
0: Но сколько людей из тех, которые тебе приходят со своими проблемами, сколько из них, и проблемы этих людей, сколько проблем можно решить реально? Сколько из этих проблем реальные? По-настоящему существующие, а не выдуманные этим человеком. А сколько, ну, мы же знаем, что есть эти люди, которые в мире там бизнеса и ритейла, да, по продаж, их называют потребительскими террористами, которые вот знают, что у них есть определенные какие-то права, где-то про них слышали, и они готовы выкачать из тебя вот все, что им полагается при любых раскладах. Ну, точно такие же люди есть и в секторе государственных услуг, которые тебя, ну, замучают. И они будут сидеть вот так вот до бесконечности, разговаривать с этим самым человеком в МФЦ, вместо того, чтобы этот человек принял меня, которому нужно оформить фан-айди достаточно быстро, ну, образно фан-айди, да, у меня там все заявки четкие, у меня все документы есть, задача абсолютно понятная, без каких-либо подводных камней. Вот он будет сидеть до бесконечности с этой женщиной, которая будет жаловаться на свой фиктивный брак с гражданином Таджикистана, который отжал у нее квартиру. Хотя эта проблема, ну, никак не касается государства, МФЦ и конкретного сотрудника. И он ничего не может с этой проблемой поделать. И она так и уйдет с нерешенным вопросом. И ей 27 раз повторят, что, ну, мы, к сожалению, ничего не можем с этим сделать. Вы там добровольно взяли, переписали квартиру, жили с человеком какое-то время, гражданским браком, он не считается там. Ну, в общем, там, я, это просто реальная ситуация, свидетелем которой я был. Поэтому про нее говорю. И вот вместо того, чтобы нормально оказать услугу человеку, который нуждается в этой услуге, и которую возможно оказать, этот человек теряет время с женщиной, которая там просто так. Потому что ей кажется, что ей должны тут каким-то образом помочь. А ей помочь не могут и не должны. Ну вот, может быть, тогда как раз один из десяти и нормально.
1: Ну, тут может быть, нужно как раз понимать этих задачи.
0: И отсекаем.
1: Нужно понимать задачи тогда. Если задача 100% отсекать, то да.
0: Ну, раньше
1: если
0: была
1: задача решать вопрос...
0: Раньше была задача сделать подобные виды государственных услуг дружелюбными.
1: Ну, они справились с задачей.
0: Они справились с задачей,
1: я
0: да.
1: Помню, я говорю, я помню, как я еще ребенком ходил в ЖЭК. Это подобие было МФЦ уже на тот момент, потому что это было не так давно.
0: Да,
1: это
0: понятно,
1: было ужасно.
0: Да.
1: Это было ужасно.
0: Сделали дружелюбными.
1: Классно.
0: Но мы, как любой уважающий себя человек... Как увидели слишком большое дружелюбие, начали этим пользоваться по максимуму. В том числе и неправильно. Может быть, перегружаем. Гипотетически, не знаю, может быть. И искусственный интеллект справится с тем, чтобы это разгрузить. Не факт. Гермошлем нам второй раз скидывает историю про вино и коробку конфет и про одноклассницу. Мы уже читали вашу
1: историю. Ему просто настолько нравится эта история.
0: А может, он второй паспорт, знаешь, течет такая же история.
1: Да, он прям сейчас я делаю.
0: Еще один одноклассник, у него тоже вот, по счастливой случайности в МФЦ работает женщина, и он все порешал.
1: Слушай, ну есть там проблемки, конечно, такого характера, когда ты берешь, допустим, паспорт, в МФЦ забираешь его, тебе все равно нужно, чтобы он зарегистрирован был там через какой-то интернет-портал. У меня просто друг с таким сталкивался, рассказывал. Я не сильно погружался, но чтобы он активировался, типа, чтобы твой паспорт стал действующим, его увидели в манках и так далее, нужно пройти какую-то верификацию, что-то типа этого сейчас.
0: Это когда такое?
1: Буквально вот пару месяцев назад наш общий с тобой друг, он получал паспорт, так как предыдущий пришел в негодность. И вот этот паспорт просто был не активирован через госуслуги, и нужно было как-то, значит, там его активировать. Я к чему это все рассказываю? Мне кажется, что эти искусственные интеллекты все эти роботы и системы, они давно уже работают в нашей жизни. Просто заменить тупо живого человека не сможет эта история. Не сможет.
0: Ограниченный функционал сможет.
1: Ну, максимально ограниченный функционал. Мы и так с вами видим, я уже тут, по-моему, приводил пример, как ты приходишь в магазин и идешь к кассе самообслуживания. Ну, лет 10 назад, даже, ну, сколько, наверное, 5.
0: Но это не искусственный
1: невозможно
0: интеллект.
1: Было это
0: твой интеллект.
1: Это
0: заменили
1: замена,
0: на твой интеллект.
1: Это замена рабочей силы человеческой на компьютер. Я это тоже причисляю к искусственному интеллекту.
0: Нет, ну, не надо это
1: причислять. Слушай,
0: к искусственному интеллекту.
1: Сейчас там интеллект. Стоит камера, которая считывает, какой ты товар взял. Но это не искусственный интеллект, разве? Я думаю, что там системы внедрены в любом случае, ИИшки и так далее.
0: Ну,
1: и будут внедряться
0: дело,
1: дальше.
0: Внедрены, да.
1: Но это первый был этап. Сейчас мы идем уже дальше. Когда будут внедряться другие истории, понимаешь? Искусственный интеллект творит чудеса. Но если над ним не сидит, мы как-то приходили тут с тобой к этому выводу.
0: Какие
1: если
0: чудеса
1: над ним,
0: он творит?
1: Ну, он собирает информацию хорошо, он знает какие-то истории, он знает законы, типа. Но
0: это чудеса?
1: Если Ну, не то,
0: любишь чтобы... ты словами разбросаться.
1: Слушай, а
0: искусственный
1: ты...
0: интеллект
1: творит чудеса. Давай так, 3 года назад.
0: Чудеса.
1: 3 года назад ты мог зайти туда и написать, слушай, смотри, я там попал в такую-то ситуацию, как мне из нее выйти? Ну, по юридическим вопросам. Конечно, не мог. Тебе нужно было сделать запрос в Яндексе, в
0: поисковике. Это не чудо. Я придираюсь к слову чудо.
1: Ну, ты просто придирчив. Ты просто придирчив.
0: Ну, она берет... аккуратнее надо со словами обращаться.
1: Слушай, ну хорошо, она берет...
0: формулировками.
1: Хватит докапываться по всякой ерунде.
0: Ну как, это не могу.
1: Да, это твоя сущность отвратительная просто. Есть фотография. И ты говоришь, сделай мне, дорисуй мне то-то, то-то, то-то. Раньше мне нужен был фотошоп. Тебе нужно было уметь владеть этим фотошопом.
0: Я тебя удивлю, если ты хочешь по-настоящему хорошо сделать. Тебе до сих пор нужен фотошоп
1: просто,
0: и умение владеть.
1: Ты просто не видел,
0: этим
1: как
0: фотошопом.
1: Это работает.
0: Я видел, как это работает. Ну, если ты хочешь по-настоящему
1: я
0: хорошо
1: считаю,
0: сделать,
1: что это уже хорошо.
0: Ты должен все равно.
1: Ну, а пройдет год. Ты уверен, что через год или через два не научится эта штука делать еще лучше?
0: Не уверен.
1: Вчера буквально.
0: Нет, я уверен,
1: вчера
0: что она научится
1: буквально
0: делать
1: на эфире,
0: лучше.
1: Вчера буквально на эфире мой гость открыл мне такую историю. Мы говорили про искусственный интеллект и музыку, созданную Ишкой. Uh-huh. Так называемый Ишка, это как будто бы какой-то такой гномик, да? А, есть трек,
0: уже
1: который
0: придаешь
1: побил...
0: ему какой-то,
1: да,
0: видишь,
1: человеческий
0: образ.
1: Опыт, да. Конечно, uh-huh. Конечно. Есть трек, вы все его, наверное, слышали. Называется он «Мальборо». Курение вредит вашему здоровью.
0: Вы все его слышали.
1: Забери меня и прикури, Мальборо, от твоих духов сердце... Его все знают.
0: Я не знаю.
1: Я был... Ну, ты вообще ничего не знаешь, кроме ограниченных каких-то тем. Но те, кто
0: это
1: слушают
0: очень,
1: музыку,
0: очень
1: смотрят...
0: весело, что эту фразу ты произнес.
1: Слушай, ну те, кто смотрят...
0: Ну? Те, кто смотрят...
1: Очень
0: что? Шорцы.
1: Шорцы, mm-hmm. те, кто погружен в мир музыки, те, кто mm-hmm. следит за чартами и так далее, они знают эту
0: те
1: песню.
0: Те вот все пишут, не знаю, не знаю.
1: Один человек написал пока. Григорий СПБ не знает и Гермошлем не знает.
0: И Миш Николаев
1: написал. Я пока не вижу
0: Миш То есть Николаев. Три человека написало.
1: Короче, эта песня бьет сейчас
0: получается,
1: все чарты.
0: Получается, эту песню знают те, кто следит
1: эту
0: за чартами.
1: Эту песню знают
0: все.
1: Люди, которые mm-hmm. смотрят короткие видео, mm-hmm. которые смотрят всякие разные там короткие вот эти вот истории, когда и раскручивается там, музыкальный контент. Угу. Ну, просто вот вбейте Мальборо, вы точно ее слышали.
0: Не, если вот вы вобьете
1: трек,
0: и послушаете,
1: этот
0: тогда вы ее слышали.
1: Этот трек был создан искусственным интеллектом. И здесь, угу. я и? Считаю, меня уже переиграли и меня обманули. Потому что в данном эфире я говорил, что я отличу искусственный интеллект, созданную, да, музыку им.
0: О, нет, конечно.
1: И все, грани размыты.
0: Ну, я тебе об этом говорил полгода назад.
1: Нет, смотри,
0: ты
1: есть треки, отличишь. Есть треки, которые созданы, ну, там вот знаешь как, электрическая примесь звуковая есть, ну, вот прям роботизированная чуть-чуть, mm-hmm. когда ты прислушиваешься. И есть еще такая история, как человек берет дыхание, то есть какие-то технические моменты. У него слышны вот эти моменты, взять дыхание, протянуть ноту. А в искусственном интеллекте было слышно, что он, ну, тянет, он вообще луча на повороте и так далее в лучшем своем времени. То есть он может невероятные
0: нет,
1: вещи делать.
0: Нет, это
1: он круче,
0: плохо
1: чем
0: сделано.
1: Он.
0: Это плохо сделано.
1: Еще раз, вот этот
0: задача
1: трек...
0: Задача как раз подобна... Человек сидит, делает эту песню. И задача его сделать так, чтобы не было как раз слышно, что это луча, как будто луча на повороте, а то и два луча на повороте, которые звук друг другу перекидывают изо рта в рот и тянут этот звук до бесконечности, чтобы замаскировать все какие-то огрехи, всю электронщину, которая прям вырывается, вот этот вот роботизированный какой-нибудь голос, если это мы про вокал говорим. Угу. А если уж мы с тобой про музыку говорим, то там ты вообще уже никогда
1: нет,
0: не отличишь.
1: Музыку, конечно,
0: невозможно.
1: Ты можешь не отличить, но голос,
0: да. Но
1: человеческий
0: у тебя,
1: голос.
0: Но вот у тебя человек, который сидит, прописывает это все, потом редактирует, все это как-то мастерит, сводит и так mm-hmm. далее, вот этот человек, он тебе сделает так, что ты это не отличишь, если это профессиональный музыкальный продакшн. Ты давным-давно уже все, забей, это невозможно.
1: Ну, вот я говорю, по этому треку вообще, я думал, это да. поет конкретная исполнительница, я даже представлял себе, есть такая певица Киллиана. Ну, то есть она достаточно...
0: Все ее знают.
1: Я не знаю.
0: Киллиана Мбаппе?
1: Ну, Мбаппе тоже не все, я думаю, знают, mm-hmm. поэтому... Я был, честно говоря, удивлен, то, что этот трек сделан нейросетью, потому что он очень хорошо сделан. Просто послушайте, если да. будет время. Да вы его точно слышали.
0: Да слышали все, понятно.
1: Вот поняли. Смотри,
0: нет человека, Валерий который пишет... не слышал.
1: Ну,
0: это тогда... богемская рапсодия и вот...
1: Я тебе уверяю, богемскую рапсодию тоже не все слышали. Ну,
0: примерно одно количество
1: людей. Может быть.
0: Примерно
1: все. Но, тем не менее, я как человек вот погружен в
0: эту историю. Напишите, пожалуйста, кстати, слышали ли вы богемскую рапсодию. Вот те же, кто про этот, про трек... о котором Осипов говорит.
1: Смотри, значит, жду холодильник, Валерий пишет, и будет анализировать содержание холодильника и делать заказ. О, мне уже лень. А такой да. есть.
0: Такой есть, да.
1: А, мы я даже думал, что обсуждали.
0: Вы ждете его, в смысле, что он вам придет.
1: Жду, когда холодильник, он пишет.
0: А, нет, нет я думал, что он вам его доставит. Он уже давным-давно существует, такой холодильник. Но мне кажется, что у нас нету пока сервиса, который с этим работает. Я точно знаю, что это с Амазоном, ну, например, в Штатах работают эти холодильники с Амазоном. Он анализирует, да, что у тебя там стоит в холодильнике, и делает тебе автоматический заказ продуктов. Но я видел, как на это жаловались, это неудобно. Типа, а не всегда тебе нужно то, что у тебя вдруг отсутствует в холодильнике. Ну, ты, например, там допил, я не знаю, яблочный сок. И тебе больше яблочный сок не нужен. А он тебе берет, делает этот заказ яблочного сока. Я даже, ну, прям, видел отзывы на эти холодильники.
1: Ну, вот это я бы не хотел, конечно.
0: Но он и работает так себе, то есть у тебя, если там что-то заставлено где-то, то у тебя он не видит. Надо определенным образом сортировать продукт в холодильнике, то есть они должны стоять, а там молочка слева образно, там мясо в отсеке для мяса и все прочее. Ну, в общем, существует эта функция, но работает она пока так себе. Не так сильно вы ее ждете, как вам кажется. Ну вот, спасибо, откликнулись на богемскую рапсодию. Конечно, знание рапсодии, а еще нейронный Хэтфилд поет тенором, хотя живой Хэт-баритон, пишет Роман. Если и плохо составили просто запрос, надо прописать, что... чтобы был баритон, и все будет баритон.
1: Джекпот говорит, что надо откройте будет... форточку.
0: Открыто, видимо... кстати, вы не поверите.
1: Да, прям, и кондей работает, но нам не помогает. Вот Дмитрий Котков говорит, поможет. Что 54 года, и по идее он не должен был слышать этот трек, но слышал его. Про вот тот, который я говорил. Ну, слушайте.
0: О, один человек слышал. Ну вот, да. Следующий Килиан Мбаппе у нас снова очереди. Новость.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны России заявили о ликвидации 556 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники противника в период с 10 вечера 16 мая до 7 утра 17 мая, уточнили в ведомстве. Там добавили, что летательные аппараты самолетного типа были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей и 15 субъектами, в том числе над Московским регионом. В Мытищах и Химках погибли 3 человека и 5 пострадали. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о ранении 12 человек у прохода Московского нефтеперерабатывающего завода. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. В Азии появились опасения об угрозе еще одному проливу. После обострения ситуации в Ормузском проливе, внимание политиков и аналитиков переключились на Малакский пролив. Его считают потенциальной точкой давления в возможном противостоянии США и Китая, отмечается в материале американского телеканала NBC News. По словам министра иностранных дел Сингапура, если Вашингтон и Пекин вступят в войну в Тихом океане, то происходящее сейчас в Ормузском проливе – лишь репетиция. Малакский пролив соединяет Индийский и Тихий океаны и обеспечивает более четверти мирового товарооборота. Кир Стармер покинет пост премьера Великобритании по собственному желанию. Глава правительства понимает, какая политическая ситуация сложилась в стране, но хочет уйти с должности достойно. Информацию опубликовал колумнист британского издания Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве. По их данным, Стармер сообщил о своих планах близким знакомым. Еще нет ясности, когда именно будет сделано это заявление, добавил журналист. Ранее почти 100 депутатов призвали премьер-министра уйти в отставку после провала лейбористов на местных выборах. Синоптик назвал срок установления в Москве аномальной жары. Дневные температуры до плюс 31 градуса продержатся в столице до пятницы, отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он рассказал, что в понедельник будет переменная облачность без осадков. Во вторник в столичном регионе также ожидается засушливый и знойный день. Столбики термометров будут стремиться на штурм 30-градусной отметки, что близко к рекорду дня 1979 года, рассказал Тишковец в комментарии РИА Новости. Метеоролог уточнил, что локальные дожди с грозами пройдут в среду, четверг и пятницу, преимущественно во второй половине дня. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, ясно. Ветер северный более 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 25-27, вероятно, дожди. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 17 мая, воскресенье, с вами Георгий Осип.
1: И Георгий Бабаян, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
1: Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, Телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиница в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про наш канал в мессенджере Макс, а также в видеотрансляциях вы можете найти QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс, и можно задавать там свои вопросы.
0: Да какие вопросы?
1: Любые.
0: Никто не задает вопросы. Просто делится мнениями. Да это второй раз, я же тебе уже даже указал.
1: Задавайте свои вопросы.
0: Какие вопросы?
1: Но Дмитрий Катков сразу задает вопрос. Поэтому до свидания. Ты не актуален.
0: Да, правда, задает.
1: Здесь. Поэтому тут...
0: Какой?
1: А?
0: Какой вопрос? Прочитай.
1: Ну, это, мне кажется, нужно во вторник. Если бы войну вел бы искусственный интеллект, жахнул ли он бы ракетным ударом по центру Киева после усиления атак БПЛА на Москву?
0: Да. Конечно. Более того, уже даже и были проведены подобные эксперименты. И он жахает. Он жахает ядерным оружием. Этот самый искусственный интеллект. Достаточно быстро, кстати говоря, он это делает. Он находит, он ориентируется на те правила, которые прописаны, на доктрины, и достаточно быстро бьет ядерным оружием, да. Этот самый искусственный интеллект.
1: Слушай, на самом
0: поэтому
1: деле...
0: Поэтому на ваш вопрос есть абсолютно четкий ответ, потому что уже были сконструированы подобные конструкции. Уже это проверял человек. Искусственный интеллект жахнул бы, и не только по центру Киева, он бы жахнул уже бы и по Лондону, и по Вашингтону, и по Парижу, и так дальше. Поэтому тут абсолютно четкий ответ на ваш вопрос. А так, да, ну, мы, понятное дело, вы нам пишете про эти дроны, мы, естественно, и видим, и слышим новости про дроны. Да, программа другая, а так, да, действительно, доберемся во вторник до этих тем, куда же мы денемся. Давай дальше.
1: Значит, психолог сочла заботу о теле важным критерием при достижении состояния прайма. Нравится?
0: При состоянии, как еще раз формулировка? Идеально, идеально.
1: Сочла заботу о теле важным критерием при достижении состояния прайма.
0: И ага, да, ну, ага.
1: Спорт, здоровое питание и отсутствие вредных привычек способствуют хорошему самочувствию и энергичности. Большую часть в этом процессе играет правильная мотивация, отметил в эфире нашей радиостанции сексолог Анна Камбова. Цитата. Если мы думаем, как нам войти в прайм-эру... Мне нравится, мне очень нравится.
0: Блистательно.
1: Если мы думаем, как нам войти в прайм-эру, то телу нужно уделять внимание. Вот, например, хочет ты беговую дорожку. Сколько раз я это слышал у людей на... Их на ней висит просто белье.
0: Факты.
1: А кто хочет ходить, он просто на месте ходит. Ему она не нужна, эта беговая дорожка. Ну, понял? Ну, вот этот вот аппарат.
0: Нет. Это не говорится про аппарат.
1: Нет, я думал вот это про вот этот
0: аппарат,
1: который... Я тебя удивлю,
0: аппарат для того, чтобы ходить на месте, называется беговая дорожка.
1: Нет, ну вот который я у тебя видел, я не знаю, как
0: он называется. Степпер это
1: называется. Степпер, вот, ну, я тут, про него подумал.
0: Тут не говорится ничего ни про какой степпер. Просто говорится,
1: а, типа ходит на месте. Типа вот так?
0: Ну, так я поэтому и удивился, да.
1: А флексить можно?
0: Ну, ты достаточно флексовый ходишь, да.
1: Особенно после концерта.
0: Я бы даже сказал праймово. Праймово, ну...
1: Не, новость прекрасна. Он просто дома встанет и на... А, ну вот, тут есть реально продолжение. Он просто дома встанет и на одном месте будет ходить, наматывать шаги. Здесь вопрос мотивации. Дело это первое, с чем необходимо работать. Второе, с чем надо работать, надо пересмотреть то, как мы питаемся. Если каждый вечер что-то выпил, покурил, с утра мне плохо, нет сил, то, конечно, их не будет хватать. Потому что ты сливаешь на это все. Если ты ведешь более здоровый образ жизни, соответственно, у тебя больше энергии, неважно, сколько тебе лет. Есть люди, которые при более здоровом образе жизни чувствуют себя в большом прайме, чем те, которые в 25 лет как телеги разваливаются. Слушай, хочется вот сказать, типа...
0: Да, Константин пишет.
1: Красота.
0: Просила долго очень беговую дорожку, купил, которая влезает под диван. Классная вещь, давно ее не видел.
1: За под диван видел эту беговую дорожку.
0: Ну, она, получается, даже как вешалка у вас не функционирует. Обидно, обидно ужас, за беговую
1: ужас,
0: дорожку.
1: Ужас, просто ужас. Слушайте, ну, давайте обсуждать, ведь это еще не все. В рамках программы «Своя правда» да. Был опрос. И были вопросы в нашем телеграм-канале. Считаете ли вы, что вы питаетесь правильно? Было три варианта ответа. Да, нет, не думай об этом. Ты бы вот как ответил?
0: Нет.
1: Хорошо. Это сам
0: можно, популярный. Конечно, можно, конечно, сказать, а, не думаю об этом. Но это нечестно будет. Я понимаю, что нет.
1: Я вообще не запариваюсь. Ну, не думаю об этом, наверное, я бы ответил. Ну, неважно. Но самый популярный вариант ответа... Ну, что,
0: тебе вот тебя сейчас задают вопрос.
1: Да.
0: Ты не запариваешься об этом по жизни.
1: Но тебе да, сейчас задают вопрос. Да, но если бы задали конкретный, наверное, я бы все-таки...
0: Он достаточно конкретный.
1: Был бы ближе к ответу нет. Ну, может быть, тыкнул, я не знаю, вот, не думаю об этом.
0: Но это нечестно, по-моему. Ну, ты точно... Ты,
1: ну,
0: ты...
1: точно не да. Вот давай так. Точно не да.
0: Точно это... не да? Я удивлю тебя. Это нет.
1: Ну, вот хорошо. Наверное, я бы попал тоже в самый популярный ответ, либо я бы ответил, не думая об этом. Значит, самый популярный вариант ответа – это нет, что вы не питаетесь правильно. Угу. Второй по популярности – да, это 35%, и 12% не думают об этом.
0: Угу.
1: И второй вопрос.
0: Ну, вообще странный вариант «не думаю об этом» в моменте, когда тебе задают этот вопрос. Ну вот, ты же сейчас думаешь об этом. Он достаточно простой. Тут, потому что человек, который питается правильно, он это точно про себя знает.
1: Конечно, конечно. Да, они думают об этом, процесс. Они прорабатывают. Да. ППшное вот это вот все питание. Да.
0: А если вам задают вопрос, и вы при этом не занимаетесь этим правильным питанием, никаким образом не прорабатываете, ничего там не считаете, КБЖУ, вот это вот все, значит,
1: муд. КЖБУ.
0: Да.
1: Или КБЖУ.
0: Ну, в данный момент вы можете ответить.
1: Это очень далеко.
0: В данный момент вы можете. Вы так-то по жизни, может, и не думаете, но сейчас-то вы понимаете, что ответ нет.
1: Но есть еще второй
0: да.
1: опрос по этой же теме. Значит, из чего состоит обычно ваш обед? И два варианта ответа. Первый вариант ответа – фастфуд. Ну, давай так. Что мы причисляем к фастфуду?
0: Да, хороший вопрос.
1: Потому что фастфуд, типа, у нас это бургеры, картошка фри. Нет, я считаю, что это не только вот это нужно причислять, а еще и быстрые перекусы, типа, а-ля зайти в магазин и взять быстрые приготовленные еды вот этой.
0: Она не быстрая, она просто уже приготовлена.
1: Ну, быстро приготовленная, я еще имею в виду доширак. Ну, лапша быстрого приготовления. Это же тоже на обед можно взять.
0: А, я думал, ты говоришь про...
1: Нет, лапша...
0: То, что уже приготовлено. Нет,
1: лапша, приготовленная еда, все туда вот, да. все туда вот. Это фастфуд для меня, в моем понимании. Два варианта ответа. Ладно, первый наверное. Вариант ответа – это фастфуд. Второй вариант ответа – салаты и основные блюда. Мне кажется, вот просто готовая пища больше в салаты и основные блюда идет.
0: А вот здесь можно поспорить.
1: Ну, мы для этого и взяли эту тему. Два варианта ответа. Фастфуд или салаты и основные блюда. Ты бы что ответил?
0: Моего варианта здесь нет. Я не обедаю.
1: Угу, ну, хорошо.
0: Ну, так получается, что у меня вот обеда, этого приема пищи у меня его нет.
1: Ну, вот,
0: я завтракаю и ужинаю.
1: 84% наших слушателей ответили, что салаты и основные блюда. И только 16% ответили, что фастфуд.
0: Ну, в рунишке, конечно.
1: Мне тоже кажется, что суши это, допустим, фастфуд. Поесть суши это фастфуд.
0: Поесть суши. Почему вообще, как тебе пришли в голову сейчас суши?
1: Ну, потому это что я представил работу самое... в нашей редакции. Ну, типа, что у нас было здесь на обед? Пицца, суши какие-нибудь, доширак мог быть.
0: Пицца,
1: и
0: безусловно.
1: И вкусные точки, точка и так далее.
0: Это все безусловно.
1: Ну, это все фастфуд.
0: Суши.
1: Но мало кто шел и из кузовочка тут раскладывал. Были такие люди, есть до сих пор. Но мало кто там шел, брал...
0: Суши фастфуд?
1: Ну, это же все-таки не суши, салаты,
0: привет, основные блюда. Суши, привет из 2009-го.
1: Конечно, это, ну, супер, мы же все, все же едят, но... до сих пор суши.
0: Нет.
1: Ты не ешь роллы и суши?
0: Так, чтобы можно было сказать, я ем суши, нет. Ну, раз, я не знаю, в очень продолжительный какой-то период времени, может быть.
1: Он зурит и жжет.
0: Тебе поэтому и пишут, что это привет из 2009-го.
1: Отваливаются уши.
0: Бомба. Беда в перекусах. Вот там булки, шоколадки, печеньки, к чаю и кофе, пишет Юлия. Миш Николаев пишет, что был период, когда он отожрался, вернулся в спорт и к правильному питанию. Минус 16 килограммов за год.
1: Хороший результат. Отличный результат.
0: Но вернулся в спорт и к правильному питанию. То есть человек точно отвечает «да» на этот вопрос.
1: Я думаю, что он как раз, да, правильно 100% питается.
0: Да. Но я, если, я вообще не понимаю, при чем здесь суши. Мне кажется, это настолько нераспространенная штука, чтобы ее обсуждать, и почему она вдруг у тебя в голове появилась.
1: Я просто представил, чем обедали здесь.
0: Но суши я, мне не кажутся фастфудом. Потому что это не быстро. Пицца быстрее.
1: Ну, давайте, давайте разберемся в этом вопросе, что для вас фастфуд. Слушай, для меня очень... вот это фастфуд. Ну, типа, приготовленная, достаточно быстрая еда, она простая. Слушай,
0: не быстро приготовленная,
1: не простая. Ну, типа, ты не пойдешь в ресторан, в суперресторан, есть, хотя такие существуют. Конечно, я знаю пойдешь. Людей таких. Ну, вот я не пойду.
0: В ресторан?
1: Ну, в кафешку, ну, типа, не в ресторан. Потому что есть суши, которые стоят...
0: В ресторан или не в ресторан?
1: Что ты сказал?
0: Определись.
1: Я, говорю, может... я считаю, что это кафе. Ну, потому что в суши, в суши-бар ты не... Так и называется, суши-бар. Ты не пойдешь, да, допустим, праздновать день рождения, наверное. Хотя, может быть, кто-нибудь пойдет. Ну, вот для меня суши, просто они у меня около дома. Самая распространенная в России сеть. Да. И вот если нужно что-то прям перекусить быстро,
0: это не
1: я
0: быстро.
1: Могу...
0: Ну, 20
1: это, минут,
0: это
1: слушай.
0: Это не быстро.
1: Это 20 минут.
0: Рис 20
1: у них
0: минут
1: готовы.
0: Это не очень быстро.
1: Рыбу, ну, в смысле, дольше, сейчас, ну, во вкусную точку ты можешь заказать.
0: Да нет, ну нет, не будешь ты ждать там 20 минут. Ну, это не очень быстро.
1: Ну,
0: а
1: пицца
0: еще,
1: тогда не быстро.
0: А еще
1: сюда давай так, затрать... пицца тоже не быстро, если уж так.
0: Пицца разбираться. Делается 5 минут.
1: Ну, не делается она 5 минут.
0: Пицца делается 5 минут,
1: ну,
0: конечно.
1: Ну, и суши делается минут 10 тогда, если это
0: раскатали тесто, накидали туда...
1: Начинку
0: этот,
1: и закинули. Не, ну, она только 10 минут запекается.
0: Короче, я... Нет, она не запекается.
1: Ну, сколько минут. Запекается
0: 5
1: пицца?
0: 5 минут она запекается, я же тебе говорю.
1: Ну, плюс раскатать тесто, плюс закинуть начинку, я думаю, что 10
0: минут 15. Делается пицца. Суши не так уж вредно. Рис — сложные углеводы, а лосось — белок и полезные жиры. Раз в недельку можно.
1: Я видел тут обзор, вот нам пишут, что фастфуд тоже есть правильное питание.
0: Ну да.
1: Евгений, я видел тему, значит, тоже видео целое. Она мне попадалась в коротких видео. Понятно, что я этой темой не увлекаюсь, что есть во вкусной точке бургер какой-то определенный. Я даже не досмотрел, какой конкретно. И не помню просто, какой конкретно.
0: Я видел видео, но я не помню, про что оно и что там было.
1: Ну, мне без разницы, суть я понял, но я не стал досматривать до конца, потому что мне неинтересно какой-то бургер.
0: Хорошо, какая суть?
1: Где много белка очень. Ну, то есть там вот КБЖУ очень хорошие вот для этих ППшников. И типа вот его рекомендуют есть. Но я не досмотрел, какой конкретно бургер, потому что меня это
0: абсолютно не
1: интересует.
0: Спасибо, что поделился.
1: А тебе вообще важно было,
0: супер,
1: какой бургер?
0: Супер информация.
1: Не, ну реально тебе важно было бы? Ну мне просто вообще не важно.
0: Зачем тогда ты
1: я
0: про это говоришь?
1: Там, я говорю, что это очень распространенная тема сейчас с правильным питанием, и что даже в фастфуде есть такое.
0: Увидел еду, а дальше все как в тумане.
1: Это моя тема. Это моя тема.
0: Я вообще, мне кажется, что само понятие фастфуда, оно немножечко у нас девальвировано. Потому что есть на самом деле то, что другое обозначение для той еды, которую у нас назначают фастфудом.
1: Какое?
0: Дранкфуд. Нет, джанкфуд он называется.
1: Дранк. Это барабанщик какой-то, дранкфуд.
0: Нет, это драмфуд. А дранкфуд — это пьяная еда тогда уж.
1: А, нет. Да. Мы это отрицаем, порицаем.
0: Почему здесь, при чем здесь барабанщик? Есть еще транкфуд, но такое мы тоже сильно порицаем. Ну, если нет, фуд нет, есть просто транк. Но это в Филадельфии, вот там в Лос-Анджелесе, да, скидров знают, что это такое.
1: Вот Гёзлеме, пишет, да. Григорий СПБ, отличный фастфуд, вкусный, да.
0: Короче, джанк — это, ну, это мусорная еда в переводе. Вот это как раз.
1: Представляешь, если мы бы назвали на свой русский язык, перевели бы это?
0: Никто
1: назвали это мусорной едой.
0: Фастфуд переводишь?
1: Не, ну просто язык? Вот типа как? Фастфуд, ты знаешь, что это быстрая еда.
0: Ну вот быстрая.
1: Ну реально, быстрое питание.
0: Быстрое не значит вредное.
1: У нас ресторан быстрого питания, даже такое аббревиатура.
0: Быстрое типа не значит вредное. У нас фастфуд означает вредная еда. А есть для этого отдельное обозначение. Не всегда быстро значит вредно.
1: Я видел буквально вчера, тоже трендовая история, когда суши, вот вы говорите, суши не фастфуд. Это не так. Я видел вчера, когда...
0: И вообще вопрос суши, мне кажется, он даже не стоит.
1: Сейчас это
0: давным-давно
1: супер...
0: высшая из моды история.
1: Это опять же потому, что ты не видишь, чем молодежь увлекается. В магазине такая тубы, видели кто-нибудь тубы, куда заворачивают ролл, они не режут его, это длинная, типа шаурмы, как ролл,
0: да,
1: выглядит.
0: Знаю,
1: она какой, выдавливается, да, снизу, есть специальная палочка. У этой штуки есть название специальное, туда наливаешь, ага, в эту пластмасску, из пластмасски же, соевый соус, и так, типа, как перекус ешь. Но это же не ресторан, это вот именно тот самый фастфуд, каким это я его, да, подразумевал.
0: Это да.
1: Есть, как же они называют, треугольные, тоже продаются в супермаркетах, в магазинах, да, онигири, точно, спасибо.
0: Но это не суши.
1: В смысле, онигири — это тоже там лист, рис и рыба, это же тоже...
0: Ну, это вот не суши. Суши — это отдельный вид вообще, в принципе.
1: Мне кажется, что это тоже еды относится
0: это,
1: к суши.
0: Это у тебя кусочек рыбы, который лежит на рисе.
1: Виталий Филиппович, это эчпочмак. Это тоже фастфуд.
0: Эчпочмак — это бомба.
1: Я заливаю топливо на сети татарских.
0: Те говорят, что
1: заправок, и там продается постоянно, это, ну, прямо около дома, и все время соблазняют меня купить эту штуку. Ну,
0: про этот вот, который вытянутый, Миш Николаев говорит, звучит как диарея. Ну, тут как описать?
1: Это так, после, может
0: это
1: быть,
0: так описано, это так описано было просто. Вот,
1: ну,
0: поэтому...
1: выглядит... Слушай, я бы это не стал есть. Ну, выглядит это неаппетитно.
0: Том-ям фастфуд. Очень полезный. Пишет тебе 370-й.
1: Ну, том-ям и в ресторане могут подать.
0: Ну, я не считаю это фастфудом.
1: Мне тоже кажется, что суп — это не фастфуд.
0: Хотя, если он уже заготовленный, ну, в принципе, может быть. Ну, не, вот эти вьетнамские, да, достаточно распространенный тоже вид кафешки. Наверное, можно назвать это фастфудом?
1: Фобо, том-ям.
0: Ну, там вот, да, там же подают как раз все.
1: Ну, достаточно... по сути своей, то, что они на фудкортах и так далее.
0: Достаточно быстро. Ну, тогда, наверное, фастфуд. Во вкусной точке вообще нет ничего плохого. Там очень качественные продукты, высокие требования к составу и сочетанию. Пишет Валерий.
1: Давайте так, я вот вам по статистике скажу. Наверное, во всех заведениях, в которых я питался, быстрые, не быстрые, ну, у меня мог болеть желудок.
0: Кстати, вот
1: смотри, после этих заведений. Кроме одного. Вкусная точка.
0: Давай. Хорошая, видишь, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Фастфуд — это еда, которая быстро готовится, а не быстро естся.
1: Mm-hmm.
0: А тарелку горохового супа тоже можно слопать за 10 секунд, но это не фастфуд.
1: Смотря какая тарелка.
0: Поэтому вот
1: он, и смотря видимо, какой гороховый суп.
0: Он, видимо, говорит о твоем вот этом вот тубусе. Я тоже, я помню, ну, знаю, что у него есть какое-то название, не помню, как это называется. Шаурма японская вот это.
1: Шаурма японская. Типа. Я просто вчера зашел, да, в магазин, гуляли с семьей в центре, и зашел, типа, как магазин, сейчас это модный формат, в самом центре, где продаются сладости всякие, ну, которые продаются по всему миру.
0: Да.
1: Газировка разная, и у них типа есть прилавок, где есть треугольные бутерброды,
0: да,
1: чтобы к этим газировкам взять, да, там перекус, mm-hmm, на улице, это недорого стоит. Онигири лежат, mm-hmm, и вот этот тубус.
0: Я вообще не считаю, что это фастфуд, все.
1: Ну может быть.
0: Это готовая еда, быть. Я не считаю готовую еду фастфудом.
1: Ну вот смотри, я тебе к чему говорю, бутербродов огромное количество. Онигири эти лежали, я просто обратил внимание, потому что я тубуса никогда не держал в руке, мне было интересно. Тубус был всего один. Онигири 3, тубус 1. То есть все разобрано, пустые полки.
0: 3-1 получается.
1: Ну да, в пользу онигири.
0: В пользу онигири, да.
1: Ну, понимаешь, вот этих тубусов, ну, может быть, это тренд такой. Сейчас модно это. Но их разбирают
0: онигири
1: прям на ура.
0: Их поднимать надо.
1: А, онигири, да.
0: Вот, хорошо. Каламбурчики пошли, Тальфили. Открыли каламбуршную сегодня с утра. Я не считаю это фастфудом. Это готовая еда. Она уже готова. Ты ее уже покупаешь готовой. Это не фастфуд. Вот ты говоришь, кафе быстрого питания. Uh-huh. Вот кафе быстрого питания — это и есть тот самый фастфуд. Он может быть какой угодно, он может быть вредный, он может быть невредный, смотря как готовят, из чего готовят и что готовят. Главный параметр — быстро. Быстро приготовленная еда, не готовая уже. У тебя эти онигири, может быть, не так же и быстро делают. Их просто делают заранее и много, и продают сразу уже готовыми.
1: Для меня, вот это я не говорю, быстро. Для меня фастфуд это то, что ты можешь есть на ходу, но ты не можешь все-таки съесть.
0: Почему?
1: Ну, суп ты как съешь за рулем?
0: Так вот, я говорю, а почему это должно быть обязательно на ходу?
1: Ну, для меня, я же не говорю для тебя и никому не навязываю свое мнение. Я говорю, что для меня фастфуд это то, что можно быстро съесть. Ну, не то, чтобы быстро прям слопать, а просто, ну, в пути съесть, давай так.
0: Так ты быстро съесть, что хочешь, можешь.
1: Да, но я поэтому сделал оговорку, что в вот пути съесть. Вот у тебя
0: будет тарелка с толмой. Ты ее быстро съел. Это фастфуд. Ты можешь толму есть в дороге? Что ты, у тебя банка, вот, ты там лежат, значит, эти, это еда богов. И ты едешь, вот она у тебя, где коробка передач, ты ее воткнул, едешь, а тут берешь и ешь. За рулем? За рулем. Это фастфуд?
1: Ты уже, блин, вообще...
0: Можешь?
1: Ну, чисто теоретически можно и суп в трубочку запихнуть и пить его.
0: Почему? Суп в трубочку, это уже какой-то изврат. Конечно, можно, но здесь ты можешь так делать.
1: А суши в тубус это не изврат?
0: Чем в этом смысле,
1: честно говоря?
0: Чем в этом смысле у тебя это отличается от наггетса?
1: Смотри, Григорий СПБ что пишет.
0: Ну, это же не...
1: Смотри, после того, как я сказал, просто мысли сошлись здесь.
0: Ну да.
1: Суп можно за рулем пить из трубочки.
0: Пельмени тоже фастфуд? Пельмени, да, могут быть фастфудом.
1: Наверное, да.
0: Ну, вот вы приходите в теремок, там заказываете пельмени, вам их достаточно быстро отдадут. Ну, понятно, что это там полуфабрикатные заготовки, которые отварили, но их быстро вам отдали, да, это фастфуд.
1: Но фастфуд тоже бывает разный, Виталий
0: Филиппович. А ты можешь пельмени есть в машине?
1: Могу.
0: А ты ел когда-нибудь?
1: Нет, конечно.
0: Потому что это бред,
1: ну,
0: правильно?
1: Да, как
0: потому,
1: я буду
0: поэтому, пить? Может быть, машины не надо мерить? Может, то, что ты ешь в машине,
1: я так мерю,
0: это...
1: слушай.
0: Ну, ты же дома, я же говорю, можешь есть
1: Скайп,
0: в машине.
1: Да.
0: Ну, это фастфуд?
1: Надо придумать большую. Да,
0: на вопрос ответ.
1: Нет, конечно.
0: Фастфуд?
1: Нет.
0: Может, тогда машина не подходит?
1: Фастфуд тоже бывает разный. Я, например, в Баку ел кутабы. Такие
0: да.
1: Лепешки искусственного теста с зеленью, сыром, мясом. В Владивостоке
0: да.
1: Я нашел пинсе. Это паровые булочки с капустой, яйцом и прочим. А у нас такого мало. Бургеры в основном или шаурма. Но это от региона зависит. Слушайте, ну...
0: Да ладно, у нас и кутабов
1: ну
0: много,
1: да,
0: маленькая
1: тележка.
0: Ну да,
1: это как ресторанная еда, слушай. В Баку, да, они могут идти там.
0: Я пью на фудкортах... Есть у тебя и, ну, вот, там, не только
1: я
0: азербайджанский
1: просто,
0: вариант,
1: я
0: любой восточный ресторан, там есть кутабы и их аналоги, вы берете и ешьте.
1: Ну, Ольга Каменская пишет вообще прям актуалочку, представляете, как нам сложно, это я от себя сейчас добавляю. Смотри, говорит, еду на МРТ натощак, очень сложно вас слушать, и смеющийся смайлик. Мы тоже, друзья мои, тоже проголодали.
0: Шашлык, это тоже, Виталий Филип говорит, это фастфуд.
1: Да,
0: взял если... шампур, едешь по дороге 100 км в час, обгладываешь этот самый шампур.
1: Ну да, в лаваш завернул.
0: 100% это...
1: Люля?
0: Это классический фастфуд, я бы даже сказал. Идеальный вариант, да. У нас новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Шереметьеве сообщили о падении обломков БПЛА на территории аэропорта. Фрагменты дронов находятся на безопасном расстоянии от зоны обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности, отмечается в телеграм-канале «Авиагавани». Там добавили, что пострадавших и разрушений в районе нет. Ситуация в терминалах спокойная. Аэропорт обеспечивает обслуживание самолетов в стабильном режиме. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о массированной атаке беспилотников противника на регион. Погибли 3 человека, были ранены 17 местных жителей. Судоходные компании стали использовать грузовики для перевозки топлива. На такие меры пошли крупные операторы на фоне частичной блокировки Ормузского пролива. В статье Financial Times отмечается, что фрахтовая стоимость по маршруту Шанхай, Персидский залив и Красное море достигла рекорда на этой неделе, превысив показатели, установленные во время пандемии COVID-19. Цена за морскую перевозку стандартного контейнера на данном маршруте выросла с $980 до $4130. Журналисты подчеркнули, что автотранспорт может лишь частично заменить возможности перевозки крупных контейнеровозов и грузовых судов, которые обслуживали страны Персидского залива через Ормузский пролив. В Росфинмониторинге заявили об отсутствии особого контроля за доходами блогеров. Также нет надзора за профессиональными сообществами или публичными лицами. Внимание в равной степени привлекают все, кто нарушает нормы финансового регулирования, пояснил статс-секретарь, заместитель директора ведомства Герман Негляд. Он признал, что история о заморозке счетов блогеров широко расходится в публичной сфере, потому что создается впечатление,

0: в мае. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, ясно, ветер северный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 25-27, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Неизвестная Москва. Тайны Варшавки». В эфире историк Москвы, журналист Олег Фочкин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». «Говорит Москва».

0: 10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 17 мая, воскресенье, с вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про наш канал в мессенджере «Макс».

0: А у меня день рождения 38, и даже не так грустно.
1: Поздравляем вас, Бор.
0: Поздравляем вас. Главное, что не 67. Да, вот 38 это неплохо. 67 это...

0: Это сексо. Ладно. Я обожаю пельмени. Поздравляем с днем рождения. Обожаю пельмени с майонезом, пишет 36-й.
1: Не люблю.
0: Пельмени?
1: С майонезом. Пельмени люблю. Со сметаной люблю. С майонезом, ну,
0: вырулился.
1: А ты с майонезом любишь?
0: Жареный. Я вообще к майонезу очень равнодушен, честно говоря. Мне он, в принципе, не очень нравится. Жареные пельмени из помпончика.
1: Помпончик.
0: Помпончик. Что это?
1: Это сеть такая на дорогах федеральных.
0: А, хорошо.
1: Кафешек.
0: Они едятся за рулем, эти пельмени.
1: Я не пробовал, я пончики там пару раз брал, потом умирал от изжоги. Очень вкусно. Ну, любой пончик, но он же на масле жарится. Ну и тесто это, поэтому я люблю, но я проезжаю эти места стороны.
0: Космонавты едят исключительно еду из тюбиков сублимированную и целый год. И самые здоровые люди при этом. Хотя едят черти что, пишет Дмитрий Катков. Пельмени не люблю, пишет Андрей, ни с майонезом, ни со сметаной. А вот поза бурятски – это вещи. Я, кстати говоря, тут по поводу позы или бузы, они же, это одно и то же, да? Я как-то рассказывал, что у нас есть в Москве ресторан бурятской кухни. Он в представительстве Бурятии, прямо рядом этот ресторан. Они же, этот ресторан, открыли, уже можно, наверное, сетью это назвать, потому что есть как минимум два у них маленьких заведения, где они как раз продают по факту только бузы. Бузы – аналог чебуреков, по-другому называется, и аналог тоже жареных пельменей. Фастфуд вариант. Быстро, на вынос, там мало мест очень в помещении. Ну, основа – это вообще бузы. Так они, по-моему, и называются – бузы. Это сеть. Я знаю, что одна есть вот в районе МИДа на Арбате, и одна где-то в районе Китай-города. Просто к тому, что вот вроде фастфуд, тоже я не очень понимаю, как это есть в машине. Ты всю машину просто зальёшь соком. Да. Но, по идее, быстро. И, ну, при этом такое классическое блюдо. Классическая кухня. Очень вкусно. Я, если что, советую. Прям реально балдеж, очень вкусно.
1: Наелся и давай бузить, пишет Миша Николай.
0: Можно, можно. Почему?
1: Можно просто не наедаться и бузить.
0: Можно и так, да.
1: Каждый
0: обычно, кстати
1: выходным.
0: Говоря, да, наоборот. Вот я пока не наемся, я готов бузить. Как наелся, уже совершенно не до того. Я открыл, сейчас прям вбил в интернете, ПП, правильное питание.
1: Да.
0: ПП фастфуды. Нашел статей, ссылок с подборками на варианты, как правильно питаться и при этом питаться быстро в Москве. Заведение, не самому готовить, заведение. Вагон и маленькая тележка. Что хочешь вообще?
1: Заинтриговал.
0: Салаты, все виды приготовления авокадо, какие только можете себе представить.
1: Не моя тема.
0: Вегетарианское, не вегетарианское, полезные завтраки, все, что хочешь вообще, пожалуйста. Там, разные какие-то там круассаны из специальной муки с овощами внутри, какими-то баклажанами. В общем, сколько хочешь. А это фастфуд. В Теремке есть гречка с грудкой. Кстати, вот пишет Миш Николай.
1: Я люблю периодически брать.
0: Теремок — это фастфуд?
1: Да.
0: При этом блин в машине ты не ешь, правильно?
1: Тяжело, но при желании можно.
0: Сам себя загнал вот в какую-то абсолютно...
1: Не,
0: вот
1: ну,
0: эту
1: слушай,
0: дурацкую конструкцию.
1: Блин, я не буду есть
0: в
1: машине.
0: С едой в машине.
1: Ну, для меня вот быстро. Ну, а как еще? Ну, ты можешь блин на ходу есть? Ну, вот типа идти и есть.
0: Почему на ходу? Ты должен обязательно есть на ходу. Почему?
1: Ну, вот в моем понимании фастфуд он такой.
0: Это еда, которую можно есть на ходу. Это просто другой вид. Че все, зачем все под один термин подогнали? Фастфуд означает только быстрое приготовление тебе этой еды. Ты пришел, сделал заказ, и в кратчайший срок ты его получил. Это, собственно, то, что придумали в свое время в Макдональдсе. Подобный вариант, когда у тебя сразу заготовки есть, ты быстро их пожарил, у тебя конвейерная сборка, раз-раз-раз, и быстро тебе выдали заказ. Вот это фастфуд, и все, больше ничего сюда не входит. Только скорость выдачи тебе этой еды. Не скорость ее потребления тобой. Ты можешь, извини, и одну какую-нибудь маленькую картошечку фри сидеть и есть полчаса. Сколько хочешь можешь есть, что угодно. Можешь пытаться есть на ходу, можешь пытаться есть в полете, я не знаю, за рулем автомобиля, сидя в ресторане, можешь прям сразу на толчке, извини за выражение, тоже сидеть есть. Это не имеет отношения никакого к термину фастфуд. Фастфуд – быстрая еда, все. Быстрая, в смысле, приготовлена быстро, тебе отдают ее быстро. Короткое время от времени заказа до получения тобой еды, больше ничего сюда не входит. А подо все остальное есть отдельные термины. Вредная, здоровая, которую можно есть на ходу, которую там, что угодно. Разные термины можно сюда прикрутить. И машина не имеет к этому никакого отношения. Машина для машины, да, еда, которая удобна для того, чтобы ее есть в машине. Кому-то может быть удобно действительно есть и блины. Ну, типа, почему нет?
1: Да в принципе, пусть,
0: ты можешь в машине, ты, в принципе, в машине можешь съесть, что хочешь. При должном уровне сноровки. Вопрос только в том, в каком состоянии будет у тебя потом машина. И стоит ли вообще, в принципе, есть в машине. Но если захотеть, ты можешь съесть, я не знаю, и хаш, наверное, в машине. Но что хочешь, ты можешь там съесть. Какая разница, где ты это ешь.
1: Хаш, правильно, ты не съешь. Я вообще хаш не ем, честно говоря.
0: Ты и на скамейке можешь съесть что угодно. Какая разница, где?
1: На скамейке, да.
0: Ну, вопрос, ты же говорил про удобство, как бы. Но это не про фастфуд. Слушай, с другой стороны, а тебе вот... Ты берешь, идешь в ресторан, ну, в заведение, в смысле, заходишь в кафешку, там берешь, идешь, садишься в машину. Или ты должен на машине подъехать?
1: Да нет, слушай, это уже такие детали, которые абсолютно не важны в данном контексте, просто...
0: Почему?
1: Ну, для меня так точно.
0: Ну, просто если ты подъезжаешь на машине,
1: да.
0: То у
1: ну,
0: тебя
1: типа, ты имеешь в виду
0: по определению
1: авто, вот,
0: это
1: вот.
0: Должно быть, ну да, подъехал, где, типа, ну, заказал, не все, выходя из машины. Как во вкусные точки там, и так далее, то тут ты по определению у тебя должен быть формат еды, который удобен для того, чтобы сидеть за рулем и жрать. Но это очень такое избранное количество. Если ты пошел, купил где-то в магазин, в ресторан, и потом сел в машину, то уж извини, здесь тебе никто не обязан готовить удобно для того, чтобы ты ел за рулем. Тут уже, это твой личный выбор, изгадить себе весь салон. Пиццу можно есть за рулем?
1: Можно.
0: Ты ел когда-нибудь пиццу за рулем?
1: Ну, я не припоминаю.
0: Потому что все можно есть за рулем. Никакой проблемы нету. Все, и вот. Правильно, суп можно есть из трубочки.
1: Максим готов, я даже в трамвае, говорит, могу хаш съесть.
0: Можно и в трамвае, да.
1: Ну,
0: можно
1: и в трамвае. Трамвай неприлично.
0: Фастфуд быстро и не индивидуально. Пишет Максим. Что значит не индивидуально?
1: Я тоже не понимаю.
0: Может быть достаточно индивидуально.
1: В смысле, в рамках, ну, у вас определенного набора. Фастфудный.
0: Вы его можете сделать наборным.
1: Сейчас. Да, типа туда вы двойной можете, сыр.
0: Да, можете убрать оттуда все, кроме булочки и котлетки, все. Так тоже можно?
1: Не, можно все что угодно, конечно. Ты можешь вообще... Кто-то не
0: а в ресторане, лук, в ресторане что индивидуально? Если вот вы пришли в ресторан, в чем там индивидуальность? Вы не можете же заказать себе блюдо не из меню?
1: Ну, никогда такого не было, да. Хотя были варианты, типа, у нас меню пока еще нет, или мы можем вам там типа смешать два ингредиента.
0: Не, ты теоретически можешь попросить, но... Так кто так делает? Так никто не делает. В чем индивидуальность? Вот я про быстро понимаю, про индивидуальность мне не очень понятно. И это главное, не всегда про вредность. Я бы даже сказал, что фастфуд это вообще не про вредность. Это не параметр. Это может быть очень здоровая пища. Просто быстро приготовлена и все. Пришел в французский ресторан, заказал люляшку с борщом. А, это вот про индивидуальность, да? Ну да, странно как-то. Не знаю, я про индивидуальность не понял. Или то, что конкретно для вас, типа, готовят, да? Ну, подождите, а в фастфуде тоже, мне кажется, конкретно для вас готовят. Там что ж все из заготовок в современном ресторане? Искусство хорошего обслуживания в ресторане — это сделать, понимать, какое количество заготовок тебе нужно заранее делать.
1: Ну, потребление. Статистика потребления для этого есть. И, твоего ресторана.
0: Ну, вот правильно эту статистику надо прочитать. Правильно нужно сделать. То есть ты понимаешь, что, например, у тебя ходовое блюдо, там, это пельмени, и не ходовое блюдо, это, я не знаю, какая-нибудь там...
1: Стерлить.
0: Да, на пару. Ну, вот что-нибудь такое. И поэтому у тебя пельмени должно быть слеплено больше, чем сделано это рыба. Ну, рыба тоже должна быть, потому что ты понимаешь, что у тебя раз в день ее да заказывают. И ты не можешь каждый раз заранее стоять, лепить там из-под это все, потому что у тебя делать. Обязательно это будет очень и очень и очень долго. Либо ты должен обслуживать какое-то и супер маленькое количество людей тогда, либо у тебя все равно это все должно быть на заготовках. Но уже не про индивидуальность это.
1: Тут Григорий СПБ пишет, что шаверма, я бы сказал, шаурма, да. Самый сбалансированный фастфуд, и это правда.
0: Ну,
1: посчитывали там КБЖУ, вот это вот все, говорят, там и салатик есть, и мясо есть, и там овощи есть. Там в соусе есть.
0: Проблема.
1: Ну да, соус надо ППшный, типа, делать. Ну, да. Делают же там из мацони, и просто, типа, чесночок, мацони, и...
0: Не, без
1: там,
0: прикола, шаурма шикарно.
1: Да, и укропчик там, я не знаю, зеленюшку. Вот, вот вам не майонезный соус, а вот такой ППшный.
0: Да. И шаурма, шаурма в чистом виде фастфуд, потому что делается быстро. Это да. При этом она может быть как вредной, так и не вредной. Из чего хочешь может делаться. Из индейки, из курицы, что, что угодно.
1: Из говядины, да и всего вида да. мяса. И с нутом, и из мяса. Да, тоже. И веганские.
0: Как не индивидуально. Сколько раз слышал в шаурмячных, армен аджики побольше или морковку не клади. Так так же
1: да.
0: самое можно... Да, это правда.
1: Да.
0: Так то же самое можно сделать сейчас и в вкусной точке. Получается, там тоже индивидуально.
1: Можно сказать. Еще в шаурму добавить
0: вы тоже можете фри. Сказать, морковку не кладите, но точнее, без сыра, пожалуйста. Или без салата тоже, или без лука. Я думаю, это самое вообще
1: самое
0: популярное.
1: Самое распространенное, да, конечно.
0: Вы можете точно так же это и сказать на кассе, и в кассе самообслуживания вбить. Получается, там тоже индивидуально. Я вот поэтому. Индивидуальность ресторана, это, например, степень прожарки well done.
1: Ну, бургер вы не можете во вкусной точке выбрать прожарку. Она да. всегда стандартная, но потому что да. там заготовка, там технология.
0: Да.
1: Ну, то есть в ресторане
0: прожарки нельзя выбрать.
1: В ресторане вы можете это сделать. У меня на днях была история, ну, может быть, неделю назад, я две недели назад заказывал бургер в заведении, я не помню, в каком конкретно, и мне типа медиум должны были принести. Но принесли котлету, она была черного цвета. Ну, реально, котлета визуальная, я говорю, у вас котлета умерла. И говорит, вы просто попробуйте, типа.
0: Я бы даже сказал, самый первый.
1: Что самый первый?
0: Ну, ты говоришь, она черного цвета. Ну.
1: Сломал.
0: Продолжай.
1: И я попробовал, это был один из самых вкусных бургеров, который я пробовал. Ну, типа, фишка приготовления была вот как раз в индивидуальной прожарке. То есть это медиум, который визуально выглядел, ну, так...
0: I have a dream. Сказал это, да. И... она не черная. Нельзя говорить, что она черная. И че? Ну, пережарили те котлеты.
1: Не пережарили, в том-то и дело. Это индивидуально. Вот, типа, повар так видит. Он, видимо, ее запечатал каким-то образом, еще что-то. То есть не горечь, ничего.
0: Повар так видит.
1: А?
0: Если ты попросил медиум. Что значит, повар так видит?
1: Нет, она внутри-то медиум. А. Она просто визуально так, ну, колер
0: а
1: такой.
0: А что тогда ты докопался до котлеты?
1: Да, визуально она некрасивая была. Я думал, она пережаренная, но когда ты ее попробовал, это идеально было. Это, я
0: то есть ты не попробовал, но подумал, что она пережаренная?
1: Ну, слушай,
0: ты докопался, обязательно
1: ты
0: позвал
1: бы,
0: официанта?
1: Ты бы, не, я никого не звал.
0: Никогда
1: ты бы даже не съел бы его.
0: Никогда
1: ну, типа, реально выглядел, ну, очень
0: нет,
1: странно.
0: Это, во-первых,
1: она говорит, это наша фишка.
0: Может быть, вот... съел бы, почему?
1: Ну, такое.
0: Не, вот ты...
1: Ну, типа, выглядело это
0: ты
1: не очень.
0: Ты докопаться просто до официанта, ты вообще самый первый. Про кинзу свежую и несвежую
1: ну,
0: спросить,
1: конечно.
0: Вот это вот все, да, это
1: да,
0: ты
1: это,
0: самый
1: это
0: первый
1: я люблю,
0: человек.
1: Это я люблю, он не докопаться, а вкусно поесть.
0: Он гроза официантов, так задушить людей.
1: Получается, менеджер, управляющий?
0: Да нет, какой-то управляющий. Black Cotlets Live Matters, пишет Виталий
1: Филипп. Scandal now, do you want a scandal now?
0: Это факт, мы в прайме. Старый анекдот. Я дома делаю сам шаурму, получается как настоящее, даже два раза траванулся. Хороший анекдот, я не слышал его.
1: Позовите... Электрогриль на кухне, и через 5-10 минут у тебя готов стейк любой прожарки.
0: Позовите повара, и выходит Пригожин в гриме диктатора. А я про другое подумал. Повар спрашивает повар. Я про это подумал.
1: Какие скупские эти два эфира. И вчера, и сегодня. Six Seven, короче, угорали. Сегодня про повара.
0: Парень из Осаки пишет. Я вам так скажу. Рамен на Сибуе 10 из 10. Советую попробовать. А считается ли это фастфудом? Рамен в Японии. На Сибуе. Это быстро? Или, правда, интересно, скорость приготовления, фастфуд ли это? В Грузии в ресторане между Батуми и турецкой границей в меню была камбала. Но при заказе этого блюда сотрудники из страны говорят, что такое заказывают редко, поэтому у них редко в наличии бывает эта рыба и предлагают подождать часа два, пока ее привезут с рыбного рынка в Батуми.
1: Вот или это, выловят, знаешь, там, почистят.
0: Вот это называется плохое обслуживание, вот это называется плохой ресторан. Да, вот тут, может, она приготовлена шикарно, но ресторан плохой.
1: Виталий Филиппович Дранин на Сибуе.
0: Сначала, это этот, бывший их премьер. Шаурма самая вредная еда, мясо пережаренное до канцерогенного состояния, мясо постоянно находится под температурным воздействием, пишет Давид. Осуждаем ненависть к шаурме. Осуждаем, порицаем.
1: Да, шаурма это топ.
0: Сначала выходим на речку.
1: Смотри, ты с слюнями, слюни пошли.
0: Думаю, уже давно, да. Но изначально, что мы, кстати, мы в итоге просто перечисление
1: Да, да, да, мы про правильное питание пытались поговорить и про Prime-эру. Да, Prime-эру. Ну, судя по тому, что пишут даже слушатели, вообще никто не
0: питается правильно. Никто не питается правильно. Ну и хорошо.
1: Кроме Миши Николаева, кстати, он сказал, что спортзал и правильное питание.
0: Что первично, кстати, спортзал или правильное питание?
1: Спортзал, потом правильное питание.
0: А мне кажется, наоборот.
1: Да не, ну ты идешь на тренировки, тренируешься и сразу начинаешь есть, правильно питаться и так далее.
0: Нет, почему?
1: Ну, типа, ты долго-долго правильно питаешься и потом только идешь в зал? Может нет, быть, а если и... ты то, ну,
0: нет, полный, а если ты ходишь вес... в зал и жрешь всякое, что не надо?
1: Тогда смысл ходить в зал?
0: Так я и говорю, что первично. Вообще, а если ты ешь правильно, при этом не ходишь в зал? Выше вероятность, что ты, например, сбросишь вес.
1: Наверное, да.
0: Получается, правильное питание первично.
1: Не знаю, ни то, ни другое не использую. Не нравится.
0: Ага, ни то, ни другое не использую. Да, это хорошо. Я в Турции был в ресторане, тебе дают удочку, ты идешь на речку, ловишь рыбу, и потом тебе ее готовят.
1: Ну, это какой-то изощренный вид.
0: Не, ну это уже просто, да, это...
1: Перформанс. Да, я когда прихожу в ресторан...
0: Так оно и есть, это перформанс.
1: Я супер голоден, и мне будет точно не до того, чтобы ловить рыбу. А если я туда приду сытый, это а рыба нет. Слоится быстро, то какой
0: вы туда
1: смысл?
0: Идете не поесть, вы туда идете получить впечатление.
1: Да, за представлением. Да. В Турции это любят.
0: Да, поэтому это немножечко по-другому. Ну, кстати, прикольно. Что-то в этом есть.
1: Ну, в смысле, у нас давным-давно это распространено, есть загоны специальные, ну, как это, где разводят специально рыбу, платная рыбалка.
0: Подожди, нет, ты туда идешь ловить рыбу.
1: Ну, первично,
0: а не
1: да.
0: Есть ее. Ну, да, наверное, да, первично. А вот именно просто как ресторан, а было бы прикольно, если бы, типа, ты еще охотился. Например, там есть вариант, ну, лучше, знаешь, прям это, освежевать там какой-нибудь полный цикл у тебя на мясокомбинате, прям ты, потом у тебя там есть ресторан. Не, ладно, это уже не звучит прикольно.
1: В Японии не едят на ходу, это неприлично. Всегда стараются есть там, где приготовили еду, возможно, по данной причине у них низкий процент людей с ожирением.
0: Любопытно. Не едят на ходу, считают неприличным. Кстати, есть вот такая штука, которая сейчас уже у нас у всех, она считается супер обыденной. В этом нету ничего странного, и ты на это никогда в жизни не обращаешь внимания, хотя на самом деле эта придумка достаточно новенькая. Это кофе в бумажных стаканчиках, которые мы берем с собой. Не так уж много времени этому жанру употребления этого напитка. Лет 15, наверное, где-то. С приходом на рынок Старбакса стало модно у нас пить кофе на ходу. До этого никто у нас никогда кофе на ходу не пил. И вообще вот и все капучино там. И вообще, на самом деле, эти напитки, они не предусматривают то, чтобы ты его пил на ходу. Хотя в Италии никто не пьет капучино на ходу.
1: В Италии залетают на бар, говорят, эспрессо.
0: Да, один тебе быстро его делают, ты его выпил
1: и пошел. Как рюмку водки, да. Осуждаем алкоголь, просто да. Вот маленький объем эспрессо и побежал. Как будто бы на пауэрбанк, знаешь, да, быстро зарядку поставил.
0: А сейчас у нас кофе взять с собой, я думаю, что мест, где ты можешь взять кофе с собой, у нас точно больше, чем мест, где ты можешь посидеть просто попить кофе.
1: Наверное, да. Безусловно.
0: Типа это стало абсолютной нормой, и все пьют кофе на ходу, хотя это вообще, на самом деле, очень свежий вариант употребления этого напитка. Очень свежий. По-моему, схема недоработана. Так, сам поймал, сам почистил, сам приготовил, а повар съел, еще и нахамил.
1: Классно. Вот это слом.
0: Классно.
1: Слом нормальности.
0: Ну вот без того, что повар съел, такие, я знаю, заведения существуют, где ты сам, ну не поймал,
1: готовишь,
0: конечно.
1: Готовишь для повара?
0: Нет, для самого себя ты готовишь, но ты готовишь сам. Под руководством повара. Но ты делаешь вообще все сам. И платишь за это в 3, а то и 4 раза дороже, чем если бы ты был в ресторане у этого повара и ел бы еду, которую он тебе приготовил.
1: Вот они, бизнесмены.
0: Ну, тут да, тут как бы сам туда зачем-то зашел. Это стало модно, потому что смотрели сериалов, типа «Темщик Майк из Нью-Йорка», где такси небоскреба, плевать, что в Бибелеве простой пузатый Леха. Но «Темщик Майк из Нью-Йорка», он тоже не просто так начал пить кофе на ходу, а именно из-за того, что это в какой-то момент придумали те же самые ребята из этого самого Starbucks. Это прям действительно их изобретение. Вот они придумали, и... Ха, он же бизнесмен.
1: Да, да, да, да, да. Вот просто Павел в Ютубе нам пишет. А я сейчас плов сделал с бараниной и манты с курдючным жиром. Послезавтра думаю лагман сделать.
0: Послезавтра?
1: То есть вот у него есть планы на послезавтра.
0: Вот это я понимаю планы на будущее, да. Я на послезавтра спланировал лагман. Круто. Завидую прям вам, Павел. Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян.
0: Всем счастливо.
1: Пока.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При ночной атаке БПЛА на московский регион пострадала жительница Лобни. У женщины осколочные ранения. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь, сообщила глава городского округа Анна Кротова. В результате падения обломков и взрывной волны в Лобни, по предварительным данным, повреждения получили около 5 многоквартирных домов. В основном выбиты окна и в квартирах, и на балконах. Также повреждено порядка 20 автомобилей, написала она в телеграм-канале. Прошедшей ночью на столичный регион была предпринята массированная атака дронами ВСУ. В Подмосковье погибли 3 человека, 5 пострадали. В столице ранения получили 12 человек. Джей Ди Венс заявил о вероятном попадании госсредств мошенническим путем к террористам. Речь идет о деньгах, выделенных на помощь в сфере медицинского страхования. В интервью телеканалу Fox News он прокомментировал появившиеся сведения о том, что в 2019 году федеральные средства, выделенные для помощи штату Миннесота, предположительно переводились членам иностранных организаций, признанных Соединенными Штатами террористическими. До того, как Дональд Трамп не стал президентом, никто не обращал на это серьезного внимания. Это могут быть сотни миллиардов долларов, пояснил Венс. В МВД заявили о новой схеме мошенников с возмещением коммунальных расходов. Злоумышленники действуют дистанционно. В материалах министерства уточняется, что сначала аферисты звонят потенциальной жертве, представляются сотрудниками социальной защиты и утверждают, что человеку положена выплата в счет возмещения расходов на ЖКУ. Они убеждают пользователя в необходимости записаться в очередь, для чего нужны серии и номер паспорта. Собеседник называет эти данные, после чего разговор прекращается, отметили в ведомстве. Затем жертву обмана начинают атаковать мнимые сотрудники правоохранительных органов, которые угрожают уголовным преследованием за незаконный перевод денег на Украину и предлагают перевести их на безопасный счет. Общественной палате предложили установить повышенные стипендии для аспирантов с детьми. Речь идет о тех, кто учится за счет бюджета. Им необходимо назначить выплаты в размере не менее 2 минимальных размеров оплаты труда, заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он также выступил с инициативой предоставлять таким специалистам бесплатное общежитие. Это поможет разгрузить их от подработок вне учебы в аспирантуре и заниматься непосредственно научной деятельностью, сказал представитель палаты. Кроме того, Гриб считает, что повышенные стипендии могут положительно повлиять и на решение увеличить семью. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, ясно, ветер северный более 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 25-27, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Москва
4: 94.8 FM.
2: Реклама.
5: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
8: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Сахарный диабет у детей». В эфире детский эндокринолог Наталья Маркизова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
9: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
8: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Беговые старты». В эфире руководитель спортивного департамента Лиги Героев Джунай Алиева и капитан Hero League Running Вячеслав Смаев. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
10: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
11: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 11 часов наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7-925-888-948, ну и нас можно еще и видеть там по телеграм-каналу говорит. Радио говорит МСК, по YouTube-каналу, там еще ВКонтакте, по-моему, можно видеть. Ну и да, прочитать на Дзене нас можно. Ну, в общем, вот вообще где угодно. Вот, сегодня у нас замечательный гость. Это Олег Вячеславович Фочкин. Это историк Москвы, журналист. Ну, я не буду перечислять все его почетные и заслуженные должности.
1: И нечетные тоже.
11: И нечетные тоже, да, потому что их очень много. Ну, скажем так, это один у нас из сейчас основателей нового союза краеведов нашей России, не поезд этого слова. Вот. Но говорить мы сегодня будем, естественно, по Москве. Потому что уже Олег у нас уже был, и мы уже много интересного рассказывали. И сейчас, надо сказать, проанонсируем. Скоро выйдет его книга, новая, очередная, Да, как она называется тут?
4: Называется Варшавское шоссе, Южные ворота Москвы.
11: Вот. И, соответственно, раз выходит такая книга, которой раньше, подчеркну, не было, и никто, в общем, об этом ничего не знает, вот, мы поговорим сегодня именно об этом районе Москвы, и, как выясняется, это на самом деле чрезвычайно интересный район, да? Я знаю, Варшавка и Варшавка, ну что, ну Варшавка.
4: На мой взгляд, вообще в Москве нет неинтересных районов, каждый из них... хранит свои тайные секреты и, скажем так, не всегда их легко отдает. Вот, а Варшавка в этом плане, ну, мы привыкли, что да, окраина, там, да, что-то это говорить. Вот поэтому, конечно, относятся все так, ну, новостройки в основном, да. Это бывшее, соответственно, Подмосковье, и застройки шли в основном в 60-е годы. Хотя все это, на самом деле, не совсем так, мягко говоря. Во-первых. Во-вторых, надо понимать, что... когда это было Подмосковье, там было достаточно много усадеб, например, да, фабрик, заводов и так далее, которые большинство прекратили существование, но кое-что мы там еще, естественно, встречаем. Это во-первых. Во-вторых, давайте говорить о том, что изначально это была колонна Дмитрия Донского. Именно по этой дороге он шел до села Подольск и так далее.
11: Ага,
4: поэтому это как бы вот эта вот часть достаточно важна для нас, да. Затем все эти земли принадлежали, в самом начале Варшавского шоссе, принадлежали Даниловскому монастырю. Это была его вотчина. Потом, соответственно...
11: В начале, то есть, то, где
4: это
11: он...
4: Это от Большой Тульской улицы.
11: От Большой Тульской, да.
4: Вот, и до Южного Бутова все это тянулось, через все Чертаново, и Северное, и Южное там, да, и так далее. Вот, до Южного Бутова, хотя на самом деле Варшавское шоссе продолжается и дальше. Если мы говорим про улицу Варшавское шоссе, то это самая длинная улица Москвы.
11: Ага, вот.
4: 22,5 километра, на секундочку.
11: 22,5?
4: Да, да, можно гулять и гулять.
11: Это не, не дойти.
4: Не просто, да. Поэтому есть станции метро, есть автобусы и так далее, которые, конечно, знакомят нас с самыми разными участками этого шоссе, что тоже же интересно на самом деле. Вот. А так Варшавское шоссе тянется до Варшавы, собственно говоря, до сих пор.
11: А то есть это не...
4: Я недавно был в Беларуси, и в Малоярославце, в Мстиславле, извините.
11: Мстиславле, Малоярославце.
4: Есть, соответственно, просто идет через Малоярославец тоже, естественно, Варшавское шоссе. Там как раз есть указатель Варшавское шоссе, вот оно тут так и продолжается, до сих пор все тянется через Белоруссию, там, да, и так далее.
11: А то есть это название именно направление, а не в честь Варшавы просто?
4: Ну, в честь Варшавы, ну да, естественно, направление, потому что, как мы помним, после наполеоновских войн Польша была поделена между тремя странами, в том числе Россией. Варшава отошла, соответственно, России. И нужно было как-то вот возить там и продукты, и самим перемещаться. И таким образом активное развитие Варшавского шоссе получило в 40-е годы 19 века.
11: Ага, то есть после восстания как раз первого.
4: Да, да, естественно. И как раз шли подводы там и с керосином, и с мукой, ну, совсем. Это, конечно, был очень такой важный объект. А потом, поскольку такая дорога появилась, значит, появились промышленные предприятия, так или иначе, которые возле этой дороги были, и началось бурное развитие, соответственно. Вот, и, конечно, Варшавка сильно поменялась во всех смыслах, и на протяжении всех этих веков она менялась неоднократно, что мы, естественно, с вами и наблюдаем. Но если брать самое начало, мы уже сказали про Даниловский монастырь и его земли. Ну, монастырь находится, скажем так, немножечко в стране все-таки, да, до Варшавки.
11: Да, да, да.
4: Вот. А сама Варшавка фактически начинается с Даниловской мануфактуры.
11: Ага.
4: Не менее известного, соответственно, объекта, который сейчас все знают, поскольку там сидит Рамблер, там и куча наших электронных СМИ. А тогда это было достаточно мощное ткацкое предприятие, на котором, например, был корпус Кнопа, того самого Кнопа, который, как мы все знаем, снабжал станками вообще всю страну, был одним из самых богатых людей. Вот, там были практически все наши ведущие купцы того времени, 19-го, начале 20 века. И, конечно, предприятие было мощное. Причем и сами корпуса сохранились, где сейчас находятся там и гостиницы, и СМИ там, и так далее. А с противоположной стороны были общежития для рабочих и административные здания. И они тоже сохранились до сих пор.
11: То есть все там это сохранилось,
4: в одном находится,
11: да?
4: Институт, какие-то жилые до сих пор даже, да, и так далее. То есть все это есть, краснокирпичные классические здания, которые до сих пор сохранились. Это и есть самое начало Варшавского шоссе. Не сохранилась одна улица очень интересная, которая называлась «Зеленые горы». Сейчас это такое фактически вот просто узкая тропка, скажем так, да, которая тянется там мимо школы, ко второй церкви евангелистов-баптистов, которая там тоже находится. Тоже интересное здание само по себе.
11: А тоже старое?
4: Достаточно новое, на самом
11: деле. Достаточно новое, да?
4: Вот, уже 20 века.
11: А, 20
4: века. Да, там тоже интересная судьба и настоятель. Ну, я про это тоже пишу в книге, все это можно посмотреть. Не будем сейчас на этом останавливаться. Вот, улица прекратила существование, осталось только название. Ну, если она шла через возвышенности, поэтому там много было зелени и так далее, так она свое название и получила. Сейчас, к сожалению, ее не существует. Хотя на старых картах она есть, и появился жилой комплекс «Зеленые горы» сейчас там, да, и так далее. Все, это все имеет место быть. А, дальше есть несколько домов, построенных в 50-е годы, прежде всего, Зиновием Розенфельдом. Был достаточно известный архитектор, который строил не только, соответственно, на Варшавке, хотя на Варшавке он отметился капитально, прежде всего, испанскими домами, так называемыми. Это в 30-е годы.
11: Уже 20 века.
4: 20 века, в 30-е годы, когда строился ЗИЛ, Волхонка ЗИЛ, этот городок.
11: А, да, вот, ну, вот тут.
4: На противоположной стороне появилось два дома. Почему они испанские? Потому что, конечно, там поселились работники, собственно, ЗИЛа.
11: Ну да, естественно.
4: Вот, но в это время сюда приезжали участники испанских событий гражданской войны, так или иначе. И, кстати, сын Ибаррури работал на ЗИЛе какое-то время и тоже жил в этих домах. То есть там достаточно много было испанских коммунистов.
11: Туда, которые уехали из
4: Которые Испании. Вынуждены были эмигрировать, да. Вот, поэтому, соответственно, так название получилось «Испанские дома». Вот Розенфельд строил их, и он строил несколько еще домов в самом начале, соответственно, Варшавского шоссе. Они сохранились все. Дома очень интересные, красивые, огромные, там и с лепниной, и... Да-да-да, прекрасные дворы, как колодцы такие, закрыты от всего. Вот это все тоже можно посмотреть, оно все и сейчас есть. Вот, дальше находится очень интересная школа, которая раньше носила название 630-й. Она сначала была на одной стороне улицы, а в 69-м году построили новый корпус, и, соответственно, она переехала на другую сторону, а сейчас объединяет, ну, порядка 10, скажем так, общеобразовательных объединений, там и детские сады, как и школы, как там сейчас все делается. Чем она интересна? На здании этой школы существует мозаика из смальты. Очень интересная мозаика. Соответственно, ее делали как раз к открытию школы. И делал ее никто иной, как директор Третьяковки Королев. Вот, у него несколько работ. Наверное, самая известная — это его мозаика на станции метро 905 года.
11: А, ну вот это вот как раз известная.
4: Классическая, да. Но классическая мозаика. Тем не менее, космонавт, который находится вот на здании школы номер 630, бывший, да, прекрасная мозаика, ее там немножко реставрировали, она тоже там спорит, что он делает. Он несет такой огненный шар, то ли он несет знания, то ли это солнце, непонятно что, да. Красивая мозаика, она, конечно, сразу на себя обращает внимание, когда едешь по Варшавке, только проезжаешь вот от центра в сторону Бутова и так далее, сразу она попадается на глаза. Вот, а рядом находится стадион и, соответственно, большой спортивный комплекс «Труд», у которого тоже долгая судьба. Потому что сначала это был стадион, где в основном футболисты занимались, как раз от этой шелковой фабрики.
11: А вот
4: Даниловской мануфактуры команда называлась «Шерстяник».
11: Ну, это же советское время, естественно.
4: Это еще нет, это еще даже не в советское
11: время. А это все это дореволюционное?
4: Да. Ну, тогда же тоже достаточно активно футбол развивался, он был в разных городах, это тоже целая история. Мы в свое время делали большие публикации в журнале «Хранится государство», посвященные спортивному наследию нашей страны. И тема футбола там, конечно, очень ярко проходила, потому что англичане помогали, которые работали на заводах, а их много было, соответственно. И они сначала составляли, ну, они, собственно говоря, привезли футбол сюда и составляли основу команды, потом наши начали играть там, да, и это разных...
11: Команда «Шерстяник».
4: Да, вот, ну, со временем все преобразовалось. Стадион «Труд». Команда там была не самая, скажем так, мощная. Вот она несколько раз там меняла название свое. Но фанаты там всегда собирались и ездили, соответственно, за своей командой по всей стране. Вот дальше, по-моему, 4-го легиона она никогда не пробивалась. Вот, затем была перестройка стадиона, сделали много маленьких полей, соответственно, там уже команде было заниматься негде, и там, ну, сейчас постоянно там играют в футбол на этих маленьких полях. Но зато появился вот огромный комплекс для водных всяких видов спорта. Из этого комплекса вышли несколько олимпийских чемпионок, соответственно, по синхронному плаванию и так далее. То есть достаточно такая интересная история. И люди и сейчас туда ходят, комплекс достаточно большой. И тут самое начало Варшавки. Я далеко не все перечисляю, потому что там огромное количество зданий, которые заслуживают внимания. И там и название школы там менялось, тоже интересные имена, потому что какое-то время эта школа носила имя Димитрова, потом, соответственно, когда пришло другое время, она стала носить имя военного летчика, и до сих пор носит времена Великой Отечественной войны. Вот, то есть, конечно, там история переплетается с самым удивительным образом.
11: Ну, это, естественно, как везде.
4: Вот, а дальше, соответственно, мы двигаемся по Варшавке и попадаем уже в район Чертаново. Я не буду говорить про станции метро, хотя подробно их там описываю, потому что каждая из них интересна. У каждой были очень интересные специалисты, которые с ними работали, выискивали какие-то интересные особенности. Ну, Варшавская, значит, соответственно, там какие-то виды Варшавки там есть, там, да, где-то тоже мозаики с Мальты есть. Вот и Пражская, соответственно, тоже она уникальная, потому что появилась Пражская улица в Москве, а в Праге Московская, которую сейчас переименовали, но тем не менее это вот...
11: А ее в Праге переименовали, да. А что ж мы Пражскую не переименуем?
4: Ну, зачем мы будем уподобляться?
11: Ну, да, логично вообще, да.
4: Как есть, так и есть, тем более, что действительно там очень много связано было как раз с Прагой, и очень с любовью подходили архитекторы к этому делу, тем более, что и пражские архитекторы тоже работали над созданием этой станции, поэтому, конечно, там все это очень взаимосвязано. Ну, точно так же там еще Южная, Академика Янгеля, Анина, это все, каждая из станций заслуживает отдельного разговора, и небольшое описание станции я даю в книге, потому что, конечно... Ну, мне, например, всегда интересно, если я где-то там живу и нахожусь, про это место побольше узнать.
11: Ну, конечно,
4: всегда. Я думаю, что для местных жителей, да, они далеко не все это знают, и как часто у нас бывает, тем более, что для многих это просто спальный район. Вот, поэтому, естественно, все меняется. И мы приходим в Чертаново и понимаем, что там огромное количество рек. Большинство из них сейчас в трубах, но, тем не менее, если мы пройдемся просто или проедем, если идти сложно, по Варшавскому шоссе, то увидим, что с обеих сторон огромное количество прудов. Варшавские, Чертановские и так далее. Там, ну, порядка, я не знаю, 20, наверное, можно набрать как минимум. В прошлом году прошло благоустройство. Должен заметить, что очень хорошее. Пруды очистили. Построили деревянные дорожки, где-то там и пляжные зоны даже есть, огромное количество всяких уточек и рыбок, описание того, кто там живет, что тоже немаловажно. То есть, конечно, это такая история важная, на мой взгляд, потому что это действительно место, где жители могут отдыхать. Вот, и когда говорят, что, ну, что там в Варшавке смотреть-то, ну, хотя бы вот эта вот зона отдыха, вроде бы шоссе шумное там, да, и так далее. Тем не менее, это такой момент существенный, действительно, где можно отдохнуть, прелаксировать и так далее. А дальше мы с вами натыкаемся на самый длинный дом в Москве.
11: Это который у Даниловского рынка?
4: Нет. У Даниловского рынка это совсем другая история, и это, извините меня, еще Тульская.
11: Да, это Тульская. Я что возмущаюсь-то, что вроде как на Тульской.
4: И это другой дом на ножках, это другая история. А самый длинный, вдоль которого есть три автобусные остановки.
11: О, Господи, три остановки.
4: Это дом 152 на Варшавском шоссе. Там тоже был НИИ какое-то свое время, достаточно такой серьезный. Потом, соответственно, там появились всякие торговые центры, какие-то автомойки и так далее. И до сих пор это самый длинный дом в Москве. Его называют лежачий небоскреб. То есть, если его поставить наверх, это будет нечто фантастически интересное. Тоже, естественно, я про него рассказываю. Он достаточно... зеленый в округе, заборчик, очень много деревьев, там, подойти к нему.
11: Ну, это офисное здание. Это офисное, фактически, конечно, офисное здание. Изначально строилось.
4: Ну, оно, конечно, выделяется, оно стоит немножко дугой. Вот, оно есть на всех картах, на всех фотопланах там и так
11: его
4: далее.
11: Его видно из космоса.
4: Его видно из космоса, фактически, да, да. Вот, и, конечно, это тоже такое занимательное строение, которое там находится. А дальше мы подходим к Черноморскому бульвару. Он сам по себе интересен, несомненно. Вот, но дело в том, что там есть уникальный памятник. Там есть уникальный памятник солдатам генерала Дорохова времен войны 12-го года.
11: Ой.
4: Потому что именно там произошло сражение. Очень важное. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы этот памятник был не просто камнем, как сейчас, закладным, а действительно обрел необходимое место и значение. Ну, обещают. Камень-то закладной поставили в 2012 году.
11: Ух ты! А, ну да, на юбилей, понятно.
4: Соответственно, да? Вот.
11: Так уж 14 лет.
4: На камне написано: отдать справедливость заслужившим он ее примерную храбростью и мужеством. Соответственно, это отряд кавалеристов генерала Дорохова, разгромивших на этом месте 4 французских полка 6 по новому стилю 18 сентября 1812 года. Вот такая вот интересная история. Что интересно, инициаторами установки этого камня выступили местные депутаты, а отнюдь там не Российское военно-историческое общество и так далее. Вот, но это очень важный момент, потому что на Подольском участке, как мы понимаем, достаточно было сложное в это время положение. И отряд генерала Дорохова был отправлен Кутузовым в район села Знаменское с целью скрытого наблюдения за неприятелем. Вот, и для того, чтобы, соответственно, они не заметили, что мы совершаем маневр. Вот, отряд получил приказ не подходить к Москве меньше, чем на 20 верст, ни в коем случае. Вот, но скрытое наблюдение не удалось, французы кавалеристов Дорохова заметили. Заметили наши авангардные эскадроны у деревни Бирюлёво.
11: Ага.
4: Сейчас, конечно, звучит смешно, но деревня Бирюлёво.
11: Ну, так сказать, туда была деревня.
4: Да. Вот, ну, Дорохов человек уникальный сам по себе. Он был адъютантом еще у Суворова, так на секундочку, да, при Факшанах и Рымнике. И он, кстати, штурмовал Варшаву, опять же, что тоже немаловажно. Вот, пометую, что мы все-таки с вами на Варшавском шоссе сейчас гуляем. Вот, и, соответственно, Суворов его особо отмечал и так далее. Подробно о том, чем занимался войну 12-го года, вы можете почитать совершенно спокойно. В книжке все это есть, но и не только в моей книжке, а это везде есть, на самом деле. Вот, и когда вот это вот произошла первая стычка, когда были обнаружены наши войска, то в тот день под командованием Дорохова было 2 гусарских полка.
11: Ну, вообще-то, в принципе, прилично.
4: Мариупольский, да, и Сумской.
11: Хорошо, да.
4: Что тоже звучит, что так, тоже звучит очень актуально. Да. Вот, была небольшая стычка, но французы постоянно вводили подкрепление, то есть они понимали, что что-то тут не так. И дорховцы дважды отступали к Бирюлёву, деревне Бирюлёву, потому что, ну, неприятелей было уже много. И когда уже было 4 полка, к Дорохову на подмогу подошли донцы Иловайского.
11: Ага.
4: И сражение уже как бы завязалось достаточно серьезно. Это практически было первое сражение, вот такое после отступления, еще до того, как мы про все остальное говорим. Вот Иловайский сумел сбить с укрепленной позиции французов, то есть в нашу сторону
11: переломил ход сражения.
4: Да, перешло все положение. Вот противника преследовали до деревни Чертаново.
11: А тоже интересно, да?
4: Да, а потом еще на 2 версты близ деревни Изютино, современная Изютино. То есть, конечно, такой был серьезный дневной бой. Вот он прошел практически через всю территорию нынешнего Чертаново, как мы понимаем. Более того, в плен было взято 200 французов.
11: Ну, то прилично.
4: Это очень приличное количество, конечно, да. И хотя, конечно, Дорохов нарушил приказ Кутузова о скрытности, ну и куда ему было деваться в данной истории, это был очень важный момент. Наши были в таком водрученном состоянии после отступления, и тут смогли выпустить пар, да еще и показать французам кузькину мать, что называется, да? Вот. А если бы Дорохов отступил в тот момент, то французы бы наткнулись на наши основные силы, что, собственно говоря, Кутузов и не хотел, собственно, что вполне логично. Вот. В общем, наши победили, и Бирюлёвский бой был первым крупным столкновением после Бородина.
11: Или «Берилевский бой» звучит как-то.
4: Ну, как есть. Тут уж никуда не денешься. Слов из песни
11: не выкинь.
4: Причем у нас были достаточно незначительные, скажем так, потери. В Мариупольском полку 4 убитых, 6 раненых.
11: О, и 200 пленных.
4: Да, в Сумском офицеры рядовой погибли, 7 раненых. У казаков тоже были, но сколько конкретно неизвестно.
11: А что ж так мало, мы же все-таки 200 пленных взяли, вот так это вот. Много.
4: Молодцы.
11: И отступали два
4: молодцы.
11: Раза.
4: Тем не менее, молодцы.
11: Ну, что-то странное очень количество.
4: Ну, значит, Дорохов умел командовать, умели маневрировать.
11: Ну да.
4: Отступали не просто так, для того, чтобы своих спасти.
11: Ну да, потому что, конечно, это не просто нулевые потери.
4: Ну вот, после этого Кутузов отправил Дорохова в Верею командовать, соответственно, партизанским отрядом. И дальше уже там история... к этому относится. В Верее стоит ему памятник, он там
11: там очень похоронен. Тонко, там очень тонко. В Верее памятник не Дорохову. Все считают, что это памятник Дорохову, потому что там стоит такой гусар с поднятой вверх рукой, в котором сабля. И стоит он очень на красивом месте, он так вот как-то на таком пригорочке стоит.
4: Да, на пригорочке, да.
11: Но учитывая, что стали в советское время, то сказали, что, ну, не Дорохову, это вот в войне 12-го года. И, к сожалению, могила Дорохова была разорена после революции. И сейчас ее не существует. Ну,
4: фактически... Сейчас ее восстановили.
11: Нет, имеется в виду, могилу-то восстановили. Но это не могила, это, как называется, кинотав.
4: Памятник, на самом деле, был поставлен до революции.
11: Вот это вот до революции, да?
4: До революции. Вот. Причем собрали его местные жители, поскольку они очень уважали.
11: А потом сказали, что это не Дорохова. Дорохова. Да, а потом сказали, не Дорохова, говорит. Не
4: потом
11: Дорохова.
4: Памятник снесли, и на его месте появился памятник Карлу Марксу.
11: На том же месте был?
4: Да, на том же самом месте. Потом, соответственно, Маркса убрали, и вот было принято решение поставить Дорохову, торжественно открывали памятник, соответственно.
11: Ну, хороший памятник очень.
4: Памятник хороший, он до сих пор существует, в том же самом виде, поэтому это очень важный момент.
11: Ну, сейчас мы с тобой прервемся, потому что сейчас у нас будет, значит, новости, потом реклама, а потом мы вернемся и продолжим этот разговор. Тем более, что про Дорохова еще, так сказать, там... Ну, кстати, можно этот памятник продублировать, на самом деле, вот здесь.
4: Почему нет, да?
11: Он очень красивый. И там, согласен. Кстати, в Верее его, ну, мало кто знает, что там в Верее этот памятник есть, он так очень стоит в лесах. Ну, ладно, все, у нас теперь перерывчик на новости и это самое.
12: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Более 50 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за атаки БПЛА на Москву. Сейчас все авиагавани столичного транспортного узла принимают и отправляют рейсы. Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации, подчеркнули в министерстве. Там добавили, что в настоящее время задерживается вылет более чем на 2 часа свыше 30 лайнеров. Прошедшей ночью на столичный регион была предпринята массированная атака дронами ВСУ. В Подмосковье погибли 3 человека, 5 пострадали. В столице ранения получили 12 человек. Евгений Балецкий сообщил о частичном обесточивании Запорожской области после атак ВСУ. Критическую инфраструктуру подключили к резервным источникам питания, уточнил губернатор. На территории области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях, поврежденных в результате атак противника, написал Балецкий в своем телеграм-канале. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что из-за ударов противника в Энергодаре выведены из строя обе автозаправочные станции. Вячеслав Володин сообщил о намерении предложить новые меры по борьбе с мошенничеством. Защита граждан – приоритет в работе Государственной Думы, подчеркнул ее председатель. Учитывая, что злоумышленники используют новые технологии, продолжаем совершенствовать механизмы. Планируем в ближайшее время выйти на новые решения, которые должны защитить людей от действий преступников, написал он в своем канале на платформе «Макс». Председатель Госдумы напомнил, что с 2025 года принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Создана система, которая работает. Володин привел данные сотовых операторов, согласно которым в первом квартале 2026 года количество звонков злоумышленников существенно сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33-74% в зависимости от оператора связи. В Турции заявили о начале восстановления потока бронирований зарубежными туристами. Однако полное возвращение спроса зависит от перемирия на Ближнем Востоке, подчеркнул министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. По его словам, гостиничный сектор решил продлить кампании раннего бронирования до апреля и мая из-за влияния конфликта на рынок. Эрсой добавил, что в первом квартале 2026 года туризм в Турции вырос на 4%. Однако, если бы не было конфликта вокруг Ирана, то показатели могли быть значительно выше. Он добавил, что негативные последствия начала боевых действий 28 февраля ощущаются уже с марта, пишут местные газеты. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве +24.

0: – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
1: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Они не читают и не пишут? Какими видят студентов журфака преподаватели?» В эфире литературный критик, кандидат филологических наук, старший преподаватель факультета журналистики МГУ Наталья Ломыкина. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
1: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
4: Снова здравствуйте, мы возвращаемся в студию, чтобы в прямом эфире поговорить дальше с Олегом Фочкиным о Варшавском шоссе. Вот нам тут пишут, значит, тут два вопроса. Первый, значит, что дом 125, который вы упоминали,
5: да, извините,
4: что, да, он называется «Дом Подкова». Еще его некоторые называют.
5: Ну, называют, потому что немножечко изогнутый, скажем так. Но все-таки лежачий небоскреб более известное название.
4: Более симпатичный, да. И еще просят напомнить, как будет конкретно точно называться твоя книга и когда она появится?
5: Книга называется «Варшавское шоссе. Южные ворота Москвы». Выходит она в серии «Жизнь в окружении истории». Это уже пятая книга про Москву. 4 июня на Красной площади на книжном фестивале в день открытия прямо утром будет презентация книги.
4: О, что-то чудесно.
5: Ну, а дальше, естественно, она появится везде. И
4: ну, понятно.
5: Следите там в соцсетях и так далее. Я обычно обо всех презентациях, обо всех встречах заранее пишу, поэтому я думаю, что будет возможность встретиться еще неоднократно.
4: Ну да, потому что как бы всем жителям Варшавского шоссе очень будет хотеться ее получить и узнать, что же, собственно, представляет их
5: регион. Действительно, мы стараемся всегда, мой напарник, в данном случае он и фотограф, и дизайнер, соответственно, и верстальщик этой книги Илья Шпагин. Все пять книг мы с ним вместе делали. Мы всегда ножками проходим все то, про что пишем.
4: 22 километра!
5: И не один раз причем, понимаешь? Потому что мы же не только по самому шоссе ходим, мы и окрестности все обошли, естественно, потому что фотографии делаем мы сами. Я не беру исторические, там, да, это понятно.
4: Ну, понятно,
5: да, это
4: понятно.
5: Вот, но все современные фотографии делаем мы сами. Поэтому, естественно, надо своими глазками посмотреть, в каком это состоянии, как это выглядит, по возможности зайти, если есть такая возможность, в то или иное здание, соответственно, либо какой-то парк и так далее, чтобы там тоже все посмотреть. Поэтому, конечно, это достаточно большая работа и достаточно интересная, потому что мы и сами параллельно очень много узнаем. Кажется, вроде бы всего уже там изучили, поняли, куда идти. А по ходу возникает еще огромное количество дополнительных каких-то объектов, которые не менее интересны и важны. Но если мы говорим как раз про этот район, про Варшавское шоссе, то помимо войны 12-го года, там, конечно, огромное количество памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Тут от этого никуда не денешься, потому что, ну, например, на территории лицея Ванина, практически напротив станции метро, есть стела погибшим в деревне Анино. Вот их там достаточно много, и, к сожалению, биографии далеко не всех из них пока известны, поиски продолжаются.
4: Но лицей-то этим занимается, наверное?
5: Надеюсь, что да, по крайней мере, такие были позывы, они это делали, тем более, что на их территории стелы, поэтому
4: конечно,
5: я очень надеюсь, что они продолжат свою работу, кое-что интересное они нашли, тем более, что сейчас, как ты понимаешь, стало достаточно легче этим всем заниматься, не нужно сидеть где-то там в архивах, очень многое оцифровано.

0: Поэтому да, можно да, да, очень многие вещи найти, не выходя из дома там, или из школьного кабинета. Угу. И так далее. Это и биографии, и награждения, и метрические книги. Все сейчас можно найти. И, конечно, мы этим тоже пользуемся постоянно.
1: Ну, конечно.
0: Да, без этого никуда не денешься. Но вот про Стеллу я сказал. Конечно, это памятник подольским курсантам. И угу, ему в книге посвящена целая глава. Ну, потому что есть памятник, как мы знаем, в самом Подольске.
1: Ну да,
0: есть, это Подольск. И вот там есть, не так давно он появился, памятник, соответственно, на улице подольских курсантов, бывший третий дорожный, вот, который, конечно, теперь и называется по-другому, и памятник впечатляет, он очень серьезный, несомненно. И там, конечно, всегда есть цветы, и это очень важный момент. Мне кажется, мы по такие вещи помнили. Вот есть указатель на этот памятник, то есть это такой существенный момент. И есть не менее интересный памятник, который тоже обращает на себя внимание. Это памятник летчикам, которые на бомбардировщики разбились в этих местах. Это памятник, его еще называют учебный аэродром. Это летчики бомбардировщика СБ-2. Угу. Дело в том, что недалеко от Чертанова находился учебный аэродром, угу, который, естественно, в 41 году тоже достаточно активно использовался, как мы понимаем. Там была взлетно-посадочная полоса для учебных самолетов, бензохранилище, ангар для боеприпасов. И, соответственно, когда наступление немцев продолжилось и подошли достаточно близко уже к Москве, в октябре на аэродром переместили истребительный полк противовоздушной обороны города Москвы. Он там находился. Вот. И остальные базировались южнее Бутово, на знаменитом Астафьевском аэродроме, рядом с усадьбой Астафьева, который тоже, кстати, присутствует в книге, ага, как и многое другое. Вот, и, конечно, это был очень важный стратегический аэродром, без которого, наверное, многое бы не получилось, в том числе. Вот, начались удары по скоплениям немецких танков и автомашин, командование бросило на юг всех, кого только могло. Естественно, авиация тоже работала при плохой видимости. Все-таки это был октябрь же, погода была ужасная в это время. Плохая видимость, низкие высоты, и, конечно, из-за этого авиация была, скажем так, на грани риска всегда.
1: Ну да, понятно.
0: В данном случае. И были жестокие бои, были большие потери. Вот историю погибшего экипажа летчиков изучила писательница Светлана Ярославцева. Вот, она достаточно подробно все дело описала. 12 октября бомбардировщик был подбит при нанесении удара по танковой колонне в районе города Юхнова. Вот, соответственно, летчики еще тянули какое-то время самолет к аэродрому. Опять же, дождь со снегом, облачность 300 метров. Ну, лететь было очень тяжело, естественно. Ну, задание они выполнили, вот, но от зениток самолет сильно пострадал. Внутри кабины взорвался снаряд.
1: А, ну, то это значит все, да.
0: Осколками которого был убит штурман Алексей Анчуров. Пилот был тяжело ранен, Юрий Тихомиров, но он сумел развернуть горящий самолет и повел его в Астафьево. Связь прервалась, когда стрелок-радист Павел Воронин сообщил, что самолет горит. Соответственно, самолет врезался в землю на краю учебного аэродрома в Чертанове. Курсанты сбили пламя и обнаружили тела двух летчиков. Двух. Третьего там не было. Вот передняя кабина ушла глубоко в землю, и извлечь тело штурмана просто не смогли. Настолько вот все это было. Вот. Ну, а затем, соответственно, ну, есть полностью их биография, кто они, что они и так далее. Тела Тихомирова и Ворона отправили в тыл для сохранения. Похоронили их на ближайшем Берлевском кладбище. По просьбе местных жителей их потом перезахоронили. Только построен катетер Берусинка. Тогда еще тогда был. Вот, в 1978 году кладбище начали застраивать, и останки перенесли в школьный сквер, а сверху поставили памятник. Вот, но,
1: То есть это памятник, который стоит на могиле?
0: Фактически, да.
1: Ну, то есть там...
0: На самом деле два памятника. Первый памятник – это остатки пропеллера самолета, погнутые. Это находится на территории школы. Ага. Собственно, изначально он там, потому что школьники принимали активную участие в поиске. а второй поставлен, соответственно, уже на Кировоградское владение 10. А, вот это большая стела, тоже изображающая самолет, тоже с погнутым, но уже как бы не настоящим, а муляжом пропеллера. И рядом стела с фотографиями и именами погибших летчиков. Вот, и, естественно, туда постоянно приходят школьники, соответственно, возлагают цветы. Вот мемориал этот, который на Кировоградской открыли в 95-м году только.
1: Ну, уже,
0: тем не менее, уже да. 20. Вот, вот изначально этот обелиск установили еще в 69-м году возле школы, там, да, где они погибли. А вот этот перенесенный, соответственно, чуть позже. Вот, и он впечатляет, конечно, скажем так, когда подходишь к нему, это, он в стороне немножечко от центральных улиц, центральных домов, то есть там во дворах, но когда видишь, понимаешь, что это такое там, да, и когда знаешь всю эту историю, это, конечно, очень важный момент. Вот, скажем так, конечно, памятник подольским курсантам и всех историй, это вообще огромная трагедия.
1: Да, да, конечно.
0: Мы не будем сейчас про это говорить, я думаю, что большинство наших слушатели все это знают.
1: Конечно, знаю. Только,
0: несомненно.
1: Тем более наш слушатель подольский, он есть.
0: Пишет. Конечно, да, и поэтому нет сейчас смысла про это говорить, тем более, что и в книге мы про это много написали. Кстати, существует целый форум, на котором выкладываются фотографии курсантов и довоенные, и периоды войны, и биографии, и судьбы, и в книге мы приводим несколько как раз фотографий этих курсантов. Это, конечно, отдельная история, потому что, конечно, тяжелая вся эта история с подольскими курсантами, и как их бросили в бой, как они погибли. Для меня это немножечко и личная история, потому что двоюродный дедушка моей жены учился в это время в этом училище, причем он учился, в отличие от остальных курсантов, на разведчика. Ага. Его должны были заслать в тыл, ну, у него прекрасный немецкий язык был, да, и так далее. Но несмотря на то, что, конечно, это была, скажем так, элита, их бросили тоже в бой, и все они, конечно, погибли.
1: И он тоже участвовал,
0: да,
1: в бою, да?
0: Он погиб.
1: И тоже погиб, да?
0: Тоже погиб, да. Поэтому это, конечно...
1: Потому что такая... там не все училище послали, там,
0: не все,
1: там сформирован отряд был, да.
0: К сожалению, вот такая вот история.
1: А куда дошли-то немцы по Варшавке? То есть вот на Анино был бой... Но они вот Данина, да, примерно?
0: Ну, фактически, да.
1: Фактически,
0: да. Там, конечно, были какие-то прорывы отдельные еще.
1: Не, ну, отдельные, это понятно, да, понятно, там это... мотоцикл заехал куда-то, это не,
0: ну, да, да, это как все говорят там про городок Сокол, там, да,
1: ну,
0: и так
1: да,
0: далее.
1: Это не, ну, это нет, не считаю, там... где разведывательный, там, разведывательный отряд прошел куда-то, это не считается все.
0: Конечно,
1: вот,
0: конечно.
1: Значит, Данина примерно, да?
0: Да, ну, вот такая вот интересная история. Затем, заметить, что на территории... прилегающие к Варшавскому шоссе, достаточно много храмов. Как современных, так и старых, что немаловажно. А многие храмы при старых кладбищах. И, например, есть на Покровском кладбище достаточно новый храм Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, построен в 2005 году.
1: Он это новый почти, Саша.
0: Да, абсолютно новый, но очень хорошо сделанный. То есть это интересно. А кладбище... получил название по расположенному, располагавшемуся рядом селу Покровскому. Вот, кладбище было создано в 58 году, только в 1958 году. Но среди тех, кто там есть, кто там похоронен, есть как минимум одна могила, которая заслуживает внимания, и многие это имя знают. Там похоронена Надя Рушева. Знаменитая художница, юная девушка, которая рисовала много Пушкина, да, и так далее. Ее имя очень многие знают в 60-е годы. Осталось огромное наследие, 12 тысяч рисунков.
1: Ой-ой-ой.
0: Вот, и про нее много говорили, писали и так далее. А сейчас, к сожалению, не так часто ее вспоминают, что, конечно, печально. Пушкинисты-то все ее знают, там, да,
1: и художники все знают. Ну, понятно, пушкинисты.
0: Вот, вот там ее могила, тоже как раз изображение, как рисунок сделано на черной стеле. Вот тоже достаточно... важный момент. Вот памятник там автор проекта двоюродный дядя Нади Рушевой, архитектор Карцев. Вот. Ну и не только он, там достаточно много других урномасили, балерины Натальи Ажикма Рушевой. То есть такой целый блок семейный, скажем так. И там же похоронены сестры-близнецы Ольга и Татьяна Юкины, которых, наверное, по крайней мере, старшее поколение знает все по фильму «Королевство кривых зеркал».
1: А, да, точно, конечно. Да, да, да. «Королевство кривых зеркал», конечно.
0: Вот тоже на этом старом...
1: Оля и Ело.
0: Да, да, да, да, да, да, да. Это все тоже там. Тоже такая достаточно интересная история. Вот, если мы говорим о памятниках и так далее, то есть еще одна...
1: А деревенские храмы сохранились или их снесли?
0: Как правило, все снесли.
1: Ну да, потому когда деревню сносили...
0: Многие были деревянные, многие были руинированы, некоторые восстановили, мы сейчас еще к этому вернемся, но в основном, конечно, были утрачены, уничтожены, руинированы в основном, конечно, к сожалению, потому что село прекращало существование, если там еще было рядом кладбище, как-то что-то продолжалось, потом шла застройка и так далее, и, конечно... Хотя, я говорю, кое-что осталось, это тоже немаловажный момент. Но я хотел еще про один памятник обязательно сказать. Возле станции метро улица Академика Янгеля, рядышком с домом 150А по Варшавскому шоссе, прямо вот в скверике между дорогами под березками находится могила милиционера Михаила Тарасова.
1: То есть не на кладбище, именно на просто на...
0: Прямо на месте гибели. Но это тоже кинотав. Естественно, как мы понимаем.
1: А, то кинотав.
0: Да, на памятной доске написано 1 января 93-го года, 1993-го года. Здесь трагически погиб, защищая граждан, Тарасов Михаил. Родился 5 мая 71-го года. Памятник открыли через 10 лет после его гибели, в 2003-м году. Там его фотография, там есть стихи ему посвященные. Тогда в милицию поступило сообщение, что на улице Газопровод, а там рядышком есть такая улица с не совсем обычным названием.
1: Недавно их раз проезжал, удивился.
0: Находится человек, который объявлен в розыск, соответственно, там выехала милиция. Тарасов встретил преступника по дороге, и при попытке задержания тот открыл стрельбу, и Михаил был убит. Это одна из версий, как все происходило тогда. Есть другие версии, которые часто приводят местные жители. Вот книгами про это... Пишем, посмертно он был награжден орденом за личное мужество, то есть такая вот трагическая судьба молодого милиционера. Вот. Там есть другая версия того, как все происходило, мне она, как кажется, более похожа на правду, почитайте тогда в книге. Вот. А похоронен на Даниловском кладбище, то есть тоже фактически недалеко от Варшавского шоссе, от его начала. Кладбище историческое, кладбище интересное тоже, и интересный там храм, который... построили дворяне, купцы и дворяне Лепешкины, и они там же похоронены. Это тоже очень интересная семья, которая в начале 19 века выпускала обои в Москве. У них была своя фабрика.
1: Обойная.
0: Да, тоже пришло к ним от французов. Вот в нынешнем здании Дома художников Московского на Кузнецком мосту тогда находился пассаж. Вот они там торговали всем этим делом, тоже богатая судьба. Вот сейчас до 30 июня еще идет в Первом казачьем переулке недалеко от нас выставка современного искусства «Все на показ». Если успеете записаться, потому что там бесплатные экскурсии по записи, очень советую сходить, потому что это погружение в историю дома. То есть вы не просто пройдетесь по дому и посмотрите современное искусство, оно тоже там во многом завязано на историю дома. А вы знаете, кто был владельцем? Владельцев было много. Последним из них были купцы-евреи. И они там даже устроили моленную. Очень красиво она сохранилась, тоже ее там показывают. Кроме того, они были собирателями книг. Сразу после революции уехали в Палестину. По дороге там старший сын семьи умер, не доехал, к сожалению, до Палестины. Но семья очень интересная, и вы про них там тоже много знаете. Там и химическая промышленность они занимались, там много чем еще. Вот, и современные художники погрузились просто в этот мир. Есть целый зал, посвященный вообще истории домов Замоскворечья. Есть зал, поскольку там после революции какое-то время был детский дом, которые воссоздают, как вот мы в детстве строили там из стульев, столов, тканей, всякие домики. Да, там, да, да? Да, да. Вот там в центральной зале с таким небесно-голубым потолком и красивыми печами дровяными. Вот целый такой городок из домиков, из тканей, там, ковров и так далее. Таких, ты заходишь, и в каждой комнате тебя что-то неожиданное ждет. Вот. Или там, например, поскольку, помимо всего прочего, владельцы дома владели в Нижнем Новгороде фабрикой, которая выпускала душистое мыло, земляничное в первую очередь. Вот там в туалетной комнате стоит Венера розового цвета, вот, из мыла сделанная.
1: Из мыла, да?
0: И можно потереть об нее руки и потом их помыть. Предлагают, и, конечно, все этим пользуются.
1: Ну да, естественно. Она смылилась, наверное, уже.
0: Ну, немножечко смылилась, да. Но пока совсем не смылась, я думаю, есть смысл.
1: В Первом Казачьем, да, переулке?
0: Да, все рядышком.
1: А называется музей или как?
0: Это не музей, это усадьба, соответственно. Вот, и там висят все эти вывески, все на показ. Ага. Лучше зайти на сайт, он есть.
1: Все на показ.
0: Да, все на показ, и зарегистрироваться и сходить. Экскурсии постоянные, экскурсоводы очень знающие и понимающие. У-у-у. Там 3 этажа, включая подвальное. Да, да, да, там есть что посмотреть. Очень, очень хорошо сделано, продумано, все грамотно. Очень, ну, у ребят есть опыт, потому что они все время... В прошлом году делали подобную выставку современного искусства в Высшем дворце Демидова на Новобасманной, то есть как бы все это вот взаимосвязанные вещи. Вот, так что вот такая вот интересная история. Мы немножко, конечно, отошли от темы Варшавского шоссе.
1: Да, ну да, вернемся.
0: Вот, сейчас, да. Но вот Донецкое кладбище навело такие вот воспоминания о том, что сейчас происходит, и я думаю, что это тоже важный момент. Вот, есть еще один интересный монумент возле станции метро Пражская, он называется монумент «Интеркосмос». Он посвящен полету совместному нашего и чешского космонавта.
1: Ах, да, понятно.
0: Вот
1: да,
0: его там восстановили. В 85-м году его открыли. Это работа чешского скульптора Яна Ганы. Вот, и, соответственно, они там стоят в скафандрах. Когда выходишь, ну, что это такое? Кто это, летчик или кто? Ну, вот, теперь будете знать, посмотрите. Памятник очень симпатичный. Это космический корабль «Союз-28», которым они вернулись обратно. Вот, не так долго они летали, 7 суток.
1: Но тем не менее.
0: С небольшим, да. Ну, интересно, что в этом же районе жил сам Алексей Губарев, который летал, и там же сейчас живет его дочка. Ага. Вот. Ну, а Ремик, естественно, уехал к себе обратно в Чехию.
1: Ну, да, да,
0: и был там долгое время таким героем. Сейчас, к сожалению, все это у нас отходит на второй план. У нас сейчас больше как-то астронавты становятся, ну, да, героями. Что, на мой взгляд, не совсем правильно. Вот. Еще есть очень интересный памятник. Там есть парк с прудами, который называется «Родная гавань».
1: О! Там... А откуда такое название? Это историческое?
0: Это современное.
1: Современное.
0: Это современное, «Родная гавань». А я думаю, это связано с тем, что на территории парка есть монумент в честь воссоединения Крыма с Россией.
1: А, ну тогда возвращение в родную гавань, да.
0: Да, да, да.
1: Так
0: да.
1: Это, наверное, современный уже монумент, да?
0: Это копия. Это копия того, что мы все знаем, в Севастополе монумент затопленным кораблям 1905 года.
1: Ой.
0: Монумент 1905 года.
1: Это я понимаю.
0: Вот это его маленькая копия. Вот, очень симпатичный, соответственно. Есть, соответственно, все указания, что это и как. Почему первый барин Севастополя. Вот его перенесли сюда в таком немножечко уменьшенном варианте. Вот, и можно посмотреть, погулять вокруг. Парк симпатичный, парк красивый, опять же. Вот, на возвышенность ведет там беседочка такая симпатичная. Можно сверху посмотреть все это дело. Вот, ну, я думаю, что местные жители, которых мы там в большом количестве встретили возле метро Пражская, конечно, там часто и гуляют.
1: Ну, а чего же не гуляют, это хорошее
0: место, красивое, симпатичное. Вот, так что тоже очень советую это посмотреть. Ну, ближайший небоскреб мы с вами поговорили.
1: Да, да, да, это да.
0: Кому интересно, его длина 735 с лишним метров.
1: Ну, это прилично.
0: Да. Это более чем. Вот представь, если поставить вертикально.
1: Ну, если вертикально, значит, сколько у нас там? Это, наверное, по... Ну, это 20-этажный дом.
0: Ну, мне кажется, даже побольше будет, на самом деле.
1: Ну,
0: считай,
1: сколько. Ну, по 3-4 метра.
0: Ну, даже. Может быть, да. Ну, в общем, вот ну, так будет. Да. По 3-4 ты так хорошо считаешь. У нас потолки сейчас, как правило, людей 2,5.
1: Ну, еще перекрытие, так сказать.
0: Ну, да, да, да, да.
1: В общем, 20-22. Ну, так, да, прилично, прилично.
0: Ну, интересно это здание. Мы тут рассказываем всю его историю, как оно появилось. И есть и вид сверху, и сбоку, и откуда угодно. Очень сложно, кстати, его было фотографировать, потому что... близко не подойдешь, тем более, что вокруг постоянно машины снуют, да, но тем не менее нам удалось определенную съемку произвести, вот, в разных ракурсах, и это тоже, конечно, была та еще работа, потому что действительно сложно подойти, но тем не менее получилось. Вот, ну и еще одно очень важное место рядом с Варшавским шоссе, про которое нельзя не вспомнить, это Битцевский лес.
1: Нет, так, значит, у меня такое впечатление, да, про Битцевский лес мы в следующем полчаса поговорим. Давай. Потому что это не то, что можно за 30 секунд обозначить. Да. Поэтому мы лучше сейчас прервемся на новости, так сказать, и все, а потом уже перейдем к Битцевскому лесу. Так, точно, это Битцевский лес, лесопарк, да?
0: Или все-таки как? Лес.
1: Лес, да?
0: Все-таки лес.
1: Там парка там не очень, да?
0: Парк там небольшой кусочек, скажем так.
1: Небольшой, да. Ну, в общем, прервемся на этом и послушаем новости и рекламу, а потом продолжим наш разговор.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин по телефону поздравил президента Казахстана с днем рождения. Российский лидер выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за его визит в Москву на празднование Дня Победы, сообщается на сайте Кремля. Там добавили, что главы государств также обсудили подготовку предстоящего госвизита Путина в Астану и запланированного там заседания Высшего Евразийского экономического совета. Токаеву сегодня исполняется 73 года. Он занимает пост президента республики с 2019-го. Власти сообщили о восстановлении движения электричек в районе Истринского округа. Оно было нарушено из-за повреждения контактной сети в результате атаки БПЛА на Подмосковье. Движение электропоездов в обе стороны восстановлено, написала глава муниципалитета Татьяна Витушева в своем канале «В Максе». Утром глава Истринского округа сообщала, что в ходе отражения атаки зафиксировали повреждения около железнодорожной станции «Устиновка». На время ремонта были организованы компенсационные автобусы от станции Румянцево до станции Волоколамск. В Латвии заявили о вхождении неопознанного дрона в воздушное пространство. Аппарат пересек границу в ночь на 17 мая, после чего спустя некоторое время покинул территорию, уточнили в вооруженных силах республики. Отмечается, что для жителей 5 восточных приграничных районов страны была объявлена тревога. Кроме того, в небо были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию Балтийского воздушного пространства. Откуда прилетел беспилотник, не уточняется. Последние месяцы Литва, Финляндия, Эстония и Латвия неоднократно сообщали о попадании украинских БПЛА в свое воздушное пространство. В некоторых случаях дроны не сбивали из-за рисков для гражданской инфраструктуры и населения. Участник из Болгарии впервые победил на Евровидении. Певица Дара набрала 516 очков. Финал конкурса состоялся ночью в Вене. Болгария вернулась к участию к смотру после трехлетней паузы. На втором месте оказался израильский певец Ноам Бетан. На третьем – представительница Румынии Александра Капитанеску. Последней стала Великобритания. Ее представитель набрал всего одно очко. Принимающая конкурс Австрия оказалась на предпоследней строчке с 6 баллами. В 2026 году участие в Евровидении принимали 35 стран. Такого минимального количества не было с 2003 года. Ранее 5 государств отказались отправлять на конкурс своих артистов в знак протеста против допуска Израиля. Завершение выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, малооблачно, ветер северный более 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 25-27, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. Племена восточных славян – варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Беговые старты». В эфире руководитель спортивного департамента Лиги Героев Джунай Алиева и капитан Hero League Running Вячеслав Смаев. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
1: И снова здравствуйте, мы возвращаемся в студию и второй час нашей передачи. Да, чего-то меня тут в конце прошлого часа немножко занесло, видимо, с математикой-то у меня как-то были провалы.
0: И ну, ты же гуманитарий сейчас.
1: Да, логично, ну все равно, да. Ну как-то да, это самое. Я как-то так посчитал высоту дома в 750 метров длиной в 20 этажей, это же какие этажи-то должны быть, прямо, так сказать, 30-этажные.
0: Дворцы.
1: Да, дворцы, да. Поэтому да, конечно же, это 200-250 этажей. Вот, это уже серьезно. Серьезная заявка-то на небоскреб, потому что, ну, нет, 250 этажей, это же, уй, ты, серьезное дело. Да, действительно, что-то мне на 20 как-то я так, ну, в общем, неправильно. Да. Ну, в общем, да, извините, ввел в заблуждение. На самом деле, да, это действительно очень-очень-очень большой небоскреб. Так, ну, мы возвращаемся к нашим варшавкам, значит, соответственно, хотели начать разговор, но не начали, начнем сейчас про Битцевский лес.
0: Совершенно верно. Это второй по величине такой природный комплекс в Москве, больше только Лосиный остров. И что немаловажно, он на 10 километров зеленым клином из Подмосковья врезается в Москву и несет хороший воздух, соответственно, в город. Это фактически легкие Москвы одни из, которые, конечно, помогают нам как-то выживать, и поэтому и на Варшавке достаточно все-таки легко дышится, не только потому, что там пруды и парки в большом количестве, но вот, соответственно, Битцевский лес тоже имеет большое значение. Все-таки 10 километров – достаточно большое расстояние, по которому там можно гулять. И находится он в уникальном месте. Это Теплостанская возвышенность, которая, в отличие от других, сберегла свой доледниковый рельеф, что тоже немаловажно. То есть, фактически, мы с вами гуляем в доледниковый период, можно сказать, по этому рельефу.
1: А, то есть, там сохранилось?
0: Да, там все сохранилось в этом плане.
1: Это уникальное место.
0: Уникальное, несомненно, уникальное. Более того, это достаточно высокое место. Просто возвышенность выдержала натиск ледника и сохранила свой рельеф. Вот что немаловажно. Mm-hmm. То есть это рельеф, который еще вот до ледникового периода. То есть, когда мы смотрим мультфильм про эту сумасшедшую белку, до ледникового периода, собственно говоря, вот она там вполне могла носиться по этому парку, по этому лесу. Вот, там очень много холмов, балок, оврагов, долин. Самая высокая точка 250 метров над уровнем моря. Соответственно, есть гора высокая тоже, которая 235 метров. Огромное количество рек. Это Городня, это Пахра, это Чертановка и Дубинкинская. И чем интересна Дубинкинская, ну и не только чем она, конечно, интересна, она интересна тем, что там самый высокий природный водопад Москвы. Самый высокий, это, конечно, масштаб 120 сантиметров.
1: Но это среди всех московских водопадов.
0: Естественно, да. Не
1: Ниагара, слава богу-то, да. Вот,
0: но, тем не менее, он заметен, он очень приятный такой. Если будете гулять там, да, посмотрите, он на всех картах
1: отмечен. Метр 20, да?
0: Метр 20, да, да. Очень симпатичный, тоже, конечно, надо посмотреть. Хотя там есть и другие водопадики на двух ручьях, там каскадики такие тоже есть. Ну, вот по высоте это самый большой считается. Вот, некоторые речки запруженные превратились, соответственно, в водоемы такие, где можно там и рыбу половить, и посидеть, и...
1: Есть рыба?
0: Есть, есть. Многие благоустроены. Там не только рыба, там очень много всего есть. Во-первых, очень разнообразная...
1: Крокодилы.
0: И флора, и фауна. Больше 650 видов растений.
1: А специально высаживали или...
0: Нет, это естественно.
1: Естественно путем,
0: да? Это естественно, да. Вот, дубы, которым там по 200 лет... Березы тоже достаточно старые. Конечно, березы не живут, как дубы, но тоже достаточно старые там тоже существуют. И ели там и так далее.
1: А как получилось-то, что он вообще остался? В смысле, еще до революции. Там же должны были быть, ближайшее Подмосковье. Там должны были быть поместья, вырубать это все должны были.
0: Ну, зачем помещикам вырубать все это?
1: Ну, как себе... продавать?
0: Зачем? Он себе кусочек оставил, у него другой бизнес, если вообще бизнес есть в данном случае. Mm-hmm. И он не здесь. Зачем он вокруг себя будет все вырубать и создавать, непонятно. Лучше же в природных нормальных условиях жить, собственно говоря, там, да? Поэтому это как раз естественно. Но вот очень много всяких животных. Причем не только там лягушки, жабы, ужи и так далее.
1: Да, это не так
0: далее.
1: Интересно.
0: Вот. Но там и зайцы, хорь. Соответственно, горностаи, ласки встречаются. Они, конечно, не, особо к людям не выходят, хотя иногда можно увидеть, заметить, особенно там зимой, когда они там голодают, они выскакивают, естественно, многие из них. Вот. Птиц очень много, причем и хищных, там, типа пустельги, там, да, конюк есть, сокол есть. То есть, ну, такие вот серьезные птички.
1: Подкармливают их? Я имею в виду не люди отдельные, а на... Стационар, на каком-то...
0: Ну, за ними, за всеми следят, конечно, несомненно.
1: Государственные. Там,
0: да, в случае необходимости помогают, но я думаю, что пастельку не нужно подкармливать, она сама найдёт, кого съесть.
1: Бедного хоря-то надо же кормить.
0: Ты знаешь, хорь тоже найдет кого съесть.
1: Кого съесть, да, найдёт.
0: Это не проблема. Я могу тебе сказать, что в Зарайске у меня там дача, к нам хорь приходил, тащил здоровенную крысу, хоть бы что, просто, да... Так что это такое совершенно спокойно. Ну и, конечно, очень много каких-то беспозвоночных и так далее, которые тоже, соответственно, занесены в Красную книгу, и насекомые, которые там есть, тоже занесены в Красную книгу. То есть место достаточно такое в природном плане очень интересное. Конечно, на него тоже периодически наступают, и есть там всякие вопросы, как все это происходит. Очень бы не хотелось, чтобы Битцевский парк превратился... в очередное какое-то пустое урочище с новыми домами. Ну, вот, да, все-таки да. Должны быть такие места.
1: И там конно-спортивный комплекс, я знаю, большой.
0: Рядышком, да, да, да. Но это как бы не самый плохой вариант, все-таки чуть в стороне. Ну, вообще, там очень много всего интересного, там очень много дворянских гнезд.
1: Остались.
0: И осталось, и было.
1: Не, ну было-то было, понятно было.
0: Ну, там очень много, например, Маркова, Красная, Козьмодемьянская, Бирюлёва, Узкая, небезвестная, опять же, да, Яснево, Знаменские садки.
1: Ну да, вот Яснево там, дом, ну, правда, он так и не закончен, по-моему, реставрация. Там она как-то идет, какое-то совершенно текущее,
0: да.
1: Бесконечное,
0: ну, в общем, там достаточно много всего существует, и, конечно, это пройти часть по этих усадеб, про Знаменские садки, тоже в книге мы пишем, и тут небольшой реверанс в сторону Михаила Коробка, одного из наших, наверное, ведущих современных московских историков, который занимается как раз этими южными усадьбами. Угу. Вот у него вышла целая серия книг про эти усадьбы. И, конечно, его материалами тоже пользуюсь. Михаил, как и я, член Союза краеведов России и достаточно активный член. Он главный редактор журнала «Московский краевед».
1: Ага, ну
0: да. Вот, да, поэтому как бы тут мы работаем в Союзе, естественно, так или иначе. Вот, и, конечно, я воспользуюсь его и не только его материалами для того, чтобы делать эти главки. Вот, но все-таки была не главная тема моих исследований, тут достаточно интересные работы, на которые можно опираться, которым веришь, источники и так далее. Поэтому я пишу не просто там со слов местных жителей там, или опираясь на какие-то интернет-ресурсы и так далее. Конечно, стараюсь смотреть по максимуму все, что можно, и когда есть возможность там, что-то увидеть в архивах, и там тоже набираем. Ну, в том числе и про это.
1: А они как, эти усадьбы, доступны? Их на то, что столько посмотреть?
0: Какие-то да, какие-то нет, по-разному. Mm-hmm. Естественно, Астафьево — это шикарный музей, куда мы все можем попасть. Mm-hmm. И там и прекрасный парк, опять же, с интересными птицами, с огромным количеством памятников. Там памятник еще дореволюционный Пушкину, там памятник Карамзину. Там очень интересные выставки проходят в главном здании, соответственно. Есть постоянные экспозиции. Кстати, именно там Карамзин в том числе писал историю государства российского, там, да. Вот, соответственно, это и Вяземские, про которых сложно забыть так или иначе. И сама эта вот анекдотичная одна из версий истории, почему называется Астафьево, она, конечно, не соответствует истине, но это вот рассказывает, что когда Пушкин приехал к Вяземскому, вышел из кареты, слуга бросился за его багажом, на что-то он сказал: «Астафьево». Астафьево.
1: Астафьево.
0: Вот, и вот так, я как бы так появился. Это, конечно, легенда и сказка анекдотичная такая, но тем не менее красивая.
1: Красиво, красиво.
0: Ее, да, конечно, все неоднократно повторяют и вспоминают про нее, поэтому... Вот. А так, очень красивые места, красивый пруд, парк изумительный, там сохранились аллеи, как это было регулярно, соответственно, там, да. Вот. Внутри дома была проведена колоссальная работа по реставрации. Очень многое восстановили, как это было при Вяземских, соответственно. Потому что, ну, естественно, дом тоже неоднократно перестраивался.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Вот. Но, тем не менее, многое сохранилось. Многое было либо воссоздано, либо какие-то есть копийные вещи, соответственно, там, да. И, ну, если вы не были еще в этой усадьбе, а там, кстати, очень часто проходят концерты, можно, опять же, зайти на сайт музея и посмотреть. Вот, можно совместить приятно и с полезным, послушать хорошую классическую музыку, соответственно, погулять по парку, вот, полюбоваться, посмотреть на усадьбу, узнать, как жили хозяева этой усадьбы. То есть это, конечно, такое место красивое. Если мы говорим про Знаменские садки, там, конечно, ситуация совершенно иная. До сих пор продолжается бадание, кому это все отдать, кому передать, потому что это было в ведомстве одного из институтов, потом там все это пытались пилить там и так далее. У института, конечно, денег на это нет. И усадьба пришла в очень плачевное состояние. Хотя она красиво неимоверно, на самом деле. Там в главном зале огромное совершенно панно на потолке с Марсом. Ага. Вот, а все это осыпается сейчас потихонечку. Вот, и, конечно, усадьба в аварийном состоянии, и туда особо не пускают.
1: Ну, понятно, конечно, в аварийном состоянии, но кто пускает?
0: Хотя в флигере кто-то восстановил, там все хорошо. Вот, но, тем не менее, усадьба уникальна. Я очень надеюсь, что все-таки у нее будет будущее, потому что такие здания, конечно, должны сохраняться.
1: Тоже обязательно, конечно, особенно сейчас, когда очень утрачено такое количество всего, что то, что осталось, нужно беречь.
0: Ну, тоже, конечно, со своей большой историей, и тоже я про нее рассказываю в книге. Я думаю, что те, кто не знает, с удовольствием почитают. Те, кто знает, ну, может, для себя что-то узнает новое, либо вспомнит то, что уже знаешь, потому что нам свойственно какие-то вещи забывать. Вот, и лишний раз погуляют, посмотрят сами, что находится вокруг. Но мы давайте вернемся все-таки к Битцевскому лесу,
1: да, потому вот что лес... Еще, сейчас я измарю. Тут вот пишут, что еще в Битцевском лесу сохранились доты времен Великой Отечественной
0: вот
1: войны.
0: Вот именно про это я и хотел сейчас сказать.
1: Вот, да, чудесно, чудесно.
0: Да, там действительно сохранились доты. На них есть указатель, что это такое, когда было поставлено, что они маловозможны.
1: То есть не заброшенные?
0: Нет, они отмечены на картах на всех, то есть это можешь хорошо, спокойно подойти, хорошо, посмотреть. Да. Что, конечно, ну, естественно, железобетонные колбаки дотов, как мы понимаем, да? Вот, конечно, надо ими заниматься, потому что ясно, что не все у нас ценят то, что было, и не все понимают, что это такое, поэтому там встречаются бутылки внутри там, и так далее, естественно, их чистят периодически. Вот, но это, конечно, очень... важный, на мой взгляд, исторический момент, то, что все это сохранилось, и действительно все это не просто, потому что именно здесь проходила линия обороны Москвы, как раз на самом танкоопасном направлении, и доты там, естественно, были поставлены не случайно. Точно так же, как сохранились, кстати, еще и противотанковые рвы. То есть они, конечно, осыпались и так далее, но они читаются. Рядом с дотами достаточно легко найти. Причем это фактически вот недалеко от входа в парк. То есть все это
1: доступно.
0: Доступно абсолютно, да. Вот. И, конечно, такой момент для нашей истории важный. Я думаю, что если это будет сохраняться и дальше, то, может быть, есть смысл там все-таки сделать какие-то такие исторические тропы. Вот, показывать, рассказывать. Хотя я знаю, что проходят все-таки иногда такие экскурсии, но мне кажется, наверное, все это нужно больше облагородить. Но это, конечно, больше работа для военно-исторических клубов, военно-исторического общества, и
1: так далее. Которые занимаются много чем. И почему
0: я понимаю, что по всей России у нас много подобных вещей, но для Москвы, на территории Москвы подобные вещи все-таки достаточно редки. Хотя есть, конечно, и в Измайловском парке тоже, там, да, и так далее. Вот. Но, тем не менее, наверное, у каждого парка есть своя история, и про эту историю забывать, на мой взгляд, не стоит. Вот. Ну и еще одна очень важная, ну, про спортивную часть мы не будем говорить, хотя, конечно, это серьезный конно-спортивный комплекс, который был построен там к Олимпиаде и до сих пор развивается.
1: Не, он большой.
0: И там красивый памятник, да. И кони очень интересные, да. При входе все это тоже есть, соответственно, и дай бог, чтобы он и дальше оставался. Вот, но я хотел немножко про другое вспомнить. Там, конечно, огромное количество троп, и все это есть, но там еще есть и Лысая гора, на которой находится языческое капище.
1: То есть вот это та Лысая?
0: Ну, да. Ну не та, конечно, но ее также аналогично называют.
1: Ну да.
0: Вот, и это, конечно, такое место достаточно интересное.
1: Потому что там древнее капище там, да?
0: Оно не древнее.
1: А, нет, не древнее.
0: Возможно, там было и древнее, нам сложно сказать. Угу. Потому что на территории Битцевского леса сохранились древние курганы Вятичей.
1: Ага.
0: Это как раз 11-12 век,
1: ну,
0: на секундочку, да. Поэтому, конечно, это тоже немаловажно. Они, естественно, да, охраняются. Вот. Но что касается Лысой горы, правда, ее часто называют не Лысой, а Лисьей. И я думаю, что это, наверное, более правильно, потому что лис там действительно всегда было много, как бы, да. Вот, но, тем не менее, считается, что это место достаточно такое непростое, что именно там ведьмы собирались ставить шабаши, то есть такой перенос к Лысой горе, такой мифологический, все-таки тоже существует. Вот, и проводили там, естественно, и ритуалы, тем более, что все есть рядышком, и гора, и река, и все что угодно.
1: Все очень капище. Удобно, да.
0: Все очень удобно, да. Вот, поэтому это тоже такое место. Ну, там до сих пор еще проводят раскопки, хотя сами эти курганы Вятичи до сих пор не раскопаны. Это не повод для того, чтобы идти и копать. Да. Давайте начнем с того, что у нас это является нарушением закона, и черных копателей привлекают к ответственности за это дело. Но я думаю, что все-таки у археологов московских дойдут руки до этих курганов, потому что, конечно, это достаточно интересно, и может там принести какие-то новые открытия. Вот. А что касается нынешнего капища, то оно было создано в 2000 году.
1: В 2000?
0: Да, в 2000. Ну, то есть уже четверть века есть, да. На самом деле. Вот. Там фигуры Перуна, Сварога, Велеса, Стражи, там все как положено, на самом деле, сделано. Говорят, что это местный лесник создал. Ну, есть жертвенный камень, само собой. Ну,
1: то есть это незаконное строительство?
0: Ну, как? Тогда к этому проще относиться, как мы понимаем. Есть скульптура с руническими знаками, есть небольшой ров вокруг 50 метров, который символизирует мифическую реку Смородину, там, да, это, ну, да. И так далее. Все как положено. Вот есть дерево, на которое повязывают ленточки для исполнения желаний. Вот там постоянно бегают белочки, поскольку там, к жертвам камня-то много чего приносят, там и крупы всякие, там, да, и орешки, и они, естественно, там тоже пасутся. Но, по крайней мере, для них это польза. Вот. Там постоянно появляются те, кто верит, скажем, в древнеславянских богов.
1: Конечно, да.
0: Своими глазами видел их там.
1: Да,
0: в том
1: числе,
0: да, ходят. Несколько раз, скажем так, противники язычества сжигали все это дело.
1: То есть даже до такой степени?
0: Такие войны проходили, да, с православными. Вот, но упорно восстанавливают все это дело. И, насколько я знаю, и даже, собственно говоря, я видел одно из, есть еще два капища на территории Битцевского леса. Там как бы более такое закрытое. Одно даже с таким мифическим деревянным забором, чтобы лишний раз никто не ходил. Вот, но я так понимаю, что там тоже были прорывы на это капище. И я с удивлением для себя узнал, пока вот занимался этой темой и смотрел. Кстати, не так давно вышла очень интересная книга о неоязычестве в России, достаточно подробно описывающая, как что опять возродилось, зародилось, как живут, как это связано, скажем так, с другими культурами, например, с неонацизмом, потому что среди них тоже есть очень много сторонников языческих,
1: да, конечно,
0: верований там, да, и так далее. Так вот, с удивлением узнал, что практически в каждом крупном московском парке есть капище.
1: Ух ты!
0: Про это особо не говорят.
1: Да, да, абсолютно.
0: Стараются,
1: да,
0: про это не вспоминать, но, тем не менее, это факт. Я не призываю их искать, там, разрушать или, наоборот, создавать. Вот, но это очень интересное направление, которое, к сожалению, сейчас мало изучено. И я думаю, что если это в правильном русле развивать, то это не только же вред, не нужно все уничтожать. Надо все-таки понимать, что есть люди, которые мыслят по-разному. И это не самый плохой вариант, на мой взгляд. Вот в 2007 году идолов сквернули там, да, вот как раз на этом капище, потом все дело вернулось. Ну и считается, что среди местных жителей, что идолы сами решают, кому можно к ним приближаться, кому нет.
1: Вот так вот, да.
0: Могут водить вокруг, чтобы к ней подошел. Ну, такое всегда существовало. Ну,
1: всегда,
0: и всегда есть места, которые хочешь попасть, а попасть не можешь. Вот что-то тебе мешает. А потом вдруг раз, и сразу находишь. Ну, наверное, здесь тоже какая-то такая есть определенная история. Вот, поэтому нельзя это исключать. Ну, и, кстати, если мы говорим о литературной основе, то в книге Виктора Пелевина «Священная книга оборотня», где рассказывается о любви лиси и волка, все как раз происходит примерно в этих местах,
1: ага,
0: на Лисьей горе.
1: Ага, понятно.
0: Вот, так что это тоже такая занимательная история, про которую нельзя забыть, и которая тоже привлекает внимание. Ну, про знаменские садки я уже сказал. К сожалению, не могу нашим слушателям показать фотографии оттуда, как раз вот этого медальона Плафона с колесницей бога войны Марса. Несколько лет назад, когда еще можно было туда попасть, я там был, естественно, что смог, отснял. За это время еще больше сейчас осыпается, к сожалению. Вот, а усадьба действительно очень красивая и заслуживает восстановления. Очень я все-таки надеюсь, что там все это произойдет так или иначе. Вот, там, кстати, жил Катков со своей семьей.
1: А, ну то в
0: общем, то есть это, конечно, да, место еще исторически важное для нашей страны в любом случае.
1: МГИМО могло бы поспособствовать.
0: Ну, много кто мог бы поспособствовать.
1: Дипломатическая академия.
0: Конечно, конечно.
1: Они как занимают лицей Каткова как-нибудь. Как бы.
0: Вот, и, конечно, это такая интересная история. Ну, а что еще интересно, там был техникум.
1: В усадьбе.
0: В усадьбе в советское время. И там, например, проходил Всероссийский съезд пчеловодов.
1: Пчеловодов.
0: Пчеловодов, да. Вот так, есть наши фотографии, там как все это происходило в книге. Мы тоже приводим эту фотографию историческую. В 1946 году еще. То есть такая тоже занимательная история.
1: И ульи.
0: Ульи были, кстати, да, я их видел там, собственно, глазами, да, на территории там есть ульи.
1: Я бы шутил.
0: Да. А, никаких шуток, это так и есть. Вот, ну и, конечно, что еще немаловажно, когда Каткова вынуждены были уехать за границу в 18 году, главный дом передали Московскому центральному рабочему кооперативу, поручили снабжать Красную армию продовольствием, соответственно, этот кооператив. многое из того, что находилось в усадьбе, было разграблено, но многое и попало в правильные руки, скажем так. Например, часть экспонатов вывезли в Москву в музей надела наркомпроса. И примерно 15 тысяч томов книг, которые были в усадьбе, разделили по хранилищам в российскую, в публичную, ныне Российскую государственную библиотеку, Московский государственный книжный фонд и так далее. Ну, конечно, какие-то вещи были расхищены, это, к сожалению, от этого тоже у нас никуда не денешься, это обычное явление. Судьба усадьбы непростая, но мы, кстати, можем ее увидеть во многих фильмах. Ее неоднократно снимали, например...
1: Так она даже, ты же говоришь, она в плохом состоянии достаточно.
0: Ну, это сейчас.
1: А, была в приличном,
0: была, да? Была-то в приличном, да. Угу. Вот в 78 году там снимали «Мой ласковый нежный зверь», например. Там же снимался «Тихий Дон» частично в какой-то момент. А там же в 2005 году, когда уже, собственно, состояние было не очень, снимался сериал «Доктор Живаго».
1: О, тут у них богатая история.
0: Несомненно. Документальная драма «Неизвестный Лермонтов» тоже снималась там. То есть, конечно, вот мы можем хотя бы посмотреть, как все это происходило, как усадьба менялась и какой она была. Вот поэтому у нас есть как бы возможность это увидеть в движении, в развитии и так далее. Много сохранилось. Например, сохранился мост на реке Битце старый, который, в принципе, можно увидеть, если попадешь на территорию.
1: Ну, да. Ну, в общем, надо надеяться, конечно, что это будет восстановлено. Так, ну, ладно, у нас сейчас будет перерыв на рекламу, а потом на новости и рекламу, а потом еще последние наши полчаса.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об уничтожении 6 безэкипажных катеров ВСУ. Их нейтрализовали силы Черноморского флота, уточнили в ведомстве. Там добавили, что средства ПВО за минувшие сутки сбили украинские ракеты большой дальности «Фламинго» и «Нептун-МД», а также свыше 1000 беспилотников противника. Оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерии группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 164 районах, говорится в сообщении министерства. Там добавили, что общие потери ВСУ за последние 24 часа в зоне СВО составили более 1100 военных. План ЕС сократить импорт украинской стали вдвое может нанести ущерб Киеву. Страна может лишиться жизненно важных экспортных доходов. Информация приводится в статье Financial Times со ссылкой на украинских чиновников и производителей стали. Журналисты напомнили, что с 1 июля Брюссель снизит квоту на импорт стали на 47% и введет 50% пошлину на любые поставки сверхустановленных объемов. Это ответ на глобальный избыток мощностей, который спровоцировал резкий рост импорта. Европейские заводы потеряли десятки тысяч рабочих мест и вынуждены работать с пониженной загрузкой. В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии риска распространения в стране лихорадки Эбола. В рамках федерального проекта «Санитарный щит», направленного на предотвращение завоза опасных инфекционных заболеваний, во всех пунктах пропуска ведется санитарно-карантинный контроль. Задействована автоматизированная информационная система «Периметр» для оценки и минимизации рисков, сообщается в канале ведомства в МАКСе. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в круглосуточном режиме отслеживают эпидобстановку в мире. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. Испанец Хаби Алонсо назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Челси». Соглашение со специалистом рассчитано до 2030 года. Он приступит к обязанностям 1 июля. Информация опубликована в аккаунте команды в соцсети X. 22 апреля Челси сообщил об увольнении Лиама Россиньора, исполняющим обязанности главного тренера команды. До конца сезона был назначен Колум Макфарлейн. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, ясно, ветер северный, более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 25-27, вероятны дожди. Марина Толкачева, говорит Москва.

0: клиентов. Вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Они не читают и не пишут? Какими видят студентов журфака преподаватели?» В эфире литературный критик, кандидат филологических наук, старший преподаватель факультета журналистики МГУ Наталья Ломыкина. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
0: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
3: Здравствуйте снова, дорогие радиослушатели. Мы переходим на нашу последнюю, заключительную часть нашего сегодняшнего исторического пасьянса, в котором сегодня мы раскладываем совершенно бесконечное количество карт, посвященных Варшавскому шоссе, а в последнее время тут вообще про Битцевский парк, прям что-то, про Битцевский лес, что-то так много-много-много-много интересного, и, по-моему, еще даже мы не закончили, да? Мы еще не коснулись битцевского маньяка, учитывая, что это, по-моему, самое известное название с сочетанием «Битцевский».
4: Ну, мы прекрасно понимаем, что поскольку это все-таки лес, да, а не просто парк, то есть зоны, где все для прогулок благоустроено. Мне, например, там очень нравится совершенно шикарный Беличий городок.
3: Беличий?
4: Беличий, да, там сделан такой домик для них с кормушками там и так далее. И мы как гуляли, там, не знаю, ну, порядка, наверное, 15 белок там прыгало, и молодых бельчат и так далее.
3: Ой.
4: К нам подбегали, отбегали. Очень так было приятно.
3: Не боятся?
4: Ну, молодые, конечно, боятся, молодые, так что, но такие уже в возрасте, что мне сделать, я упрыгаю.
3: Ко мне один раз в Лондоне, в гайд-парке, я сидел под деревом, подошла белка и потребовала у меня орех.
4: Ну, так у нас самое...
3: Я так обалдел, лапай меня, так орех, орех.
4: Самые у нас такие наглые белки – это в Нескучном саду.
3: Да, в Нескучном.
4: Там они прям на тебя запрыгивают, говорят, орех есть, если найду?
3: Да, если найду, да.
4: Поэтому это как раз вот. Ну, там белочки такие очень симпатичные, и птиц очень много симпатичных. Ездят гулять, и конные милиции там есть, что тоже симпатичные. И девушки там на этих лошадях, не только как сотрудники правоохранительных органов, а просто и внешне приятные. Так что Битцевский лес в этом плане очень интересен. Но это та зона, которая благоустроена, скажем так, да? А есть, конечно, такой почти бурелом, где, естественно, как, могут обитать не всегда приятные люди, и бомжи там тоже, наверное, тусуются, и тоже находил я их, скажем так, стоянки ночные. Вот. Ну и, естественно, в этих же местах действительно энное количество лет назад находился так называемый битцевский маньяк. Мы в книге прямо не пишем. Я считаю, что в данном случае это тот негатив, который лучше не вспоминать.
3: А потом это не краеведение, это, извините, уже...
4: Это тоже, это, скажем так, краеведение, но правоохранительное. Да, криминальное краеведение.
3: Это криминал, это уже не то. Это, не
4: это тоже важно, это тоже надо понимать, что лес не всегда к тебе благоволит. Ты когда ты гуляешь в лесу...
3: Ну, там можно заблудиться.
4: Можно заблудиться в том числе, да. И не все его обитатели всегда приятны. Вот, как мы помним, что битцевский маньяк, как он говорит, собирал шахматную доску, 64 человека, потом он признался еще в нескольких убийствах и продолжает это делать. Это тоже понятно почему, потому что когда вдруг он осознается в чем-то еще, его из мест отбытия наказания,
3: там еще, конечно, привозят сюда, да.
4: Он приезжает, полгодика здесь отдыхает, скажем так, в нашей тюрьме, более...
3: Разнообразие, на природу.
4: Вот, поэтому это, конечно, такой момент вполне объяснимый, это очень многие...

0: Наши преступники такой историей пользуются, хотя сейчас с ними стали работать по-другому, по видеосвязи. Нечего тут мотаться туда-сюда. Вот, поэтому про маньяка я в книге не пишу, хотя, конечно, прекрасно эту историю знаю, свою бытность журналистом, который занимался криминальными расследованиями «Московского комсомольца», естественно, я этой темой тоже занимался, и, конечно, знаю всю ее подноготную, всю ее историю и так далее. Но еще раз повторюсь, мне кажется, что в книге, про которую сейчас идет речь, ну, нет, места подобным историям.
1: Да мне тоже так кажется.
0: Да, вот про милиционера, который погиб, я пишу, которому памятник стоит, а маньяком, наверное, не надо. Надо просто понимать, что когда ты приходишь в лес, он бывает очень разный.
1: Ну, да.
0: И...
1: Надо просто осознавать это.
0: Надо осознавать, да, надо понимать, что если ты идешь, то должен понимать, куда идешь. Не надо очень глубоко в лес уходить, потому что действительно можно заблудиться. Лучше ходить не одному. Потому что связь там тоже не везде работает, особенно в нынешних наших условиях. Да. Вот поэтому это тоже надо учитывать, надо понимать. Вот. А так, конечно, парк очень приятный, там есть что посмотреть, есть где погулять, и есть на кого посмотреть. Опять же, я сейчас повторюсь, там и птички всякие разные неожиданно возникают вдруг. Вот, вот сел на лавочку, мимо тебя там начинают летать, там рядом с тобой, вот, ты видишь, что, они видят, что ты не двигаешься. И, естественно, смелеют и к тебе поближе подходят. Вот, так что это, конечно, очень приятное место. Но я бы хотел от Битцевского леса перейти сейчас к другой теме, поскольку в Варшавском шоссе еще много всего интересного. Например, в районе Бутово, помимо того, что там есть достаточно старый храм, это тоже отдельная история, рядом с, на территории кладбища, там в нескольких школах есть очень интересные музеи. И при желании туда можно попасть, договориться. Например, там местный учитель, тоже достаточно интересный краевед Антон Никулин, устроил музей Леонида Андреева. Оказывается, Леонид Андреев туда приезжал на дачу и достаточно долго там жил.
1: То есть там дача была у Леонида?
0: Да, и он, соответственно, сделал этот музей. Там много достоверных документов подлинных. Вот, он создал еще несколько музеев школьных, вот, Антон Никулин, вот, и это, конечно, тоже отдельная история того, про что нужно говорить. Мы сейчас в Союзе краеведов отдельно поднимаем тему школьных музеев, она очень важна, несомненно.
1: Это очень интересная тема.
0: Она важна с разных, скажем так, сторон. Меня, например, очень волнует сохранность экспонатов, потому что ушел человек, вместе с ним может уйти экспонат.
1: Конечно.
0: Пришел другой, он не понимает ценность того, что есть. Поэтому мы сейчас говорим о том, что, наверное, самые ценные экспонаты школьных музеев, туда этого, конечно, нужно сделать определенную ревизию, это дело, самые ценные экспонаты школьных музеев надо включать в госкаталог.
1: Ну да, чтобы они
0: для того, чтобы их
1: фиксировались.
0: Чтобы фиксировались, надо понимать, что они существуют. Потому что у нас в некоторых школьных музеях настолько уникальные экспонаты, касающиеся и известных людей, и истории района. И изразцы, там, не знаю, 17-18 века, там, да, и так далее. То есть все это, конечно, нужно сказать. Я уж не говорю про военные исторические музеи в школах,
1: которые посвящены... Ну да, когда в 90-е выбросили школьный музей Зои Космодемьянской на помойку.
0: Да, это, конечно...
1: Ее там кто-то нашел, оставил.
0: Это катастрофа, конечно.
1: Это, конечно, было. Но это было, да, в 90-е.
0: Да,
1: было.
0: Поэтому, конечно, вот про это мы говорим, это тоже важный момент, и я бы обратил внимание на этот музей, они того заслуживают. Вот. Но есть еще и улицы с радикальными названиями. Например, уже упомянутая мне улица Газопровод.
1: Да,
0: Газопровод. Не менее интересная
1: улица. А там Газопровод?
0: Ну, фактически, да. Фактически, да. Вот. И не менее интересная улица Кирпичные Выемки.
1: Ой.
0: Дело в том, что там с 1899 года находился кирпичный завод. Там добывали глину. Глину хорошую. Там же обжигали, скорее всего. Вот и сделали заводик. Был такой инженер Верховский, который, собственно говоря, этот заводик и построил. И доподлинно известно, что несколько домов в центре Москвы, в том числе на Большой Садовой там, и так далее, как раз из этого кирпича и построены. Есть несколько видов кирпичных клейм Верховские, они сохранились все тоже. Ну, соответственно, там потом был и в советские времена завод кирпичный. Вот. Ну, и поскольку глину-то вынимали, кирпичи-то вынимали фактически, поэтому и
1: выемка.
0: Место получило название «Кирпичные выемки».
1: Но всю глину вынули.
0: Нет, там, в принципе, еще много чего осталось, но просто за это время поменялась инфраструктура, как бы уже нет смысла там держать завод как таковой. Вот, поэтому, естественно, когда вот Титаном заставили в 68-м году, соответственно, и там все подвинули, так или иначе. Вот, ну, там была большая промышленная зона, там были и гаражи, там научные центры, метродепо, автобазы, то есть, ну, естественно, уже как бы, как там, кирпичный заводик.
1: Ну, да, традиционный, логично,
0: тем более.
1: Да.
0: Хотя, вот я рассказываю историю этого заводика, рассказываю судьбу, собственно говоря, владельца этого заводика, он тоже заслужит особого внимания, так что тоже советую на это обратить внимание. Ну, и, соответственно, улица Газопровод, она находится возле завода «Газстроймаш». Вот, и, соответственно, там был поселочек, который всегда обслуживал, так и назвали, соответственно, газопровод. Протяженность всей улицы чуть меньше километра.
1: Типа с дом.
0: Ну, фактически, да. Да. Ну, это как бы практически все единый комплекс, улица Газопровод, улица Кирпичные выемки под формы Красный Строитель, потому что в советское время эта кирпичная фабрика стала называться Красный Строитель.
1: Ну да, понятно.
0: Как мы понимаем, вот и станция там тоже достаточно интересная, она у меня тоже в книге фигурирует. Поэтому тоже обратите внимание, мне кажется, достаточно такой интересный момент. Вот. Ну и, конечно, как я уже сказал, есть огромное количество храмов. Например, на 2-й Покровской улице есть храм Пресвятой Богородицы на Гороне. Изначально там была деревянная церковь, которая известна с 1627 года.
1: О, 17 век, да, достаточно.
0: Вот, соответственно, она была в стороне немножко от дороги, в двух верстах от Саппаховской дороги тогда еще. Там было село, соответственно, и вот оно как-то так потихонечку развивалось. Ну, вот, ну и, естественно, менялось, естественно, перестраивалось, потом приходило запустение. То это принадлежало монастырям, то монастыря это отбирали, там жители тоже переходили, то их было много, то мало. Например, в конце 18 века в приход в Покровской церкви входило 83 двора.
1: Это очень немного.
0: Это прилично. Это почти 700 крестьян.
1: Ну да, 700.
0: Это очень прилично, на самом деле. И там, естественно, несколько деревень входило в этот блок такой, да. Вот, соответственно, часть потом была отмежевана к селу Царицыно, как мы понимаем, да, это как раз Котляково там и так далее. Вот, потом там построили дачный поселок Покровская сторона.
1: Ну да.
0: То есть все это достаточно часто менялось. При Павле Первом село Покровское передали вдове московского главнокомандующего Чернышевой. Вот, после смерти Павла село опять вернулось в государственную собственность. Все, в общем, развивалось, как наша история, там очень она хорошо заметна. Вот, потом, соответственно, храм менялся, его переставили, пристраивали. В конце 19 века там работал инженер Михаил Приоров, военный инженер и архитектор достаточно интересный. Он перестраивал церковь. Ремонтировали неоднократно. То есть, как бы, вот, соответственно, судьба священников очень печальная.
1: Ну,
0: после
1: революции,
0: как во многих других местах. Расстреляли последнего из них, его причислили к лику новомучеников тоже, святых. Вот. А потом в 41-м году снесли, собственно говоря, колокольню, якобы, чтобы немецкие летчики не ориентировались на нее. Вот. И церковь пришла в упадок. Там было зернохранилище и клуб. И чего только не было, на самом деле. Ну, в 90-м году началось восстановление, в 1990 году. Храм сейчас действующий. Храм пришел в нормальное состояние. Во многом восстановили интерьер даже из того, что смогли. Там были достаточно интересные специалисты, реставраторы, которые работали, действительно, очень серьезно к этому подходили, искусствоведы тоже. Вот, и, ну, собственно говоря, храм получился очень симпатичный. И про него даже вышла отдельная книга в 2006 году, которая так называется «Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в городе Москве». Не знаю, осталась ли она сейчас в самом храме, продается, прошло уже 20 лет фактически.
1: Не, да? Ну, за 20 лет, конечно, все продалось.
0: Вот, ну, может быть, было переиздание, я не могу сказать точно. Да. Вот, но, тем не менее, храм интересный, и на него тоже стоит обратить внимание. Вот, отдельно мы говорим про Анинский парк, соответственно, деревню Анина, потому что это тоже место достаточно интересное. Основал это поселение князь Николай Трубецкой, поскольку рядом вот была своя Знаменская садки, соответственно, рядышком вот и деревня его тоже была. Все это активно развивалось, деревня тоже постоянно росла. Потом, соответственно, менялись владельцы, вот, в итоге стали Катковы, как мы понимаем. Вот, в Анине было даже свое Битцевское земское училище, что тоже немаловажно. Конечно, там много происходило. Благодаря Каткову, кстати, на самом деле. Вот. Потом это все вошло в состав совхоза Бирюлево-Анина. Там работал колхоз «Красные всходы». И так далее. Тоже историю мы даем про это, и самое главное, про фабрику Капустина. Был там такой анинский крестьянин Владимир Андреевич Капустин, который начал заниматься изготовлением вяленой обуви для продажи. Валенки он делал.
1: Ой, поподробнее, пожалуйста, потому что там магазин есть сейчас.
0: Вот самая крупная фабрика, которая здесь работала и которая производила шикарные совершенно валенки из кустарного производства, они переросли потом, соответственно, уже в большие масштабы. Фабрика, к сожалению, прекратила свое существование. Вот. Тем не менее, здесь сделали и известные на всю страну валенки, и фетровые шляпы, что тоже немаловажно.
1: О, это красота какая!
0: Вот, как я уже сказал, было огромное количество наград. В 20-е годы фабрику национализировали, как понимаем. Но производство увеличилось, фабрика работала. А самого Капустина, к сожалению, арестовали.
1: Ну, это понятно.
0: Судьба у него тоже была плачевная, как мы понимаем. Вот. Затем сюда перешли немцы семейные пары, которые работали на Щелковской фетровой фабрике. Они тоже развивали здесь производство фетровой женской валенки,
1: ага,
0: и ботовый чулок. Ой. Полуфабрикат для женских бот.
1: Ой-ой.
0: Вот, то есть, конечно, все это достаточно интересно. Это стал Битцевской фетрообувной фабрикой номер 4 там, Подмосковье. Вот, потом фабрику частично эвакуировали в Казань в 1941 году. И там они до сих пор существуют. Кукморская фабрика знаменитая. Угу. Вот там еще рядом стоит одна из шуховских башен.
1: Да-да-да.
0: Рядышком. Вот, вот как раз в Кукморье. Это то, что отпочковалось от нашей подмосковной капустинской фабрики валенок. Вот, то есть, конечно, тоже очень так интересно все это. Вот, ну, подробно мы рассказываем про всю эту историю.
1: Слушай, и по традиции продолжается, не в качестве рекламы, но рядом с метро Анина есть чудесный магазин, который продает валенки и вообще валеную...
0: Ну, потому что место-то знают же. Да, даже...
1: Я там купил валенки, великолепные совершенно.
0: Ну, вот видишь, как хорошо. Так что это, конечно,
1: и там валеные обувь, и эти самые тоже, эти вот все чулки, и такие, и унты-то, ой, красота неописуемая.
0: Вот, вот подробно мы рассказываем всю эту историю и про Анина, и про парк, и про, соответственно, фабрику, на которой делали, валяли валенки.
1: Ага.
0: Вот, это, конечно, тоже место уникальное, интересное. Прямо с большим удовольствием про это читаешь. Вот, еще несколько храмов, которые есть. Например, храм Параскевы Пятницы в Качалове. Тоже очень красивый. Построен он в конце 17 века. Вот, конечно, его там благоустраивали, реконструировали, тоже не менее интересный архитектор Благовещенский, которого все специалисты знают, это уже в 1901-1904 году он делал реконструкцию, но вся основа сохранилась, и поэтому туда стоит сходить посмотреть.
1: Mm-hmm.
0: Вот, там действительно очень много сохранилось от барокко, и это, конечно, немаловажно. И там, соответственно, тоже есть два памятника. Храм-то был в плачевном состоянии, вот оставили, он сейчас как конфетка выглядит, а, конечно, был разрушенный просто до безобразия, потому что в книге у нас есть фотографии этого разрушения. Еще не так давно, в 1989 году, это были просто руины, на самом деле. Но рядом кладбище, и рядом туда перенесли могилу всех погибших жителей во время Великой Отечественной войны, и там же есть памятный крест погибшим в 1812 году.
1: А, то есть Наполеон там был?
0: Да, там был. Но это все-таки уже район какой-то.
1: Ну
0: уже
1: да.
0: Бутово там и так далее. Там, естественно, он был. Вот, так что, соответственно, тоже очень интересно на это посмотреть, я думаю. Вот, и не менее, на мой взгляд, важная история, это парк Вилар.
1: Какого, Вилар?
0: Вилар.
1: В честь Вилара?
0: Нет, это Всероссийский НИИ лекарственных ароматических растений.
1: Звучит по-французски
0: просто. Находится он на улице Грина в Северном Бутово, но это не что иное, как бывшие лекарственные сады и огороды Ферейна.
1: Так, понятно.
0: Нынешнее здание института, это фактически находится на территории бывшей усадьбы Ферейна. Там мало что осталось от самой усадьбы. Вот, хотя кое-что все-таки можно найти. А напротив, через дорогу как раз, находится вот этот парк Вилар, который разбит на зоны природные, достаточно богатые, большие. До сих пор там на лекарственные растения тоже добывают, проводятся исследования. К сожалению, попасть туда не так просто. Нам не удалось, честно скажу. Хотя мы вели переговоры с охранником, писали на сайт института. Не сложилось. Угу. Вот. Но парк очень интересный, и, на мой взгляд, конечно...
1: А то есть он закрытый, то есть его не пусто, туда нет прохода?
0: Там бывают экскурсии, но когда они бывают, для кого, я не могу сказать, нам не удалось проникнуть. Ну, вот. Да. Но мы через забор там посмотрели, через ворота поговорили с охранником, там есть схема парка, какие там зоны, где что находится и так далее. Действительно очень красиво, там аллеи, там все как положено. Вот. Ну, вот мы рассказываем, собственно говоря, почему Ферейн там это устроил и чем он там занимался, потому что действительно очень многие лекарства были основаны на лекарственных растениях, как мы понимаем.
1: Да, конечно.
0: Вот. И как там у него все эти исследования проходили, а потом уже после революции, соответственно, все это осталось, никуда не ушло. Вот. Эксперименты продолжились. А институт Вилар существовал с 30-х годов, продолжал как бы все изучения ботанические семьи там и так далее, и, соответственно, получил вот это помещение усадьбы Ферейна и территории напротив, отстроился заново там здание в стиле сталинского ампира, тоже достаточно симпатичным и красивым. Вот, и вот этот вот сад ботанический, да, Вилар, он существует и достаточно интересен.
1: Вот один наш слушатель пишет, а я был в Вилар.
0: Ну, я за него очень рад. Если у него есть фотографии, он поделится. Я буду ему очень признателен. Ради бога, меня можно найти ВКонтакте, в соцсетях. И в следующее издание книги, я надеюсь, что оно будет. Мы с большим удовольствием, соответственно, с упоминанием этого человека, да, готовы вставить фотографии. Потому что парк огромный, 35 гектар.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: Да. Поэтому, конечно, там есть что посмотреть. Есть где, наверное, погулять.
1: Не, ну, конечно, 35.
0: Вот, и, конечно, там есть отдельные зоны, там работают студенты, соответственно, и ну, постоянно да, следят за парком, проводят эксперименты. Вот, и это очень интересно. Тоже мы всю историю рассказываем не только Ферейна, но и тех ученых, которые работали в этом парке, а там достаточно много было известных многие ученых. Многие, да. Угу. Вот, поэтому, конечно, это не рядовая, скажем так, история, которые обязательно нужно рассказывать и показывать. Ну, и есть фотографии, как выглядела дача Ферейна в свое время. Да. Когда там были там деревянные постройки, хотя и каменные тоже. Вот. Так что достаточно далеко мы, скажем так, зашли в своих изысканиях. Много всего посмотрели. Вот. И я думаю, что на самом деле далеко не все, что... Так, не думаю, я знаю, что я далеко не все из того, что хотел, в эту книгу поместил. Ну, во-первых, я не ставил перед собой задачу рассказать обо всем, что есть.
1: Ну, да, да, конечно.
0: Вот, я думаю, что мы еще продолжим, потому что, ну, есть объекты, про которые я хочу рассказать. А, кстати, не упомянул еще. Там, например, у меня есть рассказ про театр «Шалом», который находится в бывшем кинотеатре. И теперь это фактически не главная сцена, потому что главная находится на Новослободской. Вот, а там старая сцена, и там проходят тоже спектакли, и как появился этот театр, что он себя представляет, мы тоже рассказываем. Вот это такой важный, скажем так, тоже объект на этой территории. Вот, есть интересные домики вот, ЗИЛа Волхонка, там кое-что сохранилось, и тоже интересно погулять, там посмотреть. Есть постройки, которые мы сначала думали, что это вообще, наверное, конец 19-го, начало 20 века, а оказалось, что это 50-е годы, с огромными арками, вот, с какой-то тоже лепниной интересной, они так, так чуть в глубине стоят от Варшавки, но, конечно, тоже очень интересно. Ну,
1: вот тоже совершенно потрясающе, ведь что вот любой район Москвы, и мы говорим 2 часа с человеком, который это хорошо знает, и у нас разговор просто не окончен.
0: Несомненно, потому что
1: можно говорить, можно говорить, рассказывать, и рассказывать. Но все равно, наше время все равно заканчивается, поэтому я хочу поблагодарить Олега Вячеславовича. Олег, огромное тебе спасибо. Никто так не рассказывает про Москву, как ты, это просто заслушаешься. Вот, поэтому, естественно, я тебя приглашаю еще, у тебя наверняка будут еще следующие книги.
0: Мы будем... с тобой еще погуляем по литературным местам, а это тоже достаточно
1: да,
0: интересно.
1: Да, это очень интересно. Поэтому от всего имени всех наших слушателей благодарю Олега Фочкина. Огромное тебе спасибо.
0: Спасибо вам.
1: До свидания. Свидания.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Украина за счет средств спонсоров ЕС совершила массовый теракт. Объектами нападения стали исключительно мирные люди, многоквартирные и частные дома, заявила официальный представитель МИДа России. Под звуки песен Евровидения киевский режим на деньги Евросоюза совершил очередной массовый теракт, указала Мария Захарова. Силы ПВО Минобороны, прошедшей ночью, отразили атаку БПЛА противника на столичный регион. Были ранены 12 человек в Москве. В Подмосковье погибли 3 человека и 6 пострадали. В Финляндии по тревоге были подняты в воздух истребители «Хорнет». Самолеты были замечены в юго-восточной части страны и в регионе Пирканма. Силы обороны республики подтвердили, что меры по контролю были усилены, отмечается в публикации финской телерадиокомпании «Еле». По данным журналистов, истребители поднимали воздух на фоне экстренного предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве, объявленного в приграничных районах Латвии сегодня утром. Участие Дональда Трампа в саммите НАТО в Анкаре остается интригой. Решение о поездке президента США в Турцию может быть принято в последний момент. В статье газеты «Хюриет» отмечается, что вероятность визита главы Белого дома оценивается как высокая. Участие Трампа, которое привлек внимание своими критическими и резкими высказываниями в адрес НАТО, не будет определено до последнего момента, уточняется в статье. Ожидается, что во встрече примут участие лидеры 32 стран, членов Альянса, а также представители партнерских государств. Российские ученые разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе ДНК. Это позволит сделать терапию более персонализированной и точной, пояснили в пресс-службе Сеченовского университета. Там сообщили, что метод предполагает проведение генетического тестирования, в результате которого будет возможность точно подобрать препарат и его дозировку для пациента с учетом его индивидуальных особенностей. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 73 копейки, доллар – 73 рубля 13 копеек, евро – 85 рублей и 18 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 26, облачно с прояснениями. Ветер северный – более 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 27, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Неизвестная Москва. Тайны Варшавки». В эфире историк Москвы, журналист Олег Фочкин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе Исторический пасьянс. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 8:06.
4: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
7: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh, my goodness!
7: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
8: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и СМС-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
10: Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». А в гостях у меня сегодня Наталья Ломыкина. Добрый день, Наталья.
11: Добрый день.
10: Литературный критик, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ. И мы сегодня анонсируем тему, которая многих волнует. Мы все про школьников, про школьников. Все говорят, а как же вот эти студенты? А как же вот эти вот, они приходят там на первый курс, они же ничего не умеют, они такие, теперь такое плохое образование. В общем, поговорим про современных студентов журфака, какие они. Извини, Наташа, я буду обращаться к Наталье, Наташе, потому что мы давно знакомы, я буду использовать давнее знакомство. Наташа, кафедра стилистики русского языка. Все так ведь, да?
11: Все правильно.
10: И почему я это уточняю для тех, кто... реже, чем я общаюсь со студентами и выпускниками журфака, у них есть такая присказка. У меня много стажеров и ребят, которые уже работают в журфаке, они говорят, ой, у нас стилистика русского языка, такой ужас, я побежал на факультет. То есть есть какой-то такой флёр сложной кафедры, надо много читать, много понимать, и в целом, возможно, даже что-то иногда писать.
11: Постоянно писать.
10: Вот, я, наверное, задам... Первый вопрос такой чуть-чуть ретроспективный. Ты уже видела не один год студентов журфака. А вот какие-то ты для себя замечаешь вещи, которые действительно меняются? Ну, понятно, что мы все говорим, что, с одной стороны, дети никогда не меняются. С другой стороны, мы говорим все-таки, что у них есть какие-то отличительные в зависимости от поколений признаки. Вот что ты на что ты обращаешь внимание, когда они вот приходят, садятся в аудитории, и ты такая думаешь, вот это да, понятно.
11: На самом деле отличный вопрос, потому что действительно теорию поколений в университете очень видно. Потому что на журфак в среднем поступает 500 человек. То есть курс — это 500 человек, и это довольно большая выборка, согласитесь. И когда ты каждый год видишь 500 новых людей, ты можешь за ними наблюдать в естественной среде обитания. И действительно волнами происходят такие изменения, которые связаны с образованием. Прежде всего, мы высшей школе очень видим связь между образованием школьным и вузовским. Никак нельзя отрицать, что на нас тоже отражается и ЕГЭ, и подготовка к ЕГЭ. И самый кошмар и ужас был в 2008, 2009, 2010 году, когда вот ввели ЕГЭ массово, учителя школьные еще не понимали, что это за звери, как к этому готовить. Дети сдавали, ну, тоже так, значит, как поняли.
10: Право, лево, лево, право.
11: Да, и, например, из республик к нам массово повалили 100-бальники.
10: Ой, я помню эту историю. Рекордные результаты.
11: Рекордные результаты, да. Там, видимо, старались учителя на благо общества своих школ, да, и к нам приходили очень разные студенты. И до сих пор время от времени в сети всплывает интервью, которое дала тогда моя коллега с нашей кафедры, доцент нашей кафедры. Она сказала, на журфак набрали инопланетян. Иногда любители...
10: Это легендарное интервью просто.
11: Да, любители хайпа любят им потрясать. Но это была чистая правда, потому что студенты первого курса после первого семестра пишут диктант всем курсам, и его проверяют на нашей кафедре, и мы увидели чудовищный уровень грамотности, просто невероятный. Как это повлияло? Во-первых, и факультет, и университет в целом ввели свои дополнительные вступительные испытания. И сейчас, когда поступают студенты к нам, они не только результаты ЕГЭ присылают, да, но они сдают внутренний экзамен. Это, конечно, апгрейдило уровень наших студентов, и вот те, кому в школе, значит, учитель от души отсыпал подсказок, те все-таки не попадут на факультет, если не приложат к этому никаких собственных усилий. Дальше были волны, и мы видим на самом деле, именно по знаниям русского языка, как справляются школьные учителя со своей работой. Как только провисает, например, синтаксис в школе, вот что-то изменилось в системе ЕГЭ, к нам приходят дети, ты понимаешь, у них односоставные предложения выпали, простые предложения выпали, пунктуация минус. Сейчас вот я еще преподаю звучащую речь, я занимаюсь этим, и я вижу, как вырос уровень грамотности у студентов радио и телегрупп. В ЕГЭ настолько повысился вот этот блок вопросов, связанных с фонетикой и орфоэпией, что ребята приходят, и они уже не думают свекла, щавель-щавель, а они на автомате говорят верно. И это очень видно, потому что когда ты проверяешь порог входа, да, он уже гораздо выше. Тут большой плюс. Где-то, безусловно, провалы. Но что я хочу сказать? Миф и легенда. Наши дети не читают, наши дети не знают. Я могу разрушить просто до основания. Они читают больше вашего, дорогие родители, поверьте мне. Они обсуждают, и надо сказать, что у меня есть опыт преподавания еще на филфаке, и вот есть такой миф, известный тебе, безусловно, да, что на журфаке это вот образование такое ерунда, а вот на филфаке грызут гранит науки, значит, уж если
10: настоящее
11: литература.
10: Настоящее классическое образование, а не вот это вот вам что-то там сверху.
11: И вот, знаете, не потому, что я выпускница журфака, не потому, что я там 20 с лишним лет преподаю, а просто по опыту последних 2 лет преподавания и там, и там. Я могу сказать, что в магистратуре, когда ты спрашиваешь у студентов, какую современную литературу они читают, на журфаке ребята называют массу имен, и это все срез современной прозы. Они следят за трендами, они обсуждают то, что вот сейчас актуально, то, что сейчас как-то отражает состояние общества. Ну, понятно, литература отстает всегда, но в целом да. Филфак застрял где-то в викторианском романе. Они говорят, что? То есть у них дальше Бунина с Булгаковым вообще не расширяется. Возможно, мне так везло. Возможно, это мое наблюдение. Но они закопались в прошлом, и современную литературу не хотят видеть вообще. Меня немножко такой эскапизм, надо сказать, пугает.
10: Ну, мне кажется, это такое тоже немножко позиция... Так, сейчас мы такие раз и обсудили филфак, извините, коллеги. Я просто училась на историческом факультете, который тогда был в одном здании с филологическим, и я помню эту позицию, что мы настоящие классические ученые, которые относились даже к нам, историкам, при том, что мы тоже закопанные были, и тоже классические ученые, а не такие, не политологи там какие-то. Мы серьезно занимаемся наукой, как известно. Вот, но да, вот это вот такая... корона какой-то, прям российская классическая, естественно, гуманитарная гимназия, гуманитарный факультет, вот примерно так. А с точки зрения, наверное, вот понятно, с точки зрения того, хотя вот, знаешь, иногда меня, например, пугает тоже. Я иногда смотрю, как пишут мои редакторы, а, должна сказать, большая часть из них отлично закончили журфак. У них какие-то такие фантастические пробелы в том, как они пишут, и какой-то дефицит, не знаю, стилистического разнообразия, что ли, что я все время пытаюсь понять, откуда это берется, и не могу понять, потому что я знаю, как готовят на журфаке, и вроде бы это должны были сломить просто вот этими годами журфака. Вот тут какая может быть гипотеза?
11: Ты знаешь, мне кажется, они идут по пути наименьшего сопротивления, когда выбирают практику. Ну, то есть... Есть курс, который выпускает газету, есть курс, который требует от них там, выпуска телевизионных, да, материалов разных жанров, снимая репортаж, снимая интервью и так далее. Они привыкают делать то, что они любят и поймали.
10: И очень получается часто... хорошо.
11: Да, получается хорошо. Очень часто получается, что ты даешь задание, напиши, я не знаю, колонку, оп, заметка. Напиши эссе. Оп, расширенная заметка. Да? Я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Еще мне кажется, что мы столкнулись с Иваном Ивановичем. Искусственный интеллект, который отлично ловит стилистические модели, он пока очень однообразен в своей подаче. И ребята с ним, конечно, взаимодействуют. Сложно было бы, да, их от этого отключить. Мне кажется, что вот это влияние системного общения в сетях, системного общения через мессенджеры, через социальные сети и опосредованное вот это взаимодействие с искусственным интеллектом, оно у них формирует определенную стилистическую подачу, которая востребована вот в их среде. Показать, что есть еще многообразие вариантов, это, конечно, задача и преподавателей, и потом там, будущих работодателей, и медиа-среды. Но мы что видим? Медиа-среда сжалась, да, все ушло действительно ну, в медийную сферу, да, в соцсети прежде всего. Преподаватели, ну, что-то показывают. Я заставляю, например, на четвертом уже курсе, у меня есть такой предмет «Анализ медиатекста», где мы занимаемся литературно-художественной критикой. Они... пишут Литхудкрит. Они пишут эссе, понимаешь, и вдруг, сталкиваясь с необходимостью вынимать себя и вкладывать себя в текст, они, ну, возможно, некоторые, правда, впервые вот так осмысляют текст по-новому. Поэтому я бы тут не к преподавателям и не к студентам претензии адресовала эти, да, а к какой-то нашей сфере нашей жизни.
10: Хотела оставить этот вопрос на потом, но раз уж мы заговорили, да, про искусственный интеллект, неизбежный вопрос. Я и школьных учителей спрашиваю, ну, потому что, например, то, что в плане домашних заданий, я тут недавно слушала выступление кого-то то ли из Минпроса, то ли из Рособорнадзора, и там была такая цитата, что нам нужно по-новому теперь отнестись к домашним заданиям, потому что типовые домашние задания решает искусственный интеллект. Мы боролись, сколько там, 20 лет боролись с ГДЗ, с сайтами, а тут раз, и уже даже ты не понимаешь, с кем бороться-то, потому что ГДЗ уже стали неактуальны, потому что любой нейроинструмент с легкостью действительно выполняет любое домашнее задание, сделанное по шаблону. Ну, то есть какой-нибудь там пример из курса алгебры 7 класса, расставляет тебе правильно знаки препинания в упражнении 6 класса по русскому языку, ну и так далее. И даже неплохо пишет сочинение, как вот мой ребенок недавно тренировался, писал сочинение, ну как, выяснял, что может искусственный интеллект в плане сочинений. Mm-hmm. Получилось не так плохо, я бы сказала, как могло бы быть. В ВУЗе видно, как ты видишь для себя как преподаватель в этом какую-то проблему. Я как работодатель сейчас, извини, я буквально 2 секунды скажу, что да, действительно, я вижу проблему, потому что мне часто присылают нейрослоп вместо тестового задания. Ну, то есть видно, что создан текст в нейро, там, в одном из чатов, там, чат GPT, нейро, Алис, нейро и так далее. Вот, потом его чуть-чуть там поредачили сверху, там, потерли какие-то вот эти самые явные признаки, но не доредачили, бросили, ушли. В целом я благодарна. Сразу понятно, что, очевидно, человеку не очень нужна работа в той или иной организации. Но как это изнутри факультета видится и ощущается? Или там вообще вот не злоупотребляют они на самом деле?
11: Знаешь, злоупотребляют те, кто плохо учится.
10: То есть все-таки те, кому не важно, неинтересно или не получилось.
11: Или, да, или, например, человек работал, скажем, старшекурсник, да, который уже нашел работу, который не успевал ходить на занятия, потом массово сдает задания. Эти люди вообще не утруждают себя даже тем, чтобы шлифануть сверху. Я говорю, вот вы серьезно мне сейчас это сдаете?
10: То есть приносят все-таки.
11: Да, я говорю, это вы писали, говорю, чем писали? Чатом GPT? Говорю, я должна дипсиком проверить, давайте.
10: Покажите ваш промпт.
11: Покажите ваш промпт. Но я должна сказать в защиту студентов, которые используют чат GPT и прочие нейросети, что, конечно, это инструмент. Конечно, надо его использовать и уметь им владеть. И по-настоящему хороший текст, хорошую идею сгенерить с помощью нейросетей могут только те, кто написал массу хороших текстов и сам придумал немало интересных идей. Тот, кто может вообще оценить потенциал того, что делает искусственный интеллект.
10: И может задать ему рамку как раз ту самую нужную.
11: Абсолютно. Без руководства интеллекта естественного ничего не получится. И меня, например, раздражает, когда мои студенты приносят мне задания, выполненные искусственным интеллектом. Я говорю, вы считаете нас всех здесь кем? Да, вот. Вы считаете, что мы не умеем пользоваться, мы не распознаем.
10: Сидят старушки, не понимают.
11: Сидят старушки, да. Конечно, должна сказать, что я веду несколько предметов. Например, синтаксис русского языка. И это второй курс. И это усложненный курс синтаксиса, потому что базу мы помним, они в школе, значит, освоили и на ЕГЭ сдали. Да, то есть мы погружаемся в те тонкости, которые позволят будущим журналистам максимально эффективно выстроить свою коммуникацию, донести мысль и отразить ее с помощью возможности русской пунктуации, с помощью построения предложений. Конечно, на этом уровне искусственный интеллект не владеет выразительными средствами языка. Ну так ты для чего пришел учиться? Ты пришел учиться, чтобы себя апгрейдить. Зачем же ты тренируешь нейросети? За то, что тренируют нейросети, в Яндексе люди получают хорошие деньги. Пусть они и работают. И мне кажется, что вот в коммуникации, в таком живом диалоге, ты можешь до студентов это донести, что их задача — научиться думать. Я вообще всегда говорю, что задача университета единственная, ключевая — научить тебя системному мышлению, научить тебя вот этому подходу к освоению информации. И когда ты этим владеешь, дальше уже неважно, в какую сферу ты идешь: в журналистику, в управление бизнесом, в там, найм персонала. И, ну, это совершенно неважно. У тебя есть университетское мышление. Мы за этим идем в университет. Хотите прикладных знаний, идите в другое место, где вас быстро научат там, руками и по алгоритму что-то делать. Что касается системы заданий, конечно, приходится менять. И творческие задания, которые требуют вот этого я-вовлечения, они становятся нашим приоритетом. Потому что понятно, когда ты просишь написать эссе, где отправной точкой будет географическая точка, связанная с твоей семьей, ты не можешь поручить это искусственному интеллекту. Но в конце концов он тебе напишет не про тебя, и тебе самому станет обидно. Да? И я делаю ставку на это. Я делаю ставку на тех, кто увлечен, кому важно самому уметь всем этим пользоваться, да, всем богатством нашего родного языка. Ну, а нейросети, конечно, их видно. И прямо когда говоришь, зачем ты, ну, кто-то стыдится, говорит, все переделаю.
10: Ну, и чуть-чуть на шаг назад, потому что нейросети нас все-таки
11: увели в сторону.
10: Нет, не увели в сторону, на самом деле. Я скорее временной шаг назад сделаю. Потому что если сейчас вот редакторы судачат о нейро, некоторое время назад вот в моих кругах медийных все редакторы сидели и ныли по поводу «пиши, сокращай». Я надеюсь, что
11: Максим Ильяхов нас не слушает.
10: Да, нас не слушает. Ну или потом напишут о нас что-то в канале. Ну ладно, почитаем. Но мы получили тоже какой-то такой продукт, очень большое число редакторов, копирайтеров. Как раз вот ты говоришь, университетское мышление, а есть еще вот такой базовый, знаешь, курс копирайтинга. Я хочу быть копирайтером. Я одно время даже преподавала на каких-то таких курсах, потом поняла, что это, ну, не мое совсем, и перестала это делать. Но мы получили тоже шаблонизированных редакторов, которые до того сокращали, что иногда непонятно, что писали. Я для себя это определяла так. Но сейчас даже претензии не... Да даже не претензии, не то, что не только к подходу «пиши, сокращай», а к тому, что в целом казалось, что язык проживает какой-то такой этап, знаешь, опять же, связанный с соцсетями и со всем остальным, что для выражения мыслей мы начинаем использовать именно вот такие конструкции, и они являются звонкими, очищенными и красивыми.
11: И пустыми.
10: Вот. Я хотела сказать, спросить, как ты оцениваешь, до чего мы досокращали, почему так получилось, что в итоге это все выродилось в абсолютно выхолощенные, однотипные, унылейшие тексты, написанные как под копирку, которых вот сейчас вот, мне кажется, можно тоже попросить какой-нибудь инструмент собрать те тексты в стиле «пиши, сокращай», и он тебе соберет не «Войну и мир», а в 10 раз больше томов.
11: На самом деле, я, как ни странно, я сталкиваюсь с противоположным мнением, но сама хорошо отношусь к тому, что делает Максим Ильяхов, потому что он берет огромный пласт знаний и переупаковывает их в короткую, понятную форму. Да? И карточки Максима Ильяхова, которые выпущены «Альпиной» вдогонку и к «Пиши, сокращай», и к следующим его работам, они вполне, на мой взгляд, рабочие. Да? Ими можно пользоваться. Другое дело, что «пиши, сокращай» работает с теми, кто привык писать длинные, большие тексты, кому нужно действительно отжать воду из текста. И если люди пользуются этим умело, только польза. Если люди, не умея писать, берут «пиши, сокращай» за основу, да, а у них сокращать-то было нечего, еще же не написано то, что
10: сокращенно.
11: Сократили сокращенно, но остались вот эти пустые, звонкие, шаблонные фразы. Это правда. Другое дело, что Ильяхов многие вещи, скажем, по стилистике, он приблизил к людям, потому что мало кто вникает во все детали, прописанные Дитмаром Ильяшевичем Розенталем, который в свое время возглавлял нашу кафедру. И я как раз своих студентов учу пользоваться трудами Розенталя, потому что, вы, говорю, птенцы Московского университета — это ваше родное, вы просто обязаны обращаться к Розенталю. Там все на самом деле прописано в нюансах. Но «пиши, сокращай» — это такой быстрый инструмент.
10: Windows для чайников.
11: Windows для чайников. Если угодно, это стилистический фастфуд. Вы готовы все время питаться фастфудом? Нет, конечно. И мне кажется, копирайтеры, которые в этом работают, они тоже должны понимать, что они, ну, торгуют дошираком. Да? Если ты отдаешь себе отчет, что твой продукт — это доширак, который отлично в поезд можно взять, например.
10: Ну, и если он пользуется если спросом, он... и тебе за него платят,
11: конечно,
10: то why not,
11: да, но просто понимать, что это определенного направления подход. Все. Он не универсальный отнюдь.
10: А когда вот ты читаешь какие-то уже, ну вот не совсем первокурсники, да, а студенты чуть постарше работают, что тебе больше всего в глаза бросается в текстах? Может быть, тоже есть что-то общее, что ты замечаешь и думаешь, интересно, откуда они это взяли? Я, например, в речи часто обращаю внимание, что вот выросло поколение, которое вместо «пожалуйста» говорит «а можно мне? А можно мне воды? А можно мне в туалет?»
11: Ну,
10: и так далее.
11: Новенькое. «Можно, пожалуйста».
10: И да, когда все-таки ты говоришь «а пожалуйста» где? Они такие «можно?» присоединяют еще и «пожалуйста».
11: И не понимают, почему делать так нельзя. Я говорю, как тебя зовут, пожалуйста? Можно сказать? Нет, вот. Просьба и вопрос — это разные коммуникативные стратегии. Ты знаешь, в письме, в письменной речи это видно не так сильно, вот эта унификация. Но действительно всплывают речевые формулы, какие-то подходы, которые связаны, мне кажется, не с поколением, а именно с тем, что они общаются в соцсетях. Они пытаются...
10: Это все-таки вот этот соцсетевой язык.
11: Да, и они пытаются компенсировать отсутствие эмодзи в работах, понимаешь, как могут. Им дай волю, они бы присылали тексты в онлайне и тоже туда, значит, картиночки вкладывали. Я должна сказать, что можно сравнить очень хорошо абитуриентов и студентов старших курсов. Я не работаю с первокурсниками, у меня вот этот этап пропущен. У меня второй, третий, четвертый курс и магистры, которые уже закончили бакалавриат. Но при этом я каждый год участвую в проверке олимпиад и творческого конкурса, да, вот этого самого вступительного экзамена дополнительного. И тут очень видно влияние школы, очень видно влияние того, как учили учителя, учили учителя плохо. Тут очень видно влияние школы и очень видно влияние социальных сетей.
10: Ну, и сейчас мы уйдем на короткие новости, и после этого поговорим еще о наших детях, о том, как они пишут, говорят. Хочу еще о книгах немного успеть поговорить, потому что сказала уже, что литературный критик, все-таки у меня и тут есть пара вопросов. Так что с вами Радиошкола, не отключайтесь.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Ростовской области сообщили о повреждениях в детском лагере после атаки БПЛА. Речь идет об оздоровительном комплексе «Спутник» в Неклиновском районе. Пострадавших нет, уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь. В результате падения обломков дронов повреждена крыша одного из строений в детском комплексе, написал он в телеграм-канале. Оперативные службы работают на месте происшествия. В Киеве заявили о подготовке более масштабных атак на Москву. Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко отметил, что прошедшей ночью московский регион подвергся самому масштабному удару с начала спецоперации. Силы ПВО Минобороны России прошедшей ночью отразили атаку БПЛА противника на столичный регион. Были ранены 12 человек в Москве, в Подмосковье погибли 3 человека и 6 пострадали. Всего, по данным министерства, за сутки над регионами были нейтрализованы 556 беспилотных летательных аппаратов. Депутат Госдумы сообщил о корректировке правил сбора данных для назначения больничных. Это также коснется выплат по декретным отпускам. Новые правила получения документов соцфондом будут действовать с 1 июля, рассказал председатель Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Изменения связаны с соответствующими законодательными нововведениями, направленными на еще большую автоматизацию процессов социального обслуживания и комфорт граждан, сказал депутат в комментарии ТАСС. Как пояснил парламентарий, пособия по нетрудоспособности и выплаты при рождении ребенка сейчас назначаются проактивно. Для этого социальный фонд собирает данные от работодателей, ЗАГСов и медицинских организаций. Но что-то из документов приходилось предоставлять и получателям выплат. Теперь в этом не будет необходимости, сказал Нилов. При нападении медведя в Японии пострадал россиянин. Это случилось в гористой местности к западу от столицы Токио. На лесной дороге в населенном пункте Акутама, отметили в полиции. Как уточнили журналисты телеканала «Ниппон», мужчина в возрасте около 30 лет позвонил в экстренные службы и заявил, что на него напал хищник. У пострадавшего травмы рук и лица, его эвакуировали в больницу на вертолете. Угрозы его жизни нет. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 26, облачно с прояснениями. Ветер северный, более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 27 и вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
12: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением.
13: заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Сахарный диабет у детей». В эфире детский эндокринолог Наталья Маркизова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя.

0: Доброго и слушайте рок. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва 94.8.
0: Радиошкола «Большой разговор».
2: Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему, как ни странно, каждый раз удивляюсь, как я возникаю здесь после новостей, но тем не менее я, Надя Попудогла, издатель «Мела». В гостях у меня по-прежнему Наталья Ломыкина, к которой я фамильярно обращаюсь, Наташа. Еще раз попрошу за это прощение, пользуюсь давним знакомством. Литературный критик, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ. Наташа, добрый день еще раз.
3: Добрый день, дорогие слушатели. Привет, Надя.
2: И обсуждаем мы сегодня журфак МГУ, студентов. Плохи или хороши не обсуждаем. Обсуждаем то, что видим, то, зачем наблюдаем, и то, как мы можем, наверное, для себя это интерпретировать. Так что никаких окончательных решений, просто то, как мы видим эту жизнь. И вот Наталья нас уже утешила, что на самом деле читают-то они и побольше нас, и читают самую разную литературу. Я спрошу о писателях, сейчас о не о читателях. Я помню, что когда я училась в университете, это было время, когда только появился живой журнал, и мы все стали писателями. Ну, я имею в виду студентов, потому что все писали в живой журнал. Кто-то писал коротко, кто-то писал миллион знаков. Есть писатели, которые выросли из живого журнала, и которым уже сейчас вполне себе лет, не студенты уже давно. И, с одной стороны, мы говорим, что молодые люди сейчас меньше пишут. И вот ты сейчас рассказывал, как они пытаются изменить тему. И я вспомнила, как ребенок мне тут тоже принес какую-то свою письменную там, маленькую заметочку. Там было 3 восклицательных знака. Я говорю, а почему тут 3 восклицательных знака? Он говорит, так, ну, я не придумал, что поставить, а вот эмоцию хотел выразить такую. Я говорю, все, я тебя поняла. В общем, с одной стороны, да, вроде бы там пишут все наши студенты сейчас блогеры, ну как, соу-соу, у всех там какие-то соцсети, все всем пишут. И вот в нашем детстве на журфаке многие мечтали стать писателями. Сейчас у тебя там растут писатели, они мечтают, или это как-то стало менее заметно, или, может быть, просто они преподаватели уже не посвящают свои желания и мечты. Но вот я помню, в моем поколении прям каждый второй пытался, начинал. У кого-то что-то получалось, и действительно, как я уже сказала, кто-то даже стал писателем, а кто-то просто писал для удовольствия.
3: Знаешь, мне кажется, это как в Простоквашино. Я почему злой был? Потому что у меня велосипеда не было. Они получили пространство интернета в свое безграничное пользование, и многие снимают видеоблоги. Вот постоянно ты видишь, что на лестницах, на балюстрадах журфак очень красивый, постоянно снимают ролики, проходки, они бегают группками, телефоны сейчас позволяют не просить камеру, да, не организовывать специальный свет, достаточно фонарика от одного телефона, фонарика от другого, и все, ты уже звезда документального кино. И ребята этим очень пользуются. Многие идут заниматься радио и заниматься подкастами. И мне кажется, что вот это направление, оно сейчас переживает какой-то ренессанс. Традиционное радио, как то, на котором мы с тобой сейчас, переродилось. Да? Подкасты можно слушать на разных платформах, можно включить видео параллельно, можно себя показывать. Ребята очень этим пользуются. Они говорят о футболе, они говорят о литературе, они говорят о бальных танцах, обо всем, что их интересует, снимают подкасты. Конечно, девочки массово занимаются бьюти-блогингом, распаковывают флакончики, да, учат друг друга краситься и get укладывать волосы. Да-да-да, get ready with me, мода и так далее. Что касается прямо серьезной большой литературы, мне кажется, этой амбиции стало меньше. И действительно, раньше журфак давал писателей, и, скажем, на курс старше меня учились Сергей Шаркунов и Анна Козлова, которые состоялись и продолжают писать такие авторы современной литературы. Ну и, не знаю, Денис Драгунский закончил филфак, да, Алексей Варламов тоже закончил филфак и так далее, и так далее. Для этого совершенно не обязательно идти в литературный институт, как мы понимаем.

0: сейчас этого меньше, но интерес к современной литературе высокий. И, ты знаешь, нигде не было такого отклика, например, на роман Веры Богдановой «Сезон отравленных плодов», как у нас на факультете. Я тогда дала... Книга только вышла, я дала ее на рецензию одной группе, с которыми вот мы занимаемся как раз критикой, и я просто наблюдала вирусное распространение, такое, как пожар. Мгновенно все студенты начали читать этот роман, они понесли, поскольку роман поколенческий, они понесли своим мамам и даже бабушкам. И вот это вот бродило, снимали какие-то видеорецензии, писали об этом тексты. В студенческой газете тоже появилось... какое-то количество материалов, которые были связаны с книгой. И вот это прям видно, как что-то вспыхивает, да, и у них бродит. Надо сказать, что волна Бродского была. Вот был прям вал работ по Бродскому. Еще у нас ведь есть такое понятие, как творческий диплом. То есть ты можешь писать научную такую исследовательскую работу, да, и изучать какой-то теоретический материал, а можешь свои творческие... амбиции реализовать и, например, снять в качестве диплома документальный фильм или сделать радиопроект. Или у них есть такая универсиада, куда они подают
1: проекты
0: на разных медиаформатов, да, которые, ну, они придумывают, как это могло бы выглядеть, кто мог бы быть спонсором, и делают пилотные выпуски. И вот тут все проявляется. Да? Если тебя интересует литература, ты делаешь о литературе. Если тебя интересует история, ты идешь и делаешь новый журнал «Дилетант», условно, да? То есть факультет, на самом деле, очень многое позволяет. У нас масса современных фотографов, которые, да, устраивают вот свои выставки такие мини, и это уже работа и кураторская, как куратора современного искусства, да, и современного художника. Я хочу сказать, что амбиции студентов журфака сейчас не ограничиваются только медиа и только литературой. Это закономерно, потому что медиа стало все, и наша культура перестала быть литературоцентричной. Вот это, знаешь, когда все хотели быть писателями, и мы сейчас прям видим, как люди локтями толкаются вот более старшего поколения, да, чтобы у них книжка вышла. Молодым совершенно не нужно, чтобы у них вышла вот эта самая бумажная книга. Им важно, да, себя представить, важно себя выразить, да, но им какой-то, не знаю, блог, я вдруг помню, ругала одного мальчика, ну, плохо учился, как-то мало что знал, и я ему все время говорила, что, ну, Коля, ну, как-то вот вы... Чем вы интересуетесь? Что вы будете делать? И вдруг оказалось, что у него спортивный блог, и у него там 500 000 подписчиков, и он прекрасно понимает, что он будет делать. Он увлекается хоккеем и футболом, и все у него хорошо. Ты думаешь, а ну ладно, хорошо, тебе многое другое просто проходит мимо, потому что не является прямой сферой твоих интересов. Одним словом, они мыслят шире, чем мы, да, и их интересует все смежное, все, что называется там медиакоммуникацией или, если угодно, креативной индустрией, да, и факультет, он так как неповоротливо немножко, с опозданием, но он тоже в эту сторону разворачивается.
1: И тут ты, по сути, ответила на вопрос, который я собиралась задать следующим, потому что я очень часто слышу, ну, как... Сейчас слышу, ко мне подходит с вопросом, куда поступать ребенку вот с таким-то профилем. Я иногда говорю журфак, но если мне кажется, что релевантен журфак, мне говорят, да после этого журфака газет-то не осталось, куда устроишься? Хорошо, что мы сняли вот это вот, газет-то не осталось. Можем дальше, мне кажется, уже не расширять. Ты так описала картину мира.
0: Я тот человек, который... видя огромное количество заявок на журфак там, несколько лет назад, говорила, господи, где эти люди все собираются работать? То есть я тоже, наблюдая как журналист, да, сокращение медиаполя, я тоже думала, ребят, куда вы,
1: классического медиаполя,
0: я думала, ребят, куда вы идете, на что вы рассчитываете?
1: На один голос.
0: И сама же убеждалась, что, как я уже сказала, все медиакоммуникация. Понимаешь, банк нуждается в пресс-службе, в сопровождении медиапроектов. У книг есть продюсеры. Раньше продюсеры были только в кино, и вообще потом там немножко на телевидении никто особенно не представлял, чем этот продюсер занимается, что это вообще такое. Сейчас продюсера нет только у ленивого. У тебя вот есть продюсер?
1: Есть продюсер.
0: Вот.
1: У медиа у меня есть продюсер. В соцсетях есть продюсер. У меня много продюсеров.
0: Конечно. И на самом деле поле невероятно расширилось. И с чем я столкнулась? У меня дочь сейчас в 11 классе. Вот я сейчас та мать, которая переживает из-за ЕГЭ и так далее. Я говорю, ну куда ты хочешь? А у нее режиссерское абсолютно нутро. То есть она по видению жизни режиссер. Я это понимаю. В ГИК, ГИТИС и прочее, ну, она не очень захотела. Я мысленно перекрестилась, потому что мне кажется, что это очень тяжелый хлеб. И нужно очень гореть этим делом, чтобы, ну, как-то реализоваться и стать там кинорежиссером или стать театральным режиссером. Мне кажется, очень трудно. Вот. А она видит и умеет, но на малом формате, каком-то мгновенном. Я говорю, слушай, ну, тогда тебе к нам на факультет, на медиаком. Хотя я была уверена, что мой ребенок не так способен, например, к языку. У нее не такое умение там, писать и облекать в текст свои переживания.
1: Чувство
0: она выражает совершенно верно. Чувство языка у них отбито у обоих. Это просто ужас. Это апельсинки от двух. Мы с мужем оба закончили журфак. Ну, в общем, нашим детям это не передалось. И, может быть, к лучшему, я не знаю, потому что они совершенно по-другому смотрят на жизнь, но сферой применения вот, способностей дочки все равно как-то стала медиасреда. Но в итоге будет пробовать поступать к нам на факультет. Я ей желаю всяческой удачи. И я в любом случае считаю, что это базовое гуманитарное образование. Всегда всем своим студентам в пример привожу свою подругу, которая закончила философский факультет. И когда мы учились, я, честно, вообще не понимала, кем она собирается
1: зачем,
0: работать.
1: Зачем она вообще,
0: такое?
1: Да.
0: Да, она философ, причем она философ-исламист, у нее была выпускная работа по джихаду, и я не очень понимала, как это применимо к жизни. А ее сестра младшая, она была барменом в Большом театре, и в годы, когда мы учились, бармен в Большом театре получал такие чаевые в течение вечера, я не знаю, как сейчас там, что, значит, младшая сестра купила квартиру, говорила, боже, что ты сушишь мозги на своем философском факультете, вообще, как ты будешь зарабатывать? И что я хочу сказать? Это человек, который потом последовательно руководил, она стала директором по персоналу, она пошла в HR, и она была HR-директором крупнейших международных компаний, отвечала за Россию и СНГ, не буду говорить, какие именно компании, чтобы не подставлять свою подругу, мало ли, может быть, это закрытая информация. Но на моих студентов это производит колоссальное впечатление. Я говорю, понимаете, вам университет дает главный инструмент. Он учит вас думать, системно видеть проблему и системно ее решать. И если вы это умеете, дальше уже, в общем, неважно, какой величины перед вами проблемы и какой тематики. Вы все равно сумеете к этому правильно подобрать ключи и решить. Будьте успешными.
1: Это такой наш семейный анекдот, потому что я не могу понять, например, что интересно моему ребенку. Но я понимаю приблизительно его таланты, ну, как талант, способности, то, что дается проще, легче, приятнее. Но никаких пока желаний вот этих, ну, у меня в 8 классе сын, никаких определенных желаний нет. И тут к нам приходили гости, они его стали спрашивать, куда ты будешь поступать, ну, вот эти вот невыносимые для 13-летних детей вопросы. Он такой говорит, я пойду на исторический факультет. И все такие, потому что мама там училась. Он говорит, нет, потому что мама сказала, что там тоже думать научат.
0: То есть мы примерно одно и то же говорим.
1: Да, в том смысле, что я, когда меня спрашивают, почему люди с ИСТФАКа работают в таких разных отраслях, ну, я, естественно, буду говорить про свой факультет, я всегда объясняю, что как бы просто это образ жизни, образ мышления и определенный какой-то круг людей, который потом тебя всю жизнь как бы апгрейдит, апгрейдит и апгрейдит. Уже давно, когда ты вышел за пределы этого ИСТФАКа и забыл все выученные даты, и, я думаю, забыл многое из того, что ты учила на журфаке и на любом другом факультете. Это просто, да, ну вот какая-то рабочая база. А про книги прозвучала реплика про чтение. Наташа, хочу спросить. Вот я не могу понять, то ли это мой какой-то пузырь. Сейчас буду говорить и про молодых людей, и про взрослых, и уже не про журфак. Я кругом вижу книжные клубы. Иногда мне кажется, что они мне уже даже мерещатся просто.
0: Это новый черный, да.
1: День не пройдет, как создают новый книжный клуб. Мои молодые ребята-редакторы все состоят в каких-то книжных клубах. У кого-то онлайн, у кого-то в формате телеграм-канала, ну, какого-то закрытого с обсуждениями, у кого-то очные. Более того, я тут недавно зашла в какое-то достаточно дорогое кафе, там сидели какие-то очень красивые, явно очень обеспеченные дамы, пили шампанское, и перед ними лежал какой-то, ну, не руссо, но что-то в этом роде. Я думаю, что же здесь происходит? Спрашиваю официант, говорит, это у нас каждую неделю книжный клуб. Что это такое? Потому что у тебя тоже есть, давай будем говорить прямо, у тебя есть свой книжный клуб под обложкой. Я пытаюсь понять, откуда это выпрыгнуло. И действительно ли все люди так хотят читать, или людям хочется физической книги в руке, как приятного ощущения. Для меня это приятное ощущение в первую очередь. Людей вокруг и возможности поболтать.
0: Ты знаешь, и то, и другое. И действительно, книжные клубы — это новый черный. И я вижу по тому, как прирастает и прирастает наш книжный клуб под обложкой, по тому, как растут книжные клубы у участников моего книжного клуба.
1: А, у них уже есть.
0: Мы шутим, да, с моей помощницей, администратором, что у нас книжный клуб книжных клубов, потому что очень у многих наших участниц есть свой книжный клуб, значит, в таком в мини-формате, куда они дальше несут, видимо, эти знания, но при этом они обсуждают другие книги. Первый такой толчок — это все-таки пандемия. Люди, засев дома,
1: чем бы нам
0: соскучились, заняться? Соскучились очень сильно по общению. Вот. И, ты знаешь, еще всеобщая такая цифровизация, да, распространение дистанционного формата на все, включая там работу и общение, породило какую-то немыслимую тоску по встречам живьем. Это такая новая роскошь и новая привилегия. Знаешь, то, что мы видели раньше в «Сексе в большом городе», четыре подруги каждые там выходные
1: сидят
0: вместе, красиво сидят и обсуждают, всем хотелось, не будем скрывать. Книга это дает. Потом радость обсуждения, когда ты одновременно читаешь книгу. Вот у нас на днях прошла встреча по сборнику рассказов Марины Степновой «Кот Блед» вместе с Мариной Степновой. И чат до сих пор кипит, все обсуждают, и я вот уже устала даже пересылать Марине, показывать, что еще вычитали в ее рассказах. Потому что вот это совместное чтение, оно тебя невероятно удовлетворяет. Ты не один остаешься один на один с этими вопросами. Да? Ты можешь их разделить с теми, кто вот тоже прямо сейчас прочитал. Потому что пока там твои друзья или там твой партнер, пока вот они прочитают то же самое, да, ты уже перегорел, ты уже следующую книгу читаешь, слушаешь. Вот эта синхронизация чтения, она тоже дает импульс. А дальше, понимаешь, происходит магия, потому что книжный клуб для меня в первую очередь — это место найти своих и успокоиться. В жизни мы очень долго, особенно с людьми, с которыми знакомимся во взрослом возрасте, мы очень долго подходим к выяснению каких-то философских вопросов.
1: Кто ты, кто я, да.
0: Кто ты, кто я? Что для тебя любовь? Что для тебя предательство? Насколько для тебя допустимы, например, измены в отношениях, или ты там моногамен, полигамен, закрыт, насколько ты милосерден, да? Мы не задаем эти вопросы друг другу, а между тем это базовые вопросы, да, и в дружбе хорошо бы знать, как твой друг понимает слово «милосердие», да, и что для него справедливость, и какие копии он готов расчехлить в битве за то, что он считает правым. Книга позволяет совершенно безболезненно это сделать. И я наблюдаю, как простая какая-нибудь история, которая казалась тебе совершенно понятной, после обсуждения в клубе становится многогранной. Она приобретает, знаешь, дорогую огранку бриллианта розы. Там, то есть какое-то измерение появляется новое, потому что люди по-разному воспринимают мотивы, поступки, финал. Мы вот вчера вдруг выяснили, что два варианта у финала там, одного из рассказов Марины Степновой, и ты просто смотришь, думаешь, ну как, здесь невозможно прочитать иначе. И это очень расширяет твой кругозор, и эти люди становятся тебе близкими. И я понимаю, что вот в такие времена турбулентные, когда у нас каждый день меняется просто ситуация, нет никакой уверенности, эти регулярные встречи, вот что бы ни случилось, вторая среда месяца, мы обсуждаем современный роман. Да? Вот ты приходишь, и два часа ты не думаешь ни о чем, кроме того, почему эти герои поступили вот таким образом. Это невероятно душеспасительно. И правда, аппетиты растут, потому что я вижу, как, например, участникам моего книжного клуба стало не хватать там встречи в месяц. И мы добавили еще одну. То есть вот у нас есть ежемесячная встреча, а бывают вот такие, как, значит, с Мариной Степновой, сборник рассказов маленький мы читали. Так понимаешь, Надь, им не хватает до такой степени, что они еще иногда сами без меня собираются и какую-то параллельную книжку обсуждают, потому что вот им хочется видеться друг с другом. И ну, мне иногда пишут такие письма очень личные, что вы меня вытащили из депрессии, у меня умерла мама, и только благодаря книжному клубу я смогла это пережить. Я там переживала тяжелое расставание, и вот так благодарна, что мы с девочками все время ходим, там, не знаю, в театры, потому что это становится какой-то твой новый круг общения, и это безопасная песочница. Вот в детстве мы приходим, да, видим в песочнице Петю и говорим: привет, я там Маша, давай дружить. Книжный клуб — это примерно такая же песочница. Я ни одной больше среды не знаю, которая настолько комфортно принимает, ничего от тебя не требует, да, и при этом дает вот безопасный способ поговорить о важном, о главном, вот о том, что тебя правда волнует.
1: Я тут задумалась и вспомнила, как, ну, у меня есть... Иногда я читаю книги, они мне активно не нравятся, а как человек неделикатный, я обычно говорю, что мне что-то сильно не понравилось, то есть я не выбираю формулировок.
0: Приходи к нам.
1: И как я один раз задела людей, которым очень понравилась книга «Wellness», и они долго со мной спорили, и при том, что мы спорили, это не был неприятный спор, потому что у нас был приятный предмет спора, но это было для меня очень интересно, как люди видят совершенно разное, и то, что мне казалось очевидным и плохим, для других...
0: Очевидное и хорошее.
1: Две минутки у нас остается, Да, две минутки. Вот звукорежиссер мне показывает тоже, что я не ошиблась в подсчете времени, по крайней мере. Быстрые советы тем ребятам, которые все-таки к вам придут в этом году. Вернемся от книг к студентам. К чему им готовиться? Новеньким журфаковцам.
0: Поскольку экзамены еще впереди, то всем, кто собирается поступать на журфак, я желаю помнить о том, куда они поступают. В отличие от школы и школьных сочинений, в отличие от критериев ЕГЭ, мы ищем ребят, которые умеют думать, которые готовы выражать свою мысль, которые умеют аргументировать, опираясь на то, что они знают, но показывать свою личную позицию. Это очень важно, потому что в школе учат прямо противоположному. А тем, кто поступит, слушай, ну, я желаю, на самом деле, новых горизонтов, потому что мир, правда, очень изменился, и это не только плохие изменения. Цифровая революция необратима. В медиа-среде очень нужны профессионалы, и станьте такими профессионалами.
1: Спасибо огромное. Я пожелаю удачи всем, кто поступает, и не только на журфак, а вообще всем, чтобы... У всех и единый госэкзамен прошел хорошо, и дальше тоже все сложилось так, как хочется. А если не сложилось, то потом всегда все можно исправить, как показывает опыт, по крайней мере, с вузом уж точно. Спасибо, друзья, и до встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал большим сдвигом обсуждение в ЕС переговоров с Россией. Для Москвы это хорошо, сказал пресс-секретарь президента. Вот эти рассуждения, они где-то в воздухе, но Владимир Путин для европейских стран близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка, сказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Он также подчеркнул, что нельзя угрожать ядерной державе. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть и краеугольный камень нашей национальной безопасности, указал пресс-секретарь главы государства. США выдвинули Ирану 5 условий для продолжения процесса урегулирования. Это ответ Вашингтона на требования Тегерана. Как сообщило иранское информагентство «Фарс», Соединенные Штаты отказываются от выплаты какой-либо компенсации ущерба, нанесенного во время бомбардировок территории Исламской Республики. Кроме того, Белый дом настаивает на вывозе в США из Ирана 400 килограммов обогащенного урана и на том, чтобы в республике остался лишь один действующий ядерный объект. Статистическая служба Чехии сообщила о закрытии почти 18 тысяч компаний в Карловых Варах. Они прекратили работу из-за оттока российских туристов. С 2020 года их стало меньше почти на 93%, свидетельствуют данные статуправления европейской страны, передают РИА Новости. Некоторые санатории были вынуждены закрыться или перепрофилироваться. Пик ликвидации компании пришелся на 2023 год, когда к оттоку граждан России добавились последствия пандемии коронавируса. Власти Москвы предупредили жителей города о ливне с грозами и градом. Ветер усилится до 15 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, в период с 15.00 до 21.00 в столице ожидаются дождь, гроза, местами град, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Ночью в отдельных районах, преимущественно в Тинао, ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении личным транспортом строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, добавили в столичном правительстве. Завершение выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 27, переменная облачность, ветер северный более 2 метров в секунду. К вечеру синоптики обещают 18-20 градусов, вероятны осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Мифы о пластической хирургии». В эфире врач-пластический хирург, косметолог Валерия Арапова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
8: Марин, ну куда ты опять собралась?
9: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
5: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
8: Рассказываем по пятницам после 12.
5: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
10: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой
11: на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Это медицинский форум, студия Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о сахарном диабете у детей. Сразу хочу представить у нашего гостя. У нас в студии Наталья Андреевна Маркизова, детский эндокринолог городской клинической больницы 132, департамент здравоохранения города Москвы, который работает с такими детками с утра до вечера, круглые сутки. Здравствуйте, Наталья Андреевна. Ну что, поговорим, что такое вообще диабет у детей. Дело в том, что взрослых обсуждаем мы всегда, и очень много, и все прекрасно знают, почему, как и второго типа у нас, к сожалению, в лидерах вообще в мире сахарный диабет у взрослых. А у детей первого, второго типа особенно интересно, что он стал появляться.
13: Да, ну, разговор о диабете, пожалуй, стоит всегда начинать с того, что диабет – это группа заболеваний. То есть, когда люди слышат слово «диабет», они, как и когда слышат слово «собака», они представляют что-то свое. Кто-то то терьер, кто-то овчарку. То же самое и диабета касается. То есть диабет – это группа заболеваний, у которых только один общий симптом – повышение уровня сахара в крови. А патогенетические процессы происходят абсолютно разные. И есть первый тип диабета, второй тип диабета. Все слышали, что это типы диабета, но да, мало кто знает, что это вообще разные болезни. И в организме текут абсолютно разные процессы, когда эти болезни развиваются. И если мы говорим о взрослых, то в основном у них встречается диабет второго типа. Это инсулинорезистентность, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, пожилой возраст, ну или ближе к пожилому. И есть диабет первого типа. Это заболевание, которое связано с недостатком выработки инсулина. То есть инсулина своего вообще нет и никогда не будет. Клетки, которые его вырабатывают, погибли. Развивается чаще всего этот диабет действительно в детском возрасте, хотя может появиться и у взрослого человека, то есть от 0 до 100 лет в любом возрасте человек может заболеть первым типом. Но это диабет, который лечится только введением инсулина, потому что своего инсулина просто нет. И когда мы говорим о детях, конечно, большая часть детского диабета – это первый тип. Есть еще небольшой процент там врожденных, там моди-диабет, неонатальный диабет. Это совсем редкие виды диабета, которые тоже иногда путают, думают, если ребенок, значит, это точно инсулин. Ну, не всегда, да. Есть еще совсем редкие формы диабета.
12: Вот это да.
13: И в эти совсем редкие формы диабета у детей сейчас действительно начал входить диабет второго типа, потому что современные дети двигаются действительно мало, испытывают стресс, начиная с первого класса.
12: Это точно!
13: Их в школе, там где-то еще на секциях, у них большая нагрузка, казалось бы, вроде как большая эмоциональная нагрузка.
12: Ответственность какая?
13: Ответственность. А движения очень мало, потому что мусор они не выносят, полы они не моют, роботы за нас сейчас все делают. А огромное количество доступных калорий, которые вот можно пойти за 15 рублей в магазине, там купить себе 100 килокалорий в пакетике и съесть несколько раз в день. Вот такое в жизни наших детей есть. Поэтому избыточный вес они приобретают рано. И действительно, в старшем подростковом возрасте уже могут столкнуться с серьезной инсулинорезистентностью, диабетом второго типа.
12: А, кстати, прежде чем мы будем говорить уже про диабет первого, второго типа, и не только, кстати, про гестационный сахарный диабет у мамы, тоже хотелось бы пару вопросов задать, да? Мне хотелось бы про ожирение все-таки чуть-чуть поговорить, потому что раз второго типа встречается сейчас у подростков, ожирение у нас, ну, вообще, это бич вообще современного мира, да, это эпидемия во всем мире, в России в том числе, и в крупных городах в том числе, у детей уже вот смотришь, даже я просто смотрела статистику по России, была в шоке, да, что у каждого там третьего ребенка есть избыточный вес.
13: Ну, уже, наверное, у каждого второго.
12: У каждого второго.
13: Мы приближаемся вот к половине.
12: Ах, и вот обязательно ли дети с лишним весом заболеют с диабетом второго типа в течение жизни, если они не будут ничего с этим делать? Приходится попугать, а что делать-то? Хоть родители, может быть, сейчас задумаются, да,
13: ну,
12: Наталья Андреевна?
13: Давайте скажем правду, что все-таки не обязательно.
12: Да.
13: Да. Потому что диабет второго типа, он тоже прописан где-то в генах, и если в семье это заболевание есть у бабушек, у дяди, тети, родителей, то риск очень большой у такого ребенка в будущем заболеть диабетом. И даже если мы не знаем родственников со вторым типом, риск очень большой, но мы не можем сказать на 100% никогда.
12: Угу. Гестационный сахарный диабет у мамы. Потому что есть разные исследования, и я слышала разные, конечно, вещи от гинекологов, что, знаете, если у мамы был гестационный сахарный диабет, и плюс ребенок большим рождается, то в группе риска он ого-го какой.
13: Да,
12: правда, есть такое
13: верно,
12: дело, да?
13: Совершенно верно. Угу. Гестационный сахарный диабет тоже возрос сейчас, он чаще встречается, и это связано и с образом жизни тех девочек, которые впоследствии станут мамами.
12: Угу, да.
13: А, и 21 уже век, он, конечно, подарил нам других женщин, которые выросли на другом питании и на минимальных физических нагрузках.
12: С другой экологией.
13: С другой экологией.
12: С вейпами какими-нибудь и всем прочим. Хорошо, что их меньше становится, но тем не менее это же все влияет полностью
13: конечно,
12: организм.
13: Конечно.
12: Подрастающие девочки и мальчика, и всех вместе. Ну что ж, переходим мы к диабету. Диабет – это все-таки больше наследственный, вот первого типа, мы, конечно, о нем будем сейчас больше говорить, вещь, либо нет?
13: Ну, смотрите, как существует наследственная предрасположенность. Угу. То есть у нас есть хромосомы, да, в них находятся
12: да.
13: гены, там записано все, что будет или не будет происходить с этим организмом в процессе жизни. Дальше на эти гены действуют факторы внешней среды, и то, что внутрь попадает, и то, что вокруг ребенка находится. И сработают или не сработают эти гены, зависит от факторов, которые повлияют на растущий организм. Мы до конца до сих пор не знаем, что запускает те гены, которые отвечают за аутоиммунный процесс, то есть за разрушение вот этих бета-клеток. Мы можем прочитать эти гены, можем обнаружить риск какой-то, как вот в скрининге
12: натально,
13: высокий, средний, низкий.
12: Угу.
13: Но при этом и при низком риске мы видим, что человек может заболеть диабетом, и при высоком риске мы видим, что он много-много лет живет до старости, уже дожил, а диабета у него так и нет. То есть существует что-то еще, чего мы не знаем, что подействует на эти гены и запустит их. То есть, говоря о том, наследственное это заболевание или нет, ну да, наследственное, это написано в генах, это передается из поколения в поколение, но при этом мы видим разные картинки. Иногда заболевает ребеночек, и все родственники говорят, у нас никого не было с диабетом.
12: Да.
13: Никто, мы вообще первый раз слышим про такое заболевание. И есть ядерные семьи, так называемые, да, в кавычках это пишется, когда мама, папа, все дети, там бабушки, дедушки, тети, дяди, у всех диабет первого типа есть.
12: И тут уже, конечно, вероятность очень высокая. Либо можно проскочить.
13: Можно проскочить, можно проскочить. Я знаю семьи, где из 4 детей, у 3 есть диабет, у 1 вот нету.
12: Ох, скажите,
13: поэтому,
12: пожалуйста.
13: Это все еще нужно изучать.
12: А все-таки причина сахарного диабета первого типа понятна, где-то есть, потому что я же понимаю, что вот мы сейчас по поводу генетики, да, вот здесь вот какие-то другие факторы риска. Вот если, ну, вообще ни у кого никогда диабета сроду не было, ничего, и вдруг. Пытаются же понять, откуда он берется.
13: Пытаются понять, и у нас есть теории, да, что вирусные инфекции могут на это влиять, стрессы могут на это влиять, какое-то искусственное вскармливание изучают, считают, но до конца вот ни один фактор статистически доказать не удается. То есть больше всего мы за вирусную теорию сейчас, однако она уже тоже начинает отходить на второй план, потому что мы сейчас научились определять вот эти антитела, которые вырабатываются к бета-клеткам, и мы видим, что они за 2-3 года до начала диабета уже циркулируют в крови. То есть что их тогда запустило?
12: Да.
13: Зачем они начали вырабатываться в таком количестве в какой-то момент? То есть сейчас мы теперь видим, что вирусная инфекция нам может спровоцировать резкое ускорение начала заболевания, но не само начало. То есть есть, оказывается, что-то еще.
12: Ого-го, слушайте, ну это работа и работа. Я думаю, может, искусственный интеллект, конечно, еще потом поможет что-то где-то проанализировать данные, либо все-таки надежда только на нас, на человеческий ум и разум, чтобы понять, откуда это и почему берется. Потому что, когда мы только поймем, я же понимаю, что вот тебе не то чтобы волшебная пилюля и таблетка, но что-то может уже поменяться капитально в диабете.
13: Да, мы очень надеемся, что когда мы поймем, что запускает экспрессию этих генов, мы научимся не встречаться с этими факторами,
12: А, кстати,
13: минимизировать.
12: Вот мы про диабет первого типа говорим, и диабет второго типа уже у подростка, который есть. Может ли образ жизни повлиять на развитие диабета у ребенка? И этого типа, и этого типа. Мы говорим, малоподвижный образ жизни, ожирение, стрессы, что там еще, фастфуд круглосуточный, да, и т.д., и т.п., много всего. И вот ребенок, например, полный, да, действительно, ну, с большим весом, и ребенок стройный. Но стройный заболевает диабетом. Даже второго типа, возможно, такой нет, только первого, да, если...
13: Только, ну, угу. То есть полный ребенок может заболеть диабетом первого типа, а стройный ребенок диабетом второго типа не заболеет.
12: Но первого типа может.
13: Первым может.
12: Поэтому многие же говорят, вот он сладкое не ест, все хорошо, он стройный, худой, откуда у него диабет первого типа? Тут уже тоже столько мифов вокруг вообще возникновения, что он начинает придумывать все виды теорий, какие только возможны,
13: да,
12: родители в том числе.
13: К сожалению, информация о диабете, ну вот в обществе, да, да, в целом, она чаще всего это что-то среднее. Угу. Все типы диабета смешаны, и плюс еще подмешана туда своя какая-то картина мира.
12: Да.
13: То есть, когда мы говорим о диабете первого типа, я всегда говорю, мы ничего не можем сделать, чтобы заболеть или не заболеть диабетом первого типа. На сегодня это так. То есть аутоиммунные заболевания, любые, их множество. Да, у нас любая ткань нашего организма может подвергнуться аутоиммунной агрессии, к сожалению. И если человек предрасположен к этому, если он имеет этот набор генов, он может заболеть любым аутоиммунным заболеванием, и никто в этом не виноват. Да, мы можем винить 21 век, экологию, космические исследования, ядерные катастрофы, которые были, да, вот когда-то,
12: да, да, да.
13: И они навсегда оставили этот след,
12: конечно,
13: да, на человечестве. Но конкретная семья и конкретный ребенок не сделал ничего плохого, что он вот заболел. Да? Так сложились обстоятельства его жизни. А с диабетом второго типа другая история. Если мы имеем полного ребеночка, да, мы имеем родственников с диабетом второго типа, то мы все-таки ребеночка должны настраивать на то, что давай-ка, дружочек, ты будешь больше по возможности двигаться. Мы будем избегать вредных продуктов, чтобы как раз-таки не приблизить начало диабета, да, потому что это у нас в семье есть. Вот, ну, так есть, да, давай-ка мы не будем делать все, чтобы заболеть быстрее, мы будем делать все, чтобы никогда не заболеть,
12: да,
13: либо, ну, пусть это к 80 годам ближе произойдет, но не сейчас.
12: Да.
13: То есть тут действительно образ жизни может повлиять.
12: А, кстати, какие анализы вот ребенку, вот сейчас ради слушают нас родители, да, например, думают, так, секундочку, вот у нас есть лишний вес, и пора бы сходить к эндокринологу в поликлинику. Как, я понимаю, что эндокринолог сам уже посмотрит, обмерит человека, взвесит и скажет, как чего. Дневник питания, вероятнее всего, тоже будет в рационе, без этого никак. А какие вот еще анализы и на что обратить внимание? Может быть, родители многие, да ладно, все у нас нормально, год назад сдавали, что мы тут будем?
13: Ну, дети с лишним весом должны раз в год посещать эндокринолога, и дальше эндокринолог смотрит ребенка, осматривает его целиком, да, с ног до головы, беседует, как он провел этот год, и уже сам назначает необходимый перечень обследований, каких-то стандартных, вот я сейчас не буду называть,
12: да-да-да,
13: чтобы все не побежали куда-то платно их срочно сдавать, потому что кому-то надо, кому-то не надо. На кого-то я посмотрела и сказала ему, ты молодец, давай продолжай так же, действуй, через год придешь уже без ожирения ко мне, если так все будет продолжаться. А кому-то я назначу вот такой длинный список анализов, потому что... Тут каждый раз в индивидуальном порядке это решается.
12: Ох, давайте тогда про признаки поговорим. Диабета первого типа. Именно чтобы это поняли родители. Потому что как раз все, когда в СМИ какие-то новости появляются, родители там, что у ребенка в коме, да, попал в больницу, трехлетний, четырехлетний, чтобы родители знали, была какая-то настороженность, как раз и боятся этого пропустить. Вдруг, не дай бог, чтобы не довести до такого состояния. На что обратить внимание, что действительно что-то очень странное с ребенком происходит?
13: Да, симптомы диабета не всегда бывают явны. Чем младше ребенок, тем сложнее понять, что что-то происходит. Но все-таки у нас есть пятерка признаков, вот такая классика, да, что на фоне полного здоровья ребенок начинает чаще бегать, писать. Первое, он начинает чаще писать. и, как следствие, он начинает больше пить воды. Не наоборот. Да, когда нам жарко, мы много пьем.
12: Да.
13: Да, и родители часто летом обращаются, потому что ребенок вдруг они видят, что он часто подбегает попить воды. Описывает он при этом сколько? Описывает, как обычно, потеет. И, ну,
12: да.
13: Это не диабет, скорее всего. А вот если он много мочится, прозрачной мочой, встает ночью писать. Никогда не, ну, то есть уже давно не писался, там, в 6 лет и вдруг начал опять писаться ночью.
12: Угу.
13: А он хочет кушать, много ест и при этом худеет, и испытывает при этом слабость. Вот это пятерка признаков, когда точно нужно измерить уровень сахара в крови или в моче хотя бы.
12: Вот, слушайте, поэтому как раз мы очень много говорим, что дома должен быть глюкометр в семье хотя бы один на всякий случай.
13: Ну, сейчас можно прийти в поликлинику и измерить сахар глюкометром, да. Потому что, ну, какой-то избыточной настороженности тоже не должно быть. Я всегда за баланс.
12: Родители все такие тревожники сейчас очень сильно.
13: Да, ну, наверное, глюкометр дома не помешает, но тоже во всех непонятных ситуациях мерить сахар ребенку это тревожит ребенка.
12: Он скажет, да что ж такое-то.
13: Да. Чем младше ребенок, тем реже пятерка вот этой явная бывает, потому что дети до года, например, они не всегда хотят есть, да, они просто могут чаще капризничать.
12: А у таких малышей тоже бывает, да, старт?
13: Да.
12: А обычно все-таки старт вот это диабета первого типа. Вот мы уже поняли, что это в любом возрасте может быть.
13: В любом возрасте.
12: Но как правило, у детей когда?
13: Есть такие самые критические возраста, вот как раз до года туда входят. Потом в районе 6-7 лет, 11-12 лет и подростковый возраст 15-16 лет. Но сейчас мы видим, что уже размылись вот эти границы. Мы все раньше и раньше начинаем выявлять диабет. То есть кома — это все-таки ребенок с диабетом прожил уже не просто несколько месяцев, а может быть даже и ближе к году.
12: Ого!
13: Да?
12: То есть,
13: ну,
12: все эти симптомы были смазаны, что ли?
13: Да,
12: их
13: это
12: не видно
13: могли
12: было.
13: Быть смазаны. Он мог не худеть резко, да, это могло постепенно развиваться. Или ребеночек вот всегда был худенький, да, ну и похудел он или не похудел, там особо по нему не видно. Вот, и сейчас все-таки диспансеризация в школах, в саде, когда мы проверяем уровень сахара в крови, и чаще мы вообще в поликлинике видим в моче сахар. То есть еще в крови-то мы ничего не видим.
12: Да? Это самые первые, да, звоночки?
13: Если
12: уже
13: сахар в моче, ну, это уже повод обратиться к эндокринологу и более внимательно пообследовать ребенка. В моче сахара обычно не бывает. Не должно быть.
12: А вот тревожным родителям какие все-таки анализы сдать при подозрении на диабет? Вот сейчас лето, да, мы сейчас уже поговорили, что много пьет. А вдруг и писает много, я даже не обратила внимания. Ну вот, ну переживает мама, вдруг, не дай бог, пропустить. Что нужно сдать?
13: Ну, все-таки прийти к педиатру,
12: да.
13: Как следует проговорить все симптомы, собрать анамнез, и дальше педиатр уже назначит либо кровь, мочу, на сахар, соответственно,
12: да.
13: Либо если действительно есть подозрение, что что-то вот похожее, да, на развитие диабета первого типа, то назначит еще дополнительное обследование: гликированный гемоглобин, глюкозу, инсулин из вены. Вот, но все-таки врач должен решать, что назначить.
12: Да, но в любом случае, если вдруг какие-то непонятные вот эти звоночки, про которые мы перечислили симптомы, то нужно сходить к педиатру. Ну, самолечением или что-то такое не заниматься. Некоторые же тревожные, а некоторые, наоборот, родители думают, ничего страшного, подумаешь.
13: Да,
12: и пропускают. Ведь
13: бывают
12: такие случаи.
13: Да,
12: вот,
13: летом,
12: да.
13: Очень похоже на кишечную инфекцию, да, когда вот уже предкоматозное такое состояние, человека тошнит, у него может быть рвота. И, ну, это же похоже на кишечную
12: конечно.
13: Инфекцию, правда? Худеет,
12: да.
13: Там бегает в туалет постоянно, что он там делает, подросток особенно. Вот поэтому, конечно, во всех непонятных ситуациях лучше обращаться к врачу. Да, если дома есть глюкометр, конечно, мы можем померить глюкометром. И при диабете первого типа мы действительно получаем сразу высокие цифры, там больше 10. А если вот вы спрашивали про диабет второго типа, да, и родители таких детей чаще тревожатся, да, потому что непонятно, вроде ничего его не беспокоит, но он действительно там подъедает вкусняшки, и тогда вот ребенка начинает бесконечно смотреть уровень сахара глюкометром. Вот глюкометр 6 показывает, вот, что это диабет или не диабет. Мы не знаем. Поэтому к врачу.
12: Ох, слушайте, вот хотелось бы по поводу диабета второго типа еще раз немножко проговорить. Таскает сладости ребенок. Вот как его тут поймать? Не ребенка на сладостях, это понятно, а именно диабет второго типа, раз у подростков теперь он выявляется действительно чаще.
13: Ну, тут нужно посмотреть комплекс анализов, конечно, и гликированный гемоглобин, и инсулин, и цепептид. То есть так по глюкометру не поймаешь,
12: вот
13: скорее всего.
12: Вот так вот. То есть тут нужно смотреть более подробно, дорогие друзья.
13: Вот именно поэтому детки с лишним весом должны хотя бы раз в год посещать эндокринолога.
12: По факту, к сожалению, такого нет, но я думаю, что к этому все равно нужно стремиться и родителям об этом задумываться. Не то, что вырастет, а вытянется, как у нас, а там не вытягивается,
13: ну, вот
12: товарищ.
13: Кто-то вытянется, а кто-то не вытянется, потому что это же тоже наследственная история, склонность к лишнему весу, к легкому набору вот этих калорий, да, у кого-то калории все идут в тепло,
12: да.
13: А кто-то запасливый, кто-то в запас откладывает, а потом жировая ткань уже начинает работать против человека. И поймать этот момент самому, там, живя в этом ритме жизни, очень тяжело, поэтому лучше прийти в поликлинику, сесть напротив доктора и все это обсудить. И с ребенком в том числе.
12: Вот так вот, потому что лишний вес, опять же, вот если об этом говорить, он меняет вообще, в принципе, жизнь ребенка не в лучшую сторону. Тем более, когда слишком лишний вес, это мы тоже понимаем прекрасно. Не только в диабете касается, а много всего. Сейчас даже онкологи говорят, что лишний вес, это уже, к сожалению, это воспалительный процесс уже в клетках.
13: Да, повышаются риски по всем, ну вот где слабое место организма, там может не выдержать.
12: Ох, будем аккуратны, само собой, так и думать, и задумываться, если ребенку лишний вес, идти к врачу. Как меняется жизнь ребенка после постановки диагноза? Итак, анализы пройдены, все поймано в крови, все, и не только, все другие анализы. Ребенку поставили диагноз диабет первого типа.
13: В идеале мы хотим, чтобы жизнь ребенка не изменилась вообще. Но, конечно, нельзя сказать, что она не меняется. И тут очень многое зависит от того, как родители примут эту ситуацию. Потому что, конечно, это всегда шок. Это всегда шок. Диабет — страшное слово. Особенно у ребенка, да, сразу назначают инсулин, это уколы. И очень многое зависит вот от этих первых моментов после постановки диагноза. Если ребенок попал в реанимацию, для родителей это тройной шок.
12: Еще бы, конечно.
13: Потому что он там где-то один, и с ним там что-то делают. И тут сразу включаются вот эти страшные мифы, да, мы сразу вспоминаем, подсадили на инсулин, да.
12: Да.
13: И я еще раз хочу повторить для всех слушателей, что диабет первого типа — это только инсулин, больше ничем на сегодняшний день мы ребеночка не спасем, потому что свой инсулин перестал вырабатываться. Вот поэтому его не подсадили, ему заменили то, что не вырабатывается в организме, на лекарственный препарат. И вот я начала говорить с того, что мы хотим, чтобы жизнь ребенка не изменилась. Да? Изменился только способ управления глюкозой. Если раньше это было автоматически, мы об этом вообще не задумывались, съедали мы морковку, капустку или конфетку, у нас уровень глюкозы в крови оставался примерно одинаковым. После того, как у человека начинается диабет первого типа, все переходит в ручное управление. То есть теперь человек сам должен знать постоянно, какой у него уровень глюкозы в крови, от чего он может измениться и что сделать для того, чтобы он оставался вот в этом целевом диапазоне от 4 до 10 миллимоль.
12: Да, вот что сделать, мы уже после новостей будем про это говорить. У нас в студии Наталья Андреевна Маркизова, детский эндокринолог детской городской клинической больницы 132, департамент здравоохранения города Москвы. Уходим на новости, после этого вернемся.
2: Внимание, внимание, говорит Москва.
3: 4,8. В Москве 14:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Мне сообщили о возникновении крупного пожара после атаки БПЛА недалеко от Зеленограда. Огонь возник на территории Солнечногорской наливной станции в селе Дурыкино Московской области. Информацию опубликовало издание Deutsche Welle со ссылкой на данные телеграм-каналов и фото очевидцев. Силы ПВО Минобороны, прошедшей ночью, отразили атаку БПЛА противника на столичный регион. были ранены 12 человек в Москве. В Подмосковье погибли 3 человека и 6 пострадали. В Эстонии призвали Евросоюз отказаться от переговоров с Россией. Брюссель не должен вступать в прямой диалог с Москвой, отметил глава МИДа республики Маргус Цакхна. Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас самое время оказать давление на Российскую Федерацию, сказал он в кулуарах конференции в Таллине, передает Bloomberg. Ранее Цакхна заявлял, что отношения Европы с Москвой не будут прежними даже после завершения украинского конфликта. Россия и Китай должны продолжать обмен технологиями. Это служит ключевым фактором развития государств в современных реалиях, подчеркнул вице-премьер России. Он находится в Харбине, где сегодня открылась выставка «Экспо». «Честно хочу признаться, что когда мы по выставке пошли, я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей дроны и роботы, то немного расстроился. Но потом все-таки убедился в том, что выставка достаточно сбалансирована», сказал Юрий Трутнев журналистам. Он подчеркнул, что на стендах российских регионов и компаний есть наша техника, вертолеты и технологические достижения. В Пятигорске заявили о назначении проверок после взрыва и пожара на одной из АЗС. Их будут выполнять специалисты Ростехнадзора, МЧС и Роспотребнадзора, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, взрыв и последующее возгорание на автозаправке накануне не подпадает под введение режима ЧС. Инцидент случился при разгрузке газовоза. По предварительным данным, причина – нарушение техники безопасности. Площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров. В результате произошедшего пострадали 6 человек, трое из них находятся в больнице. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 28, облачно с прояснениями. Ветер северный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие 2 часа, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Вечером и ночью плюс 18-20 градусов, вероятны дожди. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
14: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Беговые старты». В эфире руководитель спортивного департамента Лиги Героев Джунай Алиева и капитан Hero League Running Вячеслав Смаев. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
16: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18: «Говорит Москва. .ру». Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. говоритмосква.ру.
19: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
18: Право знать. Говорит Москва.
10: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
19: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на

0: Итак, продолжаем.
1: Пока что мы имеем инсулинотерапию и различные устройства для определения уровня сахара в крови. То есть в жизни семьи, да, мы все, когда речь о детях, да, да, мы говорим, что диабет в семье начался, да, потому что все члены семьи будут так или иначе в этом участвовать. Нельзя, чтобы диабетом занималась только мама, или только папа, или только бабушка. Все должны быть в одном контексте, и у всех должна быть одна и та же тактика. Появляется много новостей, то есть нужно немножечко изучить, как организм работает в норме, понять, как происходит этот контроль уровня сахара в крови, и понять, как теперь мы будем контролировать его у ребенка. Да? То есть изучить продукты, где есть углеводы, где нет углеводов, где быстрые углеводы, где медленные углеводы. И научиться компенсировать с помощью инсулина любые продукты, который любит ребенок. Вот часто спрашивают, а что нам теперь нельзя есть? Ну, у нас нет при первом типе никакой диеты, да, ребенок должен есть все, что он ел и до диабета. Ну, если речь о нормальной еде, если это не хлопья,
2: это не круглые сутки,
1: чипсы,
2: да, котлеты, да, и бургеры.
1: То есть все-таки речь о нормальном здоровом детском питании, но ограничение у нас только одно. Если мы не умеем это инсулином компенсировать, ну лучше пока какое-то время это не есть, потренироваться там на маленьких дозах, маленьких порциях еды, и когда мы уже понимаем, как гречка нам повышает сахар, как быстро, сколько инсулина на нее нужно ввести, тогда, пожалуйста, мы можем есть нашу любимую гречку или хлопья.
2: То есть все равно все понемногу, по чуть-чуть. Но просто вот мы сейчас, да, говорили, что есть семьи, где сахарный диабет есть, и уже многие знают, как работать с инсулином, как чего считать, вот хлебные единицы и все остальное. А есть семьи, которые впервые сталкиваются. И, конечно же, там и у родителей, у бабушек, дедушек, тем более, как это да не может быть? Во-первых, принятие диагноза ребенка, мне кажется, это отдельная система, она еще не сразу так принимается. Принятие, вот это шоковое состояние и торг. Важно. А вдруг пройдет, а вдруг не то, а вдруг это, а вдруг просто какой-то сбой случился, а у нас ребенок здоровый. Это же тоже важный момент.
1: Это крайне важный момент. Это прямо основополагающий момент, потому что диагноз кто-то принимает за сутки, проплачется, прочитает какие-то форумы, и все принято, действуем. Да?
2: Да.
1: А кто-то, у кого-то это растягивается на годы. И тут, конечно, очень тяжело и самому ребенку, и родителям. И ну, чаще всего мама первая. Да, сталкивается с диагнозом, потом подтягиваются все члены семьи, и они могут поддержать маму, а могут сказать маме разные обидные слова, что это она его довела, что где-то там не уследила. Я хочу еще раз прямо для всех радиослушателей сказать, что в диабете первого типа никогда не виноват никто. Даже если у ваших родственников где-то там двоюродный племянник болен диабетом, это не значит, что теперь этот близкий родственник виноват в том, что начался диабет. Нет, если он начался, ну, значит, он начался, да, и мы должны мобилизоваться, должны включить, ну, какую-то функцию в своем мозге, что все, мы сейчас все другие там семейные противоречия все откладываем и занимаемся тем, что изучаем диабет.
2: А да.
1: Изучаем.
2: Есть же у нас школа сахарного диабета, да?
1: Сейчас очень много онлайн-школ сахарного диабета. Раньше, в доковидную эпоху, да, нужно было ходить в поликлинику или ездить куда-то в больницу, или можно было в больнице полежать и пройти там школу. Конечно, в стационарах они остались, и прекрасные сейчас, прям замечательная школа в больнице, да, прям сразу. Есть нюанс, когда человек только заболел, он тяжело воспринимает информацию, поэтому он проходит школу в больнице, выписывается домой и начинает все изучать заново, как будто бы с нуля. Я часто слышу, что нам вообще такого не говорили.
2: Так говорили, думаю, но не помнят, потому что в стрессе человек.
1: Конечно, конечно. Поэтому лучше несколько раз повторить, купить книжечку, прочитать, там, зайти на все форумы с мамами пообщаться. То есть изучить максимум информации. Это тоже немножечко заземляет и помогает снизить стресс, во-первых. А во-вторых, это правда важно, да, потому что если мы живем мифами, что мы сейчас там сходим, заговор какой-нибудь сделаем, или только ни в коем случае там не будем повышать дозы инсулина, да, чтобы потом их совсем убрать, так не работает. Инсулина потребность, она возникает и зависит от самого ребенка.

0: ребенка, да, то есть мы даем инсулина человеку столько, сколько нужно для компенсации еды.
1: Да.
0: Ну, и стресса. Да, на стресс тоже у детей повышается сахар, это не секрет. После контрольных приходится скалывать все эти повышенные сахара. Вот, но это не беда. То есть важно спокойно относиться к тому, что да, теперь уровнем сахара управляем мы. Да, диабет — это управляемое заболевание. И еще одно «да» не всегда будет идеально. Какие-то волны могут быть. Да, со своим врачом можно будет обсудить, какие у нас допустимые колебания, да, где мы молодцы, где мы не молодцы, регулярно проходить обследование и вообще быть в контакте с врачом, общаться, да, чтобы понимать, что мы все делаем правильно. Ребенок будет расти, у него будет меняться потребность в инсулине, у него будет меняться отношение к сахарному диабету, но он всегда будет смотреть на взрослых. Если мама с утра до вечера плачет, он будет думать, что он ужасно болен, и жизнь его ужасна. Если мама с улыбкой говорит, ну да, мы сейчас
1: справимся.
0: Подколем инсулин, справимся.
1: Есть, у каждого человека
0: сделаем.
1: Есть какие-то особенности. Вот у тебя такая особенность. Ну чего, еще в суперсилу это можно превратить.
0: Конечно.
1: При правильном подходе.
0: Да, и нередко я вижу, что вот, ну, есть семьи, которые настроены из любой ситуации выйти в позитив
1: да.
0: все равно. Да, ты будешь лучше считать. У тебя логическое мышление будет развито лучше, чем у твоих одноклассников, потому что тебе приходится это делать. Кому-то не приходится,
1: да.
0: а тебе надо. Да, поэтому кому-то надо очки протирать постоянно тряпочкой, это тоже неудобство. Попробуй посмотри через заляпанные очки.
1: Да.
0: Вот. У каждого свое есть в жизни, назовем это, неудобство, но можно выйти на позитив, можно научиться смириться с необходимостью что-то делать и не страдать.
1: Да, это самое главное. А вот, кстати, вот такой момент. Ведь можно ли ребенку с диабетом вести, в принципе, такой же образ жизни, как до? Вот мы сейчас говорим не совсем про малышей, да, а больше про школьников, ближе к подростковому возрасту. Во-первых, у человека есть спорт, например, да, есть в жизни. Всегда любимый, ненаглядный. Есть друзья, есть школа. Потому что я знаю, вот просто у меня была такая ситуация у подруги, а у нее как раз заболел ребенок во втором классе. И там был такой серьезный разговор и с учителем, и учитель рассказывал, что вот теперь у нас у малыша будет, ну, как бы у вашего коллеги, да, по парте есть такая ситуация по классу, что быть внимательным, помогать, объяснять. Это же очень важный момент, потому что а все, что угодно может быть, правильно, ребенку нужно помочь, не осудить, поддержать. И дети тоже должны знать, что такая ситуация есть, да, у своего друга. А вот как тут происходит на практике? Вот у нас в школе получилось так, да? А в других вот каких-то школах, как вообще мамы себя ведут? Они ведь спрашивают, я понимаю, что эндокринолога, как теперь? Можно ли ребенку спорт, профессиональный спорт, вот он футболом занимается, там, с детского садика практически, либо на какие-то виды другие спорта ходит. Плюс, ну вот как бы у нас в школе вот много чего интересного, и чаепитие, и все что угодно, да, и учитель надо как-то предупредить. Ну тут целая история, конечно, получается. Родители тут теряются.
0: Мы всегда стремимся к тому, чтобы жизнь ребенка не изменилась. Если он занимался спортом, он должен продолжать заниматься спортом. Ну и вообще физическая нагрузка.
1: То есть ограничения,
0: регулярная физическая нагрузка — это то, что входит в стандарт лечения диабета первого типа.
1: Вот.
0: Но здесь действительно есть такое небольшое противоречие. Было до 2025 года, когда у нас не было критериев допуска профессиональных спортсменов на соревнования с сахарным диабетом. И часто, ну, у нас же есть группы здоровья, да, и физкультурные группы.
1: Да, конечно.
0: И действительно, ребенок со стойкими нарушениями работы эндокринной системы, ну, он уже не попадает в первую группу здоровья. Но спортом заниматься он может и должен, да, существуют критерии допуска, есть документ, который определяет эти критерии. И мы пишем ребенку заключение. Я как эндокринолог пишу, что вот он скомпенсирован, он обучен, но он действительно должен быть обучен и скомпенсирован. Конечно, любого какого угодно ребенка я не выпущу на занятия спортом профессиональные, да, но все-таки какой-то период жизни нужно потратить на адаптацию. У кого-то это неделя, у кого-то месяц, у кого-то полгода уходит, но это зависит от семьи.
1: Да.
0: Тем не менее, когда уже мы видим, что да, он умеет управлять своим диабетом, Да, он разумный, адекватный. Да, он хочет продолжать заниматься спортом. Мы пишем заключение такому ребенку и направляем его в спортивный диспансер. Там его смотрит спортивный врач и выдает ему допуск. Ну, или не выдает, но чаще всего выдает. Mm-hmm. Да, но все-таки тут тоже это такой важный стимул, да, для ребенка, особенно для подростка, научиться компенсироваться. Подростки же, ну, они вообще мало чего хотят в жизни. Они хотят быть как все, но хотят выделиться, они хотят ничего не делать, но хотят во всем участвовать.
1: Конечно.
0: Вот это такой человек противоречие.
1: Да, то это подростковый возраст, конечно.
0: Умение управлять диабетом для них становится серьезной задачей. То есть, если он заболел подростком, это такой вызов, да? А если он заболел ребенком и привык, что мама все делает, и тут лет в 11-12 оказывается диабет у него, а не у мамы. Что это такое?
1: Это же мама, ты где? Ты должна со мной в комплекс идти. На самом деле, да. А тем более еще мама, они же очень сильно тревожные, если у ребенка вот такой диагноз, они же всегда рядом, всегда рядом. Отпускать-то тоже ведь надо учиться.
0: Проблема передачи ответственности маленькому подростку. Это
1: целая история,
0: это целая наука. У кого-то это тоже происходит быстро. И это, конечно, все не про диабет, это все про детско-родительские отношения. Да? Если у нас у ребенка есть другие ответственности в семье, но он и диабет возьмет тоже. А если он вот только живет дома, ест, пьет, спит и все, и больше ничего не делает, и мама ему сахаром управляет, то действительно будет сложно его заставить.
1: Тут уже помощь психолога, наверное, нужна будет,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно. Да, у нас сейчас есть в центрах медико-психолого-педагогической поддержки психологи, обученные ДИА-особенностям, там есть прям кнопочка, можно записаться к психологу по диабету.
1: Угу.
0: Ну и психологическая помощь в современном мире, она в целом актуальна.
1: В принципе,
0: для
1: нужна
0: всех.
1: Даже, да. Но тут, когда тем более ребенок сталкивается с этим, это как бы сложный момент. А, кстати, как вот ребенку объяснить, что у него сахарный диабет первого типа? Ребенку вот сейчас берем не подростка, который все понимает, все в курсе, информацию везде сам прочитает, да, будет сопротивляться, ну ладно, чего уж там, все равно. А когда ребенок такой, еще маленький, первоклассник, второклассник, который как бы, что это такое, а зачем это, как это, и тут целая история.
0: Ну, это такая всегда дилемма. То есть нужно смотреть и на ребенка, и на родителей. Кто-то и в 5 лет уже готов считать хлебные единицы и сам себе в живот укольчики делать, а кто-то и в 7, 8, и в 10 и еще совершенно не готов. То есть всегда по готовности ребенка. Вот как он готов воспринять информацию, так мы ему и даем. Но я всегда за правду. Да, если есть диабет, надо говорить, вот у тебя диабет. Да, а дальше, насколько глубоко мы его в это погрузим, будет зависеть от ребенка. Да, кому-то в игровом... Сейчас игры, кстати, разрабатываются обучающие для малышей, когда они там ходят, ходилки по квадратикам, на вопросы отвечают, вот такие жизненные. То есть с кем-то достаточно поиграть, и вот он все, он принял, он вот ассоциировал себя с этой фишечкой, с этим героем, все, я так живу. Кто-то действительно спрашивает, да, почему вот Васе не нужно делать укол, а мне нужно, за что мне это все? И с таким ребенком, конечно, нужно больше беседовать, и, может быть, действительно их вместе со всей семьей направить на консультацию к психологу, да, потому что диабет — это вызов, как любая неприятность в жизни. И кто-то может сам с этим справиться, кому-то нужна помощь специалиста, кого-то нужно ввести в сообщество.
1: Да.
0: Да, просто прийти, сходить в кафе с ровесниками и посмотреть, что, оказывается, все сейчас достали глюкометры, померили сахар и сделали себе укольчик. И вот ему уже легче, да, для него это уже такая психотерапевтическая ситуация.
1: Конечно.
0: Кому-то в лагерь нужно съездить. С 8 лет уже можно в лагерь ребенка отправить. И родители часто говорят, что вот он вернулся из лагеря, и все. Он перестал плакать из-за диабета, потому что, оказывается, таких детей много, и, оказывается, это все не так сложно.
1: Так, а лагерь — это специализированные, да? Вот я просто знаю, что у нас есть лагерь, который как раз работает с детками с сахарным диабетом, с аутоиммунными, какими-то другими заболеваниями.
0: У нас есть дружественный лагерь, Детская республика Поленово. Это такой легендарный лагерь в Тульской области. Мы вот с ними подружились в ковид, и сразу после ковида начали проводить там смены для детей с диабетом. То есть у нас формируется диабет. Mm-hmm. диатряд.
1: Диатряд.
0: Да, в этом лагере там может отдыхать одновременно 400 детей, но человек 40 из них с диабетом, да, и вот отряд выезжает вместе с врачом-эндокринологом, вместе с помощниками, и целую смену проводят, как все дети, да, ребенок же с диабетом не может сам один поехать в любой лагерь, к сожалению, его не возьмут, потому что никто не возьмет на себя такую ответственность. Все-таки считается, что ребенок до 14 лет не может полностью управлять диабетом, ему должен кто-то помогать. Вот поэтому в Поленово вот существуют такие отряды, и детки с диабетом выезжают, учатся у взрослых, учатся друг у друга, учатся принимать этот диагноз и видят, что, ну, в целом они не ограничены. Да, они могут и в панда-парк пойти, они могут и на экскурсию пойти, они могут и выиграть в соревнованиях по футболу. Часто именно диатряд побеждает, потому что это очень собранные дети, они такие целеустремленные.
1: Да.
0: И у них вот эти внутриотрядные взаимодействия, то есть это не просто дети, которых свезли со всех районов и поселили по возрасту, да, они, ну, у них еще одна точка соприкосновения, у них у всех диабет. Они поэтому друг друга лучше любят.
1: Все
0: чем
1: знают,
0: просто
1: конечно.
0: Незнакомые дети.
1: Ох, ну это мы про реабилитацию, наверное, больше говорили, но самая важная реабилитация на самом деле в жизни. Про лечение еще вернемся. Что сейчас вообще нового в лечении сахарного диабета первого типа? Либо по старинке, ну как по старинке, хорошо сказал, инсулин. Кстати, и опять же, я понимаю, что родители много торгуются с врачом-эндокринологом. А может, мы с инсулином все равно постепенно уйдем? Что нового, что нового? Я понимаю, что все спрашивают и переживают, как там что нового в лечении.
0: Да, есть такое, к сожалению, что люди боятся инсулина, да, это гормон, страшный гормон, но на самом деле он не страшный, он прекрасный. И препараты инсулинов, которые мы сейчас используем, это аналоги инсулина, да, это же, ну, уже не инсулин,
1: конечно,
0: да, который из свинюшек когда-то добывали, очищали. Да, это препараты, которые действуют как инсулин, и на сегодняшний день, если диагноз диабет первого типа установлен, это действительно инсулинотерапия.
1: Всегда.
0: Всегда, если это уже клинически установленный диагноз. Существуют разные схемы: длительный инсулин, короткий инсулин на еду. Есть помповая инсулинотерапия. Мы смотрим на детей, смотрим на возможности семьи и выбираем метод лечения. И есть, конечно же, новости. Да, есть новости в мире диабет. Мы теперь можем выявить диабет на доклинической стадии. И зарегистрирован препарат, который может немножечко отсрочить развитие клинической стадии, начало инсулинотерапии. И сейчас вот только-только мы начинаем применять этот препарат. Посмотрим на результаты.
1: Да, что будет дальше.
0: Тем не менее, клинопробации сейчас идут в крупных клиниках, поэтому проходить диспансеризации — это хорошо. Мы еще не видим повышения уровня сахара, но можем уже определять антитела. Вот то, о чем я вначале сказала.
1: Да.
0: Да, они появляются за несколько лет до начала клинических
1: симптомов.
0: Значит,
1: можно отсрочить это. Глядишь, скоро можно будет и вообще притормозить развитие.
0: Да, это уже огромный шаг. Да, сейчас мамы детей, которые с диабетом живут давно, они говорят: ну вот, им-то хорошо, вот им сейчас отсрочат, а мы-то уже на инсулине, а нам-то что? И я всегда говорю, нам тоже что-нибудь будет от этого.
1: Не переживайте.
0: Обязательно.
1: Да.
0: То есть если в 90-е годы прошлого века мы говорили, что ну когда-нибудь, лет через 100 мы научимся лечить диабет, а в начале 2000-х мы говорили, что вот сейчас мы научимся пересаживать бета-клетки, мы как-нибудь их пересадим и всех вылечим. А вот теперь терапия, направленная на вот антитела против антител, да, на снижение вот этой аутоиммунной агрессии, она дает как будто бы хорошие результаты, и мы верим, что, может быть, даже еще до моей пенсии мы успеем.
1: Раньше. Я чувствую, что раньше. Но прогресс идет.
0: Да, увидеть излечение.
1: А знаете, я хотела бы такой вот момент затронуть. Чем опасен диабет при плохом контроле? Это сейчас и для подростков, и для детей, и для родителей, которые успокаивают. Сначала все на тревоге, в шоке. Принимают. Это уже навсегда так получается. Когда человек узнает о каком-то серьезном диагнозе, первое время все очень активны, выполняют все рекомендации, все делают как надо, все. А потом приходит какое-то расслабление. Не у всех. Но есть такие моменты.
0: Да, это очень важный вопрос, Наталья. Угу. И действительно, у нас есть критерии компенсации, да, почему эта компенсация важна.
1: Да.
0: Я детям так объясняю, и мне кажется, это так очень понятно. А если у нас сахар примерно как у здорового человека, но как у здорового не будет у человека с диабетом, ну вот есть целевой диапазон от 4 до 10 миллимоль на литр. Если нам удается большую часть времени удерживать сахар в этом диапазоне, то диабета как бы и нет. Да, диабет — это повышенный сахар. А тут у нас нет повышенного сахара. То есть организм чувствует себя комфортно, ну, грубо говоря, да? И глюкозотоксический эффект не наступает. А большую часть времени, это больше 70% времени, сахар должен быть от 4 до 10. Ни больше, ни меньше. Ну, вот где-то здесь.
1: Угу.
0: А если сахар выше, то есть высокий сахар, чем он опасен? Он действует на микрососудистое русло. Ну вот я детям эксперимент на цветочках показываю. Мы рвем, идем одуванчики возле поликлиники, разводим глюкозный сироп, ставим туда одуванчики, а рядом одуванчики в обычной водичке стоят. И я им каждый день фотографирую. В следующий раз, когда они на занятия на школу диабета приходят, я им показываю, что одуванчики в сладкой воде завяли прямо в первую же ночь. А одуванчики в обычной воде физиологической, они продолжали неделю стоять. То есть, ну, если прям совсем грубо говорить, то повышенный уровень глюкозы в крови разрушает вот эти вот мелкие сосуды, и постепенно глазное дно, наши почки, наши нервы, вот эти длинные, да, которые в ногах, в руках, они начинают страдать, разрушаться, портится, и мы имеем вот эти вот отсроченные осложнения. Конечно, это происходит не за год, не за неделю, не за месяц. Это длительная декомпенсация к такому приводит. То есть не нужно бояться разовых повышений сахара выше 10, но это правда не опасно, если мы быстро все это нормализовали опять. Вот. Но если человек год 5-10 живет с сахаром повышенным, уровень гликированного гемоглобина у него высокий, то он здорово повышает себе риски вот этих микрососудистых осложнений. Есть другой момент. Есть гипогликемия, есть низкий уровень сахара в крови. Это то состояние, когда мы страдаем в моменте, потому что сахар для нас — это энергетический субстрат. Каждая наша клетка питается сахаром, работает топливо для работы — это сахар. Вот, поэтому если сахар в моменте низкий, мы прямо в моменте чувствуем себя плохо, и в первую очередь страдает нервная система, то есть мозг, там мы можем сознание потерять.
1: Поэтому следим активно за собой, за своими детьми. И если есть сахарный диабет, то живем обычной жизнью, но какой главный совет?
0: В ручном самоуправлении.
1: В ручном самоуправлении. Благодарю от всей души. У нас в гостях детский эндокринолог детской городской поликлиники 132, департамент здравоохранения города Москвы, Наталья Андреевна Маркизова. Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Кайкалос, не стоит быть переговорщиком с Россией. Это не в интересах главы европейской дипломатии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва надеется, что в Европе возобладает практичный подход, и это приобретет какое-то реальное воплощение. Россия к этому готова. Представитель Кремля также коснулся обещаний французского президента Эммануэля Макрона позвонить российскому лидеру. На протяжении последних нескольких лет все время Макрон говорил, что я позвоню Путину, но так и не дошел до телефонной трубки, указал Песков. В районе Солнечногорска после атаки БПЛА временно перекрыли участок ЦКАД. Речь идет об отрезке от съезда с Ленинградского шоссе до съезда на Пятницкое шоссе, сообщил глава города Константин Михальков. Ограничения введены для проезда спецтехники и работы оперативных служб на месте, написал он в своем телеграм-канале. Минобороны России сообщало, что в ночь на 17 мая над регионами уничтожены 556 украинских беспилотников. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, силы ПВО сбили более 80 дронов, летевших в сторону столицы. Пострадали 12 человек. В Подмосковье в результате атак БПЛА погибли 3 местных жителя, пострадали 6. Власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщили о пожаре в районе АЭС Барака из-за атаки БПЛА. Угрозы радиационной безопасности нет, отметили в Центре по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби. Пожар вспыхнул в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра атомной электростанции в районе Альфа-Дафра в результате удара беспилотника, уточняется в публикации Центра в соцсети X. О пострадавших данные не поступали. Федеральное управление по ядерному регулированию подтвердило, что возгорание не повлияло на безопасность электростанции. Все энергоблоки работают в обычном режиме. К МКС пристыковался американский грузовой корабль «Cargo Dragon». Аппарат компании SpaceX отправили на орбиту в рамках 34-й коммерческой миссии по доставке снабжения. Трансляция велась на сайте НАСА. Корабль доставил на Международную космическую станцию около 3 тонн полезных грузов, в том числе оборудование для экспериментов по изучению влияния микрогравитации на бактерии. В середине июня корабль, как ожидается, отстыкуется от МКС и вернется на Землю. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 73 копейки, доллар – 73 рубля 13 копеек, евро – 85 рублей и 18 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 27, облачно с прояснениями. Ветер северный более 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают 18-20 градусов, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва.
4: 94.8 FM.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94.8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Говорит Москва. 94.8. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. Сегодня мы с вами поговорим про Литву. Про Литву, а точнее про Великое княжество Литовское. Казалось бы, где Литва, а где история России? Сегодня Литва – это маленькое, гордое, независимое прибалтийское государство, член европейского сообщества, член НАТО, не очень дружелюбно по отношению к России. И вроде бы как бы надо оставить Литву Литве, пусть они сами разбираются со своей историей, почему мы в нашем курсе по истории России про нее говорим. В первую очередь потому, что средневековая Литва – это не маленькое государство, а одно из крупнейших государств Европы. Великое княжество Литовское, возникшее в XIII веке, стало очень серьезным игроком на европейской, по крайней мере, восточноевропейской политической сцене. И в конце концов территория Великого княжества Литовского включала в себя большую часть территорий, так или иначе, исторически связанных с нашей страной. Территория бывшей Киевской Руси, нынешней Белоруссии и Украины, входила в состав Великого княжества Литовского. Собственно, русские земли сегодня, Смоленск, Брянск, Вязьма, Курск, даже Тула на определенных этапах были частями Великого княжества Литовского. Мы совершенно точно, без всякого преувеличения, можем сказать, что в XIII веке складывается альтернативный центр объединения Руси. Мы с вами знаем, что Русь стала потихоньку, полигонечку, аккуратно и осторожно объединяться князьями московскими. Северо-восточная Владимиро-Суздальская Русь постепенно объединяется вокруг Москвы, но ведь был и другой центр. В истории иногда бывают такие вот развилки, которые, если бы события повернулись немножко другим образом, могли бы привести совершенно к иному результату. И мы бы сейчас, вполне возможно, если бы события пошли другим путем, жили бы не в Российской Федерации, а в Литовской Федерации, вполне может быть, если бы борьбу за объединение Руси выиграла не Москва, а Литва. Вот это вот такой исторический парадокс. Неславянское литовское государство, тем не менее, сумело объединить вокруг себя большое количество славянских территорий, русских территорий. Неудивительно, что это государство зачастую называют Великое княжество Литовское и Русское. А вот наиболее такой полный вариант его именования – Великое княжество Литовское, Русское и Жемоицкое, включая в себя два прибалтийских народа, их название Литва и Жемайкия, и, собственно, русское название. Как я уже сказал, возникает это государство в XIII веке. Где-то приблизительно в 30-е годы XIII века один из литовских князей именем Миндовг, или, как говорят в самой Литве, Миндаугас, начинает экспансию литовских племен, собственно, прибалтийской территории на территории бывшей Киевской Руси, на территории русских княжеств. Миндов сумел объединить вокруг себя разрозненные литовские племена, и далее территория Великого княжества Литовского растет, растет и растет. В историю это государство войдет с династией Гедиминовичей. С 1316 года, уже с 14 века, один из князей Литвы Гедимин основает династию, которая будет очень уважаема вплоть до конца существования не только Литовского княжества, но и вообще российской монархии до 1917 года. Принадлежность к роду Гедиминовичей будет означать принадлежность к высшей аристократии, в том числе и Российской империи. Гербом Литвы был знаменитый герб «Погоня», изображающий всадника, атакующего. А столицей с XIV века становится город Вильна, который сегодня мы знаем как Вильнюс, столицу независимой Литвы. Вот об этом государстве, которое чуть было не объединило все русские земли, мы с вами и должны сейчас поговорить. К XIII веку литовские земли – это окраина. Это такой медвежий угол Европы, лесной регион, в котором до сих пор проживают племена, находящиеся на стадии разложения рода племенного строя. Вот эти вот балтские племена, Литва, Жемайты, Аукшайты, Земгалы, Ятвяги, Курши, проживая своими племенами в своих лесах, постепенно выходят на столбовую дорогу истории. У них начинают складываться такие предпосылки к формированию раннефеодальных государств. Но совершенно очевидно, что вот эти балтийские племена, они очень сильно отстают в своем развитии по сравнению и с Западной Европой, где давно уже развитой феодализм, И даже с русскими княжествами, где тоже у нас эпоха феодальной раздробленности. А в Прибалтике складывается, только-только складываются первые раннефеодальные государства. Вот эти вот прибалтийские племена долгое время находились в зависимости от северо-западных русских земель, от новгородской земли, от полоцкого княжества. Но уже к концу XII века, когда феодальная раздробленность единства Руси сильно подкосила, с конца XII века литовские племена начинают свои набеги и вторжения в русские земли. В ответ, конечно, русские князья ходят в Литву с походами, стараясь распространить на эту территорию свою собственную власть. Поскольку это Прибалтика, это место постоянной борьбы за контроль над торговыми путями, о чем мы говорили в одной из предыдущих лекций. Очень долгое время жители будущего Великого княжества Литовского сохраняют традиционные языческие верования. Их не коснулась волна христианизации, они не приняли ни христианство католического обряда по европейскому образцу, ни христианство православного обряда по русскому образцу. Но, как мы с вами знаем, и со стороны Руси, и со стороны Европы было стремление вот эти племена взять в свою религиозную орбиту, потому что в те века религиозная принадлежность во многом определяла и политическую принадлежность той или иной страны. Это, кстати, даст литовским князьям очень большой козырь. Многие литовские князья будут использовать свое язычество и возможность креститься либо в католичество, либо в православие, как такой замечательный политический аргумент. Выгоднее в данный момент союзничать с русскими землями, мы принимаем православие, выгоднее союзничать с Европой, с Польшей или с появившихся в этих землях немцами, принимаем католичество. Мы с вами знаем, что с начала 13 века в Прибалтику активно проникают немцы, датчане, начинается вот эта вот европейская экспансия в Прибалтику, и с этой экспансией Литве придется столкнуться. И если большая часть других прибалтийских племен как южнее, так и севернее попала в зависимость от рижского епископа, от Ливонского ордена, да, то Литве удалось отстоять свою независимость в жестокой борьбе с этими самыми немцами. Я уже упоминал в одной из своих лекций знаменитое сражение при Сауле в 1236 году, когда немецкий духовно-рыцарский орден меченосцев, кстати, в союзе с псковскими русичами, попытался завоевать земли жемайтов и зимгалов. И в результате был разгромлен вдребезги и пополам в сражении при Сауле. Орден лишился собственного магистра Фольквина фон Наумбурга. Погибло 48 рыцарей и около 2000 крестоносных ратников. Разгром немецкого ордена меченосцев был таким сильным, что после этого орден меченосцев перестал существовать и был вынужден влиться в ряды Тевтонского ордена, став ливонским ландмайстерством Тевтонского ордена. Вот Тевтонский орден, немцы, немецкий дранг нах остен будет постоянной проблемой для литовских князей, которые они будут решать на протяжении всей своей истории. Такое ощущение, что Великое княжество Литовское появляется на исторической арене как будто бы ниоткуда. Вот жили в себе в своих лесах эти дикие люди, молились своим языческим идолам, и вдруг в 13 веке на карте появляется вот это вот государство, а в 14 веке это уже крупнейшее государство Восточной Европы. С чем это связано было? Возвышение Литвы во многом определялось необходимостью объединения сил для борьбы с немецкой экспансией. Тевтонский орден давил на Литву с двух сторон. Территория литовского княжества, вот так сказать, Хартленда Литвы, Жемойтии, она разрезала владение Тевтонского ордена напополам. К юго-западу от Жемойтии лежали владения, собственно, Тевтонского ордена, Пруссия, завоеванная тевтонцами, а к северо-востоку лежали владения Ливонского ландмайстерства, бывшего ордена меченосцев. И вот с двух сторон на Литву идет давление, этому давлению надо противостоять, литовцы вынуждены объединяться. С другой стороны, поскольку в этот момент возникает вот это вот раннефеодальное литовское государство, когда литовские князья объединяют племена. Из истории мы с вами знаем, что любое раннефеодальное государство, каким бы оно ни было, оно склонно к экспансии. Оно склонно к расширению своих территорий. И вот здесь литовцы, или, как сейчас требуют некоторые товарищи говорить, литвины, да, создав собственное государство, тоже переходят к пути внешней экспансии. Так было и, скажем, с Монгольской империей Чингисхана, и с Древней Русью первых Рюриковичей, и с империей франков Карла Великого. Раннефеодальное государство – это всегда попытка расширить свои собственные территории. Расширялась Литва на юг. Это понятно, потому что расширяться в другом направлении было сложно. К северу – немецкие земли, к западу – земли, опять же, немецкие и польские, к востоку – достаточно сильное Владимиро-Суздальское княжество, хотя и пострадавшее в результате Батыева нашествия. А вот на юг, в земли юго-западной, Южной Руси, на территорию Турово-Пинского, на территорию Киевского, Черниговского, Галицкого, Волынского княжества расширяться можно было, потому что, во-первых, эти земли всерьез пострадали от татаро-монгольского нашествия, а во-вторых, феодальные усобицы князей там совершенно не прекратились. И вот здесь у литовских правителей была возможность использовать вот эти феодальные распри наших князей Южной Руси для того, чтобы расширять свои владения. И они активно этим пользовались. Первые литовские князья – это действительно люди замечательные, и их активность, их личные качества, конечно, безусловно, тоже сыграли большую роль в том, что Литва возвысилась. На всем протяжении истории литовского государства, Великого княжества Литовского в 13-м, 14-м, начале 15 века, Литве постоянно придется учитывать в своей политике четырех своих соседей, да? С одной стороны, это уже неоднократно упомянутый сегодня Тевтонский орден, с которым Литва будет то дружить, то бороться, то снова дружить, то опять бороться яростно. С другой стороны, к западу у нас лежат польские земли, с которыми Литва вступит в яростную борьбу за галицко-волынское наследство. И поляки, и литовцы будут претендовать на юго-западные русские земли, которые постепенно-постепенно приходили в политический упадок и ничтожество. Кроме того, борьба с Тевтонским орденом и Польшей, взаимодействие с Литовским орденом и Польшей во многом будет определяться и религиозным фактором, поскольку и немцы, и поляки, желая расширить зону своего политического влияния, пытались это делать через расширение зоны религиозного влияния, склонить Литву к принятию католической религии. Поскольку южнорусские земли, на которые претендуют литовские князья, это вообще-то часть владений Золотой Орды, которые выплачивают Золотую Орду дань, которые так или иначе объяты системой баскачества золотоордынской, там проводятся ордынские переписи. Естественно, рано или поздно Литва должна была вступить в какие-то дипломатические отношения, когда мирные, а когда и вполне себе военные, с Ордою. И Орда – это тоже важный фактор в развитии Великого княжества Литовского. Ну и, наконец, Владимиро-Суздальская Русь, восточный сосед, который будет главным конкурентом литовских князей в вопросе объединения русских княжеств вокруг единого центра. Начинается история Великого княжества Литовского, как я уже сказал, с такого во многом почти легендарного правителя, которого звали Миндовг или на литовский манер Миндаугас. Именно его мы можем с полным основанием считать основателем литовского государства. Когда точно он возглавил объединение литовских племен, тут вопрос не очевидный. Ученые сошлись на мнении, что это было где-то в середине 30-х годов 13 века, около 1236 года. И до 1263, до своей смерти, Миндовг становится правителем литовских земель. Именно при нем литовская экспансия на юг, в земли славянские, в земли русские, начинает свой путь. Миндовгу удается присоединить земли, которые тогда назывались Черная Русь. Это западно-белорусские земли с городами Гродно, Новогрудок, Новгородок, Малый Новгород. Вот там Миндовг создает свою первую столицу, вот этот самый Новогрудок. Все это происходит в состоянии такой яростной межплеменной борьбы. Многие князья признавать власть Миндовга как единого правителя не собирались, и немало сил Миндов тратил на борьбу со своими, так сказать, родственниками, со своими коллегами, литовскими, жемойцкими князьями, которых зачастую поддерживали князья южных русских земель, например, Галицко-Волынского княжества. Миндовг пытается расширить свою территорию и на восток. И вот там великому нашему князю Александру Невскому приходится давать Миндовгу укорот. В 1245 году литовцы вторгаются с запада на территорию подконтрольную Владимиро-Суздальской земле, и в сражении под Торопцом Александру Невскому приходится литовцев Миндовга бить. Миндовг, изначально будучи язычником, достаточно быстро сообразил, что европейское признание позволит ему достаточно успешно проводить свою политику. Поэтому в 1251 году Миндовг принимает католичество, соглашается стать, так сказать, вассалом римского папы, за что римский папа дает Миндовгу почетный титул короля Литвы. Впрочем, недолго Миндовг оставался верным католиком. Очень быстро, возвращаясь, по сути дела, к своим языческим обрядам, не допуская излишнего влияния католических священников и монахов на своей территории, Миндовг добьется того, что в течение 1255-1261 годов 4 раза римский папа будет против Литвы объявлять крестовые походы. В первую очередь обращаясь к феодалам Венгрии, Австрии и, конечно же, Польши. И вот здесь, при Миндовге, Литве придется вести достаточно серьезные войны с этими самыми крестоносцами. Крестовые походы против Литвы будут составной частью так называемых северных крестовых походов, о которых мы с вами говорили, когда рассуждали о Ледовом побоище и Невской битве. В конце концов, видимо, Миндовг пришел к мнению того, что опасность Запада гораздо более серьезная, чем опасность с Востока. И наши историки отмечают, что в 1261 году, стараясь противодействовать европейскому влиянию, литовский князь Миндовг заключает договор, союз с великим владимирским князем Александром Ярославичем. Острие этого союза было направлено против Тевтонского ордена, который все больше и больше угрожал, собственно, Хартленду, то есть сердцевинной земле литовского княжества, вот этой самой Жемойкии. Миндовг, первый из великих князей Литвы, погибает в результате заговора в 1263 году, и после его смерти в Литве наступают такие своеобразные темные века. Вот в истории есть такой термин «темные века», то есть эпоха, которая очень слабо освещена в сохранившихся источниках. О том, что творилось во второй половине 13 века после смерти Витовта в Литве, у нас очень мало сведений, но очевидно, что там шла какая-то внутренняя борьба, в которой пытались поучаствовать так или иначе все сторонние силы, окружавшие Литву. Из этой внутренней борьбы, из вот этих вот междоусобных распрей внутри литовских князей, Литва выходит более или менее только в конце 13 века, когда в 1295 году великим князем литовским становится Витень. Для Витеня, который правил до 1316 года, главным направлением его политики будет борьба с Тевтонским орденом, и он эту борьбу будет вести с переменным успехом, то одерживая победы, то терпя достаточно серьезные поражения. Однако и провосточное направление, прорусские земли, Витень не забывал. Поскольку часть территории, собственно, русских земель находилась уже в составе Великого княжества Литовского, Витеню показалось логичным, если эта территория окажется и в церковном отношении независимой от остальных русских земель. В церковном отношении земли Великого княжества Литовского подчинялись великому киевскому митрополиту и всея Руси, который к этому моменту уже переехал во Владимир, а совсем скоро еще переедет и в Москву. И в этом смысле церковная зависимость западно-русских земель в составе Великого княжества Литовского от Москвы было совсем не то, что было нужно великим литовским князьям. Поэтому Витень первым из литовских князей пытается надавить на Константинополь, на Константинопольскую патриархию с требованием получения отдельного митрополита для тех западных русских земель, которые вошли в состав Великого княжества Литовского. Это довести это дело до конца, получить, так сказать, собственную митрополию в литовских землях, отдельную от митрополии Киевской и всея Руси, удастся наследнику и брату Витеня, князю Гедимину. Гедимин, третий из великих князей, именно этот человек основывает династию литовских князей, именно при нем столицей Литвы становится город Вильна. Правит Гедимин с 1316 по 1341 год и, как я уже сказал, добивается успеха в делах церковных. В 1317 году в Новогрудке, тогдашней столице Великого княжества Литовского, будет учреждена митрополия. Правда, просуществует она недолго. Под угрозой католического давления с Запада константинопольские патриархи не очень хотели дробления сил православной церкви в русских землях. Поэтому в скором времени вот эта вот митрополия литовская будет ликвидирована, и снова русские земли в составе Литвы будут в церковном отношении подчинены митрополиту киевскому и всея Руси. Гедимин очень активно проводит свою экспансионистскую политику, раздвигая границы литовского княжества. При нем присоединяется к литовскому княжеству Белая Русь, территория нынешней Белоруссии. Присоединяются Минские земли, Витебские земли, Берестейские земли, это нынешний город Брест. Устанавливает свою власть Гедимин в Полоцкой земле, в Турово-Пинской земле. Конечно же, это не было прямое подчинение великому князю с наместниками и посадниками, нет. Скорее, это было такое аморфное феодальное образование, когда местные князья либо ставились по воле Великого княжества Литовского, либо признавали его своим правителем. Более того, Гедимин не остановился на белорусских землях. Он начинает и борьбу, как сегодня сказали бы, войну за Украину. При Гедимине в 1324 году начинаются походы литовских князей на Волынь, на Киев, и там Гедимин тоже старается посадить зависимых от себя князей. В одном случае на Волыне это был его брат, точнее, прошу прощения, его сын Любард Гедиминович, да, а вот в Киеве он садит князя Федора, который признает Киев вассалом Великого княжества Литовского. При Гедимине литовская экспансия распространяется еще дальше на новгородские земли.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 15:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропортах Геленджика и Краснодара. Авиагавани не принимают и не выпускают самолеты. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, уточнили в ведомстве. В Шереметьеве сегодня утром заявили о падении обломков БПЛА на территории аэропорта. Представители авиагавани отметили, что фрагменты дронов находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и судов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. В ночь на воскресенье вводила ограничения в Шереметьеве, Внукове, Домодедове, Жуковском. В Литве оценили перспективы прекращения автобусного сообщения с Белоруссией. Приостанавливать движение власти республики не намерены до тех пор, пока спецслужбы не сигнализируют, что оно несет угрозу нацбезопасности. С таким заявлением в интервью телеканалу НЛК выступил министр сообщений Юрас Кастаминскас. Там он прокомментировал позицию Вильнюса в свете планов Латвии полностью отказаться от автобусного сообщения с Белоруссией и Россией. Проследим за последними действиями Риги, будем реагировать с учетом ситуации, подчеркнул министр. Мира Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир в Риме в парном разряде. В финале россиянкам противостоял испано-американский дуэт Кристины Букши и Николь Меликар-Мартинес. Наши спортсменки одержали победу в двух партиях с одинаковым счетом 6-3. Теннисистки провели на корте 1 час и 9 минут. Для 19-летней Андреевой и 22-летней Шнайдер победа в этом турнире стала третьей в парном разряде. В столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Причина – ожидающаяся в Москве и области аномально жаркая погода. Предупреждение, распространенное гидрометцентром, будет актуально с 18 по 23 мая. В МЧС ранее предупредили жителей столицы, что в течение следующей рабочей недели в городе прогнозируется аномальная жара с максимальной температурой в дневные часы плюс 30, плюс 32. Это на 7-9 градусов выше климатической нормы. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 26 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям. После 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это... Рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
2: Говорит Москва. Двенадцать веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
9: Мы знаем, что
6: Новгород старался вести такую лавирующую политику, приглашая на свой престол князей из тех княжеских родов русских, которые в этот момент были наиболее влиятельны. В 1333 году Вече Новгородское приглашает в Новгород князя Нариманта Гедиминовича, сына Гедимина. Впервые в Новгороде в качестве служилого князя сидит князь Литовский. И это достаточно характерной чертой будет для Новгорода. Новгород будет вынужден лавировать между двумя центрами силы, Литвой и Москвой, поэтому будет к себе приглашать то московских князей, то московских. Начинается это все при Гедимине. Таким образом, и Новгород попадает в орбиту интересов литовского князя. Очень серьезные династические связи у Гедимина были и с Польшей, и с Тверью, и с Москвой. Понимая, что, в общем-то, зачастую союзы заключают

который правил с 1345 по 1377 год. Тут, конечно, может возникнуть вопрос, почему отец умирает в 1341, а сын восходит на престол только в 1345? Ответ, в общем-то, очевиден для тех, кто знает историю раннефеодальных государств, например, помнит те княжеские усобицы, которые происходили у нас в Древней Руси, когда очередной великий князь уходил в лучший из миров, его сыновья начинали активную борьбу за власть. То же самое происходит и в Великом княжестве Литовском. Литва идет по той же самой столбовой дороге истории. После Гедимина междоусобица, и только в 1345 году Ольгерд Гедиминович становится великим князем литовским. Правит он при этом, что интересно, не в одиночку. Его правой рукой, фактически соправителем, становится его брат Кейстут, тоже достаточно важный человек в литовской истории. И если брат Кейстут в основном занимается делами на Западе, в его сфере ответственности лежит борьба с Тевтонским орденом, то Ольгерд концентрирует свое внимание на расширении границ Великого княжества Литовского на юге и на востоке, на взаимоотношениях с бывшими землями Киевской Руси. Князь Ольгерд очень важный и очень значимый персонаж в литовской истории, настолько важный и значимый как раз с точки зрения взаимоотношений с русскими землями, что в некоторых русских источниках Ольгерду приписываются те деяния, которые он вообще не совершал. Вот, например, знаменитое сказание о Мамаевом побоище, которое рассказывает про победу русского войска над татарами Мамая в 1380 году на Куликовской битве, говорит о том, что одним из союзников Мамая, который в этой битве собирался участвовать, был великий князь литовский Ольгерд, хотя Ольгерд к этому году, 1380-м, уже 3 года как помер. Да? И реальным союзником Мамая был не Ольгерд, а его сын Егайло, но вот этот призрак Ольгерда настолько висел над русскими летописцами, что в сказании о Мамаевом побоище до сих пор фигурирует Ольгерд. И это очень вводит в непонимание тех, кто изучает русскую историю. Ольгерд активно продвигает границы Литовского княжества на юг и на восток. При Ольгерде начинается серьезный конфликт. Разгорается серьезный конфликт с соседней Польшей. Южно-русские земли, земли Галицко-Волынской Руси, после эпохи раздробленности, после татаро-монгольского нашествия, когда пришла, так сказать, к своему концу династия Даниила Романовича Галицкого, оказались как бы бесхозными, и, естественно, соседи на них собирались претендовать. И Польша, и Литва вступают в борьбу за галицко-волынское наследство. И эта борьба, по мнению историков, длилась более 50 лет, с 1340 по 1392 год, то разгораясь с новой силой, то прерываясь перемириями и договорами, то вспыхивая снова. Война за галицко-волынское наследство приведет к тому, что галицко-волынские земли, земли юго-западной Руси, будут разделены между Великим княжеством Литовским и королевством Польша. Продвигаясь на юг, Ольгерд не мог не столкнуться интересами с Золотой Ордой. Конечно, Ольгерду в этом смысле некоторым образом повезло, потому что тот период, когда он раздвигал границы Литвы, в Орде были свои собственные внутренние неурядицы, так называемая Великая Замятня, когда ханы меняли друг друга на престоле посредством ножа, яда, петли и прочих средств сокращения человеческой жизни. Вот в этой ситуации Ольгерд смог установить достаточно плотный контроль над Волынской землей, над землей Киевской, над землей Чернигово-Северской, фактически прибрав к своим рукам все те территории Руси, которые не оказались в орбите северо-восточной Владимиро-Суздальской Руси. Конфликт с Ордой для Ольгерда разрешился достаточно успешно. В 1362 году 3 ордынских царевича, Темника, Найона, тут трудно сказать, в общем, объединенное войско 3 ордынских правителей попыталась немножечко привести Ольгерда в меридиан. Ольгерд со своей другой

0: дружиной встретил ордынцев у неких Синих Вод, сегодня подозревают, что это речка Синюха на Украине, и разгромил этих ордынских царевичей вдребезги и пополам. Победа Ольгерда над ордынцами у Синих Вод в 1362 году укрепила положение Ольгерда на юге и фактически привела к тому, что долгое время русские земли не платили выхода в Орду. Потом, конечно, когда Ольгерд станет союзником Мамая для борьбы с нарастающей силой московского княжества, Ольгерд возобновит выплату выхода в Орду, но это будет уже скорее эпизод. А так, многим русским, особенно на юге, на западе Руси, стало понятно, что Литва это тот самый центр, который может тебе обеспечить безопасность от Орды. Поэтому русские земли достаточно охотно входят в состав Великого княжества Литовского при Ольгерде. Ольгерд не ограничивается в своей деятельности только южным направлением. На востоке, там, где лежат Владимиро-Суздальские земли, у Ольгерда тоже есть свои интересы. Он распространяет свою власть на Смоленск, посадив там вассального князя, на Брянск, точно так же поступив. Ольгерд вмешивается в династический конфликт северо-восточной Руси между Москвой и Тверью. Он поддерживает тверского князя Михаила Александровича в его яростной борьбе против князя московского Дмитрия Ивановича, будущего Донского. И трижды, в 1368, 1370 и 1372 году, Ольгерд вместе с тверским князем совершает походы и пару раз даже добирается до стен самой Москвы, правда, взять ее не может. В конце концов, Ольгерду пришлось отступить, когда против него выступает объединенный вокруг Москвы союз князей северо-восточной Руси и подписать мир с Дмитрием Донским. Но, тем не менее, активность Ольгерда в московских делах была достаточно велика. Таким образом, мы с вами видим, что Литовское княжество становится все более и более активным игроком в, собственно, русских делах. И уже вот собственный литовский Хартленд, вот это вот прибалтийские земли, населенные литовскими племенами, это уже не основная часть Великого княжества Литовского. Великое княжество Литовское при Гедимине, при Ольгерде, это скорее русское княжество. И это даже отражается в его названии. Повторюсь, именно в это время появляется выражение «Великое княжество Литовское, Жемоицкое и Русское». В Литве в качестве государственного языка русский. Большинство жителей Литвы православные, и даже князья тоже не прочь принять православное крещение. После смерти Ольгерда, как и полагается в любом приличном раннефеодальном государстве, у нас происходит очередная серия династических конфликтов. На престоле после Ольгерда его сын Егайло, который правит Литовским княжеством с 1377 по 1392 год. Он продолжает политику своего отца. Именно Егайло будет реальным союзником Мамая, когда Мамай двинет свои полки на Москву, и Дмитрию Ивановичу придется встречать его на Дону, громить Мамая на Куликовом поле и зарабатывать себе почетное прозвище Донской. Егайло в этом не поучаствовал, он не успел к Донскому побоищу и был вынужден отступить, а вскоре против власти Егайло, который очень серьезно заигрывал с католичеством и очень серьезно посматривал в сторону объединения с Польшей, выступают его родственники. В правлении Егайло Литовскому княжеству придется пережить две крупных междоусобицы, которые историки называют даже гражданскими войнами. Сначала в 1381-1384 году, когда против Егайло выступают его братья Андрей Ольгердович, Дмитрий Ольгердович и его дядя Кейстут, а затем в 1389-1392 году, где главным противником Егайло становится его двоюродный брат, сын убиенного Егайлом Кейстута, князь Витовт. Витовт, человек, о котором мы еще поговорим подробнее, он тоже важен для литовской истории. В конце концов, вот эти междоусобные войны заканчиваются разделением сферы ответственности между Егайло и Витовтом. Вот эта самая сфера ответственности отправит Егайло немножечко на запад. Еще в 1385 году великий князь литовский Егайло получает предложение, от которого очень трудно отказаться. Соседняя Польша предлагает Егайло брак с польской королевой Едвигой и, соответственно, пост польского короля. В 1385 году в замке Крева подписывается знаменитая Кревская уния, которая положит начало процессу объединения Литвы и Польши в единое государство. Завершится этот процесс уже в XVI веке, когда будет подписана знаменитая Люблинская уния, создавшая государство Речь Посполитую. Ну а пока что Егайло Литовский становится мужем Едвиги Польской и заодно и польским королем, и одновременно великим литовским князем. Вот это вот первый шаг к объединению, к династическому союзу Литвы и Польши. Этот шаг возник не на пустом месте. Дело в том, что в Польше пресеклась польская королевская династия Пястов. Женщина на польском престоле сидеть не могла, и королеву Едвигу в польских документах, ну, чтобы, вот так сказать, подчеркнуть, что все-таки у нее есть права на престол, даже называли королем. С другой стороны, союзу Литвы и Польши сильно способствовало, что и Польша, и Литва находились в постоянных контрах с Тевтонским орденом, а объединившись вместе против кого-то, дружить гораздо интереснее. С другой стороны, с третьей, точнее, уже стороны, получается, что польское католическое духовенство рассматривало Литву как возможную зону своих интересов и всячески старалось католическую религию на литовское княжество распространить. Этот процесс был постоянным. Борьба за души новообращенных – это характерная черта всех мировых религий. И Егайло дает согласие на то, чтобы Литву крестить в католический обряд. В 1387 году официальное крещение Литвы в католичество. Сам Егайло принял католическое имя и вошел в историю как польский король Владислав II Ягелло, правивший с 1386 после Кревской унии до 1434 года. Правда, вот это вот католическое проникновение сильно не понравилось, так сказать, прорусской партии в литовском государстве, православной партии. В результате Егайло получит еще одну гражданскую войну, о которой я уже говорил. Прорусскую, проправославную партию возглавит князь Витовт, который в результате междоусобицы сможет добиться фактической независимости Литвы от Польши под своим руководством. Острожское соглашение, подписанное в 1392 году, положило конец усобице Егайло и Витовта. За Егайло осталась Польша, а вот Витовт стал великим князем литовским. Нет, конечно, формально вассалитет Литвы от Польши и Витовта от Егайло сохранялся, но фактически Витовт, ставший в 1392 году великим литовским князем, будет правителем абсолютно независимым. Он даже к формальной независимости постоянно будет стремиться. Вот в этой череде литовских князей, о которых мы сегодня говорим, Витовт – фигура, пожалуй, наиболее яркая и последняя, о которой мы должны будем сказать. Витовт правит в литовском государстве достаточно долго, с 1392 по 1430 год, и за это время он тоже раздвигает границы. Он сумел вернуть под власть литовских князей окончательно смоленские земли, которые попытались отложиться при Егайло, сумел присоединить фактически мирно, получив на это согласие ордынских правителей, правобережную часть степей при Черноморье, так называемое Дикое поле. На востоке границы владений Витовта доходили до Тулы и до Можайска. При Витовте Великое княжество Литовское становится самым крупным государством, по крайней мере, Восточной Европы, а может быть и всей Европы целиком, если не рассматривать как единое государство Священную Римскую империю германской нации. Витовт, как истинный литовец, сохранял в душе язычество, поэтому крестился трижды. Сначала в католичество, Затем, когда в католичестве ему не понравилось и выгоднее стало перекреститься в православие, он перекрестился в православие. Потом, когда ставка на православие не оправдалась, вторично крестится в католичество и уходит в историю уже католиком с именем Александр. Очень активно Витов участвует во внутриордынских разборках. Получая выход фактически к Черному морю, да, создав большую такую, я бы сказал, страну от можа до можа, как говорят поляки, то есть от Балтийского моря до Черного, Витов активно пытается играть на внутриордынских противоречиях, поддерживая то одного, то другого правителя. При Витовте убежище в Великом княжестве Литовском получает известный ордынский хан Тахтамыш, который неоднократно еще будет упомянут в связи с собственно русскими событиями в наших последующих лекциях. Именно желая обеспечить престол в Орде Тахтамышу, а заодно и расширить свое влияние на ордынские земли, в 1399 году Витов совершает большой поход против Орды. Заканчивается этот поход, правда, для Витовта неудачно. Объединенное войско Витовта, в составе которой были и Литва, и поляки, и русские из русских земель, и татары, и даже тевтонские рыцари, встречается на реке Ворскле с ордынскими войсками хана Темира Кутлуга и Беклербека, то есть правителя Едыгея. Сражение на реке Ворскле заканчивается разгромом Витовта, и Витовту на какое-то время приходится несколько поумерить свою активность. Активно пытается Витовт вмешиваться и в дела Московской Руси. С 1406 по 1408 год Витовт ведет войну с Москвой. Вот эта московско-литовская или русско-литовская война включает в себя три вторжения войск литовского князя на, собственно, территории, подконтрольные Москве. Однако до решительной битвы все-таки дело не доходит. И между московским князем и литовским заключается мирный договор. Этот мирный договор было заключить тем проще, что у великого московского князя Василия I жена была дочь Витовта. То, что московский князь был женат на его дочери, в общем-то, Витовта не остановило, когда он походами на Москву ходил, но вот способствовало заключению мира. Более того, Василий I, великий московский князь, в своей внешней политике во многом ориентировался как раз на то, о чем говорили из Вильны, из соседнего с Вильной Тракайского замка советники великого князя литовского Витовта. Впоследствии, когда уже Василий I скончается, и на престоле будет его сын Василий II, Витовт своему внуку Василию II окажет серьезное покровительство, поучаствовав в той междоусобной войне, которая разразится в 30-е годы 15 века в Московском княжестве. Однако, пожалуй, самой такой яркой страницей внешнеполитической деятельности Витовта и, пожалуй, самой славной будет борьба с Тевтонским орденом. С Тевтонским орденом Витовт имел сложные отношения. Когда-то именно тевтонцы поддержали Витовта в его борьбе против брата Ягайло. Витовт даже принял католичество первый раз именно по настоянию тевтонцев. Однако к началу 15 века отношения с Тевтонским орденом у Великого княжества Литовского всерьез испортились. И в 1409 году начинается война, которую Тевтонский орден одновременно вел и против Польши, и против Литвы. Эта война длится до 1411 года. Самым ярким, самым грандиозным сражением этой войны является знаменитая Грюнвальдская битва. В 1410 году войска Тевтонского ордена встречаются у местечка Грюнвальд с объединенными войсками польского короля Ягайло и литовского князя Витовта. Вот этот Грюнвальд, или по-литовски Жальгирис, станет одной из самых славных страниц и имеет вполне определенное отношение и к русской истории, хотя бы потому, что русские полки, в частности, например, смоленские, принимали участие в этом сражении. Впрочем, Витовт привел на поле при Грюнвальде не только своих подданных русского происхождения, но и своих союзников-татар. В частности, например, в войске Витовта участвовал отряд татар под руководством сына Тахтамыша Джалал-ад-Дина, которому Витовт, как и его отцу Тахтамышу, оказывал определенное покровительство. Грюнвальдская битва – событие замечательное, событие, в котором Тевтонский орден был разгромлен объединенными польско-литовскими войсками вдребезги, на голову, после чего начинается закат Тевтонского ордена. Завершится этот закат уже в XVI веке, когда Тевтонский орден перестанет существовать. А Грюнвальдская битва, Грюнвальдская победа является важным событием и в истории Польши, и в истории Литвы, и, конечно, в истории нашей с вами страны, хотя бы потому, что влияние Витовта на русские дела было в те времена весьма и весьма велико. Вообще, я хочу порекомендовать такой подробный рассказ о тех битвах, о которых я сегодня упомянул, и о сражении на реке Ворксле в 1399 году, и о Грюнвальдской битве. Наш военный историк Клим Александрович Жуков на канале Дмитрия Пучкова-Гоблина в свое время очень подробно описал все эти сражения, не только с чисто военной точки зрения, но и с точки зрения той внешнеполитической и внутриполитической ситуации, которая вокруг этих сражений складывалась. Очень рекомендую ролики о битве на Ворксле и Грюнвальдской битве в исполнении Клима Жукова. Вот такой сложной, многообразной историей была история Великого княжества Литовского, Русского и Жемойцкого в 13-м, начале 15 века. И как мы с вами видим, очень активно Литва пытается влиять на события в северо-восточной Владимиро-Суздальской, Московской Руси. Литва будет постоянным фактором нашей внешней политики. И еще неоднократно в наших лекциях мы будем упоминать вот тех князей, о которых сказали сегодня. И Ольгерд, и Егайло, и Витовт еще будут нами упомянуты, когда мы будем говорить, собственно, про дела русские. Ну а пока что большое спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
2: 16:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Бенямин Нетаньяху анонсировал телефонный разговор с президентом США. Премьер-министр Израиля сообщил, что беседа с Дональдом Трампом состоится сегодня вечером. Я поговорю с нашим другом, выслушаю его впечатления от поездки в Китай, а также, возможно, по другим вопросам. Вариантов развития событий, безусловно, много. Мы готовы к любому сценарию, сказал Нетаньяху. Выступая на воскресном заседании Кабинета министров, он заявил, что Израиль очень внимательно следит за ситуацией в Иране. Гражданин Индии погиб при массированной атаке дронов ВСУ на Подмосковье. Трое индийцев получили ранения. Информацию распространило посольство Республики в России. В публикации в соцсети X отмечается, что сотрудники диппредставительства выезжали на место происшествия, а также навестили пострадавших в больнице. Посольство выражает соболезнования семье погибшего и делает все возможное для оказания необходимой помощи пострадавшим, взаимодействуя с руководством компании и местными властями, говорится в сообщении. Произошедшая в ночь на 17 мая атака дронов на московский регион стала самой масштабной с начала года. По информации губернатора Андрея Воробьева, в Химках в результате падения БПЛА на частный дом погибла женщина. В деревне Погорелки в Мытищах фрагмент беспилотника повредил строящийся дом. Там погибли два человека. Роскачество запустило сертификацию Muslim Friendly для медицинских учреждений. В список в том числе попали массажные салоны, санатории и клиники. Пресс-службе организации ТАСС сообщили, что решение направлено на усиление позиции отечественной медицины на рынке экспорта медуслуг. В Роскачестве пояснили, что стандарт не меняет норм российского законодательства в сфере здравоохранения и не затрагивает сложившихся светских принципов оказания медпомощи в стране. При этом отмечается, что стандарт включает требования к пространству. Это оборудованные места для намаза и условия для омовения, питанию, халяльное меню, раздельные зоны приготовления и приема пищи. Кроме того, требования затрагивают этические моменты, в частности, обучение персонала нормам взаимодействия с пациентами-мусульманами. столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Причина – ожидающаяся в Москве и области аномально жаркая погода. Предупреждение, распространенное гидрометцентром, будет актуально с 18 по 23 мая. В МЧС ранее предупредили жители столицы, что в течение следующей рабочей недели в городе прогнозируется аномальная жара с максимальной температурой в дневные часы плюс 30, плюс 32. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве облачно с прояснениями, около плюс 27 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Беговые старты». В эфире руководитель спортивного департамента Лиги Героев Джунай Алиева и капитан Hero League Running Вячеслав Смаев. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
8: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Повтор лучшего. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Сегодня мы обращаемся к нашей любимой теме, а именно моде, как культурному феномену. И мы уже рассматривали ее с очень многих, так сказать, ракурсов с точки зрения там, и семиотики моды, истории цвета, ну, в общем, масса-масса всего. Но на самом деле, а вот мы никогда, по-моему, серьезным образом не затрагивали важнейшую тему, а именно мода как индустрия. То есть были у нас такие разговоры, но чтобы серьезно поговорить о том, что мода 20 века – это прежде всего мировая индустрия и вообще экономика 20 века, вот такого серьезного разговора у нас не было. Поэтому мы восполняем этот недостаток. И сегодня мы поговорим на тему «Мода как мировая экономика». И будем отталкиваться от книги Вероники Пуяр, которая называется «Между Парижем и Нью-Йорком. Трансатлантическая индустрия моды в 20 веке». И наши гости сегодня, которых вы знаете, я очень рада их снова видеть, Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», директор аспирантской школы по искусству и дизайну Высшей школы экономики. Здравствуйте, Люд.
10: Здравствуйте, Ирина Викторовна.
3: Второй наш гость – Ольга Вайнштейн, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ. Она автор книги «Дэнди», которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Оля, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
3: И наш третий гость – Ксения Гусарова, кандидат культурологии, старший научный сотрудник РГГУ, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХИКС. Ксения,
12: здравствуйте.
3: Ну, и я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, в общем, мы, естественно, поговорим о том, как складывалась эта экономика, да, мощнейшая экономика. Но меня в книжке заинтересовало вообще, как бы, не то чтобы утверждение, да, но что, в общем, высокая мода началась с изобретением швейной машинки. Имеется в виду индустрия высокой моды. Вот. И мне показалось, что это очень точное название и определение. Вот давайте мы немножко поговорим о том, как складывается эта индустрия, из чего она начинается. Но действительно, говорить о высокой моде вне технологических новшеств просто невозможно. Так вот, чем стала швейная машинка, в частности, швейная машинка Зингера для индустрии моды? Кто хотел бы начать?
11: Я буквально, да, коротко начну. Да, вообще, должна сказать, что получила огромное удовольствие, как редактор, работая над этой книгой, вот, потому что, мне кажется, она восполняет действительно очень такой важный пробел. А все пробелы – это, знаете, повод формировать легенды и мифы. Вот, мне кажется, эта книга, она приведет к разрушению большого количества мифов и легенд, потому что действительно представляет собой совершенно замечательный такой образчик исторического исследования. Но говоря про швейную машинку, она, конечно, появляется не в 20 веке, а в 19-м, и как будто бы основа основ вот тем процессам, которые происходят в 20-м, закладывает вот тот самый 19-й, да, который связан и с появлением швейной машинки, и в целом с механизацией производства, и в конечном итоге с его демократизации, потому что, конечно, без 19 века и его серьезных каких-то, да, трансформаций в области производства не произошло бы того, что случилось в веке 20-м и 21-м. И швейная машинка, она, с одной стороны, позволила ускорить как бы производственные процессы, с другой стороны, дала возможность на местах производителям, в том числе в рамках собственных домохозяйств, да, активно как бы копировать разные прекрасные модные товары. И вот эти вот процессы, они в конечном итоге привели к необходимости действительно разграничения, как бы утверждения, да, от кутюр как такой вот очень, ну, как бы как отдельные институции, да, и, соответственно, формирование комплекса законодательного и прочих каких-то кодексов, да, связанных с необходимостью защиты этой самой от кутюр. И вот как бы об этом Вероника Пуяр довольно много пишет. Но действительно, да, машинка сыграла здесь, я бы сказала, принципиальное значение, потому что ускорила процессы и немного их упростила. для большего количества участников.
3: Если есть желание добавить что-то, но мне кажется, что здесь важен комплекс. Действительно, 19 век в этом смысле был решающий. Но, во-первых, мы знаем, что была химическая революция, появились химические красители, да, в общем, станки для ткачества более, значит, совершенные. Вообще целый набор технических новых инструментов, которые, в общем, позволили наладить фабричное производство много всего. Таким образом, очень многие вещи стали просто доступны людям с небольшим достатком, чего раньше было совершенно невозможно было. Ну, кто-то еще, наверное, Оля, вы хотели что-то добавить?
12: Я бы просто добавила такой штрих, что был еще вот в XIX веке очень важен момент изменения дизайна этих швейных машинок, потому что они вначале воспринимались, ну, как что-то фабричное, какой-то такой мини-станок, но затем вот они начали внедряться именно в дома, когда им придали более красивую дизайнерскую форму. То есть вот эти швейные машинки «Зингер», которые мы до сих пор знаем, вот украшенные орнаментом в стиле ар-нуво, вот с такими изящными столиками, подставками. Это было не просто формальная инновация. Таким образом, эти машинки стали предметом интерьера. Уже вот, скажем, викторианские там домохозяйки с гордостью их включали в интерьер своей комнаты, потому что они стали красивым дизайнерским предметом. Ну, и еще, может быть, вот просто в порядке введения, вот сама книга Вероник Пуяр, я вот согласна, что Людмила сказала, что она действительно новаторская, потому что мы часто вот воспринимаем моду как творение кутюрье, вот высокая мода, от кутюр, вот парижская мифология, то есть как некоторое символическое производство, связанное с мифом о гениальном дизайне, вот о вдохновении этого дизайнера, который он черпает из разных источников. А здесь совершенно в этой книге другой фокус. То есть это бизнес-история, это экономическая история, вопросы интеллектуальной собственности, там, авторского права. И вот эта книга, которая вот была, ну, впервые издана в 2021 году, она сейчас очень актуальна, и в том числе вот для России, потому что, конечно, ну, вот мы должны воспринимать моду именно как часть экономической истории.
13: Ну, конечно, экономика здесь неотделима от более широких проблем политического, социального плана. И, в частности, мне кажется, проблематика соотношения между подражанием и вдохновением, да, которую рассматривает Вероник Пуяр, очень актуальна для современного мира, когда вот сейчас уже, да, в наши дни она часто имеет такое, ну, как сказать, географическое, да, и культурное измерение, когда у нас есть представление о, ну, в первую очередь, о Китае, да, как о месте, где, ну, производятся, да, какие-то поддельные предметы роскоши и в целом какие-то предметы, да, одежды, аксессуары низкого качества. И как показывают другие исследователи, да, которые более плотно занимаются уже вот этой современной проблематикой, сама вот такая идея культуры до некоторой степени расы, да, накладывается на представление о творческой оригинальности. Вероник Пуяр рассматривает эту проблематику, да, вот начиная с XIX века, и это, опять же, невероятно интересно, да, кому приписывается вот эта возможность культурным образом, но и потом юридическим образом, да, быть творцом и вдохновляться чужими произведениями. А кто только рабски копирует, да, как формулировка, которая даже появляется во французском законодательстве, да, вот рабское копирование, что это такое? Это, мне кажется, вот один из очень таких невероятно захватывающих сюжетов и очень актуальных, да, которые поднимаются в этой книге. Возвращаясь к швейным машинкам, здесь, конечно, вот сюжет про, как уже было сказано, да, демократизацию моды и как, значит, мода все время собственную уникальность, да, некоторую идею эксклюзивности производит и отстаивает на фоне действительно растущей массовизации, демократизации, да, получается, такие две стороны одной медали. Мы знаем прекрасно, что для высокой моды очень важен ручной труд, да, это было так и в XIX веке, да, и так остается в наши дни, собственно, определение от кутюр, да, и границы окружающие это понятие во многом связаны, да, с объемом ручного труда. Но вот уже, как мы с удивлением узнаем из книги, да, почти 200 лет назад, чуть меньше, в общем-то, ручной труд использовался для отделки, да, для вышивки, естественно, да, каких-то таких вот орнаментов, тогда как само шитье во многом действительно совершалось на машинках. И меня вот поразил, например, в этой книге факт, что модный дом Ворта мог за 24 часа выполнить заказ. Это, конечно, такая головокружительная скорость даже в наши дни, да, и это было доступно уже в середине 19 века.
14: Вообще, надо сказать, что это очень интересно, когда я читала книгу, как модельеры вписали себя в эту романтическую концепцию гения, которая раньше, так сказать, да, творческая часть общества, поэты, писатели, особенно поэты начала XIX века, да, вот они творцы, толпа там их не интересует и так далее. Хотя мы уже сколько раз это обсуждали, что это как раз был момент появления книжного рынка. И все эти творцы прекрасно себя печатали книги и, значит, очень сильно зависели от индустрии. Но при этом изображая, что вот они такие одиночки, которые бросают вызов обществу. Как интересно, что дизайнеры, модельеры, я не знаю, а сейчас это еще до сих пор существует, но вот то, что описывают Пуэр в 19 и 20 веке, тоже строили свой образ на идеи, вот, значит, не от мира сего некоторого творца, который говорит прекрасное, а при том, что мы понимаем, что мода все-таки это и прикладное искусство в том числе, и так или иначе человек здесь необходим для того, чтобы хотя бы показать это платье. А вот интересно, я хотела узнать, а сейчас этот взгляд, он сохраняется или все-таки признание индустриальной части этого искусства, да, оно уже необходимо, и что творцы прекрасно совмещают функции менеджера и директора, и, значит, да, человека, который мыслит категориями бизнеса. Вот как это сейчас выстроено?
11: Ну, мне кажется, совмещают, но не обязательно прекрасно, да, вот, потому что это, конечно, да, вот зачастую очень разные ипостаси, когда тебе, с одной стороны, как будто бы нужно создавать образ вот этого гения, да, романтического, и, с другой стороны, отслеживать все финансовые потоки, следить за процессом производства и так далее, и так далее. Ну, то есть до недавнего времени даже на уровне образования в области моды этот миф во многом воспроизводился. Мне кажется, местами он по-прежнему воспроизводится, но как будто бы это уже действительно такой устаревший конструкт, который не соответствует вот тем процессам, которые происходят сегодня в моде. Ну, что, да, вот в качестве такого примера мы вот недавно наблюдали в моде очередную рокировку, да, когда друг за другом модные дома поменяли своих креативных директоров, одни перешли в другие. И вот сам по себе вот этот принцип рокировки, да, когда, там, скажем, дизайнер из Баленсиаги переходит куда-то еще, да, и начинает там работать под брендом Гуччи, да, соответственно, перекраивая себя, там, свое вдохновение и как бы в целом вообще всю эту конструкцию под уже другое ДНК и другие какие-то эстетические принципы, и не только, но как будто бы говорит о том, что действительно вот этот гений и этот миф о дизайнере, он уже ушел на второй план. Ну и плюс к этому сегодня мы, конечно же, гораздо больше знаем о том, как устроен процесс производства одежды, да, работы над коллекцией. Нам это показывают всячески при помощи разных, да, видео, те же дома моды, когда они нас как будто бы допускают в свои мастерские и показывают, что в этом процессе на самом деле присутствует не только один единственный гений-дизайнер, но и большое количество людей, которые работают на дом. Это команда, то еще о чем Маржела, да, всячески пытался говорить, используя, ну, вот как бы, да, образ такого инкогнито, да, который стоит за, значит, стоит за всеми этими коллекциями, но при этом он часть команды. То есть мне кажется, что, с одной стороны, да, по-прежнему этот миф присутствует, но его какой-то такой, какая-то такая тень, но, с другой стороны, мы понимаем, что индустрия самое образование, они как будто бы требуют переосмысления всех этих конструкций, потому что они уже не работают в полной мере. Ну, мне так кажется.
13: На мой взгляд, в популярной культуре этот миф воспроизводится очень активно. Достаточно посмотреть на вот эту волну биографических фильмов о дизайнерах, которые около 10 лет назад прям массово, да, таким валом выходили. Конечно, вот эта фигура одинокого романтического творца, которую во многом придумал действительно Чарльз Фредерик Уорд, и известно, да, как он одевался, подражая каким-то портретам Рембрандта, да, или более каким-то ранним романтическим стратегиям, которые А французские писатели выработали, такие как Теофиль Готье, в своей самопрезентации, какие-то бархатные береты, жилеты невероятные, да, вот он себя демонстрировал, таким образом фотографировался, да, вот как художник, а не бизнесмен, да, не какой-то такой вот деловой, приземленный человек. Но это не та история, которую в первую очередь рассказывает книга Вероник Пуяр. Мне кажется, здесь вот как раз очень интересно, что она показывает те основания, на которые опирался этот миф, и на которые опиралась деятельность таких вот звездных дизайнеров. И, в общем, тоже для меня стало открытием, что мы все знаем, как Ворд, да, единолично придумал практически от кутюр, но на самом деле Пуяр показывает, что ключевое изменение было связано с переходом от модели, когда клиенты должны были приходить со своими тканями в ателье, к той ситуации, когда модный дом предлагал, как мы бы сейчас сказали, под ключ, да, полностью услуги, то есть и ткани, и отделка, и модели, их показ и так далее, да, все было в одном месте сосредоточено. И эта инновация связана с совершенно забытой фигурой некой мадам Роже, которую вот Пуяр здесь так скрупулезно извлекает из небытия и рассказывает об вот этой ее очень важной, совершенно забытой инновации.
12: Я бы еще добавила, что достоинство книги Вероник Пуяр в том, что она все время рассуждает в терминах экономической географии. То есть вот это противостояние между романтической парадигмой вот, от кутюр и бизнес-подхода массовой моды Пуяр трактует в терминах оппозиции между Парижем и Нью-Йорком. И в этом плане она уже опирается на труды предшественников, которые тоже как-то поспособствовали вот этой демифологизации от кутюр. В частности, вот, например, Дэвид Гилберт, вот тоже, который занимался экономической историей, он выдвинул понятие города как столицы моды, мировой столицы моды. И вот Париж в этом плане. Это столица моды, потому что в нем были вот эти районы, которые были посвящены именно модным ремеслам. Были улицы, где прогуливались фланеры, демонстрируя свои наряды. И вот весь город был окружен такой символической аурой. Вот в этом плане тут еще, Пуяр вот в своей научной методологии опирается на Бурдье, который пишет о символическом капитале. И вот Париж и вот сама система от кутюр – это, конечно, место производства символического капитала. И я бы тут еще вспомнила прекрасную книгу Валерии Стил, которая вот тоже выходила в нашей серии о парижской моде, где именно вот анализ начинается с того, почему вот Париж – это такое средоточие мифологии моды. Так что вот здесь, мне кажется, очень важен этот принцип оппозиции, Париж, Нью-Йорк и всего, что связано с этим.
13: При этом, мне кажется, тоже очень важной инновацией Пуяр, что она рассматривает не просто, по отдельности эти столицы моды или их конкуренцию, как делали уже другие авторы, а она рисует перед нами такую динамическую систему, где до некоторой степени эти города производят друг друга, да, и вот специфические функции Парижа, Нью-Йорка в ту или иную эпоху, да, среди прочего, связями, да, интернациональными во многом определялись, и как раз вот этот вот сюжет такой ранний интернационализации моды, один из очень важных в книге, и мне кажется, тоже это составляет во многом ее оригинальность.
14: Но мне почему-то показалось как раз в книге, что Пуяр пытается не противопоставить, например, творца и бизнес, да, она просто показывает, что это может быть совершенно не противопоставление, да, а на самом деле что успех того или иного бренда, он связан, естественно, с творческими инновациями, но с другой стороны, но в том числе и со стратегиями развития, да, то есть те же самые дизайнеры и, директора были обычно не дизайнеры, по-разному она показывает, да, но понимание, например, потребностей общества, да, и развитие этого бизнеса, это тоже креативная вещь, да, то есть успех модного дома, как она показывает, связан с инновациями, собственно, каких-то идей, но в том числе и стратегии развития. Да, и вот, может быть, мы могли бы поговорить о каком-то, как вообще это складывается. Вот вы упоминали Уорта, да, который первый, ну, так сказать, стал, считается в основании развития. Но помимо его яркой внешности, это такой был пиар-ход, как мы вам сказали, да, и до сих пор это работает, как мы видим, многие дизайнеры любят одеваться ярко и привлекательно. А каким образом он строил, собственно, эту индустрию, свой бизнес? Ну, хорошо, он привлек, да, он привлек людей своей внешностью и прочее. Он предложил что с точки зрения креатива? Вот от кутюр в его исполнении это что означало, да? Почему это стало так успешно, как сама идея?
11: В том числе, да, были вот эти вот, этот ставка на ручной труд, да, и какой-то такой декор, да, связанный с производством одежды. Но плюс, конечно, среди инноваций Уорта хочется вспомнить кринолин знаменитый, да, потому что, собственно, что из себя представляла мода на протяжении XIX века? Но она много чего из себя представляла. Да, я здесь не буду сейчас исторически углубляться, как менялся силуэт, но вот одним из принципиальных нововведений в середине как раз XIX века стал кринолин, с которым Уорт очень как раз активно работал. И он тоже, кстати, не стоял на одном месте, я имею в виду кринолин, да, он все время менялся, он модернизировался, разумеется, да, какие-то тоже инновации здесь технологические применялись. То есть это опять-таки было сочетание некоторых инноваций, ручного труда, с другой стороны, да, и вот это вот сочетание и эта динамика, она, собственно, и дает нам в конечном итоге, ну, вот это вот, да, содержание, ну, как бы, некоторого концепта от кутюр, да, то есть инновации, ручной труд, без них никуда. Примерно такой схема сохраняется и до настоящего времени, как мне кажется.
13: С точки зрения бизнеса нельзя не упомянуть использование лейбла, собственно.
11: А, это, конечно, да.
13: Связывается тоже, да, с фигурой Уорта, как, с одной стороны, да, такой подписью, подобной подписи художника, да, на написанном на шедевре, а с другой стороны, да, как узнаваемый такой, ну, коммерческий продукт или знак качества. Также нельзя не упомянуть супругу Уорта в девичестве Мари Верне, которая была его и моделью, и музой, и она не только демонстрировала, да, наряды на себе, но она как такой пиар-директор работала, очень успешный, да, завязывая какие-то светские контакты, приезжая с визитами, привозя, да, вот эти вот образцы, модели, рисунки, и, в общем-то, да, так активно общаясь в светских кругах, куда, да, как бы иначе в каком-то другом качестве она, может быть, не могла бы быть допущена, но где раз оказавшись, она уже не упускала возможности как-то очень активно продвигать изделия своего мужа. Также, мне кажется, очень интересно, уже забегая вперед по времени, инициативы как раз по защите авторских прав. И здесь мне особенно понравилась история про Мадлен Вионе, которая нам известна как замечательная кутюрье, не то чтобы изобретшая, но очень успешно практиковавшая крой по косой и создавшая совершенно оригинальные дизайны, но в книге рассказывается замечательная история, как она преследовала копиистов, да, как подражателей, и в том числе заставляла их в порядке штрафа и отбывания наказания публиковать за их счет рекламу дома Вионне и, собственно, некие публичные извинения, и все это публиковалось в разделе криминальной хроники, что показывало, что, в общем-то, копирование – это воровство.
14: Мы сейчас ненадолго прервемся, вот это очень важная тема, которую мы обсудим во второй части нашей программы. Мы уходим на небольшой перерыв, и прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал большим сдвигом обсуждение в ЕС переговоров с Россией. Для Москвы это хорошо, сказал пресс-секретарь президента. Вот эти рассуждения, они где-то в воздухе, но Владимир Путин для европейских стран близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка, сказал Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что нельзя угрожать ядерной державе. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть и краеугольный камень нашей национальной безопасности. Указал пресс-секретарь главы государства. Литве оценили перспективы прекращения автобусного сообщения с Белоруссией. Приостанавливать движение власти республики не намерены до тех пор, пока спецслужбы не сигнализируют, что оно несет угрозу нацбезопасности. С таким заявлением в интервью телеканалу НЛК выступил литовский министр сообщений. Так он прокомментировал позицию Вильнюса в свете планов Латвии полностью отказаться от автобусного сообщения с Белоруссией и Россией. Проследим за последними действиями Риги и будем реагировать с учетом ситуации, подчеркнул министр. Дрон ВСУ атаковал детский сад в Энергодаре. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. Утром беспилотник ударил прямо в один из корпусов детского сада номер 10 на Комсомольской улице. Повреждены окна на территории сада, обломки БПЛА и следы возгорания на месте удара, написал Пухов в своем телеграм-канале. Он добавил, что в Энергодаре сохраняется вероятность повторных ударов украинских дронов. Крупный пожар произошел на стройплощадке на востоке Москвы. В столичном главке МЧС сообщили, что возгорание возникло на Амурской улице. Происходит горение отделочных материалов на открытой площадке. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, заявили в ведомстве. Площадь пожара уточняется, информации о пострадавших не поступало. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице малооблачно, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Мифы о пластической хирургии». В эфире врач-пластический хирург, косметолог Валерия Арапова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
17: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
17: «Говорит Москва».
1: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее.
14: Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим о моде как мировой экономике. При этом опираясь на книгу французской исследовательницы Вероник Пуяр, которая называется «Между Парижем и Нью-Йорком. Трансатлантическая индустрия моды в 20 веке». И напомню вам, что наши гости сегодня Людмила Алиабьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», директор аспирантской школы по искусству и дизайну Высшей школы экономики, Ольга Вайнштейн, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ и автор книги «Дэнди», и Ксения Гусарова, кандидат культурологии, старший научный сотрудник РГГУ, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХИКС. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Вот, мы затронули в первой части очень такой важный вопрос, вопрос авторских прав. В свое время мы обсуждали, как сложным образом складывались авторские права. А на книжном рынке тоже, в общем, с большими боями.

0: права и так далее. А вот как это происходило и происходит в моде? Давайте мы немножко поподробнее.
1: Для начала, вот, ну, исторически, вот, если мы посмотрим, то все время вот, существовало такое напряжение в смысле охраны авторских прав, напряжение, которое протекало из этого вот, динамического противостояния Парижа и Нью-Йорка, потому что американские покупатели приезжали в Париж, покупали платье, в этом им никто не мог воспрепятствовать, но затем дальше в Америке начинался процесс копирования, и вот на сцену выходили такие фигуры, как, скажем, тренд-скауты, или вот когда эти силуэты от кутюр пускались уже вот в массовое заимствование производства и появлялись на рынке, ну, скажем так, в магазинах среднего звена, вот тогда начинали уже случаться скандалы, и вот против подобного заимствования выступали не только отдельные дизайнеры, но и парижская вот, палата высокой моды, вот это Шамбр Синдикаль. Вот эти истории очень подробно прослеживаются в книге Вероник Пуяр. И здесь вот, ну, проблема, вот почему все время вот как-то была в состоянии такого неразрешенного конфликта, это, конечно, разница в законах об авторском праве между Францией и Америкой, потому что в США были более свободные, более слабые законы об охране копирайта. То есть то, что, вот, скажем, во Франции считалось бы уголовно наказуемым, в США, ну да, вот скопировали там, выпустили книгу массовым тиражом, ну, сказать, платье там стало объектом пиратства. То есть американские производители могли воспроизводить вот французские дизайны, не нарушая своих внутренних законов. И французы все время искали разных мер по защите своего копирайта в моде. Вот это, собственно, главный сюжет Вероник Пуяр. Ну и плюс, конечно, вот какие-то сопутствующие экономические обстоятельства, которые она подробно разбирает, скажем, там, протекционистские тарифы в Америке, то есть более высокие цены на импортные товары. То есть это очень многосоставная история.
0: Ну, тут есть такой тонкий момент, сейчас я всем предоставлю слово. Мы понимаем, что долгое время, помимо, да, вот поднимались эти большие дома моды, но еще существовали и вполне себе мастерицы, которые шили там, я не знаю, для своей семьи, да, и немножко подрабатывали такие маленькие мастерские. А что было делать с ним? Если начинается мода на какой-то тип, да, платье, условно говоря, оно невольно копируется, да, потому что люди хотят быть модными, и, соответственно, они могут заказать швее, да, она вам сошьет, значит, похожее. Где здесь грань между следованием моды и копированием? Как это можно закрепить?
2: В этом специфика французской системы и законодательной, да, и некоего, ну, отношения общества, да, когда вот мы видим в книге Пуяр такие консолидированные усилия и модельеров, и юристов, и судебной системы, и журналистов, и каких-то звезд, да, которые выступали в поддержку своих любимых кутюрье, например, на судах, да, где все, ну, как-то сходились, да, во многом, по крайней мере, да, вот некая такая элита, сходились в понимании того, что значит, да, инновация в моде, и как и почему необходимо это защищать. И очень интересно, Пуяр показывает, что вот для французских судов очень важна была разница между воспроизведением какого-то силуэта, да, и модного дизайна по рисунку или по самой модели. Это был вот такой вот один из основных аргументов в, например, судебных прениях, да, с участием уже упоминавшейся Мадлен Вионне, когда ее оппоненты, да, настаивали на том, что, в общем-то, стиль был скопирован по рисунку именно в журнале, да, по модной гравюре, и, как сказать, сторона обвинения, да, доказывала, что это не так, что невозможно с такой степенью точности и достоверности именно вот воспроизвести это такое обобщенное модное изображение. Поэтому именно вот как бы знание самих, да, моделей, почему так важно было на ранних этапах их приобрести или как-то их пощупать за кулисами, да, чтобы увидеть, как они устроены, и потом, да, вот некую такую обратную инженерию осуществить. То есть действительно вот это развлечение было очень важным. Было представление о том, как бы где некая грань инновации и чего-то такого, ну, повторяющегося, поскольку понятно, что мода повторяет сама себя, да, и, в принципе, конструкция одежды, там, 19-го, начала 20 века,

0: дамского платья. Ну, в общем, там много таких универсальных элементов. И опять же, что считать вот этим значимым изменением, да, там в каком-нибудь крое рукава, да, представление о том, что не надо что-то совершенно радикально новое придумывать, да, а вот какая-то одна деталь, допустим, может уже охраняться авторским правом. И сама идея того, что мода является, ну, интеллектуальной собственностью, да, и должна охраняться соответствующими законами, которые были введены еще после Французской революции. А в начале 20 века к ним добавили законы об охране, как мы бы сказали, объектов промышленного дизайна, да, что тоже очень помогло. А в противовес этому в США существовало только патентное право, которое могло сохранять, да, такого рода какие-то изобретения, инновации, но, как мы понимаем, оно совсем неприменимо к моде. Пока мы что-то запатентуем, мода изменится, да, этот дизайн будет уже не актуален.
1: Ну и, кстати, вот эта вот разница между американским и европейским, ну, в частности, французским законодательством, она приводила к таким, ну, по-настоящему драматическим сюжетам в свое время, да, кейс Поля Пуаре, например, который вот тоже, да, вслед за Вортом всячески, значит, пытался продвигать свою моду везде и всюду, в том числе и благодаря усилиям своей супруги Денизы Пуаре. Они очень, да, как бы, сказать, вовлекали своих жен во все эти процессы, и он отправился как раз с Денизой в американское турне, взяв с собой, по-моему, 300 предметов гардероба. Вот, естественно, ему там журналисты задавали вопрос, а это вот такое рекламное турне? Ну, как бы, поскольку, да, вот все время важно было сохранить, с одной стороны, вот эту мину, как бы, да, что я творец, ну, какое вообще, какое рекламное турне, где я, да, король моды, и вот эти ваши какие-то рекламные ухищрения. Нет-нет, моей супруге надо во что-то одеваться. Но в итоге, да, он столкнулся с тем, что обнаружил, что в американские универмаги активно копируют все его инновации и, в общем-то, при этом совершенно не краснеют. И вот эта вот драма, кстати, о ней прекрасно писала в свое время Нэнси Трой в статье, которая была опубликована в журнале «Теория моды». Она прям очень скрупулезно разбирала всю эту историю. Вот как раз, да, вот это одно из первых такое столкновений между американским представлением об авторском праве, да, через патентную систему, и французским, где вот эта интеллектуальная собственность действительно с самого начала была очень важна. Это вот это вот droit d'auteur, если я правильно как бы воспроизвожу французский термин. И таких случаев было очень много. Если мы немножко вперед уйдем и поговорим, например, о таком феномене, как американский стиль, да, он же тоже формируется не просто так, да, ну, понятно, что формирование началось еще до Второй мировой войны. Но настоящий толчок дает именно Вторая мировая война. Почему? Потому что в это время Франция по понятным причинам оказывается оторванной как бы от всего мира, и американские дизайнеры, по сути, впервые в жизни получают вот эту вот свободу от необходимости копировать. Потому что до этого и их клиенты в Америке, и, собственно, да, там, владельцы универмагов ожидали, что они будут рабски копировать эти самые предметы. И, кстати говоря, знаменитая американская дизайнер Клэр Маккардел, которая считается одной из изобретательниц американского стиля, она долгое время работала, проходила стажировку у Мадлен Вианне, кстати говоря. И вот, собственно, да, занималась тем, что, грубо говоря, распарывала и потом это все перешивала для американского рынка. А в 40-е годы как раз, да, произошел вот этот важный для американского рынка, американского дизайнеров, ну, как бы, да, вот этот вот разворот в сторону отечественного производителя, вынужденный во многом.
2: На самом деле интересно, да, ПР очень много показывает, мы не особенно это обсуждаем, но тем не менее, да, что вот это развитие мировой индустрии, она связана с тем, что эти модные дома стали выходить за пределы Франции, да, в Англии, потом в Америке открывались офисы, филиалы, и, соответственно, это было огромное влияние вообще на мировую индустрию. Ну, вот то, что касается Америки, помимо прав. Очень интересно, пиар там показывает, как вот эта, да, традиция, ну, собственно, Америка пытается сформулировать, что такое американская мода, естественно, отталкиваясь от европейских образцов. А вот, тем не менее, каким образом, да, американцы постепенно приходят к идее, что, ну, есть своя американская мода, которая отражает некоторую специфику, скажем, американского образа жизни и существования?
0: запрос на это существовал еще с середины XIX века. Америка, как такая молодая нация и стремительно, да, ускоренно модернизирующаяся, во многом испытывала такие же культурные комплексы, которые мы можем увидеть в классической русской литературе, да, там у Грибоедова по отношению к французам и французским модам. Вот для американских писателей и деятелей культуры это был тоже очень болезненный момент, да, что вот они получили политическую независимость, да, в конце XVIII века от Великобритании. Но с точки зрения культуры, особенно моды, они крайне зависимы от Европы, в первую очередь, в данном случае, естественно, от Франции. И на эту тему какие-то сатирические, да, пьесы, репрезентации тоже в большом количестве присутствовали. Но такой поворот к некому национальному стилю впервые происходит во время Великой депрессии. И, в частности, джинсы становятся таким вот объединяющим, да, началом, как именно что-то такое очень демократическое, и вот осмысляется именно как такая квинтэссенция американского стиля. И в целом, вот как уже говорила Людмила, да, когда французские образцы оказались недоступны и отсутствовали, да, то эти тенденции связаны с большей практичностью одежды, с интересом к спортивной одежде, да, к каким-то досуговым, да, практикам, оказались, то получили, да, такой очень мощный импульс к развитию. Собственно, суть, да, вот американской моды, американского стиля связана в первую очередь с этими тенденциями, и во многом это такая вот, ну, прообраз современной моды, уже моды 21 века. И, в общем-то, сам принцип сочетания, да, нарядов, предметов гардероба, когда у нас не просто, да, есть, значит, юбка, платье и два лифа к нему, да, как описывает Пуяр, так у нас вот полный гардероб, мы можем пойти и на какой-то вечерний прием, и днем наносить визиты, да, и все это очень как бы из одной и той же ткани или как-то очень четко подобрано. Представление о том, что можно смешивать практически все что угодно с чем угодно, да, вот принцип mix and match, связанный, естественно, да, как раз вот с американской модой. В общем-то, это такая парадигма современной моды, и исследователи сравнивают ее появление с появлением кубизма в живописи, да, по тому, насколько сам способ одеваться, да, был преобразован таким подходом, что можно взять любую юбку, да, или любые брюки практически, любой там джемпер, и вот у нас только в зависимости от нашего вкуса, да, уже какой-то сформирован наряд, а не то, что нам, значит, модельер продиктовал, сшил, да, или мы увидели на страницах модного журнала.
1: Кстати, коллеги, у меня открыто на странице, где в сентябре 40-го года американский Vogue, рекламируя группу американских дизайнеров, пишет: «Впервые в истории Америка создает моду. Может ли Америка разрабатывать новый дизайн? Может ли Америка быть в моде первой?» Vogue говорит: «Да».
2: Но об этом, кстати, много писала Ребекка Арнольд. Вот у нее и первая книга «Мода. Желание. Тревога». Вот статьи, которые в «Теории моды» у нас публиковались. И вот ее последняя книга, которая только-только вышла, она как раз посвящена вот становлению американской моды. Вероник Пуяр, действительно возникает вот такой образ американской моды как, ну, коллективной системы, которая способствует именно демократизации моды. То есть вот происходит этот переход от идеи индивидуального кутюра, индивидуального пошива, пусть даже это вот и портниха, так сказать, здесь выступает как агент. Но главное, что формируется этот массовый рынок, и вот этот массовый рынок, как коллективная система, такой вот, ну, как бы креативный хаб, он запускает совершенно другие правила игры. То есть массовое производство, копирование уже не считается чем-то зазорным, предосудительным, то, что надо как-то оговаривать, скрывать. То есть мода утрачивает свою ауру элитарности и связанной с ней секретности. Ведь даже вот тот скетчинг, о котором вот мы говорили, вот эти зарисовки, они одно время допускались на модных показах, а потом их стали запрещать. И вот тут нам надо все время понимать, что французы тоже, ну, вот они, хотя, может быть, и соблюдали внешние вот в порядке, ну, какой-то игры вот эту позу, что мы, вот, сохраняем свои секреты, мы творцы, но, с другой стороны, они экономически были заинтересованы вот в выходе на американский рынок, в развитии системы прет-а-порте, и поэтому вот как раз французские кутюрье очень часто и ездили в Америку, вот Людмила говорит,
3: говорила там о примере Пуаре, но вот вспомним Жана Пату, который не просто вот ездил в Америку, чтобы показывать свой кутюр, но он туда вывез целую команду манекенщиц и впервые вот в Америке продемонстрировал этот жанр такого вот дефиле, как парада манекенщиц. Об этом вот очень хорошо писала Каролайн Эванс. И другие французские дизайнеры, там та же Вианне или позднее там вот Эльза Скипарелли, Диор, они все пытались, так сказать, освоить американский рынок, и вот освоить механизмы там лицензирования, брендинга. Так что этот процесс был двусторонним.
2: Вы знаете, вот тут как раз очень интересно, если мы говорим об индустрии, да, вот появление прет-а-порте. И меня удивило, что автор показывает, что вообще, значит, пример Люсьена Лелонга, который запустил дизайнерскую линию прет-а-порте вообще во время Великой депрессии. Это любопытно. Но то, что пишет Пуаэр, очень важно, что для того, чтобы прет-а-порте существовало, да, нужно вывести некоторую среднюю, ну, как бы, да, вот на кого вы шьете? Вот сама система размеров, значит, пропорции тела. А это уже очень сложная вещь. И она описывает о том, что эти первые прет-а-порте, проблема была в том, что надо все равно было подгонять. Да, ты надеваешь, да, потом идешь к портнихе, она тебя там, значит, подгоняет. А сама идея, что можно купить, найти свой размер, и тебе ничего не надо переделывать, за этим стоит вообще глубокое исследование общества. И там автор описывает, как вообще измерения происходили, да? При этом мы понимаем, что в каждой стране эти пропорции, они могут немножко быть разные. Мы это знаем на практике, да, когда мы говорим, что там что-то итальянская одежда мне совсем не подходит, там какие-то другие, там, я не знаю, пропорции. А вот, например, там, условно говоря, французская, вот мне больше подходит, в зависимости от типа фигуры. Вот здесь, да, мне кажется, очень интересно, мы никогда не задумывались о том, что развитие прет-а-порте, демократизация была возможна, потому что нужно было обмерить всю нацию. Вот, может быть, несколько слов об этом, да? потому что это вообще сложный процесс. Как вы шьете это прет-а-порте?
1: Ну, надо сказать, судя по всему, все эти замерения, да, они с очень большой погрешностью до сих пор, потому что даже в рамках одной страны разные бренды как будто отшивают на разных людей, да, и очень часто как раз, да, покупатели делятся своими впечатлениями, что в одном месте 48-й размер – это один размер, а в другом – это там 44-й, если вообще он есть, да, так что, конечно, вся вот это, все это нормирование, у него, безусловно, есть свои ограничения, но, да, когда мы говорим, вот, да, начинается эпоха прет-а-порте, мы, разумеется, всегда забываем, что за этим стоит огромная подготовительная работа. И, кстати, вот книга Пуяр, чем еще меня привлекает? Она как раз меня привлекает вот тем, что автор показывает нам всякий раз, ну, некоторую кулису, да, то есть за кулисье, то есть она говорит, да, вот там Вторая мировая война, вот традиционно есть некий миф, да, что вот практически все модные дома прекратили свою деятельность. А Пуяр показывает, что ну совсем не так, да, дела обстояли совершенно по-другому, иначе. Она раскрывает перед нами вот эту картину гораздо более богатую, противоречивую. И это крайне важно. Сегодня, вот мне кажется, история и теория моды очень нуждаются в таком исследовании, в таких исследованиях. Ну а если говорить, да, вот как раз, да, все эти вот такие манифестационного порядка высказываний, я бы сказала, такого журналистского толка, от которых, к сожалению, исследователи тоже не застрахованы, что вот, да, начинается эпоха прет-а-порте, ну вот и все, да, в вакууме. А это же все не в вакууме происходит, и измерение нации – это лишь как бы один пункт программы. За всем за этим гораздо большее количество всяких важных целодвижений стоит, но, безусловно, это важный аспект.
2: Но тут уже еще интересно, я подозреваю, я, может быть, невнимательно прочла книгу, но мне кажется, не встретила это у нее. Тут же эти измерения, они часто в разных домах, возможно, они традиционные, да, в свое время были проведены некоторые измерения, они остаются. А общество меняется, в том числе и телосложение. Одно дело это, я не знаю, после Второй мировой войны, где все были худые, потому что голод был, да, и стройные модели в этом смысле были вполне себе естественно стройны. И совершенно другая эпоха, другая еда, образ жизни и все прочее. И измерения, да, должны быть как бы заново сделаны. И не думаю, что это делается регулярно, а может быть и да. Но даже такая практическая вещь, она очень интересна. Фукада, да, потому что говорит о том, насколько сложно складывать индустрию моды, даже с точки зрения меняющихся пропорций и критериев внутри самого общества.
3: Ну, конечно, когда вот после Второй мировой войны вот там появился такой феномен, как акселерация, вот там дети, там, которые выросли впервые, вот это сытое поколение, бэби-бум, конечно, у них были совершенно другие пропорции. Но вот просто как историческую справку хочу сказать, что как раз когда вот я собирала для книги Дэнди материалы, я много читала портновские трактаты, и это еще первая половина XIX века, середина там 30-40-е годы. И вот там уже были такие сравнительные таблицы мерок, которые снимали портные вот с разных типов фигур. Именно тогда вот появилась такая идея, что существует взаимозависимость между разными мерками. То есть, например, если вот мерка длинные руки у клиента, высокий рост и длинная шея, значит, это как-то связано. И вот именно этот период, середина XIX века, когда вот начинают работать в полную меру механизмы модернизации в обществе, вот особенно в городской среде, вот тогда появляется идея стандартизации человеческой фигуры. И вот производство готовых мужских костюмов, оно, конечно, связано вот с этими способами вот появления стандартных размеров.
2: Коллеги, очень не хочется прерываться, да, потому что мы не обсудили массу вопросов, связанных с книгой Вероник Пивар. Но я полагаю, что все остальное прочтут радиослушатели, которые заинтересуются этой проблемой. А я хочу поблагодарить гостей. Большое спасибо за важную, интересную беседу. И, разумеется, до будущих встреч, поскольку я думаю, что проблемы моды мы будем обсуждать много по-разному. И в который раз будем доказывать, какая важнейшая часть культуры является теория истории моды. Спасибо.
1: Спасибо за разговор. До свидания.
3: Спасибо. Всем всего доброго.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 17:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Биньямин Нетаньяху анонсировал телефонный разговор с президентом США. Премьер-министр Израиля сообщил, что беседа с Дональдом Трампом состоится сегодня вечером. Я поговорю с нашим другом, выслушаю его впечатления от поездки в Китай, а также, возможно, по другим вопросам. Вариантов развития событий, безусловно, много. Мы готовы к любому сценарию, сказал Нетаньяху. Выступая на воскресном заседании Кабинета министров, он заявил, что Израиль очень внимательно следит за ситуацией в Иране. В Росавиации заявили о снятии ограничений во Внуково. Речь идет о приеме и выпуске воздушных судов. В ведомстве пояснили, что введение мер было необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Воздушная гавань ранее принимала и отправляла самолеты по согласованию с соответствующими органами. Ночь на воскресенье ограничения вводились в Шереметьеве, Внуково, Домодедово и Жуковском из-за атаки украинских дронов на московский регион, которая стала самой масштабной с начала года. Прокуратура Парижа не исключила выдачи Франции ордера на арест Илона Маска. С таким заявлением выступила Лор Беко. Она указала, что начатое расследование против американского миллиардера и его компании X может продолжиться. В случае дальнейшей явки Маска в органы французской юстиции, Париж может выдать ордер на арест бизнесмена. Кроме того, Беко отметила, что Минюст США пока не ответил на запрос по этому делу. В феврале прокуратура Парижа сообщила об обысках во французских офисах. Они проходили совместно с Европолом и подразделением жандармерии по борьбе с киберпреступностью. В начале мая газета «Монд» писала, что в отношении Илона Маска и его компании начато предварительное расследование. Роскачество запустило сертификацию Muslim Friendly для медицинских учреждений. В список в том числе попали массажные салоны, санатории и клиники. В пресс-службе организации ТАСС сообщили, что решение направлено на усиление позиции отечественной медицины на рынке экспорта медуслуг. В Роскачестве пояснили, что этот стандарт не меняет нормы российского законодательства в сфере здравоохранения и не затрагивает сложившихся светских принципов организации медпомощи в стране. Отмечается, что стандарт включает требования требования к пространству. Это оборудованные места для намаза, условия для омовения, питанию, халяльное меню, раздельные зоны приготовления и приема пищи. Кроме того, требования затрагивают этические моменты, в частности, обучение персонала нормам взаимодействия с пациентами-мусульманами. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 10 рублей 73 копейки. Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 27 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы.
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля». «Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – театральная.
10: Марин, ну куда ты опять собралась?
11: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
12: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
10: Рассказываем по пятницам после 12.
12: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Добрый вечер. Сегодня мой гость — доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Владимир Михайлович, здравствуйте.
14: Добрый день.
13: Вы часто бывали у меня, и мы о многом говорили, я поэтому не буду перечислять всю вашу творческую биографию. Если кому-то это интересно, пожалуйста, Википедия, там есть вы очень, так сказать, представлены очень широко. Лишь только напомню вам и себе, что мы учились в одном институте, а теперь университет, на историческом факультете. Так что разговариваю я с коллегой, в общем-то. Хочу сказать, что поводом для нашей встречи стал выпуск очередной вашей книги. У вас очень много книг. Это Александр I и Николай I. Российская империя в первой половине XIX века. Ну, наша Программа будет называться, кроме того, что она гость студии, то есть вы мой гость, она будет называться «Два царя и одно восстание». Собственно, этому будет посвящен, наверное, почти весь наш разговор.
14: А еще поляки мутили воду.
13: Ну, и мы к этому подойдем. Итак, об Александре Первом, это герой вашей книги, об Александре Первом в нашей истории ходят самые разные истории. Прошу прощения за тавтологию. Многие из которых историки, опять некоторая тавтология, относят к небылицам, но есть серьезные ученые, которые считают, что ничто не рождается на пустом месте и все имеет свои обоснования. Среди спорных заявлений, например, то, что он хотел дать России конституцию, освободить крестьянство от крепостнической зависимости. Он вообще как бы Александр Первый из исторического процесса, который изучался историками, в то время, когда мы с вами учились, он как будто бы отсутствовал. Так ли это? Чем обусловлено стремление императора к таким, ну, как считалось всегда консерваторами, иррациональным для России реформам?
14: Книга вышла только что в издательстве «Кучкова Поля», и в ней я как раз обо всем этом пишу, в том числе о попытке принять Конституцию и отменить крепостное право. О принятии Конституции было вслух сказано в Варшаве. Это 1818-19 год. Он пытался и отменить крепостное право, и дать Конституцию. Царское слово объявил, что даст, и велел подготовить проекты. И проекты были подготовлены, и даже Александр I одобрил, устно одобрил проект Конституции, выработанный Николаем Николаевичем Новосильцевым. Я, кстати, являюсь его дальним потомком, родственником, точнее, через его брата.
13: Это для меня неожиданно. Мы столько лет, 5 лет учились вместе, никогда этого не знал.
14: Ну, я это в советское время помалкивал об этом.
13: Да, но фамилия Новосильцев в истории, как бы, это известная фамилия.
14: Ну, да. Значит, одобренный проект отмены крепостного права разработал Аракчеев. Вот мы о нем знаем как о реакционере, как о человеке, который возглавлял военные поселения. О нем особенно в советское время только плохое писали, да и сейчас примерно так же. Но он мог войти в историю как реформатор. Его проект одобрил царь, проект по освобождению крестьянства. Значит, другой ваш вопрос принципиально важный. А почему все это было? А дело-то вот в чем. Александр I пришел к власти, свергнув собственного отца. Причем так получилось, что Павел I, император, был убит при свержении. Александр I этого не хотел. Он от заговорщиков потребовал поклясться, что отец будет жив. Но переворот есть переворот. Павел I был убит. Александр очень переживал, был потрясен и пришел к тому, что вот этот страшный грех, ведь одновременно цареубийство и отцеубийство, два греха каких, что вот это можно искупить, но хоть в какой-то мере искупить только тем, что он освободит крестьянство от крепостной неволи и даст конституцию. И он пытался это сделать. Вот ведь как искренне пытался. Не вышло. Почему не вышло? Испугался. Он на собственном примере, вот из своей жизни, из своего опыта знал, как, в общем-то, не очень уж сложно прийти ночью к царю в спальню, ударить по голове табакеркой, потом задушить шарфом, я о Павле Первом говорю. Вот можно. Отменишь крепостное право, придут ночью, ведь у всех крепостные. Все приближенные имеют крепостных. Вот ведь как. Очень не понравилось бы. То есть вот дотянул до последнего, есть проекты, есть что подписать. А не решился, и это можно понять. Некоторые авторы, историки пишут, что вот нужно было отменять, вот тогда бы страна развивалась быстрее бы, лучше развивалась бы. Ну, вот попробуй сам, рискни своей жизнью, вот окажись на его месте. Вот он все-таки не рискнул своей жизнью, хотя был человеком достаточно смелым и на войне рисковал своей жизнью. Ну, его можно понять. Я думаю, вот это тоже объяснимо. Так что грех, даже два греха совершены. Это был совестливый человек. Вот чтобы мы не проходили с вами, когда учились. Вообще не проходили в советское время.
13: Ну, Александр Первый, в принципе, как бы отсутствовал в изучении исторического процесса. То есть он присутствовал, но он присутствовал очень, так сказать, так дозированно. То, что спускалось сверху из идеологического отдела ЦК КПСС.
14: Ну, не могли хорошо что-то сказать о царе, что вот у него совесть была, угрызения совести были. Он целыми днями сидел в одну точку, смотрел, что его немножко вернуло, вообще-то серьезно вернуло к жизни. Наполеон.
13: Вот я хотел вас спросить, а вообще какова его роль вот в этой войне, в освобождении России и, надо сказать, большей части Европы?
14: Ну да, мы приняли основной удар, и только мы смогли нанести такой урон Наполеону, который он не выдержал. Ах, какая роль? Вообще, Александр мечтал стать великим полководцем, настоял на том, что будет сражение под Аустерлицем. Кутузов был против. Ну и Александр потерпел сокрушительное поражение от Наполеона. И что получилось? Прав Кутузов. Причем Кутузов довольно-таки так дерзко говорил царю, что вот вы не на параде, примерно такими словами. Между Александром и Кутузовым пробежала черная кошка. Александру очень не понравилось, что вот есть человек, полководец, который вот так ему, царю...
13: Проучил его таким образом.
14: Да, но наступил 1812 год, и Александру Первому хватило, ну, разума, скажем так, не командовать армией, а уехать вот в Петербург. Более того, когда встал вопрос, а кто должен быть верховным главнокомандующим, а сначала ведь не было, командовал военный министр Барклай де Тулли. Его Барклая все время критиковали, что он отступает, вспомнили, что он не русский, естественно. Но, значит, возник момент, а кого назначить-то? И вот тут Александр превозмог свои симпатии, антипатии и поступил в интересах России. Он назначил именно Кутузова, лучшего. Значит, это был шаг серьезный. Потом, что касается вот этой стратегии, которая помогла победить непобедимого Наполеона, то есть отступать, изматывать. Этой стратегии, кстати, сначала придерживался Барклай де Толли, потом продолжил эту стратегию Кутузов. Но вот что мы не проходили раньше, и не проходили те слушатели, которые учились в советское время. Собственно, кто выработал эту стратегию? Оказывается, ее выработал Александр I. Причем за год до начала войны, в 1811 году, Александр I пригласил посла Франции к себе и сказал, что вот если Наполеон на Россию нападет, то сражение мы проиграем. Наполеон, великий полководец, проиграем. Но мира я не подпишу. И мы будем отступать, изматывать, обескровливать противника. Территория огромная, климат наш суровый, земля наша, Не подпишу мира, вот отступлю хоть на Камчатку, отращу бороду, буду есть картошку с последним крестьянином, но в конце концов измотаем мы этого Наполеона и победим. Это было сказано. Это было послом наверняка донесено до Наполеона, но Наполеон настолько уверовал, что он всех может разгромить, победить, что он не внял Александру. То есть, конечно, Наполеон — великий полководец. Но Александр переиграл Наполеона как стратег. Он нашел ту тактику, при которой мы, Россия, могли победить. Вот вам и роль. Дальше.
13: Освобождение Европы.
14: Освобождение Европы. Но я вот еще о чем хочу вспомнить. Занял Наполеон Москву. И думали, а что дальше? Считали вполне возможным, что Наполеон пойдет на столицу, на Петербург. Он, кстати, Наполеон рассматривал эту возможность. И как решил в этом случае поступать Александр I? Ну, подходит Наполеон к Петербургу. Даем сражение. Проигрываем великому Наполеону. Что делаем? Мира не подписываем. Отступаем. Столицу переносим куда? В Петрозаводск. Наполеон наступает на Петрозаводск. Что делаем? Даем сражение. Проигрываем. Мира не подписываем. Столицу переносим куда? В Архангельск. Но может такой глава государства проиграть войну? Понимаете? Вот роль его очень большая, недооцененная. Но удалось вот благодаря такой стратегии победить. А ведь вокруг Александра все были за мир. Наполеон несколько раз из Москвы предлагал мир. Близкие, окружение, родственники, мама предлагала, сестра предлагала мир, мир, мир. Куда нам самим Наполеоном? Не подписал и победил, и взял в 14-м году в конце марта Париж. Вот и роль. И при взятии Парижа у него роль, ну, ведущая. Мнения разделились, атаковать Париж, не атаковать. Был такой интересный момент. Наполеон вышел из Парижа проводить набор в армию, собирать вот маленькие гарнизоны в единую армию. И вот тут возникла идея, а если такой кинжальный удар, очень решительный, рискованный, на Париж? Военный совет, одни генералы, как в таких случаях, за, другие против. Александр вспоминал, что он в этот момент почувствовал непреодолимое желание выйти помолиться. Вышел, рассказывал, что он, значит, закрыл за собой дверь в другой комнате, встал на колени, стал молиться. И когда вот думал, обращался к Господу, а может все-таки рискнуть, вот почувствовал такое спокойствие, что вернулся, приказал взять Париж, и взял. Вот этот рискованный удар оказался успешным, победоносным. То есть и взятие Парижа — это было его решение. Могли вот эту тягомотину с войной тянуть. Нет, настоял, рискнул, и в данном случае проявил себя даже как полководец, блестящий полководец. Вот так вот.
13: Стратегически мыслящий.
14: Да.
13: То есть он был слаб в тактике, но в стратегии равного ему не было.
14: Да.
13: В тот период, во всяком случае. Он, кстати, был инициатором создания Священного Союза, вот, европейских государств. Ну, звучит это очень как-то философски. Был ли этот союз все-таки религиозным? Все-таки мы православие, в основном Европа, католицизм, и другие формы христианства. И каково все-таки политическое значение этой идеи?
14: История поставила на русской сцене удивительный эксперимент. Когда Александр I стал царем, в живого Бога он не верил и вообще был республиканцем. Вот представьте, самодержец, республиканец по взглядам. Значит, что из этого могло выйти? Вот когда я ознакомился с документами этого Священного Союза, Я был очень удивлен. Вот, ну, как будто бы какой-то иерарх православной церкви писал, то есть это абсолютно богословский текст. И этот богословский текст написан царем. Когда он это предложил, это вызвало некоторое удивление у союзников, но роль России в победе была такова, что, ну, решили, ну, если так русский царь хочет, ну, пускай так и будет. Это богословский текст, и Александр искренне думал, что вот теперь, после такой страшной кровопролитной войны, мы, ведь все все-таки были христианами разных конфессий, но христианами, вот мы, как христиане, заключаем священный союз, это поможет избегать новых войн. Ну, вообще-то, около 40 лет не было войн. Действительно, какое-то время это не так уж и мало. Сумели обойтись без войн. Потом, что такое вот священный союз? Это первая попытка вот какого-то международного регулирования взаимоотношений. Потом будет Лига наций, потом будет Организация Объединенных Наций. И, значит, у всех этих организаций какие-то недостатки. Нельзя сказать, что они работают хорошо. Но все-таки они нужны. И вот первым, кто пришел к тому, что такая организация нужна, и создал ее, был Александр I. Конечно, он идеализировал своих партнеров на Западе, но все-таки это было в интересах всей Европы, в интересах России. Ну, союз вот этот священный, разную роль сыграл. Ну, например, в соответствии с представлениями этого союза мы подавили революцию такую национально-демократическую в Венгрии. То есть считалось, в том числе Александр I, Николай I считали, что, ну, чтобы не пришел новый Наполеон, надо все революции подавлять.
13: Но не только в Венгрии, подавили и в Польше.
14: А Польша входила в состав Российской империи?
13: Она входила в состав, тем не менее, Российской империи, но тем не менее, польское освободительное восстание 1830-1831 года, а вот венгерская революция подавлена через достаточно продолжительное время, в 1849-м. То есть здесь тоже сыграл...
14: Николаем.
13: Да, Николаем. Вот, так вот, но это уже следующий, это последующий император. Но мы к нему еще придем, вот к этому, к этой истории. Я просто хочу спросить вас, наряду с этим именем было такое, вы уже его упоминали, это человек, который появился и в период правления Павла I в начале, потом Александра I. И стал известен как Алексей Андреевич Аракчеев, аристократ, именем которого обозначен вообще целый, так сказать, период политической истории того времени. Вот военные поселения аракчеевские, которые так и назывались, вообще понятие аракчеевщина.
14: Ну вот когда в это вникаешь, обнаруживаешь с неожиданностью, что вообще-то Аракчеев был против военных поселений. Военное поселение – это идея Александра I. А в связи с чем она пришла? То есть военное поселение – это такие поселения, где человек вот, является одновременно и крестьянином, и солдатом.
13: Это потом казаки продемонстрировали в реальности, так сказать, в истории.
14: Ну, у казаков это естественно. Если обычного крестьянина заставляют... И муштрой заниматься,
13: стать под ружье, да.
14: И в поле пахать, значит, выходило это не очень хорошо и в смысле военной подготовки, и в смысле сельского хозяйства. Но делалось это, чтобы сэкономить деньги, поскольку если он работает в поле, он себя все-таки кормит. Значит, Александр I хотел сэкономить деньги и поручил это Аракчееву. Аракчеев отговаривал от этой идеи, говорил, что это... приведет к волнениям, восстаниям, так и окажется. Но он оказался в каком положении, Аракчеев? Ну, если ты отказываешь царю, то надо уходить в отставку, причем при этом испортить отношения с царем. А это молодой, энергичный, хотел работать, он согласился. И вот это было при нем. И волнение, и восстание, и жестокое подавление, и телесные наказания были в этих военных поселениях. Но я опять же был удивлен, когда прочитал воспоминания того времени, причем достойных людей. Ну, например, Карамзина, Спиранского. Они ездили в эти военные поселения и восторгались этими военными поселениями. Но этим людям-то вроде можно поверить, да? Чем они посторгались? Ну, вот приезжал интеллигент, и что видел? Улицы чистые, дома отремонтированы, ни одного пьяного, ни одного матерящегося. Детишки, значит, солдатам, крестьянам разрешалось иметь жену, детей. Детишки в школу ходят. Ну, замечательно. И интеллигент уезжал с хорошими, значит, впечатлениями. А что за этим было? Ну, железная дисциплина. В тех же домах порядок, который определяет командир. Все на каком-то определенном месте, на другом не должно быть. Вставать в одно и то же время. Выпить нельзя. Ну, слушайте, ну, в жизни иногда и выпить надо, вот, чтобы какой-то стресс снять. Но вот русскому человеку жить вот по такому железному расписанию, где все время надо слушаться, ну, поднимали восстание, были недовольны. Пусть будет грязнее, но хоть как-то свободнее. И чисто экономически эти военные поселения себя не оправдали.
13: Ну, видите, в чем дело? Это ведь был опыт поставлен. И у этого опыта были основания. Я не случайно вспомнил казаков. И поэтому казаки, которые были более вольные по своей сути, это же, в принципе, очень многие были беглые крестьяне, эти казаки.
14: Да.
13: А здесь крестьянство, порабощенное крестьянство, и оно же служивое. Знаете, вот у нас сейчас заканчивается вот эта первая часть нашего разговора. Мы во второй части продолжим разговор о деятельности Александра Первого. А я вот постараюсь напомнить, что моим собеседником является профессор Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук. Вот сейчас новости, и не уходите далеко.
15: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
16: 17:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал большим сдвигом обсуждение в ЕС переговоров с Россией. Для Москвы это хорошо, сказал пресс-секретарь президента. Вот эти рассуждения, они где-то в воздухе, но Владимир Путин для европейских стран близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка, сказал Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что нельзя угрожать ядерной державе. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть и краеугольный камень нашей национальной безопасности. Указал пресс-секретарь главы государства. Дрон ВСУ атаковал детский сад в Энергодаре. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. Утром беспилотник ударил прямо в один из корпусов детского сада номер 10 на Комсомольской улице. Повреждены окна на территории сада, обломки БПЛА и следы возгорания на месте удара, написал Пухов в своем телеграм-канале. Он добавил, что в Энергодаре сохраняется вероятность повторных атак украинских дронов. Спецпоезд направлен для тушения пожара на востоке столицы. Информация появилась в телеграм-канале Московской железной дороги. Для помощи в тушении возгорания в районе Амурской улицы направлен пожарный поезд. Его в составе 160 тонн воды и 3,5 тонны пенообразователя, говорится в публикации. Представители компании добавили, что угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет. В столичном главке МЧС ранее сообщили, что возгорание возникло на строительной площадке. ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. В департаменте транспорта Москвы добавили, что движение по северо-восточной хорде перекрыто в обе стороны. Водители просят выбирать пути объезда. Вооруженный ножом мужчина сел на императорский трон в Эрмитаже. Инцидент случился сегодня в Георгиевском зале музея. Несмотря на запрет, посетитель прошел за веревочное ограждение и сел на большой императорский трон. Момент, когда сотрудница музея сделала ему замечание, нарушитель повел себя агрессивно, пишет Фонтанка. На место прибыли сотрудники Росгвардии и службы безопасности. Они задержали мужчину. Впоследствии его передали наряду районного отдела вневедомственной охраны, который доставил правонарушителя в отдел полиции, заявили в ведомстве. По информации Фонтанки, задержанным оказался 45-летний бизнесмен из Ленинградской области. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 26 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
15: «Говорит Москва». «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
17: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
15: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
17: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
15: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
17: Включите ваши приемники на полную мощность.
15: Каждое воскресенье после 8 вечера.
17: Всего вам доброго и слушайте рок.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Мифы о пластической хирургии». В эфире врач-пластический хирург, косметолог Валерия Арапова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: А вы говорите, милит.
19: Я его
18: тоже
19: что?
18: Мне милит.
19: Рекламирую.
18: Да думайте о своей стране.
15: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
3: Напомню, что мой гость Владимир Михайлович Лавров, он доктор исторических наук и профессор. А мы говорим о его книге, новой книге, которая вышла, которую, спасибо, мне подписал, своему сокурснику.
4: С удовольствием подписал.
3: Да, спасибо, с удовольствием принял. Александр I, Николай I, Российская империя в первой половине XIX века. Это оказалось очень интересно, очень интересно. Так вот, мы говорили о военных поселениях, но мы не упомянули еще одно событие, которое случилось при Александре I. Он, в принципе, Александр II считается освободителем. Александр I был тоже освободителем. Во всяком случае, были попытки освободить крестьян. Освобождена была Европа от Наполеона. Да и много он сделал такого, что можно было ему присвоить именно такое, так сказать, прозвище, которое досталось Александру II в дальнейшем. Но вот при нем началась Кавказская война. Вот почему? В чем ее причины? При Александре Первом, я имею в виду, конечно.
4: Грузины просились в Российскую империю. Слезно просились, буквально на коленях стояли. Почему? Потому что шло наступление с юга мусульман-персов и мусульман-турок, и мусульмане вырезали православных грузин. То есть стала такая реальность появилась, что вообще ничего от этих грузин не останется. Сил защититься у них не было, и они просились в Российскую империю.
3: Под защиту.
4: Под защиту наших штыков. И мы их приняли, то есть еще и Павел I, потом Александр I в 1801 году приняли решение. Приняли, но в чем проблема?

0: Нас не звали, и когда мы появились...
1: То, ингуши.
0: Да, то, да и в Абхазии, то нам оказали серьезное сопротивление, самое серьезное как раз в Чечне и Дагестане. То есть у них какая-то своя правда есть, и, в общем-то, оттуда многие проблемы, значит, тянутся вплоть до сегодняшнего дня. Мы присоединили... их насильно, точнее, значит, Российская империя присоединила, потребовалось примерно 40 лет воевать и Александру Первому, и Николаю Первому, и закончил войну только Александр Второй. Но здесь вот я что пишу в книжке, какую мысль высказываю, что вот если народы, племена очень отстали в развитии, ну, скажем, у них ни одного города, ни одной, значит, там гимназии, школы, письменности нет, армии нет, государственности нет. Ну вот о Чечне говорят, о Дагестане. Но если вот в таком, на таком уровне, то обязательно кто-то придет и подчинит себе. Ну, неизбежно. А прийти могли или турки, мусульмане, или Российская империя. Ну, чтобы пришли англичане, это все-таки маловероятно, далеко Великобритания. Так что вот то, что кто-то присоединит, думаешь, это было неизбежно. Ну, вот мы были даже вот ближе, чем Турция все-таки. Мы пришли, чтобы помочь грузинам. Строили дороги, строили крепости. Грозно это что? Грозно по отношению к кому? Значит, по отношению к жителям гор, чеченам. Они в горах тогда жили. Казачья крепость, Грозный. Вот, ну, вот так это было. Жестокости были с обеих сторон. А в конце концов, во главе горцев встал Шамиль. Очень незаурядная личность. Мужественный воин, смелый воин, в конце концов удалось победить, но это уже в 1859 году при Александре II. Шамиль был взят в плен, думал, что его сейчас или убьют, или в кандалах в Сибирь, ему даже оружие оставили, царь принимал Шамиля, оружие не отбирали, то есть вот такое было доверие.
1: Это просто уважение к противнику.
0: Уважение к противнику, к мужественному противнику. Ну, ему ни в одном городе Шамиль не был. Ему показали много городов: Киев, Москву, Петербург, показали железную дорогу, показали заводы, показали театр. Он был потрясен. Вот человек, который этого не видел. И поселили его в трехэтажном особняке вместе со всеми своими женами и детьми в Калуге. А Калуга – замечательный, провинциальный, тихий, спокойный, достойный городок. И он увидел, что вот жители Российской империи живут достойно. И в конце концов он добровольно принял российское гражданство. Более того... он заявил публично, что вот, к сожалению, старый-старый Шамиль не может родиться заново, чтобы вот служить русскому белому царю. Вот такое заявление было сделано. Он попросился отпустить его на хадж в Мекку, и его отпустили. Отпустили под честное слово, что он ничего предпринимать против России не будет. И он сдержал свое честное слово, умер уже там, в Медине. Значит, вот такая фигура. Смогли примириться с, казалось бы, непримиримым врагом. Вот такая война, 40 лет. Отголоски какие-то вот до сих пор.
1: Снаряды долетают, что называется. Осколки.
0: Ну да, понимаете, если пролита кровь, то вот залечить эти раны очень-очень непросто.
1: Не сворачивается эта кровь. Не сворачивается. Вот там все дело. И очень много зависит, конечно, от психологии нации, от вероисповедания, и от того, что географически ничего не меняется.

0: Ну, мы находимся рядом, да нам никуда друг от друга не деться. Значит, желательно все-таки сосуществовать.
1: Вернемся к Александру Первому. Вот ему доносили о готовящемся заговоре, который в дальнейшем стал известен как восстание декабристов. Почему он не предпринял попыток разобщить, это совершеннейший термин, оперативный полицейский термин, разобщить это сообщество и арестовать его лидеров? Ничего не было.
0: Значит, сообщили ему в 1821 году, то есть за сколько, за 4 года до восстания декабристов, причем положили список, кто заговорщик. А я уже говорил о том, что по взглядам-то был республиканец. Ну и, посмотрев на этот список, он сказал, ну как я буду арестовывать людей, у которых те же взгляды, которые у меня были. Но сейчас они уже другие, с возрастом другие, но были такие же взгляды, он взял этот список и кинул в огонь и сожег. Ну, вы понимаете, вот благородный все-таки человек. Вот ведь как, такие люди оказывались на троне тоже. И преступление совершил страшный причастен к отцеубийству, цареубийству. А с другой стороны, ну как мне их судить, арестовывать, когда мы почти единомышленники?
1: То есть он все спустил с рук. И в результате случилось это в декабре 1825 года. Ну, мы к этому еще подойдем. Ходили очень настойчивые слухи о том, что Александр I не умер на самом деле в Таганроге 1 декабря 1825 года, то есть накануне декабрьского восстания, а просто попросту скрылся. Ну, в общем, есть такая теория, есть такие предположения, версии такие. Спустя некоторое время в Сибири появляется некий святой старец Федор Кузьмич. Обросший бородой, но очень похожий внешне, глазами особенно, на Александра I. Вот что в действительности о нем известно, важно то помнить, что к нему из Санкт-Петербурга и из Москвы тоже ездили именитые аристократы за исповедью, за советами, а также, знаете, и с покаянием. Не Александр ли первый в действительности был этот загадочный старец? Или это все фантазии?
0: Официально Александр I умер в Таганроге. Но там происходили какие-то совершенно непонятные, необъяснимые вещи. Прощания почти не было. Вообще была традиция, что любой человек, живущий в России, будь то даже рабочий, крестьянин, мог прийти проститься со своим царем. Ничего этого не было. Прощание ночью. Пустили только самый ограниченный круг людей. Свечей почти не было, что свечей нельзя для царя найти. И вообще он был сам на себя не похож в гробу. Значит, это по воспоминаниям. Причем близкие друзья, с которыми он войну прошел, вместе жизнью рисковали, они вообще не пришли, прощаться не стали, панихиды устраивать не стали. А, кстати, стали устраивать панихиды только в 1864 году, когда умер Федор Кузьмич, и жена, супруга,
1: Вот упомянутый мной Федор Кузьмич, вот этот святой старец,
0: отшельник. Он в 1864 году умер, и тут же стали друзья справлять панихиды по Александру Первому. Вот, и жена с гробом не поехала, и как-то вот в стороне держалась от происходящего. Нет объяснения этому. Точнее, объяснение есть, если она и друзья знали, что он на самом деле живой, ушел замаливать грехи, отцеубийство, цареубийство, ну, не могла супруга вот сыграть вот, значит, что она прощается С мужем. Невозможно. Что касается Федора Кузьмича, он канонизирован уже, так сказать, не так уж давно, в советское время. Что о нем можно сказать? Очень образованный человек. Несколько языков знал. Праздновал победу над Наполеоном. Праздновал День памяти Александра Невского. Много рассказывал о войне 12-14 годов. Причем рассказывал даже, вот когда Александр I въезжал в Париж, то кто на какой лошади, за кем, в каком порядке ехал. То есть такое рассказывать мог только или Александр I, или кто-то вот из очень близкого окружения, кто ехал рядом. Военная выправка, тайная переписка вот с Николаем I и с другими очень именитыми людьми. Узнавали просто внешне. 5 иерархов приезжало к Федору Томскому. Вот как такое объяснять? Значит, вот очень много вот таких вот моментов, десятки, которые, ну, и если мы признаем, что это одна фигура, ну, тогда все понятно. А так, почему? Вот у него была девочка, крестьяночка-сирота, которая ему там помогала, штопала, гулять с ним ходила, с Федором Кузьмичем. Так она вот захотела в паломническую поездку. Он ей, значит, составил расписание, где, в каком городе, у кого она должна остановиться. Так вы думаете, в какой он дом привел? Где в это время жил Николай I. И эту девчонку приняли. Более того, царь Николай I с этой девчонкой беседовал. А потом девчонка поехала в паломническую поездку на Валаам. Так на корабле ее приняла императрица. Вот как все это объяснять? Вот таких вот моментов множество. Значит, предположение, что это одно лицо, есть. Я даже думаю, что это одно лицо. Но окончательный вывод нужно сделать только если провести вскрытие захоронения Александра I в Петропавловском соборе Петропавловской крепости в Петербурге. Ну, разумеется, нужно сделать ДНК, да. Но не только ДНК.
1: А ну, где-то захоронен же Федор, старец.
0: Ой, там, значит, в Томске было захоронение, причем есть данные, что 2 человека в этом месте были захоронены. Потом большевики устроили на этом месте отхожую яму. Вот так. И вообще, ну, не совсем понятно, кто что, вот я говорю о мощах. И поэтому нужно посмотреть, что в Петербурге. И одного ДНК мало. Дело в том, что есть воспоминания, что в 1864 году тело Федора Кузьмича привезли в Петербург и захоронили в пустой могиле Александра I. То есть может такой быть вариант, что он уходил, а ДНК покажет, что это вот как лежал, так и лежит. Значит, нужно что делать? Нужно смотреть будущим, значит, экспертам. Нужно смотреть, одежда какая. То есть наверняка старца не могли переодеть в мундир. Ну, не может такого быть. Нужно смотреть волосы. Наверняка старцу не сбрили бороду. Наверняка этого не было. То есть нужен такой комплексный анализ. Ну, воспоминания не всегда бывают точными, но они есть. Вот что его взяли в 64-м году, Федора Томского, и захоронили, значит, в могилу Александра I.
1: Ответьте на вопрос, почему этого до сих пор не сделали? Ведь это величайшая загадка нашей истории, величайшая загадка.
0: Я уверен, что это сделают. Но в царское время это было невозможно сделать, и была воля, значит, самого очевидного Александра Первого, чтобы этого не было. Потом этого нельзя было объяснить народу, очень трудно. Ну, вот два царя в стране, как такое может быть? Царь из-за угрызений совести ушел. Вот как это объяснить простым людям? В советское время признать, что совесть была у царя, тоже невозможно. А потом, сейчас, провести экспертизу, вскрытие возможно, и, повторяю, я уверен, что это будет сделано. Более того, есть прецедент с разрешения президента Путина и с благословения патриарха проводилось вскрытие захоронения Александра Третьего. То есть прецедент есть. Думаю, что это будет сделано. Уже обращались ученые и в советское время, и после с предложением. Ну, давайте посмотрим. Вообще, тревожить останки не надо этого делать. Но бывают случаи вот исключительные, потому что если окажется, что это действительно один и тот же человек, Александр Первый и Федор Кузьмич, мы получаем потрясающую биографию. От преступления отца-убийства, цареубийства до святости. Вот человек может пройти такой путь. На это похоже, что он прошел. И много при этом пережил. Ведь когда, значит, его обнаружили, от него, от Федора Кузьмича требовали сознаться, кто он на самом деле. Он отказывался. И его выпороли. Вот представьте, значит, если это был на самом деле царь, его пороли. И он так и не сказал, кто он на самом деле. Бродяга. Все. А вид аристократа.
1: Вы знаете, вот вы упоминаете, что при советской власти об этом просто говорить нельзя было. Но я припоминаю, когда я готовился поступать на исторический факультет, нет, сначала на юридический, потом на исторический факультет, со мной занимался преподаватель. Средних лет кандидат исторических наук, я уж даже сейчас не помню его имени, отчество. Лицо его помню, и уроки его помню. Строг был очень. Так вот, он историю с этим старцем мне тогда шепотом рассказывал. Значит, эта история ходила среди историков. Все-таки была некая смелость заявить об этом. Но почему эта история не стали как бы осмыслять и обработать в нужном направлении официальной власти советской, которые, кстати сказать, с этого тоже могли иметь свои идеологические дивиденды?
0: Даниил Гранин обращался к советским властям с просьбой разрешить. И Герасимов такой вот был, восстанавливал облик по черепам. Специалист. Но из ЦК КПСС Даниилу Гранину, это есть в его воспоминаниях, ответили, ну, а если окажется, что Александр Первый и Федор Кузьмич один и тот же человек, значит, тогда церковь канонизирует, и получится, что это произведено с разрешения ЦК КПСС. Невозможно. Сейчас возможно, думаю, что до этого дойдет, но это очень интересно, очень важно. Ну и какое будет обсуждение, там не каких-нибудь певичек будем обсуждать, вот, а судьбу человека, вот что он хотел сделать, что он смог сделать. Всю его жизнь, это очень интересно, и каждому важно, сколько он хотел пользы принести, пытался, а все-таки не отменил ни крепостного права, ни конституции не дал. Ну вот, а что оставалось сделать? Видимо, поэтому и ушел, дал вот более молодому, младшему брату Николаю взойти. Да, кстати, 819 год. На маневрах обедают Александр I и Николай, младший брат. И Александр I говорит младшему брату: «Я уйду, ты станешь царем, а я тебя из толпы буду приветствовать, кричать «Ура!»» Что такое приветствовать из толпы? Царю бывшему. Но это значит уйти тайно. Это есть в дневнике Николая I, это есть в дневнике супруги, которая присутствовала, супруги Николая I. То есть он даже предупредил, значит, вынашивал этот план.
1: Да, у нас остается очень много вопросов, поэтому мы встретимся и в следующей программе, и, в общем-то, обсуждение это закончим, если сумеем. Напоминаю, что моим гостем был доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. До следующей встречи.
0: Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 6 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Эстонии призвали Евросоюз отказаться от переговоров с Россией. Брюссель не должен вступать в прямой диалог с Москвой, полагает глава МИД республики Маргус Цахна. Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас самое время оказать давление на Россию, сказал министр в кулуарах конференции в Таллине. Цахна ранее заявил, что отношения Европы с Москвой не будут прежними даже после завершения украинского конфликта. Дональд Трамп обсудил с президентом Южной Кореи итоги визита в Китай. Телефонный разговор состоялся по инициативе корейской стороны, пишет Ренхаб. Детали беседы не приводятся, однако агентство сообщает, что это вторые переговоры президента США и Ли Чжин Мёна с момента инаугурации последнего в июне 2025 года. Глава Белого дома находился с госвизитом в КНР с 13 по 15 мая. Трамп охарактеризовал поездку как крайне успешную, отметив, что во время переговоров удалось решить много вопросов. В частности, в ходе встреч с председателем КНР Си Цзиньпином в широком и узком составах стороны обсудили вопросы двусторонней международной повестки. Политики коснулись украинского кризиса и конфликта на Ближнем Востоке. Следователи задержали директора сети АЗС после возгорания заправки в Пятигорске. Они намерены просить суд поместить 38-летнего мужчину под стражу. В региональном управлении СКР добавили, что в офисах организации проводятся допросы свидетелей, изымается документация. Взрыв на газовой заправочной станции в Пятигорске, за которым последовал пожар, прогремел накануне. Борьбу с огнем вели 45 человек. В результате ЧП пострадали 6, ранее госпитализированы. Мэр Дмитрий Ворошилов заявил, что инцидент случился из-за нарушенной техники безопасности при разгрузке газовоза. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В МЧС сообщили о локализации пожара на Амурской улице в Москве. Огонь успел распространиться на площади 300 квадратных метров. Такие данные со ссылкой на ведомство приводит ТАСС. Оперативных службах столицы уточнили, что пожар возник на открытой площадке под северо-восточной Хорды, где загорелись лакокрасочные строительные материалы. Для тушения пожара на востоке столицы был направлен спецпоезд, в составе которого 160 тонн воды и 3,5 тонны пенообразователя, отметили представители Московской железной дороги. В Детрансе столицы заявили, что движение по северо-восточной Хорде перекрыто. Водители просят выбирать пути объезда. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 10 рублей 73 копейки. Доллар 73 рубля 13 копеек. Евро 85 рублей 18 копеек. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: А 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
6: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain have scored it!
5: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
8: Олгова, всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Юля Власова к нам спешит по коридорам радиостанции. Скоро у нас появится, так что мы будем с ней вдвоем общаться с нашей сегодняшней гостьей. А у нас в студии Валерия Арапова, врач, пластический хирург клиники «Баланс здоровья» Москва-Пречистенко. А также, набираю воздух, чтобы сказать все, косметолог, член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, а также... Также волонтер-хирург благотворительного фонда «Операция Улыбка». Ну, я думаю, про ваше волонтерство, как вообще хирурги волонтерствуют, косметологи, мы поговорим во второй части программы, это очень интересно. Вот, но встретились мы сегодня, чтобы обсудить тему «Мифы о пластической хирургии». Валерия, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Во-вторых, честно вам признаюсь, бывает такое, не часто, но случается, когда уважаемые мной люди, которым я доверяю, говорят мне: слушай, ты обязан вот встретиться с таким человеком, он просто профи своего дела. И именно Валерию анонсировали мне подобным образом. Я такой: господи, где я? Где пластические хирурги? Вообще меня видели? То есть, как бы, я себя реже вижу в зеркале, чем вы меня, да? Но, тем не менее, мы решили обсудить эти вопросы, потому что, людям интересно, да, как бы. А может быть, даже что-то и у меня и появится какое-то понимание после нашего сегодняшнего разговора. И так мы анонсировали тему «Мифы о пластической хирургии». Они вообще есть?
9: Да, и их тысяча.
8: Так.
9: Каждая девушка, каждый молодой человек, приходя ко мне на прием, конечно же, задает интересующие, волнующие вопросы. Так. Чаще всего это связано со страхами. Именно эти страхи, мифы мы сегодня постараемся развеять.
8: А вот у меня первый, как бы, миф. А что, молодые люди часто приходят, как бы, у нас сегодня к пластическим хирургам?
9: Да, и я не знаю, почему все думают, что мужчины не пользуются услугами косметологии и пластической хирургии. Не менее активно, чем девушки. Сейчас, наверное, не тренд, а такой лайфстайл у всех, конечно же, для того, чтобы быть красивыми, свежими, молодыми, нужно прибегать к некоторым услугам, хотя бы косметологии, оставаться всегда, может быть, перед камерой или перед коллегами, красивым, бодрым, активным и молодым.
8: Но, опять-таки, я из того мира, где в 89-м году в эфир вышел фильм «Красавчик Джонни», может быть, вы даже и не знаете как бы о нем, хотя вот на вас смотришь и, в общем, не поймешь, какой у вас возраст, может быть, вы и хорошо это знаете, этот фильм. Там по сюжету персонаж вот родился с лицом, как будто его каток переехал, а потом вот встретился с пластическим хирургом и оказался, господи, хотел сказать Джонни Деппом, Микки Рурком. Одна из таких ярких ролей Микки Рурка на старте. Вот я рос в мире, что если мужчина идет как бы в пластическую хирургию, это если его переехал каток. А что сегодня мужчина делает с собой, вот с помощью, с вашей помощью?
9: Чаще всего это пересадка волос. Ну, к сожалению, бывает такое, что мужчина теряет волосы и хотят, конечно же, восстановить.
8: Павел Дуров, ваша работа?
9: К сожалению, нет.
8: Но вы понимаете, вот я просто, извините, я как человек близкий к кругам гиков должен сказать, что вот известный многим и многими любимый, да, миллионер Павел Дуров, создатель соцсети ВКонтакте, Телеграм, сейчас запрещенный на территории России, нет, я уже забыл,
10: что у нас тут. Еще пока не еще очень. Нет,
8: да, Юля к нам пришла, Власова,
10: я Юлечка, тут,
8: привет.
10: Я тут, да.
8: Да, там же история какая, он рос и взрослел, как обычный питерский гик с проседью, а потом заработал свой первый миллион долларов и сейчас трясет прям-таки львиной гривой. Вот вы смотрите на Павла Дурова, вы понимаете, что там было?
9: Да, конечно.
8: И что там было?
9: Ну, скорее всего, пересадка.
8: Какого рода? Ну, это не знаю.
9: Классическая пересадка волос, когда донорский волос берется с затылка и пересаживается на зоны, которые, в общем-то,
8: проблемные.
9: Уже, да, давно.
8: И что? И они потом сами там растут?
10: Ничего не остается потом.
9: Нет, волос всегда достаточно для того, чтобы их пересадить.
8: И они там растут сами потом?
9: Да, конечно. Графы живые, это вот, собственно, донорский волос. И причем настолько виртуозно это делают, в частности, в нашей клинике. Так что и потом будет непонятно, что это какая-либо манипуляция.
8: А вот, простите, вот мне интересно, вот цена вопроса. Просто в... как бы в кругах людей моего возраста в ходу шутки про зубы. Уж простите, что там. Вот я последние 2 года работаю на своего стоматолога, скажем так. Или там я на курорт не полетел, а мой стоматолог полетел. А вот с косметологами такая же история? Вот если брать там людей, мужчин с проблемными волосами.
9: Можно стоимость, да?
8: Ну, в принципе, конечно, да, да.
9: Стоимость начинается от 250 тысяч рублей в зависимости от объема участка.
8: И до?
9: Может доходить до миллиона и более.
8: У нас, напоминаю, был эфир про то, что сейчас включили в соцпакет, да, бариатрические операции для тех, кому они очень нужны, у кого проблемы с ожирением. Я очень надеюсь, что наш эфир сегодня, ну, я знаю, нас слушают депутаты Госдумы, включайте вы уже в то же самое страховку для людей с залысинами, да?
10: Мужчины сразу в очередь станут.
8: Так, у меня есть еще один миф, который я читал в интернете. Якобы, значит, в США поколение, я не знаю, вот зумеры, это которые прямо сейчас, а миллениалы зачастую выглядят старше, чем их родители.
10: Потому
8: вот
10: что они фастфуд едят.
8: Нет, потому что они очень рано начинают пользоваться услугами косметологов. Что вот они вторгаются вот в эту свою
10: типа,
8: архитектуру,
10: в 20 лет
8: да, уже вот они как бы
10: всяк,
8: колят тебе вот всякое там, вставляют там разное, и потом как-то неинтересно стареют. Что вы нам на это ответите?
10: Знаю, что вставлять.
9: Безусловно, хороший комментарий, потому что, к сожалению, вот на рассвете косметологии огромное количество девушек пострадало от рук недобросовестных, может быть, даже без образования, к сожалению, косметологов, и получилось большое количество так называемых ошибок на лицах, которые привели к негативным последствиям. Но мы, конечно же, не говорим сейчас о неудачных случаях или некорректных введениях препарата. Если все выполнено корректно, правильно, по показаниям, конечно же, такие девушки сейчас неотличимы от своих дочерей. Тем, кому не повезло, и, к сожалению, получили они необратимые изменения на своем личике, вот поэтому вы и наблюдаете таких девушек.
8: А вы мужчин. Вот тоже, вы так идете по улице, и так видите, так смотрите, так вот здесь там, условно говоря, там сэкономили, там здесь там я вот вижу там 100%. Какой-нибудь там...
9: 100%. Это профдеформация, я смотрю на каждого человека, и, к сожалению своему, прописываю себе алгоритм, чтобы я могла сделать.
8: Так,
9: и что исправить в случае неудачи?
8: Кстати, у нас же в России, насколько я понимаю, формально достаточно строгое законодательство по поводу квалификации врачей, оказывающих те или иные косметические услуги. Да? Причем именно они должны быть врачами, насколько я понимаю.
9: Безусловно. Да, ага. Слава богу, с каждым годом все строже и строже это контролируется, но тем не менее все равно существуют люди, которые выполняют медицинские манипуляции, даже операции, не имея образования. Ну, я думаю, что...
8: Но вы не из их числа.
9: Конечно же.
8: То есть вот как бы, чтобы вот расскажите, чтобы вот так вот смело на всю страну в микрофон про себя говорить, что вы врач, ну, вы хирург. Хирург — это прям полноценное, да, уже медицинское
9: образование? Да, конечно. Изначально я общий хирург, потом это специализация пластическая хирургия. Нам приходится учиться очень долго, да, более 10 лет. Практически по всем специальностям для того, чтобы корректно выполнять какие-либо манипуляции.
8: А вот в клинике, вот, в которой вы работаете, да, вот там, опять-таки, я так понимаю, что даже вот укольчики вот этих, я сейчас скажу максимум своих знаний.
9: Давай,
8: из мира косметологии. Укольчики ботокса. Да. Тоже люди с высшим врачебным образованием делают?
9: Безусловно. Это одна из сложнейших манипуляций, требующая глубоких знаний анатомии. Каждая мышца, да, в общем-то, отвечает за какое-либо движение для того, чтобы создать некий эффект на лице, на теле. Ботулотоксин, кстати, используется не только для красоты, а еще для того, чтобы лечить мигрени.
8: Это что?
9: Устранять головные боли, да.
8: Ботулотоксин.
9: Прям в голову, да,
8: Коля? Да,
9: в мышцы,
8: ботокса,
9: которые покрывают череп. Ботулотоксин — общее название. В общем, ботокс — это торговое название.
8: Если у меня регулярно болит голова, я приду к вам в клинику, вы мне включите
9: кольчик ботокса. Если это мигрень, ботокс. Да, если это связано со спазмом мышц, которые покрывают вашу голову, да, да, и это вам поможет. И многие ходят не ради красоты, а ради того, чтобы получить эффект устранения какого-либо вот заболевания. У некоторых, понятно, были, да, параличи, парезы, и они... нервные тики и так далее. Все это активно лечится ботоксом.
8: Вы для меня дивно новый мир сейчас открываете. То есть вот еще раз, просто к нам тут периодически заходят разные кинезиологи, и вот они как бы тычут пальцами, говорят, тут у вас зажим, тут у вас это, тут у вас
9: а
8: то.
9: А тут укольчик, хоп,
8: нет, и
9: все,
8: там,
9: и
8: типа,
9: зажима
8: говорят, да, вот так вот делай, дальше идет фотография какого-нибудь кота, да, вот в такого завязанного узлом, как бы, и голова, и шея болеть не будут. И, а что, вы это можете устранить прямо уколом?
9: Делать обязательно то, что вот вам говорят анестезиологи, позы кое, да. Кинезиологи, да, различные позы, упражнения и так далее, это, конечно же, обязательно. Но если у человека острая боль, ее можно устранить медикаментозно с помощью того же ботокса, с помощью инъекции. Это временный эффект, который позволит не иметь проблем боли острой.
10: Так что
9: все
10: равно придется потом свернуться котиком.
8: Но это мы об этом поговорим уже тогда в какой-нибудь следующей нашей программе, но сейчас у меня хотя бы...
10: А я тут вспомнила страшилку про ботокс. Недавно мне попался, я читала запрещенную там сеть, и попалось, что девушка говорит о том, что сделали ботокс, и там парализовала часть лица, и она не знала вообще, что это возможно, что такое может быть. Вот отсюда, наверное, вот эти все и мифы появляются, потому что, наверное, это все-таки как-то специалист был не совсем специалист, что он... не туда, может быть, вкололи, или какой-то препарат был неподобающий. Что это могло быть?
9: Почему это точно так? Место инъекции, только здесь нужно разделить два понятия, да, паралич и временное расслабление мышц. Парализовать от ботулотоксина не может никаким образом. Это временное расслабление мышцы. Да, возможно, какая-то диффузия, инъекция не в ту точку, да, условно. И что-то произошло, не знаю, там опустилась бровь, что-то расслабилось. Существует антидот. Да, прямой антидот называется прозерин, который в арсенале практически у каждого врача. И не только он. Да, существуют другие способы выведения быстрого, активного ботулотоксина, если какой-то нежелательный эффект наступил.
8: Я прям вижу,
9: так
8: знаешь,
9: что, вас спасут?
8: Сцену из сериала «Скорая помощь», там
10: можно
8: каталка по коридору, такой, срочно-срочно, нам нужен как ботулотоксин, значит, там переклинил человек такой.
10: Тебе смешно, а девочки, которые там...
8: У него на лице как бы отпечаток иронии, надо его срочно убрать.
9: Да, точно может быть всякое, главное не бояться, в косметологии все давно испытано, все десятилетиями исследовалось, на все есть антидоты, Россию. Поэтому, если что-то случилось, практически...
8: Главное, чтобы врач был квалифицированный, да, а то, знаете ли, там кольнут что-нибудь не того. А, хорошо, еще, я не знаю, миф это или нет, но вот считается, стоит один раз к вам прийти, и человек подсаживается на вот эту всю как бы историю, как на как бы... трамвайчик, который вот психики, как бы по
9: наверное,
8: кругу.
9: Зависит.
8: И вот типа вот зависимость приобретает.
9: Еще вкалите мне еще.
8: Да. И между прочим, кстати, иногда, если смотреть на каких-то звезд, оно, ну, начинаешь в это верить. То есть вот смотришь такого известного человека там, о, стало получше, потом уже, ой, уже какой-то инопланетянин прям, что-то надо было вовремя тормознуть. Вот, не знаю, у вас есть статистика какая-то там?
9: Это увлечься легко, все зависит.
10: Были бы деньги.
9: Нет, это, да, тут порядочность доктора, конечно же, не все, что просит пациент, не на все нужно соглашаться, предлагать ему свое видение, свой вкус и, в общем-то, умеренную коррекцию реальных возрастных изменений. Все, больше ничего не нужно. Если человек увлекается сам и начинает там искать человека, который ему сделает все это, он будет похож на восковую куклу. Это так.
8: Я как-то раз, в общем, было время, ходил тренироваться в фитнес-клуб «Сити». И мне там показывали девочек, у которых отпилены ребра нижние, чтобы была осиная талия. Да, такой вот, ну, то есть это прям вот...
9: Как вам, понравилось?
8: Мне нет.
9: Нет.
8: У меня немножко как бы страшновато. Ну да.
9: Немного вот что-то из мультиков наших таких советских.
10: Аниме?
9: Где инопланетяне.
8: Ну вот
10: аниме
8: такое, да.
9: Аниме, да, тоже, наверное.
8: Это вот прям такая... А есть вот это что-нибудь такого вот?
9: Это в жизни, нет, это правда в жизни у некоторых девушек, у кого и так, допустим, была тонкая талия, смотрится иногда жутко. У кого, конечно, достаточно такая фигура была по мужскому типу, им это идет, но такие девушки, ну, вы не заметите их, что у них была операция, просто как будто
10: мне
9: нормальная
10: странно,
9: абсолютно
10: как,
9: талия.
10: Как можно отпилить ребра? Это же...
8: Да,
10: ну, нет,
8: а как можно себе
10: отпилить ноги и
8: поставить штифты туда, чтобы вы вытянуть рост, это самое.
10: Ну, и тоже. Вот.
9: Сейчас современные операции, вот по Кудзаеву чуть-чуть по-другому все это делают, соединяют для того, чтобы вот была более узкая талия. Но, тем не менее, это все нужно делать по показаниям, как я уже выразилась, чтобы
8: правильно я вас услышал, что хорошая косметология, да, это та, про которую ты не подумаешь, что она там есть.
9: Конечно.
8: Это вот как, знаете, вот мне рассказывали люди, которые занимаются инвестициями в Нью-Йорке, и они говорили, что вот в каком-нибудь ресторане на Манхэттене как бы человека с молодыми деньгами или который только надеется заработать деньги, можно определить по очень дорогому новому костюму, потому что как бы миллиардеры, они ходят в поношенных твидовых там пиджаках, там, которые папа подарил ему на выход там выпуск из Гарварда, и вот он его там 20 лет носит, и хорошим тоном еще и показать, что твоя фигура никак не меняется со временем твоего как бы совершенно. Видно, здесь то же самое. Так, плюс 7-925-888-948, телефон для смс-сообщений. Телеграм, говорит МСК-бот, ссылка, QR-код на то же сообщение в Максе у нас на сайте. И вот, собственно, вопросик. Филлеры остаются в коже навсегда и мигрируют, да или нет? Что такое филлеры, во-первых, скажите, да.
9: Филлер – это препарат, который предназначен для наполнения какой-либо зоны, ну, например, области губ. Если филлер введен корректно в нужный слой, да, там, где необходимо, он там и рассасывается. Ну, при условии, естественно,
8: если
9: он
8: качественный. Разные вещи. Вы простите, ради бога.
10: Ну, ага. То что, конечно, это разные вещи.
8: Просто я слышал, опять-таки, нас, опять-таки, в мужском кругу там, о, ходят с накачанными ботоксом губами. Ну, как бы говорят между собой, как бы мужики.
10: Ну, накачаешься губы ботоксом.
8: Да, в ботокс в губы не колят?
9: Нет.
8: Ух ты.
9: Ботокс, вот.
8: Мужики нас обманули.
9: В общем-то, в готовом виде, там разведенный лиофилизат, да, просто раствор жидкий, который вводится в мышцу. Мышца от этого расслабляется. То, что вводится в губы, имеет объем и плотность. Именно поэтому губы наполняются и на какое-то количество месяцев держат этот объем. К сожалению или счастью, он полностью утилизируется, да, то есть биодеградирует в течение года.
8: То есть девушки, которые постоянно ходят с такими как бы крупными
9: такими
8: губами, они просто регулярно к вам приходят на обновление.
9: Как правило, да. Есть исключения, когда филлер удерживается в некоторых тканях и год, и два, и три, и более. Иногда он некорректно введен, поэтому вокруг него образуется плотная оболочка, да, называется фиброз, и это считается осложнением. Поэтому там уже мы спасаем не экстренно, но тем не менее эту зону. Убираем этот фиброз, убираем препарат для того, чтобы, в общем-то, нормальная физиология не нарушалась.
8: То есть вот иногда вот если вот заметная какая-то вот зона перехода, да, вот там от губ к остальному лицу, это вот оно примерно то, о чем вы говорите, да?
9: Да, да. Если вы что-то видите лишнее в объеме на лице, скорее всего, это филлер.
8: Так, вот еще, собственно, вопрос. А домашний уход полностью заменяет кабинет косметолога? Там моя бабушка мазала лицо борщучим салом и, значит, как бы в гробу лежала аки яблочко, как бы. Ну, это я, конечно, сейчас как бы в голове, но вот моя, ну, как бы двоюродная бабушка, получается, у нее были всю жизнь волосы до пола, она их в такой кандибобер укладывала. Вот она мыла эти волосы дегтярным мылом, но она умела его выбирать по запаху, она ходила и нюхала, чтобы был настоящий.
10: На самом деле это просто генетика.
8: Но вот мы сейчас это все узнаем.
9: Генетика имеет место быть, но, к сожалению, в нашем современном мире плохая экология, плохое питание, отсутствие вообще в пище витаминов в нормальном количестве не позволяет нам уже так выглядеть, как наши бабушки, прекрасно до вот гробовой доски. Поэтому мы вынуждены дополнительно в себя что-то вливать, что-то есть, что-то вкалывать для того, чтобы, ну, выглядеть более-менее прилично и даже лучше. К сожалению, полностью заменить домашним уходом инъекции невозможно или аппаратную косметологию, но что радует? На рынок вышло огромное количество гаджетов, в частности, Япония, Корея поставляет нам домашние LED-маски, всяческие мини-домашние аппараты.
10: Да, там каким-то гелем намазался, потом каким-то приборчиком поводил, да. И там у тебя все разгладилось, вообще напиталась влагой там, где нужно. И, в общем, все, ты такой подтянутый на следующий день пошел на работу.
9: Ну, это аналоги наших аппаратов в клинике. Понятно, что это несравнимый эффект, но какой-то минимальный эффект.
10: Как поддерживающая терапия можно?
9: Конечно, вы можете получить этим. Это классно, этим нужно пользоваться, если есть такая возможность.
8: Ну, у нас через 4 минуты мы пойдем на новости, и тогда можете за 4 минуты сказать, на что можно обратить внимание вот из таких гаджетов? Потому что...
10: Рекомендуете ли вы?
8: У меня есть гаджет только PlayStation. Но что-то она только серость моему лицу придает. Да.
9: Ну, в первую очередь, конечно же, это LED-маски, наверное, на сегодняшний день. Любые инфракрасные, любые аппараты, которые... Ну, как по типу микротоков, да, стимуляции, их можно иметь в домашнем арсенале 100%. Виды света различные, там, синие, противовоспалительные и так далее, тоже можно иметь. Представители огромное количество. Разные фирмы, и российского даже есть производство, чем мы очень гордимся. И, в общем-то, ну, в основном это Корея, Китай, Япония.
8: Так, друзья, запишите, LED-маска, я так понимаю, что в качестве подарка на день рождения любимой женщине нормально, да?
9: Возможно, она уже попросила, потому что Ким Кардашьян, да, уже сделала свое дело, и все женщины уже практически 90% о них знают и просят
8: даже до моего мира донесла новость, что Ким Кардашьян набила себе татуировку на внутренней стороне нижней губы.
10: Ну, так. Ого.
8: Да. Вот про LED-маски пока. Так, окей, LED-маски зафиксировали, еще что?
9: Угу. Микротоки. Ну и, возможно, микротоки. Свет. Ну, конечно же, я рекомендую, если есть такая возможность, процедуры это недорогие, ходить к профессионалам, да, потому что мощность аппаратов, которые стоят в клиниках, в разы больше, и эффект вы получите гораздо
8: что,
9: быстрее.
8: А что, как косметолог, вы нам скажете про солярии? Солярии таки убивают внешность или нет?
9: Солярий когда-то был придуман, да, для тех, кто работает на севере, и регламент физиотерапии был там 1, 2, 3 минуты. Вот в таких дозировках правильные лампы, новые, там, определенного типа, они могут быть полезны и стимулировать, да, определенные процессы в организме. Ну, конечно, то, что, ну, во что превратились, в общем-то, процедуры в солярии, да, принятие вот этих солнечных ванн, это, конечно же, страшная вещь, потому что это вызывает и ожоги, и изменения кожные, и, в общем-то, даже заболевания. Поэтому быть очень-очень осторожными.
10: Я слышала, появился какой-то еще солярий с коллагеном.
9: Это все, конечно же, маркетинг.
8: Да? Слушайте, а вот вы все говорите, вот сейчас вот вколем то, вколем это, причем, ну, насколько я понимаю, эти методики были разработаны за рубежом, а сейчас у нас с зарубежьем и с зарубежными препаратами все не слабо богу, и что, как-то есть у нас российские аналоги, или научились вы там привозить вот эти все нужные какие-то компоненты?
9: Практически никакие фирмы не ушли из России, активно поставляются, и мы не почувствовали дефицит. Ну, может быть, в какой-то момент все то же самое есть на рынке, и слава богу, потому что рынок сбыта, наша страна, мне кажется, лидирует по мировым показателям и по потреблению, естественно, косметологических услуг. Ну, появились на рынке, конечно, российские препараты, они достойные, вполне себе активно мы их используем.
8: То есть, в принципе, можно не бояться, если там те, что там говорят, что какой-нибудь. То есть, опять-таки, все сводится к квалификации человека, который это делает, да?
9: 100%. Формулы известные, уже много десятков лет, и повторить их несложно.
10: Тем более, есть антидот. Бояться в проверенных руках не стоит.
8: Так, у нас в гостях Валерия Арапова, врач, пластический хирург клиники «Баланс здоровья Москва Пречистенка». Также, простите, не буду сейчас перечислять все ваши прекрасные регалии. Прервемся на новости и потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 18.30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Прокурор Парижа не исключила выдачи Франции ордера на арест Илона Маска. С таким заявлением выступила Лор Бико. Она указала, что начатое расследование против американского миллиардера и его компании X может продолжиться. В случае дальнейшей неявки Маска в органы французской юстиции, Париж может выдать ордер на арест бизнесмена. Кроме того, Бико отметила, что Минюст США пока не ответил на запрос по данному делу. В феврале прокуратура Парижа сообщила об обысках в французских офисах X. Они проходили совместно с Европолом и подразделением жандармерии по борьбе с киберпреступностью. В начале мая газета «Монд» писала, что в отношении Илона Маска и его компании начато предварительное расследование. В Южной Корее предупредили о последствиях забастовки сотрудников Samsung. Манифестация профсоюза, в котором состоит около 45 тысяч человек, запланирована на 21 мая. Премьер-министр республики заявил, что власти приложат все усилия для предотвращения этой акции протеста. В частности, руководство компании и представители Кабмина намерены встретиться с профсоюзом в понедельник, 18 мая. Ким Мин Сок подчеркнул, что правительство примет все возможные меры, включая экстренное посредничество для защиты национальной экономики. Даже один день простоя на заводе по производству полупроводников Samsung Electronics приведет к прямым убыткам в размере до 1 триллиона вон, а это 668 миллионов долларов, подчеркнул премьер. В МЧС сообщили, что пожар на Амурской улице в Москве потушен. В столичном главке ведомства уточнили, что огонь распространился на площади 300 квадратных метров. В оперативных службах ТАСС заявили, что возгорание возникло на открытой площадке под северо-восточной Хордой, где загорелись лакокрасочные строительные материалы. Для тушения пожара на востоке столицы к месту ЧП был направлен спецпоезд. Информации о пострадавших не поступало. Вооруженный ножом мужчина сел на императорский трон в Эрмитаже. Инцидент случился сегодня в Георгиевском зале. Несмотря на запрет, посетитель музея прошел за веревочное ограждение и сел на большой императорский трон. Момент, когда сотрудница сделала ему замечание, нарушитель повел себя агрессивно, пишет Фонтанка. На место прибыли сотрудники Росгвардии и службы безопасности. Они задержали мужчину. Впоследствии его передали наряду районного отдела внутриведомственной охраны, который доставил правонарушителя в отдел полиции. Заявили в ведомстве. По информации Фонтанки, задержанным оказался 45-летний бизнесмен из Ленинградской области. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
11: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
12: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
11: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Беговые старты». В эфире руководитель спортивного департамента Лиги Героев Джунай Алиева и капитан Hero League Running Вячеслав Смаев. В это воскресенье. После 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Право знать. Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
8: Большая перемена. Мы продолжаем. У нас Юлия Власовой в гостях сегодня Валерия Арапова, врач, пластический хирург клиники «Баланс здоровья Москва-Пречистенко», член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, а также волонтер-хирург благотворительного фонда «Операция Улыбка». Ну, давайте мы теперь поговорим про хирургию непосредственно, если вы не против. Да, вот, например, в первой части программы мы, кстати, упоминали, что у нас недавно был эфир про вот бариатрию, которую в экстренных случаях уже, да, за счет государства могут у нас сейчас делать. И мы там в том числе упоминали про проблему кожи, да, которая возникает там у людей, которые стремительно худеют. Плюс, я знаю, многие на липосакцию решаются в расчете быстро похудеть. Вот как-то вы что-то такое практикуете, сталкивались с этим? Есть там какие-то нюансы, подводные камни?
9: Конечно. Часто... Операция липосакция. Это не способ быстро похудеть, скорее способ скорректировать фигуру. Если кто-то рассчитывает, ну, если имеет, да, вес, рассчитывает похудеть, конечно же, это не способ. Вы временно удаляете жировую ткань, но не меняете свои пищевые привычки, поэтому вес возвращается, объем возвращается. Также очень популярный вопрос, уйдет ли целлюлит. Целлюлит при липосакции не уходит. Поверхностно-жировой слой, вот, собственно, остается такой, как есть. И для того, чтобы скорректировать фигуру, да, это не только усилия хирурга, но и усилия пациента.
8: Так, ну, вообще мы, кстати, тут слышали, что целлюлит вообще не уходит, и мы уже живем в эпоху как бы легализованного целлюлита. И не бойтесь, люди, целлюлита.
9: Бояться точно не стоит никакой своей физиологии, просто нужно понимать причину его появления и бороться именно с причинами, да, профилактировать его появление, изначально питание, образ жизни, далее уже массажи и так далее. Возможно, какие-то, конечно, могут быть хирургические, косметологические вмешательства, но они минимально будут корректировать эту проблему. А что касается вашего вопроса о уже похудевших людях с помощью бариатрической операции.
8: Ну, например, да.
9: Для них выполняется бодилифт, операция по иссечению лишней кожи. Здорово, если, наверное, на уровне правительства у нас будет принято решение о включении в ОМС, потому что это действительно проблема. Люди такие мучаются, им достаточно сложно с этим объемом лишней кожи. Поэтому здорово, как включили, большое спасибо нашему, да, руководству после онкологии молочной железы восстанавливать

0: любимая тема.
1: Это кто сейчас сказал?
0: Это я.
1: Это ты сказала?
2: Нет, нет, это не я, я так подумала.
1: Гиля Власова.
2: Я только подумала об этом.
1: Опять-таки, мне приходилось слышать, что в нашем обществе, ориентированном на традиционные ценности, вот все эти ваши грудные импланты не нужны, потому что понапихают себе женщины, чего ни попадя в грудь, потом не могут этой грудью кормить, взращивать как бы детей, и вообще, в общем, это все вредно, опять-таки, онкология развивается именно из-за этих вставок. Вы, простите, я вот то, что, как бы, говорят в поезде Москва-Псков, как бы.
2: Сейчас нам все скажут, на самом деле.
1: Да.
0: Да, все перечисленное, безусловно, миф. Давно доказано, что грудные протезы нейтральные, они не способны вызвать никакие онкологические процессы. Кормление грудью ни в коем случае не может быть исключено, потому что мы даже никак не задеваем молочную железу при установке, да, допустим, субмамарным подгрудным доступом. И, собственно говоря, вот этот нейтральный протез, как протез зуба, протез сустава, может находиться с нами пожизненно и никак не влиять на наш организм, только положительные эмоции вызывать у себя и окружающих.
1: А что ты так вообще тихо сегодня ведешь? Я у Юлии Власовой спрашиваю. Вообще ты...
2: А я все знаю, так?
1: Ты все знаешь или ты боишься как-то пропалиться вот на вопросиках, а? Давно мы не спрашивали у Юли.
2: Ну, вот у меня такой вопрос был, если возвращаться к тому, что все-таки домашние процедуры или обратиться к профессионалу. Вот есть такая процедура биоревитализация, если я правильно ее произнесла.
1: Так, переведи, пожалуйста, это что?
2: Это такие укольчики гиалуроновой кислотой, и ну, они делаются в проблемные места. Вот, и, например... Не знаю, вот солнышко появилось, краснота кожи усилилась. Вот у меня лично, потому что близко сосуды расположены. Мне порекомендовали такую процедуру, но при этом...
1: Подождите, то есть у тебя, ты подкалывала, и у тебя появилось
2: ничего,
1: на солнышке?
2: Я не подкалывала.
1: Или наоборот, тебе советуют, чтобы у тебя краснота не появлялась, подкалывать?
2: Мне советуют, да, чтобы краснота не появлялась, чтобы она ушла, которая появилась от весеннего солнышка яркого. Сделать такую процедуру. При этом есть у меня, допустим, знакомая, которая занимается корейской косметикой, она говорит, ну, подкалывать, в принципе, можно ничего не подкалывать, можно обойтись вот такой-то сывороткой, солнцезащитным кремом и так далее. Вот.
1: Кто
2: как...
1: прав?
2: Да, кто прав, как разобраться, насколько нужны эти уколы, насколько вот обоснованно колоть, не колоть.
0: Да, оба специалиста правы. Я фанат корейской косметики, признаюсь. Но ни одна сыворотка, ни один крем не проникнет так глубоко как инъекция. Конечно же, мы взрослеем, к сожалению, резервы организма истощаются. Иногда нам нужна просто подпитка вот этих глубоких слоев кожи. Это, может быть, не обязательно делать часто, но иногда для того, чтобы немножко взбодрить глубокие слои кожи, дать им необходимых веществ для восстановления, конечно же, можно применять такую процедуру.
2: Она получается, можно совмещать, да?
0: Домашний уход, SPF, это всегда. Это вот как ежедневная рутина должна быть у женщин и у мужчин желательно, конечно же.
1: Так, каждый как там, день... Шурик, помедленнее, пожалуйста, я записываю. Что должно быть каждый день?
0: Каждый день умывание, увлажнение.
1: Этого нет.
0: И так. SPF, защита от солнышка.
1: Ну, в смысле, солнцезащитный крем?
0: Да. Спрей, крем,
1: а у них же какая-то там разная процентовка. Формы. Вот я помню, мы в Таиланд улетали, нам говорили, берите вот какой-то такой...
2: Там, наверное, вообще 100 нужно.
0: Что-то вот... От 30. От 30, 30, 50 у профсредств, это стандарт.
1: Короче, мужики, когда сейчас, значит, едем на дачу шифер перекладывать на доме, да, как бы мажемся SPF кремом от скольки процентов?
0: От 30.
1: От 30, спасибо. А вот мне вот очень интересно, вы член Российского общества реконструктивных хирургов. Это вот кто такие реконструктивные хирурги?
0: Хирурги, которые занимаются реконструкцией, то есть переделкой каких-либо частей тела или лица для того, чтобы восстановить, в общем-то, близкие к анатомии.
1: Ну вот когда формы. Там про девушку говорят, что вот она вот ходила курносая и вдруг перестала быть курносой, или вот там ушки были

0: поухие, и потом стали какие-то более аккуратные. Это вот реконструктивные хирурги, да?
1: Ну, это относительно реконструкции, это все-таки ближе к пластической хирургии. Угу. Реконструкция, мы говорим о каких-то врожденных или полученных дефектах, ну, например, после аварии, да, какие-то зоны, там, например, лица изменены, и мы восстанавливаем
0: ткани. А, вот, кажется, вот этот «Красавчик Джонни», вот фильм, который
1: да,
0: я говорил.
1: Да, с помощью либо собственных тканей, либо мы вот берем мало материала.
0: Тогда, а вот расскажите, пожалуйста, про вашу волонтерскую деятельность. Насколько я понимаю, этот благотворительный фонд «Операция Улыбка» вот примерно таким и занимается, да?
1: Да, фонд занимается реконструктивными операциями у деток с патологией, которая в народе называется «Зайчья губа, волчья пасть». Ну, иногда мы берем, конечно же, и другие, там, ожоги, рубцы и так далее, любые патологии на лице. Собственно, фонд существует более 35 лет, проведено уже более 5000 операций. Лучшие врачи со всего мира съезжаются и совершенно бесплатно оперируют деток в разных городах.
0: И вы один из них?
1: Да. Угу. Присоединилась к акции не так давно, как она существует, а так, в общем-то, хирургия...
0: Не так давно, это когда?
1: С 18-го года.
0: Ну так, не так давно, 8 лет назад. Ну так вообще как бы... Только
1: ну по сравнению с тем, да, конечно же, сколько фонд существует, это относительно недавно, и я благодарна своему учителю за то, что он вот приобщил меня к этому делу. Хасан Женидович Баев, просто хирург с мировым именем. И просто неравнодушный, добрый человек.
0: Так давайте уточним. То есть, если там, ну, вот у слушателей, у ребенка, во-первых, ребенок это до какого возраста?
1: До 18 лет.
0: До 18 лет, да. Есть какие-то серьезные дефекты внешности, скажем так, и в первую очередь, я так понимаю, волчья пасть, да, так называемая. Простите, если вдруг я кого-то задел, такой формулировкой, я не специалист, то что, могут обратиться в фонд «Операция Улыбка» и им как-то помогут?
1: Да, регулярно проводятся акции, соответственно, об этом анонсируется в данном городе, больнице заранее мы все анонсируем, можно приехать со своими детками. Конечно же, в разном возрасте таким деткам проводится не одна операция за всю жизнь, как правило. И, собственно говоря, они могут приехать на осмотр, и могут быть назначены операции в ближайшее время или там, через какое-то количество месяцев или лет.
0: Ну, и я, кстати, такие могу сказать, детки... вот, ну, как-то у меня сейчас жизнь сложилась, что последние годы я с этим не пересекался. Но вот помню, когда я вот в моем детстве в провинциальном городе встречались такие дети, я так понимаю, какой-то врожденный дефект как-то неба, да, и зубов, что вот очень характерную внешность они имеют, и, конечно, ну, заметно.
1: Да, это распространенная патология, которая полноценно корректируется. То есть, если такое случается в вашей семье, должны понимать родители, что это все можно скорректировать так, что у взрослого человека уже ничего не будет видно. И если, конечно же, вы обратитесь в наш фонд, лучшие хирурги страны смогут, в общем-то, помочь,
0: провести. Можете какой-то вот пример какой-то вот такой операции, какой-то вот запомнившийся вам рассказать, там, последнее время или вот за время работы с фондом?
1: Ну, было очень много сложных операций. Конечно же, больше всего, наверное, запоминаются маленькие детки, которые очень смело идут в операционную, которые, не проронив ни одной слизинки, мужественно все выдерживают.
0: И, наверное, это как-то самое сопровождается болевыми ощущениями какие-то?
1: Безусловно. Ну, это, во-первых, любому маленькому ребенку страшно. Это медицинское учреждение, это люди в белых халатах, это уколы. И, наверное, это больше всего меня впечатляет. Скорее всего, это грамотная работа психологов. Да? У нас же работают не только врачи, там, хирурги, анестезиологи, операционные сестры, а большая-большая команда, которая готовит детей в реабилитации, также с ними работает. Поэтому, в общем-то, эти детки комфортно проходят весь этот период и взрослеют без каких-либо заметных дефектов внешности.
0: Я... Прошу, вот еще о чем, если уж мы говорим о реконструировании внешности и, например, в том числе последствий ожогов, а у нас сейчас как бы СВО проходит, что-то на этот счет вы можете сказать, что-то в этом направлении в плане вот хирургии у нас делается, наверное, слово косметология здесь не очень
1: будут
0: подходит,
1: ли какие-то квоты?
0: Или вообще что-то вот вам известно на этот счет?
1: Да.
0: Был ли у вас уже такой опыт, может быть?
1: Был небольшой опыт конкретно, да, с операциями на лице постожоговыми, и единомышленники, мои хирурги, конечно же, хотят собрать команду. В ближайшее время мы ищем единомышленников, ищем поддержку со стороны, в общем-то, нашей власти для того, чтобы, может быть, какие-то площадки нам предоставили, может быть, поддержали на государственном уровне в плане включения этих операций в ОМС. Также, я думаю, за этим будущее, потому что все больше и больше молодых людей и девушек, в том числе, да, возвращаются с такими последствиями, к сожалению, разными последствиями, не только ожоги. И никто не может, собственно, вот в рамках того, что у нас есть сейчас в законодательстве, вести им пластические операции.
0: А вот я прошу прощения, у меня, опять-таки, я совершенно некомпетентный в этих вещах человек, поэтому мне интересно. А там, вот если мы говорим в случае ожога, время имеет значение? То есть вот для как бы, операции реконструкции. То есть там, вот, словно говоря, там, если это в течение полугода после ожога сделать, там 1% успеха. Если через год, другой, там, через 3, иначе. Или, в принципе, если уж хирург этим занимается, то это может быть и как-то спустя какое-то время.
1: Важно вести ожог с первого дня. Это не с первого дня, понятно, выполняются какие-либо операции, там все зависит от типа, площади. Важно их лечить, да, это инъекции иногда, это иногда, ну, специальная обработка. И это тоже все, к сожалению, вот на этапе, когда человек попадает, да, что-то выполняется, а далее пробел. Никто их не ведет, препараты достаточно дорогостоящие, да, которые можно инъецировать, наносить в виде мазей. Mm-hmm. И, к сожалению, пока вот мы не знаем, что делать с такими пациентами, ну вот на уровне пока своем, это только платные услуги. Если такая возможность будет у государства, это будет, наверное...
0: Ну, то есть тут, видимо, надо ставить вопрос не только про как бы хирургическую поддержку, но еще и какое-то сопровождение, да?
1: Косметологическую, реабилитационную в плане вот физиопроцедур. Конечно, это все поможет сохранить какие-то функции, потому что ожоги бывают те, которые деформируют, допустим, лицо, переходящее на шею, у человека функционирует неполноценно, собственно, там шея, повороты и так далее. Ну, очень много разных случаев. Вот, как правило, это все связано с какой-то дисфункцией последующей.
2: Но с помощью операции прям все восстанавливается?
1: Ну, насколько это возможно.
0: Угу. Так, хорошо. У нас 8 минут до конца нашей встречи сегодняшней. Ну, спасибо вам за вашу активность, я имею в виду по той теме, которую мы сейчас затронули. Но сейчас хочется, наверное, на что-то более нейтрально-светское перейти. И у нас сейчас очень популярна тема анти-эйдж. Да, что вот там...
2: Я 40,
0: вижу, да, там, как бы там голливудский актер Джаред Лето вышел на улицу искать свою старость и так ее и не нашел, вернувшись домой. При этом там к нам приходят терапевты, к нам приходят кардиологи, и они говорят там, товарищи, там после 40 вы должны там раз в полгода делать такой-то чекап там, или вы там должны регулярно там наблюдать свой там уровень сахара там, и вот что-то там, чтобы подкручивать. Вот у косметологов есть какие-то рекомендации вот такие? Вы там должны там то-то, вот. Просто не политкорректная шутка про какую-нибудь там кровь девственниц пить, как бы.
2: В молоке купаться.
0: По 200 миллилитров, да, раз в полгода. Купаться в молоке.
1: Конечно же, если есть такая возможность, нужно обязательно проводить чекапы хотя бы раз в полгода.
0: А что такое косметологический чекап?
1: То же самое, что и обычно. Нужно сдавать кровь, мочу, ЭКГ. Это вот база здоровья.
0: И что вы там видите?
1: Если есть какие-то нарушения, ну, если есть какие-то жалобы, мы назначаем более обширный спектр анализов. Мы смотрим гормоны, мы смотрим витамины, микроэлементы, исходя из дефицита которых делаем назначение.
0: То есть, смотрите, если даже вот у меня там, я не знаю, волосы не упадают, там лицо там в носки не утекает и так далее, тому подобное, да, там, значит, как бы кожа не превращается в шагрень, вы все равно мне имеет смысл вас навестить и узнать, когда это все ко мне придет, да?
1: 100%. Сейчас популярны генетические тесты, вы можете вроде как заранее узнать, к чему готовиться, да, и как-то профилактировать заболевания наследственные или связанные с дефицитами. Плюс сейчас век, когда мы начинаем потреблять разные виды гормонов и препаратов, которые нас омолаживают. Ну, очень популярные, начиная там, с Оземпик, да, для похудения, сейчас заканчивая всякими пептидными препаратами, которые нам сулят вечную молодость. И для того, чтобы... Ну, сейчас это острая тема, потому что это все можно достать без рецепта, это чревато в будущем, да, вот, ну, некорректное назначение, некорректное потребление чревато осложнениями, да, поэтому для того, чтобы пользоваться вот этими инновациями на сегодняшний день, которые, ну, вот... я не знаю, является, наверное, какой-то бомбой косметологической, да, что вот можно повернуть время вспять, можно просто с помощью укола без физтруда заиметь новое тело, да, или там отрастить себе волосы. Для этого нужно понимать, что с организмом, а готов ли он воспринять, а нужно ли ему это, а в какой дозировке, если нужно, и очень осторожно, поступательно потреблять. Ну, я думаю, очень скоро у нас будет такой укол или таблетка, которая будет нас омолаживать, возвращать все органы системы на там, 10-12 лет назад. Провели же китайцы эксперимент с обезьянами, представили в прошлом году, значит, изобрели сыворотку, инъецировали шимпанзе, и группа шимпанзе помолодела, в том числе ткань костная, то есть зубы, там, волосы, слизистые, на 12 лет за 70 дней.
2: Классно. Еще и стоматолог не нужен.
1: Да, да. Поэтому мы на пороге скоро 100%. Ну, начнется. Я думаю, что на людях, естественно, в Китае тоже испытали. Ну, не представили бы они, я думаю, что эксперимент на животных. Ну, мое мнение, да, ни на что не претендую. Раз миру это представили, значит, скоро это будет
0: вообще
1: массовым потреблением.
0: На тему мифов я слышал, что есть же такая реальность, как межтерриториальные воды, на которых не распространяется законодательство там отдельных государств. И вот якобы в этих межтерриториальных водах стоят как бы брошенные нефтеперерабатывающие, нефтедобывающие вышки, которые уже переделаны под научно-исследовательские институты, и вот там в полный рост тебе там и клонирование человеческое тестируют, и всякие там, вот я не знаю, там какие-то инъекции с этими стволовыми клетками, и вот-вот всякое, весь другой сатанизм. Но что-то, видимо, долетает и до научных журналов. Новостей. Хорошо, а если вот все-таки, ну, мне кажется, что то, что вы описываете, это скорее прерогатива очень состоятельных людей или очень смелых, а вот для таких вот людей попроще, на что нужно обратить внимание?
2: Попроще, вон, идешь в прорубь, купаешься зимой, ешь квашеную капусту.
0: Так, не надо вот про квашеную капусту, это, кстати, клетчатка и витамин С. Квашеная
1: капуста, вещь, это правда.
0: Ну,
1: вот же.
0: Да.
1: Ну, это действительно так. То есть снизить уровень стресса, сон, смех, знаете же, 5С. Да, обязательно. Можно не шептать это слово, да.
2: А, кстати, 17 плюс.
1: Да, то, что дает вдохновение, любимая работа, вовремя ложиться спать, меньше нервничать, заниматься любимым делом, в общем-то, проводить время на свежем воздухе, и тогда вы точно будете выглядеть лучше, чем могли бы, если бы всего этого не имели.
0: А вот что категорически не надо делать? Вот у нас сейчас прям две минутки вот осталось. Вот какие, как сейчас говорят, ред-флаги, да, связанные с косметологией или с антистарением? Вот что?
1: Стресс, курение, алкоголь. Банальные вещи.
2: Ну, а сейчас вот... будет солнце, очень много солнца.
0: Нет, а вот в плане рекламы какой-нибудь, не знаю, потому что вот там вот мне там папенька мой периодически говорит, я купил газету, там мне сказали таблетки, они отращивают нерв слуховой, я буду лучше слушать, давай я их за 20 тысяч куплю. Вот. Но это, ну, как бы достаточно очевидно. А вот то, что не очевидно. Вот мы выяснили, надо требовать от косметолога диплом врача полноценного, да?
1: 100%.
0: А вот что еще по поводу, я не знаю, там, должен ли какой-нибудь холодильник стоять профильный, откуда тебе достают эти все капсулы для инъекций, должны ли какие-то спецификации быть на препарат, написанный не только на китайском языке?
2: Ты имеешь в виду уже, когда ты пришел в кабинет,
0: конечно,
2: косметолога,
0: да.
2: На что,
0: да,
2: обратить,
0: да,
2: внимание?
0: Да, ну вот, например, да.
1: Все должно быть по регламенту, препараты должны быть запечатаны, открываться при вас, у них есть наклейки специальные с номерами, которые должны выдаваться вам, да, один клеится в карту, один выдается пациенту. Угу. И, собственно говоря,
0: пациенту выдается от препарата...
1: Это наклейка, если она есть. Например, у филлеров у всех есть наклейки. Ну, там ботулотоксин просто записывает, какое количество единиц, что сделали. Аппарат, вообще все процедуры записываются в медицинскую карту, и, в общем-то, вы всегда можете воспользоваться, вам могут распечатать ваш, не только вашу историю, но и план, с которым вы можете ознакомиться. Это хорошо иметь план такой до пенсии.
0: Нам нужен план. Отлично. Мне кажется, это прекрасный финал для нашего разговора. Напоминаю, у нас в гостях сегодня была Валерия Арапова, врач, пластический хирург клиники «Баланс здоровья Москва» при Чистенко. Это просто есть еще какая-то другая, да, у вас другой баланс здоровья.
1: Да, который баланс отличается здоровья от, Сочи, от там, где мы проводим пластические операции.
0: Да, хорошо. Член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, а также хирург-волонтер благотворительного фонда «Операция улыбка». Это была программа «Большая перемена». Для Переседов, Юлия Власова. Спасибо, спасибо, что вы с нами. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.
1: Пока.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 7 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Польша не получила сообщение США об отмене отправки военных из-за сбоя. Власти республики узнали об этом из публикации в СМИ. Польские военные были предупреждены о действиях Пентагона еще в прошлый понедельник, 11 мая. Однако сообщение потерялось в секретной электронной почте начальника генштаба. В результате руководство Министерства обороны и военнослужащие Польши узнали об изменении планов Соединенных Штатов из СМИ в среду, говорится в публикации «Политика». Издание также отмечает, что уведомление от США не содержало подробностей или разъяснений, состояло только из одной фразы уведомительного характера. Издание Defense News со ссылкой на источники ранее сообщило, что Вашингтон отменил отправку 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4000 военнослужащих, а также оборудование и техники. Александр Вучич указал на желание Сербии развивать совместные проекты с Азербайджаном. Кроме того, президент республики заявил о намерении продолжать сотрудничество в военно-технической сфере. Вучич сообщил об этом по итогам встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. «Считаю, что мы можем добиться еще более значительного прогресса в военно-техническом сотрудничестве по сравнению с тем, чего мы уже достигли. Визит в Азербайджан чрезвычайно важен для нас, и я верю, что вскоре мы откроем новые области сотрудничества и значительно увеличим товарооборот», отметил Вучич. Лидер добавил, что страны смогут начать строительство газотурбинной электростанции в районе города Ниш на юге Балканской республики, чтобы запустить объект к 2030 году. В СУ нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. Повреждена кровля зданий, несколько автобусов для перевозки персонала. Пострадавших нет. В каналах станции в мессенджере «Макс» отмечается, что украинские военные вели артиллерийский обстрел объекта. В публикации говорится, что АЭС работает штатно, радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в пределах нормы. В Литве оценили перспективы прекращения автобусного сообщения с Белоруссией. Приостанавливать движение власти республики не намерены до тех пор, пока спецслужбы не сигнализируют, что оно несет угрозу нацбезопасности. С таким заявлением выступил литовский министр сообщений. Так он прокомментировал позицию Вильнюса в свете планов Латвии полностью отказаться от автобусного сообщения с Белоруссией и Россией. «Проследим за последними действиями Риги и будем реагировать с учетом ситуации», подчеркнул министр. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 25 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы.
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы»
6: с
5: Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
5: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 19:06, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Говорим сегодня о беге, о стартах, о различных забегах, потому что, я не знаю, мне кажется, это одна из самых популярных тем в фитнесе, потому что бег — это не только для тех, кто занимается профессиональным бегом, но с недавнего времени, уже несколько лет как, это тема для обычных людей, которые любят активность, которые находят себя в беге, которые понимают, что вдруг любят бег. И это можно понять и в 10 лет, 12, можно это понять и в 50-60 и заняться бегом и получать от этого удовольствие. В гостях у меня сегодня капитан Hero League Running Вячеслав Смаев. Вячеслав, здравствуйте.
5: Всем привет, друзья.
4: Будем говорить, конечно же, о старте, который будет 23 числа. Это полумарафон на забег РФ. Но для начала, Вячеслав, Hero League Running. Организация просто что за объединение, чем занимается, чтобы люди просто понимали, введем в курс дела и пойдем дальше обсуждать бег.
5: Да, всем еще раз привет. Я являюсь капитаном бегового сообщества Hero League Running. Оно является беговым сообществом, подразделением основной нашей тренировочной экосистемы Hero League Training, которая существует внутри Лиги Героев. Вот, у нас, правильно сказали, помимо организации проведения мероприятий, также есть отдельная тренировочная экосистема, внутри которой мы выделили отдельное направление беговое, где я являюсь капитаном. То есть основным таким движителем беговых всех процессов, всех активаций внутри.
4: То есть можно тренироваться?
5: Да,
4: то есть... На ваших площадках, ну вот по вашей системе, то есть у вас есть тренеры, которые помогают людям
5: совершенствоваться. Совершенно верно, да, у нас по Москве есть несколько локаций, 4 локации на данный момент, где у нас есть еженедельное расписание, где указаны разные виды тренировок, на которых наш штат тренеров, люди записываются через приложение, приходят и тренируются. Это либо функциональная тренировка силовая, это либо беговая тренировка, либо же тренировка гонкам с препятствиями.
4: Я хочу сразу к нашим слушателям обратиться. Если вы собираетесь бежать 23 числа, напишите нам пару строчек. Это ваш первый опыт, не первый? С чего вы начинали? Сколько бежите? Когда старт? Ну, в общем, какие-то впечатления и предвкушения принимаем. У нас есть смс-портал +7 925 48 948 и телеграм-бот для приема ваших сообщений, говорит МСК-бот. А также есть трансляция ВК-видео, где можно посмотреть на нас, потому что это прямой эфир, радио можно не только слушать, но и смотреть, и там можно отсканировать QR-код, где написать сообщение через МАКС. В общем, очень много инструментов, их можно найти легко при всем желании. Ваши вопросы принимаем, какие-то комментарии. Кто готовится к забегу, забег РФ, пожалуйста, напишите либо СМС, либо боты в МАКСе, в Телеграме, будет интересно. Итак, Вячеслав. Давайте же расскажем, что нас ждет. Я думаю, что многие-то уже купили. Хотя, вот, кстати, мне интересно, 23 числа, да, полумарафон. Вот пик покупок пакетов стартовых, он приходится на какой период? Заранее люди, прям при открытии продаж, или могут еще покупать в большом количестве прям за день?
5: Нет, ну, не за день, а на за неделю. На самом деле, основной вот такой пик покупок, да, он приходится ближе к старту. Я думаю, там где-то за месяц, где-то за полтора, потому что... Зимой, после зимы люди потихоньку только начинают выходить из зимней спячки, так называемой, начинают двигаться, понимают, что скоро лето, нужно приводить себя в форму, и такие, надо купить забег, ну, на какой-то забег, да, в частности, и плюс еще здесь сейчас играет важную роль то, что очень много стартов, поэтому люди, я думаю, часто они есть, конечно же, наши преданные, да, то есть наши активные фанаты наших стартов, именно наши.
4: Которые каждый год.
5: Да, которые каждый год обязательно участвуют. Конечно, особенно здесь важно указать корпоративные команды, то, что вот сейчас корпоративная культура спортивная очень мощно развивается, и поэтому вот как только у нас открылась регистрация на забег этого года, у нас в рамках забега проходит корпоративная эстафета. Вот, чтобы вы понимали, туда вот моментально слоты, то есть разбирают, и частенько бывает то, что даже там по личным каналам выходят разные знакомые, люди говорят, хотим в эстафете, можем ли поучаствовать, но, к сожалению, не резиновый у нас там стартовый створ, количество команд, поэтому многим приходится отказывать.
4: Угу. Вот сколько, поэтому сколько участников?
5: У нас в этом году ожидается 50 тысяч участников.
4: Для сравнения, чтобы понимать, сколько в прошлых годах.
5: В прошлом году было 40 тысяч.
4: А в предыдущем 30, или как?
5: Ну, в предыдущем чуть поменьше, да. То есть, действительно, сейчас прирост идет. То есть, каждым годом больше и больше, то есть, людей ожидается.
4: Казалось бы, куда уже расти? Я вот несколько лет, сколько мы проводим эфиры, постоянно говорим о беге, и мы все время говорим, что популярность растет, растет, растет, и она продолжает рост. Куда еще? Ну, то есть, вы как-то рассчитываете, например, в прошлом году вы ожидали, что будет 50 тысяч? Это план такой?
5: Да, то есть мы понимаем то, что на прошлый год у нас было столько-то людей, соответственно, на этот год немножко KPI повысился, но при этом мы обязательно учитываем, понимаем то, что у нас место старта – это Васильевский спуск, фан-зона, то есть простыми словами это зона, где могут находиться болельщики, где различные зоны активности, там партнеров, спонсоров, которые у нас, да, там всякий интерактив устраивают. Мы, конечно же, должны понимать то, что вот этот пятачок, эта площадка, она достаточно ограниченная, поэтому мы, может быть, и с удовольствием готовы еще больше собрать, да, то есть там чем больше, тем лучше в целом то, что популяризирует. Но, к сожалению, есть ограничения площадки, поэтому в этом году такая цифра, вот. И здесь также важно подчеркнуть то, что это количество людей, оно на нашей стартовой зоне, финишной зоне, фан-зоне, оно не единомоментно, потому что там невозможно собрать, сами понимаете, такую территорию. Поэтому мы в этом году, как и в прошлом году, старты разных дистанций растянули на весь день для удобства болельщиков и участников. Поэтому у нас полумарафонцы бегут утром, стартуют в 9 утра. Вот, после этого они спокойно все перебегают, вот, получают свои медали, могут спокойно там по фан-зоне провести время. Их мы награждаем, и после этого, после обеда в 13 часов у нас стартует дистанция 10 километров. Вот, 10 километров также спокойно, не торопясь, чтобы люди стартанули, не было давки, это очень важно. Они отбегали, после этого спокойно вечером у нас 16:20, по-моему, стартует дистанция 5 километров. И в конце уже ближе к 19 часам стартует дистанция 1 километр. То есть это все для того, чтобы единомоментно не было давки, потому что, к сожалению, это пространство не может действительно, там, если вот такими словами сказать, переварить единомоментно столько людей. Ну, будет некомфортно.
4: Но это Москва, а есть же еще старты и по другим городам России. То есть в целом-то вы охватываете гораздо больше участников,
5: да,
4: чем
5: да,
4: 50
5: да,
4: тысяч
5: да,
4: очно.
5: Да. Тут нужно сказать то, что это всероссийский полумарафон, забег РФ, то есть его все города, и помимо этого он еще и международный имеет статус, да, то есть за границу он проходит под названием One Run. У нас в этом году 38 стран международных принимают участие, это вообще вау, круто, поэтому действительно все города ждут, они уже вот сейчас забег отгремит, они, в принципе, с осени уже начинают. Все, мы к следующему году готовы, давайте проводить. Поэтому ключевая особенность – синхронный старт. Да, то есть стартуем по Москве, поэтому там отдаленные наши уголки родины, они, понятно, стартуют немножко после обеда, не так рано, как мы в Москве. Вот. Поэтому очень-очень много участников во всей России. То есть это прям классный такой формат.
4: Есть ли какие-то моменты, которые отличают мероприятия этого года от предыдущих? Ну, не знаю, может быть, участников больше какой-то возрастной группы? Или какие-то вопросы задают иные? Ну, какие-то особенности, может быть. Их может и не быть.
5: Ну, насколько я знаю, все в целом планово, все штатно, без каких-то да.
4: Ага, отлично. Теперь выдача стартовых пакетов уже открыта. Можно уже...
5: Выдача стартовых пакетов стартует с завтрашнего дня.
4: Вот, сегодня какое? 17 число.
5: Даже не завтрашнего, с 19 числа, да, стартует, то есть стартует во вторник. Угу. Сейчас уже последние дни, скажем так, когда идет как раз подготовка, сборка этих стартовых пакетов, можно сказать, я прям вот прямиком оттуда сюда пришел. Вот, то есть это такое, на самом деле, увлекательный, назову так, аттракцион, который на самом деле участники не видят, потому что это такой большой колоссальный труд, где вот задействовано там больше 50 человек, то, что действительно вот как в фильмах, как на заводах идет конвейер, да, то есть...
4: Как Дедушка Мороз в мешке, да?
5: Да, действительно, да, то есть там, кратко если, да, там тут никакого секрета нету, стол, партнерская продукция, чем мы, соответственно, всегда радуем наших болельщиков и участников, то, что у нас всегда там один из самых таких, я считаю, наполненных классных стартовых пакетов, да, если берем про различную партнерскую продукцию. Соответственно, стоит стол, есть волонтер, он берет пакет и вот так вот по столу проходит все, то есть все кладет туда, грубо говоря, безалкогольное пиво, там еще что-то, не буду раскрывать, что все участники...
4: Но к пиву все привыкли к безалкогольному, да, потому что оно почти каждый год.
5: Да, поэтому вот все 19 числа, кто придет получать, все увидят стартовые пакеты. Нужно единственное сказать, то, что понятно, они в зависимости от дистанции немножко будут различаться наполнением, не критично, но будут все-таки. Мы же понимаем, полумарафонец, он в два раза больше, то есть бежит он немного, старается.
4: Два безалкогольных пива, я понимаю, или больше банка. Как готовиться? Ну, наверное, уже все готовы, потому что не за горами забег, но, тем не менее, вот эту неделю последнюю, как обычно идет подготовка у участников? Ну вот, или вы как советуете, как профессионал, подготовиться, что сделать за последнюю неделю? Или чего-то не делать, наверное, да, чтобы быть в форме?
5: Да, действительно, если мы говорим уже непосредственно про забег, то, что нужно будет человеку преодолеть, спортсмену, какую-то дистанцию, вся работа за неделю до старта, она уже всегда проделывается, она проделана. Вот основная вся подготовка. И последнюю неделю просто нужно спокойно подвестись в плановом штатном режиме, потому что за последнюю неделю уже ничего не подкрутишь, да, в плане подготовки, ничего не сделаешь, не улучшишь, а сломать, навредить всегда можно. То есть у нас же частенько так бывает, человек думает, вот старт, все, надо вот дальше, больше работать. Нет, ни в коем случае. Последняя неделя, общие рекомендации, то есть общий объем беговой, мы сейчас, если говорим про бег, само собой, он снижается процентов на 20-30, да, то есть, грубо говоря, если вы в неделю бегаете 100 километров, то последнюю неделю у вас уже объем будет где-то километров 60-70, это уже вместе с самим полумарафоном. Поэтому ни в коем случае вот стахановским темпом не работаем, то есть в спокойном режиме сделать там во вторник такую подводящую небольшую работу тренировочную, а потом все, готовиться ментально, обязательно загрузиться углеводами, углеводная загрузка, я думаю, вам известно, это всем известно, да, то есть поесть там накануне за два дня там чуть побольше углеводов, макароны, исключить жирное, жареное, исключить алкоголь, вот, чтобы немножко организм у вас без стресса подошел к старту, обязательно высыпаться, то есть убрать весь стресс, который присутствует, особенно бытовой, то есть все мы работаем, в основном у нас участники же это любители, да, то есть у нас у всех работа, мы работаем 5-2, на работе у каждого какой-то свой стресс, есть семья, это все-все вот забирает, поэтому максимально вот так вот постараться в спокойном режиме подойти.
4: Ну, психологический настрой тоже важен. Тут как? Тут поддержка, наверное, тех людей, которые рядом.
5: Психологически, вот по своему опыту...
4: Как можно себя настроить?
5: Ну... Да, да, психологический настрой важен. Тут главное себе не накручивать. Вот я своим ученикам что рекомендую? Очень хорошо работать. То есть старт – это всегда праздник. Вот мы в среднем там 2-3 месяца, там обычный человек к своему целевому старту, он готовится. Это упорные тренировки, где-то тяжелые, интервальные, там большие объемы, да, я... По себе знаю, что это такое, когда вот, там, разные перепады настроения бывают. Я поэтому вот говорю, старт – это праздник. Поэтому самое главное, в первую очередь, к нему нужно вот подойти с улыбкой, получить удовольствие. И второй вот такой вот совет моим ученикам – всегда настраиваемся то, что это очередная быстрая контрольная тренировка. Не что-то там вау, да, то есть, грубо говоря, там, как мы там шутим, да, мы не корову проигрываем, мы просто вот, в первую очередь должен прийти, насладиться, то есть потому что это наше хобби. Мы, вот я часто это тоже люблю сравнивать, то что профессионалы, они вот да, им тяжелее, потому что это их работа, можно сказать, они готовятся, то есть он плохо подготовится, плохо пробежит, он там не заработает денежку. Вот, а в нашем случае это наше хобби, мы наоборот с удовольствием на него тратим. Кроссовки, там, спортивное питание, слоты, это же все стоит денег, поэтому вот подойти с позитивом, то, что это праздник, да, это не какое-то мучение, это праздник, наконец-то, то есть вот ты сейчас вот выплеснешь все.
4: Да, но вы говорите, нужно высыпаться, но высыпаться нужно, в голове мы держим, но не можем заснуть, потому что мы переживаем, волнуемся, и нельзя это вот так вот прям отключить по щелчку пальцев, потому что все равно есть какая-то тревога. Может быть, не у тех, кто постоянно участвует, может быть, у новичков, может быть, у тех, у кого был перерыв, или кто хочет показать результат больше, там, поспорил, или что-то от этого зависит. Ну, не знаю, хочется всегда, как ночь перед экзаменом. И бывает, что тяжело себя успокоить.
5: Такое бывает, правда, да, такое бывает. Ну, тут, наверное, мы все индивидуальны, и от нас, от самих зависит. Да, вот у меня, я в последнее время с этим справляюсь, скажу так, да, то есть действительно, потому что там если есть вот проблемы там со сном, еще с чем-то, сейчас, в принципе, есть там какие-то БАДы, да, которые помогают там засыпать, там тот же мелатонин спокойно. Вот касательно высыпаться, нужно постараться наладить режим именно. Важно даже не столько, как много спать, да, достаточно спать там часов 7, спать достаточно. Просто нужно стараться захватить именно то время качественного сна. То есть
4: это глубокая фаза сна,
5: совершенно,
4: когда...
5: Совершенно верно, да. То есть постараться максимально захватить время вот с 10 вечера до 4 утра. Потому что вот постараться заснуть в 11:30. Потому что часто бывает, пример, ты в 12 в час там засыпаешь, ну все тут сейчас, особенно летом, понимаем, ритм, там, биологические часы меняются. Ты утром просыпаешься, думаешь, поспал вроде 7 часов. 8, а разбитый. Это как раз вот с этим связано. А бывает, ложишься в 10, и ты в 6 уже по щелчку пальца встаешь и понимаешь, что вообще классно себя чувствую, прям все, готов мир покорять. Поэтому тут скорее вот наладить вот этот режим, вот, соответственно, если нужно, я говорю, сейчас много всяких там вот, что можно, мелатонин, еще что, чтобы наладить. Ну, а если тревожность есть, в целом, вот еще, как я вот рекомендую своим ученикам, есть такое в профессиональной сфере, спортивный, если ты не нервничаешь перед стартом, это тоже плохо. То есть, ну, мы же, да, ты в любом случае немножко, у тебя вот немножко такая...
4: Напряжена... Ну, адреналин какой-то,
5: конечно, да, да, это должно быть. То есть, если вот я даже, у меня были такие старты, я могу аналогию провести, на какие-то вот такой, выходишь спокойно, типа, я готов, вот. И потом понимаешь, вот что-то не идет, ну, не бежится, а когда немножко выходишь на стрессе, оно прям работает, так и должно быть.
4: Я буквально вчера обсуждала с знакомыми в компании забеги, и есть люди, безусловно, кто бегает, но есть и те, кто слышит изо всех утюгов, обо всем, понятно, все знают, но сами никогда не участвовали, только начинают бегать и так далее. И вот вопрос просто, как вопрос из зала от девушки, а можно ли... там выиграть в этом забеге, победить. На что, мне кажется, ответ, ну, там же участвуют все, и любители, и кто же запретит профессионалам, бегунам,
5: конечно,
4: участвовать.
5: Конечно,
4: поэтому
5: да.
4: Тут, наверное, приходится говорить, если о победе, но только над собой, сравнивая собственные результаты предыдущие, или начиная с какого-то одного результата и потом его улучшая. То есть тут победа над собой и соревнования прежде всего с собой, а не с другими участниками, если мы говорим о профессионалах.
5: Однозначно.
4: И о любителях, ну, профессионалов, которые участвуют, мы же не можем любители состязаться с профессионалами, которые
5: однозначно, однозначно, конечно,
4: побеждают.
5: Ключевая задача вот нас, любителей, в любом случае, ключевая цель занятия нашей вот физкультурой, спортом, неважно, это бег, плавание, велосипед, сейчас много всяких разновидностей, да, то есть ключевая задача – это сохранить здоровье, сохранить и приумножить здоровье. Если мы говорим про профессиональный спорт, мы прекрасно понимаем, не зря говорят, спорт калечит, то есть, потому что ты там работаешь на износ, как я уже чуть ранее сказал, твоя задача, да, показать максимум, заработать. Если мы говорим про любителя, то в первую очередь преодолеваем себя. Там, если это первый забег, например, да, то есть у кого-то, если вот следующие выходные это будет первый забег, задача просто его пробежать. То есть, например, если вы не тренировались, там, если по ряду причин не получилось, но очень хочется, то есть поставьте себе цель просто легким бегом пробежать. Да, то есть без остановок, например, пробежать. Особенно если мы говорим про новичков. То есть у них особенно запредельная вот эта вот шкала, то, что все, я там сейчас выйду всех, победю. Вот. Ни в коем случае. Вот поставить цель, пройти, пробежать. Да, если совсем там плохо, нужно взять дистанцию покороче, если совсем не тренировать, взять, например, 5 километров. Да, если понимаем то, что не хватает вот сил, ни в коем случае там не останавливаться, не стоять, можно просто перейти на шаг, то есть пройти сколько-то метров, там, метров 200-300 шагом, снова перейти на легкий бег, но без остановок преодолеть. Это действительно очень важно. А вот что касательно выиграть, у нас тут как раз буквально там, позавчера объявили призовой фонд. Понятно.
4: Как это первые три места или сколько там?
5: Да, да, это первые три места в абсолюте. Совершенно правильно сказали. У нас на наш старт, само собой, приедут профессиональные спортсмены. Вот, у нас нет деления на профессионалов, на любителей. Вот, поэтому, конечно, эти уже профессиональные спортсмены будут между собой соревноваться.
4: А бывало, что какое-то из трех мест достается действительно любителю, а не человеку, который профессионально участвовал, профессионально занимался бегом?
5: Такое бывает, и такое бывает нередко, я бы даже сказал. Ну, потому что сейчас очень много стартов, как я сказал, да, и частенько профессионалы тоже, они выбирают не все старты, все-таки здоровье, оно не безгранично, да, то есть в любой подготовке есть там, люди выходят на пик формы, так называемые, когда они могут быстро максимально пробежать. Они пробежали, все, а потом у них идет снова этап, они немножко восстанавливаются. Соответственно, вот в этих промежутках еще какие-то старты проводятся, и я сейчас там, ну, по фамилии там детально не могу сказать, но частенько такое бывает, то, что люди, которые вот, есть такая категория, они любители, но они сильные любители, есть такие, вот они работают 5-2, да, то есть у них семья, у них
4: дети. То есть есть основная работа, у них основная конечно деятельность, которая не связана со спортом.
5: Да, не связана, но при этом они параллельно успевают, то есть вот, может, даже я про себя могу так сказать, то, что у меня вот основная работа, 5-2 я работаю, соответственно, в свободное время тренируюсь, да, и для любителя там тоже у меня очень хорошие там быстрые результаты, там, и на марафон, и на 10 километров, поэтому на вот различных забегах, куда не приезжают сильные спортсмены, действительно есть возможность там залететь на тумбу.
4: Лучшая погода для бега, вот для забега, это какая? И уже наверняка смотрели прогноз, что там как. Ну, конечно, она меняется.
5: Да, прогноз дело такое, но...
4: Холодно, и ветер вроде как плохо.
5: Самая лучшая погода для бега, это, конечно же, прохладная погода. В диапазоне где-то от плюс 3 где-то до плюс 10, да, то есть желательно, чтобы было вот пасмурно. Это идеально, потому что если жара, жара это такой сильный стресс-фактор, то есть в жару бежать всем тяжело, да, то есть жара...
4: Ну, придется, как будто
5: да, бы. Да, жара, она очень тяжело сказывается, и вот касательно прогноза, да, вот я посмотрел только сегодня, там, судя по прогнозу, у нас в прошлом году тоже было жарко, и в этом году тоже, я смотрю, там 28 градусов стоит, прям, конечно, ну, мы это понимаем, слышим, вот, как я уже сказал ранее, согласно нашему расписанию, 10 километров у нас стартует там в 13 часов, да, то есть мы понимаем, то, что как и в том году, я даже в том году сам пробежал, вот у меня там была возможность между работой, это правда тяжело, то есть и в этом году, если будет жарко, мы все это понимаем, ну, к сожалению, с этим ничего не сделаешь, но с другой стороны, вот я всегда говорю, лучше жарко, чем там какая-то минусовая, холодная, там какая-то ледяная, ветреная погода.
4: Головной убор. Какие-то такие рекомендации, простые самые?
5: По рекомендациям на жару обязательно головной убор, обязательно намазаться SPF-кремом, да, то есть обязательно перед стартом выпить где-то 300 мл воды, да. У нас по дистанции обязательно будут расположены точки питания, где будет вода. Обязательно, вот даже если не хочется пить, обязательно взять в стаканчик, обязательно 1-2 глоточка все равно выпить, потому что... Когда наступит тот момент, когда ты чувствуешь, что все, хочу пить, сушит во рту, все, это уже такая граница, когда ты потом из нее не выберешься, то есть все, ты уйдешь уже в обезвоживание. Поэтому это в день старта. Если накануне обязательно рекомендую пропить электролиты, вот есть всем известное, Регидрон называется средство, оно разрешенное, незапрещенное, то есть это средство там в составе натрия, калия буквально, это как раз электролиты, соли, которые у нас вместе с потом вымываются. Соответственно, можно четверг, пятницу, субботу, ну, субботу на старт, четверг, пятницу за два дня спокойно вот пропить, и это вот небольшой такой буфер у вас, запас будет, по крайней мере, никаких судорог у вас не будет, да, и там проблем с мышцами будут минимальны.
4: Одеваться... Все равно что-то короткое, или мы надеваем что-то такое с длинным рукавом, даже если жара?
5: Одеваться в жару минимально легко. Вот. Шорты, майка, либо футболка. Вот. Кто в жару очень тяжело переносит, им можно футболку. Потому что футболка все-таки плечи закрывает. Соответственно, чем меньше площадь открытое тело, соответственно, тем меньше мы нагреваемся, и терморегуляция будет лучше. Шанс перегреться более низкий.
4: Мы продолжим говорить о забеге. Забег РФ, который, ну, полумарафон, и в частности, старты другие 23 числа, уже меньше, чем через неделю. И далее у нас информационный выпуск, немного рекламы. В гостях у меня сегодня капитан Hero League Running Вячеслав Смаев. И про бег поговорим. Буквально через 5 минут мы продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 19:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Издание «Акса» сообщило о состоявшемся телефонном разговоре Дональда Трампа и Беньямина Нетаньяху. Президент США и премьер-министр Израиля обсудили ситуацию вокруг Ирана. Такие данные со ссылкой на неназванного израильского чиновника журналист издания «Барак Равид» привел в соцсети X. Нетаньяху ранее заявил о намерении провести телефонные переговоры с Трампом в воскресенье вечером. При этом агентство «Ренхаб» сообщало о беседе американского лидера с президентом Южной Кореи, в ходе которой стороны обсудили итоги визита главы Белого дома в Китай. Следователи задержали директора сети АЗС после возгорания заправки в Пятигорске. Они намерены попросить суд поместить 38-летнего мужчину под стражу. В региональном управлении СКР добавили, что в офисах организации проводятся допросы свидетелей, изымается документация. Взрыв на газозаправочной станции в Пятигорске, за которым последовал пожар, прогремел накануне. Борьбу с огнем вели 45 человек. В результате ЧП пострадали 6, ранее госпитализированы. Мэр Дмитрий Ворошилов заявил, что инцидент случился из-за нарушенной техники безопасности при разгрузке газовоза. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг», не отвечающих требованиям безопасности. Все принятые аэропортом Нижнего Новгорода московские рейсы вылетели в столицу. Речь идет о самолетах, которые были вынуждены изменить маршрут из-за введенных Росавиацией ограничений. После их снятия в воздушном пространстве Москвы все рейсы, принятые аэропортом Чкалов в качестве запасного, отправились в пункт назначения. Всего за текущие сутки было принято 22 рейса, говорится в сообщении в телеграм-канале «Авиагавани». Ночь на воскресенье ограничения вводились в Шереметьеве, Внуково, Домодедово и Жуковском из-за атаки украинских дронов на московский регион, которая стала самой масштабной с начала года. В Южной Корее предупредили о последствиях забастовки сотрудников Samsung. Манифестация профсоюза, в котором состоит около 45 тысяч человек, запланирована на 21 мая. Премьер-министр республики заявил, что власти приложат все усилия для предотвращения этой акции протеста. В частности, руководство компании и представители Кабмина намерены встретиться с профсоюзами в понедельник. Ким Мин Сок подчеркнул, что правительство примет всевозможные меры, включая экстренное посредничество для защиты национальной экономики. Даже один день простоя на заводе по производству полупроводников Samsung Electronics приведет к прямым убыткам в размере до 1 триллиона вон, а это 668 миллионов долларов, подчеркнул премьер. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица пасмурно, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
2: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
10: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
11: Включите ваши приемники на полную мощность.
12: Каждое воскресенье после 8 вечера.
11: Всего вам доброго и слушайте рок.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.
15: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
16: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
15: В программе «Про фитнес».
17: Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес!
4: Итак, 19 часов 36 минут, радиостанция «Говорит Москва». Мы говорим про забеги, про бег. Капитан Hero League Running Вячеслав Смаев здесь в гостях. Мы рассказали о том, что это будет самый массовый забег, поскольку каждым годом прибавляется больше участников, 50 тысяч приблизительно это в Москве, плюс запуск еще 38 стран мира, еще другие города России, одновременный старт, еще старты будут растянуты по дню, потому что так удобнее, чтобы не собирать толкучку.
5: Свыше 250 тысяч по всей России точно будет.
4: Вообще. То есть, ну, статистику вы ведете. Не только купленных, но и тех, кто пробежал. Или какой, кстати, процент
5: добегают? Ну, вообще, пробегает дистанцию, завершает. Где-то 85% завершает дистанцию. Есть процент людей, которые приходят, забирают стартовые пакеты, но не выходит на старт по тем или иным причинам. В основном тех, кто вообще не приходит на старт, там процент совсем маленький. Процент вот есть тех людей, которые стартовый пакет забирают, но на старт не выходит. Но основная масса, говорю, там свыше 80%, там ближе 90%, все завершают дистанцию.
4: Как в основном готовятся к забегу? Ну, то есть самостоятельно, либо пользуются услугами вашего сообщества. Как-то отслеживаете? То есть, например, какой процент тех, кто участвует в забеге, это ваши ученики? Если мы говорим о Running Hero League.
5: Да, как уже говорили ранее, у нас есть наша тренировочная экосистема. У нас есть 4 локации в Москве. Это Нескучный сад, Парк Победы, ВДНХ и Авангард стадион на востоке столицы. Вот, на которых можно подготовиться к забегу. У нас есть беговые тренировки и силовые тренировки. Это, в принципе, два основных элемента, которые нужны для преодоления любой беговой дистанции. Если мы говорим вот о наших именно участниках, которые у нас тренируются, в основном все, кто у нас тренируется, мы, по крайней мере, понятно, пофамильно не отслеживаем, но в целом мы видим наше сообщество, наше комьюнити по итогам тренировок, по фотографиям, то, что они все активные участники наших стартов, и особенно Забег РФ. То есть Забег РФ, как я говорил, ждут все. Мы помимо физических лиц также тренируем и корпоративные команды, и, как я говорил, почти все корпоративные команды, они принимают участие в нашей корпоративной эстафете.
4: Которая пользуются спросом.
5: Да, пользуются спросом, потому что эстафета, она стартует одновременно с полумарафонской дистанции, просто они немножко выделены. У них там своя ленточка, 4 человека на команду, там этапы определенные, и они пробегают. Как подготовиться? Вот мы ежегодно, последние 4 года перед Забег РФ запускаем и проводим

0: где-то процентов 20-25 каждый год все больше, больше, больше. Да, есть регионы наиболее такие популярные. Это Москва, это Питер, это Новосибирск, это Уфа. Кто еще у нас? И Ростов-на-Дону. Вот, соответственно, это вот города, где 5 там топ-городов, где у нас прям очень активно люди посещают именно наши тренировки, да. Вот, соответственно, мы эти тренировки запускаем заранее, то есть, как правило, за 2 месяца до самого забега. Что сделали в этом году? Вот в этом году с 23 марта по 23 мая вот в 18 городах мы запустили тренировки. Наш тренер раз в неделю, конкретная точка, локация в каждом из этих городов определена. Вся эта информация мы, конечно же, в наших социальных сетях все рассказываем, показываем, чтобы у людей было понимание. А если говорим про вот эти вот 5 городов, которые я отметил, которые самые по посещаемости находятся в топ-листе, то здесь мы 2 тренировки проводим в неделю. Это среда либо четверг и суббота. В этом году
1: утром?
0: Да, да. Среда или четверг – это вечером 19:30. Если мы говорим про субботу, то суббота утро. Соответственно, те, кто еще что-то хочет узнать, как я говорил, да, но ни в коем случае...
1: Нюансы какие-то за неделю до забега.
0: Да, поспрашивать
1: тренера. Узнать, что, оказывается, с не той техникой бегал.
0: Да, поспрашивать тренера, там задавать, не бывает там глупых вопросов, каждый вопрос важен. То есть позадавать вопросы, интересующие тренеру. То если мы говорим про Москву, то всех ждем, это парк Фили, это ВДНХ. И это парк Котельники. Точка сбора сообщества 5 верст, потому что мы в этом году вместе с ними проводим тренировки. Вот на вот этих точках сбора 5 верст вас встретит наш тренер Херлик Раннинг. Вот. Это 19:30, среда.
1: Юго-запада вот. Не хватает вам локаций?
0: Кстати, мы вместе вот с коллегами тут обсуждали и поняли, то, что 3 вот эти локации наиболее посещаемые. Ну и плюс определили локацию, которая, наоборот, знаете, нуждаются, в которых нужно подтянуть. То есть там, где много, вот, в принципе, юго-запад, это уже недалеко от Лужников, от центра, где там просто бум, там бегунов там больше всего. Соответственно, там, само собой, их много. А мы как раз вот в этом году акцент сделали как раз на новичков, да, то есть вот кто только проснулся, кто хочет преодолеть свои первые 5 километров, поэтому определили такие локации. Ну, а в субботу уже на следующей неделе, понятно, всех ждем на Красной площади, на Васильевском спуске, на самом забеге, чтобы проверить, что натренировали.
1: Кстати, какой самый многочисленный слот? Какая дистанция самая популярная?
0: Самая популярная как раз-таки у нас десятка и пятерка.
1: Это новички туда идут?
0: Да, да, потому что мы же понимаем, все-таки полумарафон, он требует подготовки значительной. А 5 километров, в принципе, с минимальной подготовкой, с минимальной базой можно преодолеть.
1: Самые возрастные участники? Наверняка же отслеживаете.
0: Да, отслеживаем. На самом деле 80 плюс участники есть, то есть и мужчины, и женщины. Я конкретно сейчас возраст не скажу, но вот есть наши традиционные, так скажем, постоянные участники там и наших стартов, и других. Вот если мы сейчас, как пример, там могу сказать Питер, в Питер вообще, то есть славятся у нас долгожителями, спортсменами. Они там свыше 90 лет, еще у нас есть некоторые люди, которые выступают. Понятно, они уже идут быстрым шагом, но круто то, что они продолжают как бы преодолевать, двигаться и не останавливаться.
1: В этом году медалька будет какая-то особенная?
0: Да,
1: она
0: да,
1: у нас каждый раз разная.
0: Да, у нас из года в год медаль разная. Вот буквально в пятницу мы там на пресс-завтраке, Ксения Сергеевна, она как раз показала, там, презентовала там, ну, медаль чуть ранее еще показали, как раз вот на пресс-завтраке еще раз дополнительно показали медаль, показали вот футболки какие будут. Она каждый год, да, уникальная. Там будет, само собой, будет отсылка к юбилею, то, что в этом году юбилей, 10-й забег РФ.
1: Замечательно, классно, круто. А как можно еще мотивировать тех, кто еще не забрал свой слот? Вот что нужно такое сказать? Есть у вас такие правильные слова? Кто нас слушает и думает, ну, не знаю, где там мои, сколько там самый минимум? 2 километра?
0: Самая короткая дистанция 1 километр.
1: 1?
0: 1 километр, да.
1: Там можно же с детьми.
0: Да, да, да, в том числе.
1: Прикрываться детьми можно взять ребенка.
0: Ну, мы же понимаем обычно, да.
1: Нет, я-то бегала.
0: Ты говоришь, что там я иду с ребенком побегать. На самом деле идешь сам побегать, просто вот с ребенком, да, чтобы вместе пробежать, была мотивация. Ну, на самом деле, главная и одна из основных мотиваций это, конечно же, красивая экипировка. Нужно пойти купить красивую новую экипировку. То есть новые кроссовки, новую спортивную одежду. Сейчас в индустрии спортивной экипировки тоже прям происходит.

0: Бум определенно очень много разной экипировки, яркой, стильной, приятной, которая сидит. Вот, поэтому я уверен, уже все ее закупили к лету. И это отличный вариант выгулить свой стартовый лук, назовем так, да, то есть попасть в объективы наших фотографов, тем более с такими классными видами Москвы, это Кремль, Кремлевская набережная, это у здания МИД, это у Москва-Сити, да, то есть у Лужников, у Храма Христа Спасителя, парк Заряди, то есть маршрут нашего забега РФ, он один из самых красивых, вот, потому что он захватывает весь центр. Вот, поэтому и в любом случае не надо откладывать на завтра, вот завтра оно наступило, вот нужно взять, сделать и как бы это лето уже провести спортивно.
1: Тем более по секрету, чем раньше вы купите стартовый пакет, тем больше времени у вас будет оформить медицинскую справку, потому что осталось времени совсем немного, а мы знаем, что она необходима для того, чтобы участвовать в таких мероприятиях. Я думаю, что все об этом знают, но может быть кто-то забыл, потому что это нужно сделать.
0: Все верно, да, с этим лучше не затягивать, чтобы... На самом деле, это, кстати, часто такой вот вопрос. Люди понимают, что вот все сделали, подготовили, все купили.
1: Форму купили, да, кроссовки
0: да, да, да. А справку не сделали. Но благо, благо у нас и в прошлом году было, и в этом году для таких людей, назовем опоздунов, в нашем стартовом финишном городке будет специальная палатка, шатер, где можно будет такую справку оформить. Да?
1: Серьезно?
0: Да, да.
1: Это когда? Прям в день старта?
0: Нет, это вот, то есть у нас...
1: При получении старта
0: да,
1: пакета.
0: Да, у нас выдача начинается...
1: С 19 числа, со
0: вторника. Выдача начинается с 19 числа, со вторника, соответственно, вы вот, если понимаете то, что у вас нет справки, и вы не успеваете записаться к себе в районную поликлинику, пройти терапевта, то в целом можно прийти, пройти в нашем шатре. Понятно, это возмездная услуга наших партнеров, но то, что такое есть, это на самом деле очень здорово, потому что...
1: Это первый год такое?
0: Нет, в том году тоже
1: было. Тоже было?
0: Да, в том году тоже было, поэтому на самом деле, вот могу так сказать, это действительно спасает. Одно дело, когда человек уже давно тренируется, он понимает то, что он раз в полгода обязательно проходит медицинское обследование. То есть справка вот по опыту на дистанции полумарафон и выше марафон, она действует полгода. На дистанции 10 километров, там уже на усмотрение медицинского учреждения, там терапевта, бывает, могут и на год ее как бы сделать, соответственно, поэтому у меня вот моя позиция как тренера, я всем своим ученикам, всех направляю, говорю, раз в полгода обязательно как бы пройти медобследование, сдать анализы, посмотреть это в первую очередь для себя, да, то есть для своего спокойствия.
1: А 23 число пройдет, что дальше?
0: Дальше мы немножко, недельку отдохнем.
1: Всего лишь.
0: Да, всего лишь недельку отдохнем, передохнем. И дальше снова будем качать спорт, страну. У нас, если говорим про наши планы, у нас много беговых таких стартов, не таких крупных, но их много. У нас будет несколько трейлов там в Красногорске, вот в Химках, там обязательно не пропустите. Это тоже такое свое удовольствие, то, что когда ты бежишь по пересеченной местности, лес, птички, грязь, речка. Вот, это если мы говорим про такое. Помимо этого, у нас потом будет серия гонок героев, то есть это наш флагманский проект, это гонки героев, думаю, вы знаете.
1: Конечно.
0: Да, это дистанция там не длинная, где-то 6-7 километров, но при этом у вас где-то 25-26 препятствий, тоже грязь, песок, вода, то есть отличное времяпровождение, когда лето, тепло. Вот, у нас будет серия стартов гонок героев, как в Москве, также будет по всей России, у нас по всей России все раскидано. Помимо этого, ближе к осени снова у нас там в планах планируется марафон в Нижнем Новгороде, вот ежегодный, который мы проводим. И осень мы закрываем также гонка героев, финал сезона у нас пройдет, она на горнолыжном курорте Тягачево обычно проходит. Вот, если кратенько по планам, вот такие. То есть, в целом, нам скучать не приходится, у нас каждый месяц классное, интересное мероприятие. Это либо бег, либо гонка с препятствиями, либо велогонка, либо беговой, вот чисто беговой старт-забег.
1: Что самое интересное в организации таких мероприятий? Вот со стороны тренера, организатора, человек, который собирает стартовые пакеты на столе, кладет безалкогольное пиво.
0: Ну, самое интересное, это действительно саму вот увидеть внутрянку, да, вот как все системы, как все, назовем так, департаменты, да, нашей организации, как они совместно, структурированно работают над общей целью, да, где видим то, что где идет какая-то взаимовыручка, то там помогает, прикрывает, то есть работа над единой целью, потому что нет каких-то важных, неважных, мы все понимаем, детали важны, поэтому в этом плане у нас сплоченный коллектив, все получается.
1: Это самое интересное, а самое сложное?
0: Самое сложное, я думаю, часто бывает логистика, вот особенно в последнее время, то, что логистически, потому что у нас старты раскиданы по стране, то, что чтобы все вовремя приехало, да, то есть вот это действительно вот сложно, кстати, правильно, хороший вопрос, то, что особенно когда много вот участников, вот сейчас есть про тот же наш Забег РФ, слава богу, на все вовремя, все здорово, но все понимаем, там, время непростое, часто бывает то, что медали могут застрять, футболки могут не приехать. И то есть это на организатора ложится вот дополнительная такая задача. Ты должен понять, как из этой ситуации выйти, как выкрутиться. Да? Потому что были там такие казусы, не приезжало, но экстренно изготавливали немножко там другой вариант. Потому что все-таки часто, кстати, вот еще люди бегут за красивую медаль.
1: Конечно.
0: То есть это вот награда, да. То есть чтобы на медальницу повесить, все сделать. Поэтому, наверное, вот самое сложное вот такой момент логистический, который часто вот не от нас даже зависит.
1: Ну, зависит многое не от нас, но, тем не менее, как-то выкручиваться приходится. А по поводу дизайна. Это какой-то дизайнер определенный делал футболки и медаль. То есть на чем-то основана какая-то идея. То есть это всегда какая-то работа. Ну, и в этом году 10-й юбилейный старт должно быть что-то особенное. Ну, то есть это занимаются отдельные тоже люди,
0: да,
1: специалисты?
0: Да, у нас есть целый...
1: Собственные или...
0: У нас есть собственные, да, у нас есть целый собственный штат дизайнеров креативных. Они там собираются, штурмуют, они сидят рядом с нашим департаментом, мы иногда что-то там видим, слышим, но глобально, да, они там, ребята всегда что-то меняют, что-то делают, соответственно, потом на согласование, там, Ксении Сергеевне, к руководителю, что-то опять поменяли, что-то сделали, поэтому... Но всегда в оконцовке все получается классно, стильно, то есть дизайном все прекрасно.
1: Ну, если возвращаться все-таки к тем, кто побежит. Вот говорили уже, что нужно не нервничать, но как-то восстановиться, снизить общий тренировочный объем, если человек бегает, да, не пробегать не сотку, а 60 километров 60, 70, приблизительно. Да, километров. Что еще? Питание, ну, помимо того, что загрузиться углеводами за несколько дней, нужно ли, ну, сократить алкоголь, это тоже вы говорили. Что-то еще такое, что можно сделать, или все уже сделано заранее? Ну, мы же снова возвращаемся к вопросу о том, что те, кто готовились, они готовы. Ну, в том плане, да, что они не за неделю начинают готовиться.
0: Да.
1: Но все-таки.
0: Все-таки еще раз пройдемся.
1: Давайте.
0: По вот азам, да, подготовки.
1: Чтобы те, кто сейчас мотает на ус и покупает слоты.
0: Либо вот сейчас заходит на сайт, да, Лиги Героев.
1: Да.
0: Нажимает «Купить 5 километров».
1: Им нужно дать какие-то рекомендации. Посетить тренировки, да, про которые мы рассказали,
0: да,
1: по возможности, потому что они вечером, среда, четверг. И еще раз пробежимся, да, еще раз.
0: Обязательно.
1: Список.
0: Подобрать экипировку. То есть если у вас есть кроссовки, но они старые, вот часто, кстати, такая распространенная, люди думают, вот я начал бегать, лежат какие-то кроссовки 2-3 года, побегу в них. Это очень такая большая ошибка, да? Поэтому в первую очередь нужно подобрать удобную обувь. Для этого сейчас есть разные магазины, можно сходить, есть функция подбора обуви даже. Вы приходите в магазин, говорите, вот хочу пробежать там дистанцию такую-то. Вам дают на выбор ряд кроссовок, 2-3 модели, вы их надеваете и по беговой дорожке побегали. Соответственно, та модель, которая наиболее удобно села на ногу, все, ее мы берем. Вот, потому что у нас строение тоже бывает разное и часто различает два типа. Есть нейтральная пронация у людей, когда это нет завала стопы, да, и есть гиперпронация, когда стопа внутрь заваливается. Если мы говорим как раз про новичков, то у них всегда обычно идет завал стопы, поэтому вот удобная обувь – это очень важно. Это важнее, чем все другие, грубо говоря, там экипировка, шорты, очки, вот эта вот обувь.
1: А вопрос, в удобной обуви ничего не натирается, даже на полумарафоне-марафоне, или все-таки?
0: Очень редко, очень редко. То есть часто, если какие-то вот связаны казусы с натиранием еще с чем-то, там, например, наверное, знаете, ногти там отдавливаются, еще да. такие распространенные, да, это часто не откосовка, это часто из-за того, что размер чуть неправильно подобрали, размер мы всегда подбираем, больше. Да, на полразмера больше, да, то есть на полсантиметра больше, чтобы, поскольку когда мы бежим, ударная нагрузка у нас стопа немного увеличивается. Если у нас, там, грубо говоря, на 5-6 километре вы чувствуете большим пальцем, но с кроссовка все, то есть, скорее всего, на финише вы увидите темный ноготь, да, то есть он потом будет долго сходить. Поэтому запас размера и обязательно хорошие, качественные синтетические носки. То, что не надо выходить в ХБ-носках на пробежку, в которых вы привыкли гулять по городу. То есть это все, это однозначно ХБ-материал намокает, и он становится как наждачка. Это вот, правильно сказали, точно мозоль и что-то еще хуже, да, то есть потом очень там, возможно, будет мучительно, больно ходить.
1: Вот смотрите, какие нюансы, не все же об этом знают.
0: Да, кроссовки, соответственно. Далее, повторимся, носки. Экипировка обязательно, да, то есть спортивная, синтетическая, носки синтетические, беговые, шорты, майка, либо футболка тоже, не выходим в любимой футболке ХБшной на пробежку, берем спортивную, да, не обязательно брать какую-то дорогую, там, какую-то футболку брендовую, да, можно, сейчас много брендов российских недорогих, да, то есть все, купили именно спортивную, чтобы это была синтетика, потому что, когда вы начнете потеть, она будет влагу отводить, да, не будет, как бы, на вас висеть тяжелым грузом и натирать, вот, это экипировка. Далее питание. Как мы уже сказали, стараемся питаться. Кстати, как, в принципе, питались, что-то вот, какую-то диету срочно делать, там еще что-то, не меняем.
1: И лучше новые продукты не вводить,
0: да,
1: на всякий случай.
0: Так я говорю, да, стандартное питание, как вы привыкли, вот режим питания. Но, как говорил, минимизируем жирное, алкоголь, вот, жареное, чтобы немножко убрать нагрузку на печень, да, чтобы запастись гликогена. Вот, экипировка, питание... кроссовки.
1: С собой куда класть? Телефон с собой берется?
0: Вот
1: какие-то,
0: да,
1: сумочки?
0: Следующее, как раз хотел сказать то, что обязательно подумать, если мы говорим про полумарафонскую дистанцию, сейчас есть очень много различных брендов спортивного питания, то есть так называемые гели, я думаю, тоже слышали, угу. спортивные гели. Обязательно вот подумать над этим. Запастись тремя там, или четырьмя гелями достаточно, слишком много брать с собой тоже не надо, потому что часто бывает там обратно приносишь, а это все равно там 200 грамм, 100 грамм, это все равно лишний вес, да, то есть это спортивное питание. Сюда же отнесем изотоники, это специальные спортивные напитки, где увеличено содержание углеводов и как раз электролитов, натрия, калия, как я говорил, которые нам помогают избежать судорог, либо еще чего-то, таких казусов. С собой сейчас вся спортивная экипировка, она оборудуется, есть карманы, как на шортах, боковые карманы, либо же можно приобрести различные поясные сумки, либо просто пояс на талию, который с кармашками открывается, и туда все кладется. Вот я тут нужно, опять же, вот пока время есть, еще неделя, в тех же спортивных магазинах можно это нацепить, посмотреть, как оно на вас сидит. Потому что я лично сам вот использую больше пояс, который надевается на талию, и у него карманы по кругу. Угу. То есть ты можешь вперед положить что-то, в бок положить и сзади. То есть равномерно распределяешь. Там, например, телефон, если положил назад, то гели положил вперед и в бок. Вот. Телефон брать не обязательно, на самом деле, если только вот вы. Бежите в удовольствие, наслаждаетесь, хотите снять прекрасные виды Москвы, то тогда можно взять телефон. Потому что по опыту, когда люди бегут достаточно быстро, это все равно там 200-300 грамм лишнего веса, который поначалу не мешает, а в конце, когда ты уже уставший, уже изнеможение, жара там еще, ты начинаешь, да, переживать, тебя все раздражает. Так что телефон... Пожелание, я бы даже не рекомендовал.
1: Ну, еще, потому, я думаю, тормозит и по времени. Если взял телефон, значит, нужно что-то снять, а так можно было бы и пробежать.
0: Потому что по трассе у нас фотографов будет достаточно, и красивых фотографий у вас будет много после старта. В течение нескольких дней можно будет их все найти на сайте, приобрести.
1: Прекрасно. А, осталось только, чтобы все это состоялось, увидеть себя со стороны. И на фотографиях, и потом сфотографироваться с медалью.
0: Обязательно, обязательно медаль. Очень красиво, кто еще не видел, в наших соцсетях она есть, но медаль очень красивая. Вот, поэтому однозначно всех ждем на нашем забеге. Все уже для вас готово. Как я уже сказал, сегодня буквально пришел вот с Васильевского спуска, где идет сейчас активная финальная подготовка. Там все, медали готовятся, стартовые пакеты все почти собрали. Вот, все для наших любимых спортсменов, вот, и их болельщиков. то, что растянули на весь день, это вообще здорово с точки зрения того, что мама, папа, утром мама, в обед, ребенок может вечером пробежать, то есть целый день можно
1: правильно
0: провести.
1: Правильно, чтобы вся семья прям в центре. Конечно, как раз с утра, да, до вечера была, в перерывах смогла как-то подкрепиться и по очереди
0: либо пробежать. Если вы фанат, вот в том году, я помню, среди моих знакомых были такие, можно купить на все дистанции и собрать 4 медали. А время позволяет. Утро, обед, вечер и чуть попозже еще.
1: Даже есть отдых, да, какой-то перерыв,
0: да,
1: будет.
0: Да, да, да. А в фан-зоне для вас будет столько активности, там вы не заскучаете.
1: В общем, всем отлично пробежать, кто бежит. И подумайте, если вы еще не участвуете, возможно, не в этом году, но в следующем, попробуйте, испытайте себя. Спасибо огромное. Капитан Хиру Лик Ранинг, Вячеслав Смаев был в гостях сегодня в Профитнес. Говорили про забег РФ в следующую субботу. Всем удачи.
0: Всех ждем. Всем удачи.
1: Всем
0: легких
1: пока.
0: Ног.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Эстонии призвали Евросоюз отказаться от переговоров с Россией. Брюссель не должен вступать в прямой диалог с Москвой, отметил глава МИД республики Маргус Цахна. Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас самое время оказать давление на Россию, сказал министр в кулуарах конференции в Таллине, пишет Блумберг. Цахна ранее заявлял, что отношения Европы с Москвой не будут прежними даже после завершения украинского конфликта. Абрио губернатора Брянской области отправил правительство региона в отставку. Егор Ковальчук подписал соответствующий указ. Правительству продолжить осуществлять свои полномочия до вступления в должность лица, избранного губернатором Брянской области, говорится в документе. Владимир Путин в среду принял отставку глав Брянской и Белгородской областей. Александр Богомаз и Вячеслав Гладков покинули должности по собственному желанию. В Рио глав регионов назначены Егор Ковальчук и Александр Шуваев. Официальный представитель Кремля отметил, что Богомаз и Гладков много лет работали на губернаторских постах в чрезвычайных условиях и показали высокую эффективность. Претензий к их работе нет. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства, указал Дмитрий Песков. Дрон ВСУ атаковал детский сад в Энергодаре. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава города-спутника Запорожская АЭС Максим Пухов. Утром беспилотник ударил прямо в один из корпусов детского сада номер 10 на Комсомольской улице. Повреждены окна на территории сада, обломки БПЛА и следы возгорания на месте удара, написал Пухов в своем телеграм-канале. Он добавил, что в Энергодаре сохраняется вероятность повторных атак украинских БПЛА. В Эрмитаже привели подробности инцидента в Георгиевском зале. У мужчины, севшего на императорский трон, был обнаружен нож, который он спрятал в обуви. На попытку остановить провокацию посетитель отреагировал агрессивно. В зал оперативно прибыли сотрудники службы безопасности Эрмитажа вместе с сотрудниками Росгвардии. Согласно протоколу, из зала вывели всех посетителей, отметили в музее. В результате инцидента никто не пострадал, нарушитель доставлен в отдел полиции. По информации Фонтанки, задержанным оказался 45-летний бизнесмен из Ленинградской области. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 10 рублей 73 копейки. Доллар 73 рубля 13 копеек. Евро 85 рублей 18 копеек. И час столица пасмурно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-радар» на радио «Говорит Москва». Микрофон ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки и всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Друзья, московское время 20 часов 6 минут. Мы работаем в прямом эфире. Давайте традиционно средства связи. Телефон есть у нас 495-7373-948. СМС 925-48-948. Если у вас есть возможность написать нам в Телеграм, я вижу, нас приветствует слушатель Владимир, добрый вечер. Вы тоже можете это сделать. Кроме того, можете написать мессенджер Макс, да, вот Рокси нас приветствует, 28-й традиционно. Тоже будем очень рады вас видеть. Ну и традиционно, друзья, ВКонтакте мы ведем видеотрансляцию, и все это официальный аккаунт «Радио Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь, будем очень рады. Если вы не только будете слушать, но и видеть, и обратная связь, кстати, там тоже есть, ВКонтакте вы можете нам написать. Давайте, друзья, небольшой анонс, что будет. Ну, конечно же, мы не можем обойти мимо премьеры. Много интересных набралось за эту неделю. Некоторые даты рок-календаря, естественно, у нас тоже будут в первом часе. Ну, а вторая часть после 9 вечера, не менее интересная, я надеюсь, для многих наших слушателей. Мы проследим историю группы Motorhead и вспомним песни этой знаменитой команды. Ну что же, начнем с премьеры от группы, которую мы знаем, ну, во всяком случае, я со школьных лет. Это ветераны рока Deep Purple представили сингл, называется песня «Arrogant Boy». Этой композиции музыканты анонсируют свой альбом с названием «Splat». Он выйдет 3 июля, это 24-й уже работа Deep Purple в их дискографии. И последняя их работа вот выходила в 24-м году, называется она «Equals One». Я вот честно думал, когда вот мы представляли уже вот эту пластинку, обсуждали ее вместе с вами в эфире, что, ну, еще лет 10, наверное, ждать, как минимум, новой работы. Но вот ветераны активизировались, это очень радует. Это второй уже альбом с участием нового гитариста Саймона Макбрайда. Он присоединился к Deep Purple в 22-м году, тогда он сменил, мы тоже об этом говорили, Стива Морса. Ну, и музыканты уже анонсировали эту пластинку и сказали, что там будет очень тяжелый материал за долгие годы, да, а Йен Гиллан, вокалист, он даже сравнил с классическими записями Deep Purple из 70-х, да, можно, он сказал, можно сравнить с хитами вроде Highway Star или Smoke on the Water, но послушаем пока что единственная композиция, и нам это трудно утверждать, но песня действительно получилась хорошая, сейчас мы ее услышим, ну, а в трансляции смотрите видео с понимающими, как надо исполнять рок-музыку участниками Deep Purple.

Друзья, наш эфир открыла группа Deep Purple. Это новая композиция Arrogant Boy. Новый альбом 3 июля мы ожидаем. Будет называться «Пластинка Сплат». Надеюсь, еще несколько синглов музыканты представят. Ну, посмотрим, насколько все это будет совпадать с мнением Яна Гиллана, который представил, сказал, что это очень тяжело будет звучать. Но сейчас у нас будет потяжелее. Друзья, следующая премьера из Швеции от группы Self-Deception. На этой неделе в пятницу они представили новый альбом, называется «Пластинка One of Us». Ну, с 2005 года существует группа. История у них началась вообще очень смешно. Два ключевых участника познакомились. Это вокалист Андреас Кларк. Он ошибся адресом и отправил СМС, ну, просто случайно, басисту Эрику Эглунду. Вот так они нашли друг друга. Да, название, но Self-Deception, самообман. Но это возникло как раз из-за того, что и Кларк, и Эглунд, они играли в разных группах и проектах до этого, но которые не получили никакую известность. Вот они решили объединиться вместе в одной команде. Metal, Modern Rock они такое исполняют с элементами постгранжа, я бы сказал. Хорошие отзывы получили в интернете, где, кстати, очень массово представляют свою музыку. Ну, вот этот современный звук, он немного как-то выбивается из моего восприятия современного рока. Ну, почему бы и не, скажем так. И название One of Us, один из нас, это прямое обращение к слушателям, и музыканты тоже прокомментировали это. Они сказали, что весь альбом посвящен чувству отчужденности, желанию принадлежать чему-то, и вот в турах они встречают множество таких потерянных, одиноких людей, и каждый из которых пришел вот как раз на несколько часов, чтобы сбежать вот от этой реальности, не самый, наверное, лучший, погрузиться в рок-концерт. И вот этим альбомом как раз музыканты хотят, чтобы каждый почувствовал себя частью чего-то большего и почувствовал себя одним из нас, сказали музыканты. Давайте, друзья, мы тоже попробуем сделать то же самое сейчас с одной из песен нового релиза. Это композиция «Break». Ну, а в трансляции смотрите видео.

Друзья, наш эфир продолжила группа Self Deception. Это композиция Break. Новый альбом One of Us. Команда представила минувшую пятницу. Давайте еще немножко утяжелимся. Обратимся к финской группе Folk Rim. Вот недавно коллектив представил свой новый мини-альбом. Он называется Naki с 2019 года. И у них тоже смешная история, такая же, как и Self Deception. Да, с кружки пива все у них началось. Еще, наверное, интереснее было. Это вокалист Эрно Хеллендера. Вот он написал песню и подумал, почему бы не развить вот это свое начинание. Ну и сначала Folk Rim был просто сольным его проектом. Он записывал сам материал, но потом быстро он перерос в такую полноценную команду. К нему присоединились и друзья-музыканты. Фолк-метал исполняют ребята, но сами себя называют более такой тяжелой группой. Да, и, друзья, если вам нравятся такие команды, как Энсиферум, Карпиклан и Финтрол, может быть, даже немножко Children of Bodom, то я думаю, что как раз Folk Rim вам тоже понравится. Они быстро получили достаточно известность. В 2024 году у них вышел неплохой альбом Embers. Да, и тогда звучание сместилось от такого традиционного фолка в сторону Melodic Death, я бы даже сказал, или немного трэша. Вот новый альбом, ну, мини-альбом, он называется Naki. Такая мощная работа. Потяжелее они звучат. А посвящен он Naki, это существо в финской мифологии, которое обитает в водоемах, обладает способностью к перевоплощению, и вот они ожидают людей. Обычно им нравятся маленькие дети, которых они утаскивают под воду. И у них такая красивая внешность спереди, задняя часть очень уродливая, покрыта даже волосами, как в некоторых трактовках. И могут они превращаться и в серебристую рыбу, и в коня, и в собаку. Ну, в общем, супермены такие, чтобы заманить жертву именно в воду. И выходит она на сушу в день летнего солнцестояния, бродит среди людей на праздниках, на разных, на ярмарках, и принимает человеческий облик. Вот такое древнее поверье. Давайте мы сейчас услышим песню, которая посвящена вот этому мифу. Ну а в трансляции смотрите видео от группы Folk Rim.

Друзья, композиция Наки, посвященная старинному финскому мифу о злобном существе от группы Folk Rim, продолжила наш обзор рок-премьер. Далее у нас еще одна премьера, и это перед выпуском новостей от команды Tungsten. Вот этим словом в английском, французском языках называют химический элемент вольфрам системы Менделеева, от шведского тангстен, тяжелый камень. Ну, главное применение вольфрама, компонент таких качественных сталей. Ну, я думаю, что символично для рок-коллектива. С 2016 года существует группа, кстати, наверняка нашим слушателям знаком, во всяком случае, барабанщик этой команды. Да, он раньше был в группе Hammerfall, Андерс Йоханссон его зовут, и вот его сыновья там еще участвуют, Ник и Карл, а позже к ним присоединился вокалист Майк Андерсон. Ну, можно сказать, почти семейный проект. Вот изначально назывался этот коллектив Строккур. Это такой гейзер, он расположен в Исландии, да, к востоку от Рейкьявика, очень красиво, обычно извергается каждые 5-10 минут. Мы сейчас вот показываем слайд, как это выглядит, фотографию в эфире, да. Но позже как раз они переименовались в Tungsten. Музыка такой типичный хэви, хэви-пауэр, я бы сказал, сделана очень качественно, но сами музыканты называют свой стиль такой симфонический пауэр-метал, но может быть и так. На сегодняшний день у них 4 студийника вышло, вот мы ожидаем осенью 5-й. Ну, конечно, группа не воспевает вот в песнях химический элемент. Вот их второй альбом, например, в 2020 году выходил, называется он «Тундра». Связан он с фигурой Вольфрама, то есть как раз вот это их талисман. Они его представили как стража времени, который путешествует через разные измерения и пространство, и время. И альбом, который они анонсируют, будет называться «Ashes», появится он 9 октября, я сказал, осенью, да. И вот они представили третий сингл, который как раз анонсирует этот релиз, это песня «Джокер». Ну, такой эксцентричный шутник. Ну, вообще, этот образ Джокера, он известен массовой культуре давно, еще 60-х годов. Вот недавний фильм, надеюсь, друзья, вы смотрели, знаете, о чем я говорю, с Хоакимом Фениксом. Он доказал популярность и сегодня, да, но вот... Джокер — это такой образ, ну, как бы ужасный, с одной стороны, да, но мы боимся ведь не его ножа или яда, мы боимся, что он прав, такое часто бывает, что мир на самом деле хаотичен, и наши правила ничего не значат, ну, и в глубине, наверное, многие из нас способны улыбнуться и нажать на спуск. Джокер-одиночка, если он проиграет, он может прийти и вновь, вызывает симпатию, несмотря на то, что делает не самые лучшие, конечно, дела. И вот этот образ был использован в видеоклипе на песню, которую мы сейчас будем слушать и смотреть наши трансляции ВКонтакте. И вот еще там одна особенность есть. Там звучит йодель, такая особая техника вокала. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Конечно, история вот этой техники начинается еще с докельтских времен. С помощью йодля общались мертвые пастухи, рубщики леса, да, он служил таким паролем определенным, как способ связи его использовали, да, и преследовал основную цель — докричаться до соседнего населенного пункта. И вот эта сложная такая структура голоса вот в высокогорном воздухе, в Альпах где-нибудь, например, где это очень развито, да, далеко очень разносится, так что вот йодель является своего рода таким паролем, и люди отвечают, кто знает эту технику, конечно, тем же способом. Потом это перешло в фолк, да, и вот вокалист Майк Андерсон долго тренировался, чтобы исполнить вот йодель. Как у него это получилось, мы услышим прямо сейчас в клипе. Такая жутковатая история будет о Джокере. Не всегда надо доверять клоунам. Сразу после песни и выпуска новостей. Потом розыгрыш дисков будет. Еще несколько премьер. Ну, а сейчас Tungsten.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 20:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент США призвал Иран поторопиться со сделкой. Исламской республике стоит побыстрее принять решение о соглашении, поскольку в противном случае от нее ничего не останется, отметил Дональд Трамп. Что касается Ирана, часики тикают. Им лучше начать действовать быстро, или же от них ничего не останется, написал американский лидер в своей соцсети True Social. Накануне газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе. В публикации говорилось, что советники Трампа подготовили планы атак, однако хозяин Белого дома пока не принял окончательного решения. Александр Вучич указал на желание Сербии развивать совместные с Азербайджаном проекты. Кроме того, президент республики заявил о намерении продолжить сотрудничество в военно-технической сфере. Вучич сообщил об этом по итогам встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. «Считаю, что мы можем добиться еще более значительного прогресса в военно-техническом сотрудничестве по сравнению с тем, чего мы уже достигли. Визит в Азербайджан чрезвычайно важен для нас, и я верю, что вскоре мы откроем новые области сотрудничества и значительно увеличим товарооборот», отметил Вучич. Сербский лидер добавил, что страны смогут начать строительство газотурбинной электростанции в районе города Ниш на юге Балканской республики, чтобы запустить объект к 2030 году. Все принятые аэропортом Нижнего Новгорода московские рейсы вылетели в столицу. Речь идет о самолетах, которые были вынуждены изменить маршрут из-за введенных Росавиацией ограничений. После их снятия в воздушном пространстве Москвы все рейсы, принятые аэропортом имени Чкалова в качестве запасного, отправились в пункты назначения. Всего за сутки было принято 22 рейса, говорится в сообщении в телеграм-канале «Авиагавани». Ночь на воскресенье ограничительные меры вводились в Шереметьеве, Внукове, Домодедове и Жуковском из-за атаки дронов ВСУ на московский регион, которая стала самой масштабной с начала года. «Зенит» в 11-й раз выиграл чемпионат России по футболу. Клуб из Санкт-Петербурга в гостевом матче 30-го тура РПЛ обыграл Ростов со счетом 1-0. Единственный гол на 14-й минуте с пенальти забил Александр Соболев. «Зенит» выиграл чемпионат России в 11-й раз, установил рекорд по этому показателю. До этого команда делила первое место с московским «Спартаком». Петербургский клуб также один раз становился победителем чемпионата СССР. Футбольный клуб «Краснодар» завоевал серебряные медали. Московский «Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата России по футболу. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». 94,8.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
7: Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроился на приемки на волну «Говорит Москва». Это программа «Рок-Радар». Я ваш ведущий, вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем работу в прямом эфире. И у нас сейчас будет традиционная рубрика. Мы подарим CD-диски. Сегодня вот у нас несколько CD. В прошлом эфире я обещал, что подарков будет больше. Так оно и будет сегодня. Итак, давайте посмотрим, что у нас сегодня есть. Первый диск. Друзья, кто смотрит нашу трансляцию, кстати, ВКонтакте подключайтесь, я это все показываю. Да, я вижу уже полную линию звонков. Давайте я сейчас... не отключайтесь, да. Вот обидно будет, кто позвонил, а я не возьму трубку, да. Итак, первый диск. Это такое расширенное, шикарное издание альбома группы «Артерия Знаки». Двойной, кстати, диск. Вот так можно его открыть, кто сейчас смотрит нас тут. И буклет есть, и вот он, пожалуйста, и плакат там есть внутри. Да, и два диска, да, но раритет. Практически уже, да, потому что 2018 год, но он новый, да. Напомню, друзья, «Артерия», Сергей Терентьев, бывший гитарист группы «Ария», да, и который написал столько хитов. Прекрасно. Да, вот, кстати, он был в нашей студии, мы показываем сейчас, да. Это отличный подарок. И второй диск, знакомый нашим слушателям, альбом испанской группы «Bo Beyond the Mask» с логотипом «Радио Говорит Москва». Мы подарим эти релизы слушателю, кто позвонит нам прямо сейчас по телефону 495-7373-948. Теперь настал звездный час. Давайте вот с первого номера мы начнем. Алло, здравствуйте.
8: Здравствуйте, я Дмитрий из Москвы.
7: Очень приятно, Дмитрий, да. Вот традиционно, если у нас совпадают имена, я говорю, что у нас режиссер Юлия, сразу загадывает желание.
8: Да-да-да.
7: Да. Спасибо, что слушаете нас. Вот два диска, как я сказал уже, да, группа «Артерия», вот знаки, и «Beyond the Mask» — это группа «Bo», это вот ваши пластинки.
8: Спасибо большое.
7: Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ну что, давайте сейчас, друзья, все-таки мы подарим еще, да, у нас есть. У нас еще есть. И вот у нас еще один комплект, друзья, да, вот смотрите. Итак, вот группа Butterfly Temple, их альбом «Дыхание», 2012 год. Тоже новый, кстати, да, пожалуйста, можете посмотреть. Я, кто смотрит наши трансляции сейчас в эфире, да, и мы прямо сейчас вот тоже их подарим слушателю, кто нам позвонит по телефону, ну, естественно, «Bo», как же не без них, по телефону 495-7373-948. Давайте вот сейчас возьмем вот этот номер. Да, вот хорошо, самый первый у нас, да, алло, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Дмитрий Чехов.
7: Ну, Дмитрий, вы...
9: С рождением вас, Дмитрий, кстати.
7: Ой, спасибо большое, спасибо.
9: День
7: большое.
9: День рождения человека один, рождается он всю жизнь, продолжает рождаться в том же духе теле.
7: Да, спасибо, Дмитрий. Но подарки сегодня я вам дарю.
9: Спасибо большое. Да. Вам тоже жизненных подарков навсегда.
7: Да, ну все, эти пластинки ваши, да, спасибо, что слушаете нас.
9: Спасибо большое.
7: Да, друзья, на сегодня все. В следующем эфире, конечно же, мы продолжим. Два Дмитрия нам позвонило, да, вот так вот. У нас прозвучит сейчас одна из композиций «Bo». Традиционно вот в апреле, напомню, группа выпустила новый альбом, «Jobs of Black» называется. Возможно, кстати, у нас появится CD вот этой работы, мы их тоже подарим нашим слушателям. Давайте сейчас обратимся к альбому, который увидел свет в 23-м году, называется он «Chasing Shadows». И композиции, очень хорошая песня «I don't give a damn» в трансляциях. Смотрите интересные сюжеты и видео.

Друзья, композиция Don't Give a Damn от группы Blue только что продолжила наш эфир. Мы подарили их альбом Beyond the Mask, а также диски команд Артерия, двойная пластинка Butterfly Temple. Да, нашим слушателям, оба Дмитрия, да, еще раз поздравляем вас. Кто не дозвонился, друзья, не расстраивайтесь. В следующих программах будут и другие диски, и новые подарки. Так что мы эту рубрику будем продолжать. Далее у нас неожиданная премьера от американских metalcore ветеранов Still Remains. Группа представила новую песню, называется Erase You. И это уже, кстати, второй сингл с их грядущего мини-альбома. Будет называться этот релиз Spirit Breaker. Он выходит 12 июня. И это первый крупный релиз 2013 года. Как время летит. Там 5 треков будет новых. Ну вот уже один сейчас мы услышим. Получается 4 для нас. Из Мичигана они. Начали они очень хорошо. Середины 2000-х, у них были потрясающие альбомы Of Love and Lunacy и The Serpent. До 2008 года все было у них хорошо, а потом команда вот стала как-то, стала развалилась сначала, потом она вернулась в 2011 году, тоже ненадолго, и вот у них релиз был в 2013, Season to Breathe, и они пропали с радаров. Я вообще, если честно, о них забыл. Изредка только проводил пальцами по полкам CD, пыльным достаточно, они напоминали о себе. Но вот хорошее возвращение. На вокале тот же Ти Джей Миллер, немного постаревший, но не потерявший голос. И новая композиция звучит, ну, вот как продолжение классических Still Remains. Здесь и скоростной мелодик металкор, и плотные рифы, и атмосферные клавиши. Там есть такие сочетания агрессии, меланхолии. Все вот как мы любим. И вообще для сцены металкора 2000-х вот это выглядит как одно из самых неожиданных возвращений в этом году. Да, давайте мы сейчас это послушаем. Ну, а в трансляциях, конечно же, смотрите видео.

друзья, наш обзор продолжила группа Still Remains. Это композиция Erase You, мини-альбом Spirit Breaker. Мы ожидаем 12 июня, особенно отвечает эту группу Данила Гречнев, наш постоянный слушатель. Ну что же, далее давайте обратимся к некоторым датам рок-календаря уходящей недели. 12 мая 1958 году родился гитарист группы Ария Владимир Холстинин, друг наших передач. Вот приходил к нам, пожалуйста, вы, кто смотрит нас в ВКонтакте, пожалуйста, мы показываем эту фотографию, да. Поздравляем Владимира, желаем новых рок-успехов. В этот же день, в этот же год родился Эрик Зингер, он известен как барабанщик группы Kiss, группы Элиса Купера. И еще один именинник, кстати, 12 мая, в 2002 году родился Брэд Гуревиц, это американский музыкант, автор песен, продюсер, наиболее он известен как участник панк-рок-группы Bad Religion. Вот мы тоже сейчас показываем, как он выглядит, он с гитарой, да. 13 мая в 41 году родился Ричи Валенс, пионер рок-н-ролла. Ну и совсем юным он погиб в 59 году вместе с Бадди Холли в авиакатастрофе. 13 же мая родился ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин, друзья. Кто вот смотрит, я показываю сейчас кое-что. Для понимающих веду сейчас для вас эфир. Да, 15 мая родился в 48 году Гэри Тейн, басист группы Юрай Хип. К сожалению, он рано ушел из жизни. 27 лет ему было всего. Вот, а бывший басист группы Нирвана Крис Новоселич на этой неделе, 15 мая, отметил свой 61-й день рождения. Родился он в 65-м году. Еще одна дата, такая печальная, 16 мая 2010-м не стало Ронни Джеймс Дио, величайшего вокалиста. Очень серьезная потеря для рок-музыки. Конечно, голос, я считаю, один из лучших, наверное, вокалистов такого традиционного хэви-метала. Дио было 67 лет. Еще одна дата, 58-й год, 17 мая, в этот день родился Пол Диана, бывший вокалист группы Iron Maiden. И с ним был записан потрясающий альбом «Killers». Это было в 81-м году. И, но, к сожалению, в 24-м году его не стало. Да, музыканту было 66 лет. Друзья, еще одна дата на сегодня, наверное, последняя уже будет у нас. Прямо сегодня, 17 мая, да, мы поздравляем Евгения Егорова, это вокалист группы «Эпидемия». Да, он родился в 87-м году, исполнилось ему 39 лет, очень молодой человек. Вот тоже в одной из таких архивных фото наших встреч мы брали интервью. Это как раз было в ковид, это даже не в студии, мы записывались там у одного моего товарища, потому что программы нужно было продолжать, и все равно вот мы вот как-то пытались записывать программы, чтобы, ну, чтобы вы слушали. Вот так вот, и мы тоже. Для этого мы и записывали, да. Так что поздравляем Евгения, желаем новых рок-успехов. Друзья, спасибо за ваши поздравления, за ваши вот все вот слова, которые вы добрые написали нам ВКонтакте. Да, я вижу очень, и, конечно, это приятно все читать. Что же, давайте обратимся сейчас, необычная премьера у нас будет, последняя на сегодня из премьер. Немецкий проект, называется он Blutgod, он выпустил композицию с названием Legacy of the Blood King, анонсируют они альбом. Там, кстати, название двойное такое на английском и немецком языках. Вот на английском это звучит как Death of the Blood King, а на немецком Die Schlacht um Knochenheim Teil 1. Вот видите, как у меня получилось, да? Выйдет он 30 октября. Вот я назвал Blutgod проектом, наверное, не просто так, потому что в 2002 году вот немецкий музыкант, зовут его Томас Гурет, он создал коллектив, называется Debauchery. Мы как-то, мне кажется, говорили о нем в наших эфирах, но, во всяком случае, наши слушатели знают наверняка об этой группе. И он стал исполнять такой сплав разных жанров, которые вот стали называть Death and Roll. Вот такое определение направления. Вот интересный факт, что Томас раньше, он преподавал философию в высшей школе Штутгарта. Но когда выяснили, что вот он параллельно с преподавательской деятельностью исполняет где-то Death Metal, его попросили вот выбрать между заниматься, вот выбирайте педагогической деятельностью или увлечение металлом. И что вы думаете, он выбрал именно последнее? Молодец, мы его поддерживаем за это. Позднее, в 2009 году, создается сайт-проект с названием Big Ball.
потом как раз переименовали его в Bloodgod, и еще позже, в 2015 году, один из релизов, он вышел с упоминанием там коллектива, как раз Balgiroth. Ну, в общем, как вы, наверное, поняли уже, друзья, вот все эти проекты, это проекты одного человека, как раз вот о котором я сейчас говорил, он взял себе псевдоним «Мистер Дебочери», да, и в какой-то там период у них появлялись и другие музыканты, но в целом, конечно, это группа одного человека, так что все, кто был в тот момент с этой командой, просто такой аккомпанирующий состав, поэтому я даже не могу вам назвать остальных участников этого коллектива. Так вот, с 2015 года параллельно существовало три вывески вот для групп, и релизы выходили в основном с пометкой «Split», ну, понятно, с участием двух или трех названий группы, ну, и, видимо, для сокращение, появилось вот это объединяющее название Bloodgod. Диски издаются тоже в нескольких вариантах, по два или по три в одной коробочке. И вот предстоящий альбом, это такой двойной CD будет, и все это дополнится настольной варгем игрой, артбуками, которые населены демоническими вампирами, драконами, там, эльфами, гномами. Первый диск — это версии как раз Дебочери, а второй — это версии уже Balgiroth. В общем, страшилки такие доведенные до верхней позиции бизнеса. Надеюсь, вы все поняли, не очень запутанно я все это объяснил. Выглядит все достойно, звучит на любителей, которых оказалось, кстати, немало такого исполнения образов. Мы также сейчас приобщимся к этому миру, услышим как раз композицию Legacy of the Blood King. В трансляции будет видео, ну, с почти настоящими монстрами. Сразу после песни «Выпуск новостей», после которого вторая часть нашего эфира, и мы поговорим об истории группы Motorhead, но сейчас Bloodgod.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Издание «Аксес» сообщило о состоявшемся телефонном разговоре Дональда Трампа и Беньямина Нетаньяху. Президент США и премьер-министр Израиля обсудили ситуацию вокруг Ирана. Такие данные со ссылкой на неназванного израильского чиновника журналист издания «Барак Равид» привел в соцсети X. Нетаньяху ранее заявил о намерении провести телефонные разговоры с Трампом в воскресенье вечером. При этом агентство «Ренхаб» сообщило о беседе американского лидера с президентом Южной Кореи, в ходе которой стороны обсудили итоги визита главы Белого дома в Китай. Прокурор Парижа не исключила выдачи Франции ордера на арест Илона Маска. С таким заявлением Лор Бико выступила в эфире местной радиостанции. Она указала, что начатое расследование против американского миллиардера и его компании X может продолжиться. В случае дальнейшей неявки Маска в органы французской юстиции, Париж может выдать ордер на арест бизнесмена. Кроме того, Бико отметила, что Минюст США пока не ответил на запрос по этому делу. В Акроне объявили об уходе Заура Тедеева с поста главного тренера футбольного клуба. В матче заключительного 30-го тура российской премьер-лиги команда из Тольятти со счетом 1-4 проиграла самарским крыльям Советов. Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. Акрон никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходима эмоциональная встряска и новые идеи, сказал владелец клуба Павел Морозов. Акрон завершил чемпионат на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. В стыковых матчах за сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России клуб сыграет против волгоградского «Ротора». В МЧС экстренно предупредили москвичей о ливне. В ближайший час информацию распространила пресс-служба столичного управления ведомства. В связи с непогодой автомобилистам рекомендовали соблюдать ПДД и дистанцию, а также избегать резких маневров. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. При этом в столичном комплексе городского хозяйства отметили, что дождь будет сопровождаться усилением ветра. Местами его порывы составят 15 метров в секунду. Ночью в отдельных районах, преимущественно в Тинау, ожидается туман. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 10 рублей 73 копейки. Доллар 73 рубля 13 копеек. Евро 85 рублей 18 копеек. Сейчас в столице пасмурно, дождь около плюс 21 градуса. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите «милит».
3: Я его что?
2: Тоже мне «милит».
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке «Телеграм» по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Друзья, приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свое время киноволну «Говорит Москва». Это программа «Рок-Радар» и ведущий Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Ну, да, вторую часть, как я и говорил, анонсировал. Мы сегодня посвятим истории группы Motorhead, вспомним песни этой знаменитой команды. И, конечно же, вы можете присоединиться к нашей радиовстрече и написать нам о группе Motorhead. Возможно, ваше сообщение дополнит наш рассказ, друзья. Давайте средства связи со студией «Радио говорит Москва». Я напомню вам еще раз. Телефон 495-7373-948. СМС 925-48-948. Ну, в Телеграме вы можете написать «Говорит МСК-бот». Ну, а также, конечно, напишите нам «Мессенджер Макс». И прямую трансляцию из студии можно смотреть на официальной странице «Радио говорит Москва» в ВКонтакте. Итак, группа Motorhead. Продержалась британская эта команда на сцене ровно 40 лет. Выпустили они не один альбом за такую внушительную рок-историю. Всего было 22 оригинальных пластинки выпущено. В 75-м году они образовались. Были образованы Йеном Фрейзером Килместером по прозвищу Лэмми. Гитаристом первого состава, я имею в виду, Ларри Уоллес и барабанщик Лукас Фокс. Лэмми выгнали из такая группа, мы тоже рассказывали об этой истории, Space Rock команда Hawkwind. Он, кстати, хотел сначала назвать не Motorhead, а Bastard, но вот эта идея отпала, ему посоветовали лучше этого не делать. И тогда Лэмми вспомнил песню, которую сочинил еще Hawkwind, и решил также назвать свою группу. А вот Umlaut над буквой OO, он позаимствовал у такой команды, как Blue Oyster Cult. Ну, по его словам, он просто сказал, это выглядело так интересно и агрессивно. И, кстати, вот для этого Umlaut появился даже специальный термин, он существует сегодня, Metal Umlaut. Первый состав просуществовал недолго. Уже при записи дебютного материала барабанщика Фокс заменил Фил Тейлор. Получил он прозвище «Мерзкое животное». Гитарист Ларри Уоллес вскоре уступил свое место Эдди Кларку, потрясающему гитаристу. Недолго он с ним был. Обо всем сегодня поговорим этого. Его называли «Фест». А вот прозвище Лэмми связано с привычкой, когда еще Килместер был таким юным, юношей, да, молодым человеком. Он все время занимал деньги у друзей. И он часто обращался, вот, одолжить ему немного денег. И обычно это звучало вот так. Can you lend me five? То есть, дай мне это, пятерочку. А конструкция lend me — это такое разговорное упрощенное произношение lend me, то есть одолжи мне. И вот этот сленг, он был такой типичен для неформального общения в Британии. И фраза вот постепенно сократилась как раз вот до Лэмми и закрепилась как будто за ним. Но с этим мы разобрались. Да, и именно вот этот состав, о котором мы сейчас начали говорить, Лэмми Кларк Тейлор, позже назовут классическим. Записали они первый свой альбом в 75-м году. Пластинка называется «Unparole». Но лейбл послушал материал и сказал: ребят, ну это совсем, ну вообще никуда не годится, и мы не будем его выпускать. Да, положили на полку эту запись, ну, Лэмми и компания не стали ничего переделывать, не стали ничего записывать заново. Они продолжили играть концерты, стали набирать аудиторию. Потом в 77-м году вышел одноименный альбом Motorhead. Его, кстати, часто называют дебютным по ошибке, да, потому что тот вот не вышел. На самом деле это второй записанный, но первый официально изданный. Вот так вот, наверное, точнее будет. Но прорыв случился в 79-м. Сначала вышел альбом, там сразу несколько пластинок, Overkill. Он поднялся до 24-го места в национальном чарте Великобритании. Потом, через несколько месяцев, в том же 79-м, они выпустили «Бомбе». Он 12-го места достиг в чартах. По звуку они такие близкие пластинки, да. Ну, и любопытно, что вот после успеха как раз «Overkill» и «Бомбе», да, лейбл вспомнил про пылившийся на полке вот этот альбом. Он порол, выпустил его в том же 79-м году, поэтому там три релиза было. Ну, вот именно в этот период команда сформировала вот свой стиль, музыкальный стиль, который вот позже назовут ранним спид-металом. Сами участники отказывались от различных ярлыков, а определение своего направления называли свою музыку просто рок-н-роллом, о чем на концертах Лэмми всегда и говорил. В 2010 году вышел документальный фильм «Лэмми», как раз посвященный лидеру Motorhead из той истории группы. Кто-то, может быть, смотрел, но мы сегодня вспомним его. И вот что в этом фильме говорили о музыке Motorhead, Лэмми в частности, всем вам известные музыканты.
5: Лэмми стоял у истоков хэви-метала, может, еще и до Black Sabbath. Как-то меня спросили, кто, по-вашему, был первой металлической командой? Либо Лэмми, либо Black Sabbath, но я бы сказал, что это были Лэмми и Motorhead. Они взяли элементы металла и смешали их с панком и создали эту мощную и глубокую музыку, которая и сформировала хэви-метал таким, каким мы его знаем сегодня. Они были стремительны. Ты будто получал мощный удар правой по лицу, словно Майк Тайсон в лучшие годы. Помню тогда, включая радио, ты слышал мерзкое диско, отвратительные бойз-бенды, Осмонсы и все такое. А когда ты шел на концерт Motorhead, все было совершенно по-другому. Я просто не мог поверить, что есть мужик, который так поет, и всем это нравится. Помню один заголовок: «Худшая группа на свете», но написано было большими буквами. И это было круто. Нам все равно было на это положить. Терпения, конечно, хватало не всегда, но зрители-то приходили на концерты. Понимаете, надо же посмотреть на худшую группу на свете. Они, наверное, круто играют. Думаю, все пытались играть так же тяжело, как они, но никому это так и не удалось. Мы считали себя, Guns N' Roses считали. Если мы хоть немного приблизимся к такому же звуку, как у Motorhead, мы добьемся успеха.
3: Ну, вот это последний, кто говорил, это Дав Маккаган из Guns N' Roses, как вы поняли. Ну, и в 80-м году Motorhead записали альбом, который вообще вывел их в разряд таких культовых музыкантов, в разряд хедлайнеров. Пластинка называется Ace of Spades, четвертое место в хит-параде, и заглавный трек стал не просто вот песней, в манифест он превратился. Текст там про игру, про риск, про отсутствие сожаления, он идеально лег вот на музыку, и скорость была запредельной, и эта песня до сих пор остается узнаваемым треком Motorhead, ее используют и в фильмах, и в рекламе, и в компьютерных играх, и сейчас, друзья, конечно же, она прозвучит в нашем эфире, а в трансляции смотрите видео.

Ну, наша рок-вечеринка, друзья, продолжается. Мне очень приятно, что подсоединяются наши слушатели. Наталья Лемешева, инспектор по... Николай Ермилов, Жанна Воронцова, да, Дмитрий Николаенко, конечно же, Танюша Савина и многие-многие другие. Давайте, друзья, поедем дальше. После удачного альбома, как раз вот Ace of Spades, в 81 году они отправились на Motorhead, конечно же, британский тур. И записи вот с этих концертов, они легли в основу живого альбома. Называется эта пластинка No Sleep Till Hammersmith. В 81 году он вышел в июне. Первое место в чартах спустя 5 дней после релиза. Это потрясающий успех. Кстати, это единственный номер один в истории Motorhead. Был так, они больше не выпустили такой пластинки никогда. И, несмотря на название альбома, он концерт, вот, Hammersmith Odeon в Лондоне, сегодня, кстати, называется это Hammersmith Apollo, он не проводился, это просто они так назвали. А это были 5 концертов, но в других городах, на других площадках, но от этого значимости эта пластинка не теряет совершенно. Один из лучших концертных альбомов в истории рока считается. И Лэмми, конечно, признался в некоторых интервью спустя много лет, что там некоторые партии были доработаны в студии, но все равно вот эта живая энергия, настоящий, чистый, горячий рок-н-ролл на этой пластинке чувствуется. И вот позже классический состав, как раз Лэмми, Эдди Кларк, Фил Тейлор, они выпустили еще один альбом, называется Iron Fist, эта пластинка, в 82-м году она вышла, это 6-е место уже в чартах, немножко прохладнее, приняли и критики, и поклонники эту пластинку, там запись происходила в спешке, и группа была так уставшая после гастролей, и вообще материал не очень дотягивал до уровня, но тем не менее, ну, с моей точки зрения, хороший альбом, но вот после завершения тура в мае 82 года Эдди Кларк покинул группу. Причины там назывались разные, от финансовых разногласий, может быть, образ жизни был не тот для него, да. В общем, они остались без гитариста. Давайте сейчас послушаем, ну, с ним песню, да, Iron Fist называется, заглавная композиция, в трансляции будет видео.

0: друзья, мы продолжаем нашу радиовстречу. Песня Iron Fist продолжила наш эфир. Лэмми всегда в начале концерта говорил: «Привет, мы группа Motorhead, мы играем рок-н-ролл». Но это не просто так. Давайте сейчас обратимся к фрагменту документального фильма Лэмми. И вот что говорили знакомые вам музыканты, там и Кир Хэммет, Ди Снайдер, Генри Роллинс, ну и сам, кстати, Лэмми об истоках музыки Motorhead.
1: Что мне нравится в мифологии Лэмми, это то, что он был роуди у Хендрикса. Это очень многое говорит в его пользу. Он с большей радостью играл на инструменте, чем просто его переносил. Делайте выводы сами. Это что-то вроде важной части резюме, показывающей, что такое рокер. Это показывает его характер. Он из тех парней, которые говорят: если я не в группе, значит, буду таскать их аппаратуру. Он крутился вокруг музыкантов, пока те не давали ему играть. Путь его был не из легких. Грег, отвали, хватит. Фразу, которая меня сильнее всего потрясла, я услышал от него. Потом он ее объяснил. Он сказал: я помню времена до рок-н-ролла. А я ответил: ну, конечно, красиво загнул, а что ты имеешь в виду? Не буду изображать его голос. Он ответил: я помню время, когда были пластинки только Розмари Клуни. Я помню время до рок-н-ролла, тогда были только пластинки твоей мамы. И продолжил, точно не помню как, но что-то вроде того. А потом мы услышали Элвиса, и все изменилось. Мы услышали рок-н-ролл и поняли, что это мы. Как я доставал альбомы в 60-е? Да и синглы тоже. Я обращался в магазин электротоваров, и они делали заказ. Тогда не было никаких лицензий, все делалось по-дружески. Они делали заказ, и через 3 недели можно было его получать. Пластинки Бадди Холли, Wishing и Learning the Game. Пластинки Эдди Кокрана, Two Three Steps to Heaven и Something Else. Сама того не понимая, слушая Motorhead, молодежь впитывает Джонни Кэша, Чака Берри, Эдди Кокрана. Такая же ситуация была и с первыми панками. На них оказала влияние та же музыка. Многие фэны этого не знают, но когда они слушают Ace of Spades, они слушают Эдди Кокрана, одного из кумиров Лемми.
0: Ну, конечно, звук Motorhead узнаваем, но всегда узнавали и группу не только по звуку, но и по картинке. И вот с 77 года у них есть маскоп, логотип, который ни с чем и не спутаешь. Существует, называют по-разному, сейчас в нашей трансляции показываем это, да. Их маскот, официальное имя у него Snaggletooth, что можно перевести как кривой зуб или торчащий клык. Поклонники по-другому даже стали называть, они называли и Warpig, боевая свинья, и Iron Boar, железный кабан, да. Придумал этот маскот художник Джо Питанио, мы о нем сегодня еще поговорим. Он известен. Известный художник, поработал с разными рок-командами. А Лэмми с ним познакомился, когда он еще был Хауквинд. И вот этот логотип, маскот, он есть практически на всех студийных альбомов. Ну, просто на всех, кроме одного. Unparalleled, мы говорили об этом релизе, тогда он еще не был издан вовремя. И Snaggletooth смотрит с конвертов вот всех пластинок. Вот, пожалуйста, я даже сегодня принес некоторые, могу вам показать. Вот. Snaggletooth. Вот немножко он по-другому изображен, в разных стилях его рисовали, добавляли детали, меняли ракурс. Вот еще, друзья, кто сейчас смотрит нашу трансляцию ВКонтакте. Ну, суть не менялась, она оставалась прежней, да. И это парадокс, да, Snaggletooth стал одной из причин, почему футболки Motorhead покупают даже те, кто не может назвать ни одной песни группы. Давайте вернемся к истории. И вот после ухода Эдди Кларка группа оказалась достаточно в сложном положении. Сложное положение оказалось без гитариста, как я сказал. Им, конечно, они не могли дальше концертировать. И он, Лэмми, связался с таким очень хорошим музыкантом. Это Брайан Робертсон. Он играл до этого в Thin Lizzy. И вот Робертсон согласился доиграть, а затем вот согласился на запись альбома, контракт там, естественно, да. И вот в 83-м году вышла пластинка, называется она Another Perfect Day, да. Это самая необычная. Нет, это не та, извините. Вот она, я вам показываю. Вот, Another Perfect Day. Еще один прекрасный день. Самая необычная пластинка в дискографии Motorhead, ну, это мне так кажется, с моей точки зрения. Робертсон принес с собой такую мелодичную, блюзовую немного манеру игры, которая, конечно, сильно отличалась от прямолинейных рифов Эдди Кларка. Да, он написал песни там и Shine, и Dancing on Your Grave. Все это звучало очень так сложно, гитарные соло были длиннее. Ну, и общая атмосфера такая менее агрессивная получилась. Ну, кстати, бразильская группа «Сепультура» с португальского «Могила» взяла свое название как раз после того, как Макс Кавальера, он перевел текст песни, название «Dancing on your grave», «Танцуй на твоей могиле», да. И вот, если вот говорить вот об этой пластинке «Another Perfect Day», критики назвали альбом лучшим тогда по музыкальному уровню. Но поклонники, кстати, разделились. Часть аудитории сказали, что Motorhead изменили себе. Лэмминг сам говорил, что альбом получился хорошим, но не вписывался в концепцию вот самая грязная рок-н-ролльная группа. Мне альбом очень нравится, один из моих любимых. Внутри группы, конечно, было не все так гладко вот с Робертсоном, и он выходил на сцену в шортах, в балетных туфлях, да, а Лэмми, ну, сами понимаете, как он выглядит, это все совершенно не вязалось. В общем, он скучал на разогреве, да, привык он таким большим стадионом, да, а они играли в клубах, в небольших залах. Отношения испортились, он на одном из концертов, это уже в Америке было, он сказал, что это у вас не музыка, а мусор, вот, и поэтому он ушел. Да, они снова стали искать гитариста, и Лэмми принял решение, которое казалось совершенно нелогичным. Он сразу двух взял. В 1984 году пришли Фил Кэмпбелл и Мик Верзель-Берсон. И вот они так стали квартетом. Мы сейчас обратимся как раз к одной из композиций «Another Perfect Day». Это песня «Rocket». Сразу после песни будет, друзья, небольшой перерыв. Ну а затем продолжение рок-истории «Motorhead».

0: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
2: Друзья, вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва», ее ведущий Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Напомню, до конца часа мы представляем рок-историю группы Motorhead. И, конечно же, вы можете присоединиться к нашей радиовстрече, написать нам. И я уверен, ваше сообщение дополнит наш рассказ. Ну, нам пишет вот Дмитрий Николаенко, я вижу ваше сообщение, да. Средства связи, друзья, 495-7373-948, смс-925-48-948. Ну, конечно же, Telegram, да, пожалуйста, говорит МСК-бот. Кроме того, можете написать нам Messenger Max и прямую трансляцию, друзья, показываем видео, видеоклипы. Подключайтесь на официальную страницу «Радио Говорит Москва» ВКонтакте. Вот мы остановились на альбоме, значит, «Another Perfect Day». И вот к середине 84-го года Motorhead представляли уже собой не трио, а квартет. И вот, как я уже говорил, там было два гитариста, Фил Кэмпбелл и Мик Верзель-Бёрнсон. Кроме того, барабанщик Пит Гилл, ну и, конечно же, сам Лэмми. Ну и вот лейбл, с которым работала группа, это Bronze Records, ну, достаточно известная компания, Юра Хип тоже выпускались, ну, многие кто. Он находился в таких финансовых проблемах и решил, он выпустит тогда сборник лучших песен. Лэмми согласился, но вот он поставил условия, что в сборник должны войти вот новые какие-то треки, иначе это будет, просто будет какое-то переиздание, да. И вот так появилась двойная пластинка, называется она No Remorse, она вышла в 84-м, и одной вот из новых песен, как раз таких, стал первый хит группы уже в новом составе, называется эта песня Kill by Death. Клип на эту песню, друзья, сняли в духе хоррора. Лэмми едет на мотоцикле с красоткой, его убивают, но наш герой бессмертен и выезжает из могилы на байке. MTV отказались ставить это видео в ротацию, посчитали они сцену с насилием такой чрезмерной. Но это только добавило, конечно же, песне популярности. И с тех пор Kill by Death стала обязательным номером на всех концертах Motorhead. Ну и что нам это MTV? Наша программа намного лучше. Давайте в трансляции мы сейчас посмотрим это видео. По радио прозвучит аудиовариант.

Друзья, композиция Kill by Death продолжила наш рассказ о группе Motorhead. Нам пишет 28-й, поставьте Hellraiser. А 28-й, какой вы хотите Hellraiser? Две версии с Оззи Осборном дуэт. У нас запланирована, правда, другая песня. Или просто Hellraiser в исполнении Лэмми. Напишите нам. Так вот, запись нового материала у них затянулась. После No Remorse судебных разбирательств у них как раз Bronze Records, и группа такая оказалась в таком несколько юридическом, такая проблема у них появилась. Два года они не выпускали ничего. Барабанщик Пит Гилл стал ждать, покинул состав, и вот в 86-м наконец-то они подписали новый контракт и выпустили пластинку, называется Orgasmatron. За барабанами снова вернулся Фил Тейлор, да, блудный сын после двухлетнего перерыва. Рабочее название пластинки было «Reading with the Driver», но в последний момент Лэмми передумал, а художник питанию, вот, о котором мы говорили, он же рисовал обложку и не успел ее переделать под выпуск, и поэтому там как раз изображен поезд. Вот мы сейчас показываем, да, ну, видите, Snaggletooth, да, ну и поезд там, да, так что вот именно по этой причине она в таком оформлении вышла, да. И в 87-м году следующий альбом «Rock'n'Roll», ну, название, конечно, говорит само за себя, никаких экспериментов, просто быстрый, прямой рок-н-ролл. Критики приняли альбом достаточно сдержанно, ничего нового, сказали, Motorhead не предлагает, но зато поклонники, они обрадовались и оценили возвращение к корням. И в то же время, кстати, Лэмми начал активно сотрудничать с другими музыкантами, и в кино он снимался, вообще очень такая популярным персонажем был. В 87-м году он появился в фильме «In the Reach», называется эта лента, ну, там прям актерская роль полноценная, да, ну, это такая черная комедия о ресторане, который обслуживает исключительно богатых, а Лэмми там исполнял персонажа, вот у него была такая роль, персонаж-байкер, да, и группа как раз записала вот заглавный трек «In the Reach», который вошел в альбом вот «Rock'n'Roll», о котором только что я рассказывал. Сам фильм, ну, художественной ценности не имеет никакой, я считаю, большого успеха он тоже не получил, но песня, для нас это самое важное, она осталась, и сейчас мы ее вспомним по радио, ну и в видеотрансляции ВКонтакте.

0: Бодрых эта песня, и The Rich продолжила нашу рок-вечеринку сегодня, друзья, на радио. Ну, Дмитрий Николаенко правильно пишет, что у героя Лэмми в фильме символично, да, прозвище «Паук». Да, хорошо, что вы это вспомнили, я даже забыл. К началу, ну, 90-х группа оказалась в необычной ситуации, как и многие другие, конечно же, друзья. Вы понимаете, они много гастролировали, но вот коммерческий успех предыдущих альбомов, он остался в прошлом. Ну, как мы знаем, стали появляться новые рок-герои, исполнители гранжа. Но Лэмми, однако, нашел способ остаться вот в обойме. Совершенно неожиданным образом в 90-м году Оззи Осборн пригласил его поработать над новым альбомом, и Лэмми написал тогда 4 песни для Оззи. Значит, первая — это «I don't wanna change the world», потом «Hellraiser», ну вот 28-й нам пишет, никак. Сначала просто Лэмми, потом с Оззи. Давайте как-нибудь... мы сегодня поставим дуэт, но не вот не «Hellraiser», да. А в следующих программах обязательно обратимся к этой песне. Еще песня «Desire», да. А вот еще одна какая, друзья? Ну, вспомните. Ну, молодцы. «Мама», «I'm coming», дальше как «Home». Молодцы. Наши слушатели знают рок-музыку лучше всех. И все они вышли на альбоме эти песни «No More Tears» в 91-м году, да? «Мама, I'm coming home» стала одной из самых известных баллад Оззи. Она регулярно ротировалась на радио. И вот Лэмми даже позже признавал, что вот на отчисление, да, на роялти от этой песни он заработал больше всего, чем за всю карьеру. С «Motorhead». И давайте сейчас вспомним, что говорил Оззи Осборн в этой песне в фильме как раз вот про Лэмми.
1: «Одна из тех песен, что Лэмми написал для меня, «Мама, я возвращаюсь домой». Жутковато, когда кто-то, кто не знает всего, что приключалось с тобой, пишет для тебя песню, и вот ты ее поешь, и думаешь: «Мать его, а он ведь в точку попал». Каждый раз, когда я ее исполняю, у меня мурашки бегут по спине.
0: И вот сотрудничество с Оззи было продолжено.

уже на альбоме Motorhead, называется эта пластинка March or Die, вот в 92-м году вышел этот диск, и в него вошла композиция, это как раз тоже вот дуэт, давайте сейчас обратимся, с Оззи Осборном, называется песня «Ain't No Nice Guy», а соло на гитаре в этом треке исполнил гитарист Slash из Guns N' Roses, давайте сейчас мы ее вспомним по радио, но в трансляции смотрите видео.

0: Друзья, мы продолжаем, ничего страшного не произошло, да, но, к сожалению, не смогли бы до конца дослушать эту песню. Ну, а мы можем обратиться к фильму или тоже не можем, да? Пока ничего не можем мы сделать, да, к сожалению, да. Давайте я почитаю сейчас ваше сообщение. Шикарный клип, конечно, нам написали, да, но вот, к сожалению, до конца мы не смогли его досмотреть. Классный дуэт написал Танюша Савина, да. Ну, вот хваленая импортная техника опять нам дала сбой, к сожалению, и главное, такой красивой песни, на такой красивой песне, да. Но вы нам напишите, у вас трансляция. Трансляция тоже, наверное, накрылась, да, получается. Мы сейчас что-то делаем для того, чтобы возобновить трансляцию. Ну, вот сейчас мы что-то пытаемся сделать для того, чтобы дальше продолжить хотя бы видеотрансляцию. Вот, аудио-то по радио понятно, что мы продолжаем сейчас работать. Да, но приезжали в Россию Motorhead несколько раз, друзья. Впервые это было в 97-м году. Да, концерт прошел в Горбушке, я вот лично там был, это был 97-й год, очень хорошо помню, это было, конечно, потрясающе, а последний раз вот команда приезжала к нам в 2014-м. Ну и, конечно, Лэмми прожил 70 лет, что при вот его образе жизни просто совершенно невероятно. И вот за такую долгую, насыщенную жизнь накопил он, конечно, целое такое море безумных историй. И есть книжка, это автобиография, очень достаточно такая ярко-красочная. Он описывает там многие вещи из своей истории. Называется она в оригинальном варианте, называется «White Line Fever». В русской версии не стали ее вот так переводить, про все эти белые дорожки, и назвали просто «Motorhead на автопилоте». Хорошая книга, так что кому интересно вот посмотреть и более подробно узнать об истории Motorhead и такой личности, как Лэмми Килместер, пожалуйста, можете ее почитать. Альбомы продолжают, кстати, издаваться, всякие ремастеринги делаются, и вот в прошлом году вышла у них одна пластинка, называется она «The Manticore Tapes». Там новых песен нет, но все знакомые композиции, но представлены именно в другом звуке. Это 76-й год, я напомню, они тогда... Группа только собралась практически, 75-го, и вот, а они собрались, почему так называется Manticore, потому что они собрались в студии, так это называется Manticore Records, да, и у них была такая идея, они хотели отрепетировать свои песни и продемонстрировать вот возможности нового состава. Тогда, вот еще раз, это было трио, это, конечно, Лэмми Килместер, гитарист Эдди Кларк, барабанщик Фил Тейлор, да. Ну и вот теперь, спустя 50 лет, это давно, казалось, это, ну, как бы никто не знал, что это вот запись, она только знали люди, которые работали с Motorhead, а мы об этом не знали. Вот она теперь, как бы, казалось, как бы утерянной, да, но вот она теперь у нас появилась. Что еще я бы хотел сказать? Конечно же, очень жаль, что Лэмми не стало так рано, в 2015 году. Они, кстати, вот в декабре 2015 года, они выступали в Берлине. Мы пока ничего еще не можем сделать с нашей видеотрансляцией. У нас все еще зависло, да? А, есть у нас трансляция? Идет? Я просто сейчас не вижу. Если у нас идет трансляция, друзья, напишите. Да, вроде бы мы возобновили ее. И у нас было запланировано просто еще пару синхрончиков. Если у нас получится сейчас это сделать, мы их вам покажем. Это как раз одно из последних интервью вот Лэмми. Ну, может быть, не одно из последних, но вот как бы вот такие, где он вспоминает о своей жизни. И ему задают такие интересные вопросы. Если сейчас вот у нас получится загрузить заново, это синхрон номер 2 у нас, который должен идти. Да, я бы попросил сейчас его показать. Так вот, концерт, который был последний. Да, есть у нас синхрон. Давайте мы сейчас посмотрим. Это Лэмми отвечает Если трансляция есть, друзья, напишите нам, да. Лэмми отвечает на вопросы журналистов. Вот как раз в фильме Лэмми.
1: Как бы вы могли назвать последние 30 лет своей жизни в рок-среде? Контролируемое безумие. Вам все так же нравится ездить по миру и давать концерты? Да, это отличная работа. Всем ее рекомендую. Эта работа ничем не хуже работы телекорреспондента. За сценой все еще собираются группис? Хоть одну, видите? Чем вы больше всего гордитесь? Тем, что до сих пор жив. И с каждым годом гордость все растет. Потому что мы смогли доказать, что мы не такая плохая группа, какой нас называли. И каждый Новый год, что мы существуем, доказывает это только сильнее. Вот так. Что заставляет вас продолжать играть уже 30 лет? Когда я был маленьким, у меня была мечта. Она сбылась, так зачем останавливаться на достигнутом? Как долго вы планируете продолжать? До 2047-го. Кто знает, может, в 48-м возьму, да уйду на покой.
0: Ну, вот этого не произошло, да, как я сказал, они выступили последний раз в Берлине, да, последнее выступление. 28 декабря Лэмми умер в своей квартире в Лос-Анджелесе, через 4 дня после 70-летия, да. В 2018-м скончался Эдди Кларк, вот мы сегодня о нем говорили, в 2019-м первый гитарист Ларри Уоллес, в 2026-м, вот совсем недавно, 13 марта, умер Фил Кэмпбелл, 64 года, на 64-м году жизни. И из тех, кто играл с Motorhead на сегодняшний день, на последних концертах в живых остался только вот барабанщик Микки Ди, сегодня он продолжает выступать с группой Scorpions. Да, группы, конечно, больше нет, но остались мы. Слушатели, да, новых песен не будет, но я уверен, что каждый из нас найдет что-то вот среди 22 альбомов, которые, эти композиции, которые можно переслушивать, да. Я бы хотел сказать в заключение в нашей встречи, друзья, ну, конечно, извините, что у нас трансляция прервалась, но ничего, я думаю, не испортила это настроение. Конечно же, несмотря на весь вот свой образ жизни, Лэмми всегда оставался верен себе, своим рок-н-ролльным идеалам и всегда старался отдавать всего себя на сцене до последних дней. За это мы его любим. Так что спасибо группе за очень хорошее время, приятные воспоминания из прошлого, в котором звучал рок-н-ролл Motorhead. И мы сейчас в заключении нашей встречи обратимся к альбому, последнему альбому группы. Называется он Bad Magic. В 2015-м он и вышел. И композиция прозвучит символическим таким названием «When the sky comes looking for you», «Когда небо придет за тобой». Друзья, было очень приятно провести эти два часа вместе с вами. Мы встретимся вновь на «Волне», говорит Москва, в следующее воскресенье. После 20 вечера на этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и слушайте рок.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

ты мою, только не вой. В Ленинграде март, апрель,

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ничего, что есть, приливы и отливы, лишь бы мы ни в чем друзей не подвели. И тогда считаем рейс счастливым, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбой.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Уже об одном из ребят гадает она на ромашках, а с ней по привычке друзья говорят все так же, как с прежней Наташкой. Хороший ты парень, Наташка.

ждет вечерком у ворот. Один кто-то самый бесстрашный, не парнем хорошим ее назовет, а милой девчонкой Наташей. Он милой девчонкой Наташей.

0: Реклама.
1: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

есть радость моя, твою любовь я пронесу сквозь года. Другое счастье не найду никогда. Сердцу

0: жизни не искал ты ласковой да гладкой, и теперь припомнишь, правы мы с тобой. Первую палатку вьюги над замерзшую, над дикой Ангарой. А нынче отстроенный, братский, легендаренный катер по морю плывет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
1: Жил ты, друг и брат мой братский, так как надо, пел про бригантину, делал чудеса. И над эстакадой, и над эстакадой, кажется, нам краны поднимают паруса. А птицы летят и летят над плотиной, и солнце над морем встает. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет.
0: Все у нас начало, сколько в них прошли мы, будет вновь в тайге морозная зима.
1: Там на Устилиме, там на Устилиме, все начнется снова, словно молодость сама.
0: Ни годы, ни вьюги его не состарят, мечта с ним по жизни идет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
1: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Память падает на плечи, как сырой февральский снег. Отчего сама не знаю, но припомнилось вдруг мне. Точка, точка, запятая, минус, рожица кривая. Палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек.

Тортом печи он опрокинул две свечи, попали свечи на ковер, не запылал он, как костер. Погода ветреная была, вождом мог выгорел дотла, огонь усадьбу всю спалилась, и конюшню охватил, конюшня запертой была, в ней кобыла умерла, а в остальном...

морозная ночь легла на море темное. Звезд огоньки волна качает сонная, и от винта уносит прочь в звездную ночь, в звездную ночь. Сеймер уснул, и море чуть колышется. В шорохе волн мне вновь твой голос

мне с высоты сияют звезды чистые, словно глаза, глаза твои лучистые смотрят.

Ветер ночной летит к родному берегу. Песню мою тебе несет он бережно, к тебе в окно.

Внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: Большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: Огромный такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам, если нас обижают.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами.

довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города, жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот, но давно забыты все волнения. Засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда, не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка вгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города, в дальний край умчат тебя.

0: Спать ушли гимнасты, акробаты. Только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери. На конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

песни на радиостанции «Говорит Москва».

всех мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег.

как будущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
4: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: любовь.
1: Говорит Москва. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главное.

0: и события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.

знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. Сын земли и звезд был и прост.

каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел весел, был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был ли смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он вновь.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обид, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, груз, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

0: Чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Говорит Москва.
1: Шесть утра. Шесть утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы.
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
4: Едем, едем мы тайгой, и неудержимо. Лес таежный, лес густой, пролетает мимо. За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручей.
5: Борзый конь,
6: хорошо, а ишак,
5: хорошо,
6: а верблюд,
5: хорошо,
6: но олени лучше. Эй-эй,
4: эй-эй! За медведем где-то близ, волк несется юркой. Презирая рыжих лис, бродят чернобурки. За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручей.
5: Юркий волк,
6: хорошо,
5: чернобурка,
6: хорошо,
5: а медведь
6: великолепно, но олени лучше. Эй-эй,
4: эй-эй!
6: Летом снега нет, друзья, а не то без лени. На концерты ездил я, только на оленях.
4: За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручи.
5: Есть трамвай,
6: хорошо.
5: Есть метро,
6: хорошо.
5: Есть троллейбус,
6: хорошо. Но олени лучше.
4: Эй-эй, эй-эй. Нет толкучки, нет возни, скажем для примера. Нет борьбы, за место нет
6: милиционера.
4: За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручей.
5: Паровоз,
6: хорошо.
5: Пароход,
6: хорошо.
5: Самолет,
6: великолепно, но олени лучше.
4: Эй-эй, эй-эй. Едем, едем по снегам, тропкой неисхоженной. Эх, тайга моя, тайга, север мой таежный. За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручей.
5: Борзый конь,
6: хорошо.
5: А ишак,
6: хорошо.
5: А верблюд,
6: верблюд, между прочим, так себе.
4: Но олени лучше, эй-эй.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Ты никогда не бывал.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей гладкой.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: моя, будет всем, как в пути маяк, пусть потерпит ГАИ.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу свою.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh my goodness!
3: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
4: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
3: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва» 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.